0: Вы слушаете «Забытый алтарь» за январь 2010 года.
1: С Новым годом! Так говорит Библия.
2: Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Вторая глава книги пророка Даниила. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Псалом 138. Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». Деяния апостолов, первая глава. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью. Первое послание Фессалоникийцам, глава 5. Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Мы теряем лета наши как звук, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Псалом 89. А я на тебя, Господи, уповаю. Я говорю: ты Бог мой, в твоей руке дни мои. Псалом 30.
1: Библия — это слово самого Бога.

Я не назвала тебя отцом. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Римлянам 8 глава 35 стих. Очень сильно я люблю своих родителей. В моей памяти они всегда будут живы, хотя мамы нет уже с 1997 года. И все эти годы я тоскую по ней, мне не хватает ее. Радостью для меня оставался отец, ради которого я рвалась всем сердцем домой. Находясь в тюрьмах и колониях, я писала ему весь срок. «Отец, береги себя! Ты мне очень сильно нужен! Я тебя люблю больше всех на свете!» И вот вдруг мое сердце стало сильно волноваться. Не понимала, что со мной происходит. Образ отца всегда стоял перед глазами. Я сильно испытывала смертельную тоску по нему. Не имея покоя в сердце, написала письмо соседке. Попросила номер ее домашнего телефона для того, чтобы позвонить и услышать голос отца. Но ответа не было. Уже несколько лет в нашу колонию приезжают христиане. Я посещаю эти служения. Придя на собрание, я рассказала пастору о предчувствии, что отца нет. Рассказала о написанном письме и что ответ не получила. Пастор попросил у меня адрес. У меня был страх, что мои переживания подтвердятся. Мы помолились. Запомнились слова из молитвы пастора. «Господи, как Тебе угодно». Через 2 недели я получила ответ от соседки. «Отец твой умер, скоро 40 дней. Моя совесть меня уничтожала, да и сейчас не дает покоя. От воспоминаний я как будто сходила с ума. Мысль о том, что я никогда не увижу отца, не услышу его голос, просто раздавливала меня. Я до сих пор не нахожу объяснения этому состоянию. Старалась находиться рядом с людьми, так как я боялась того, что происходило в моем сердце. Когда мне было 13 лет, отец обидел меня словом, и я в сердце своем сказала, что никогда больше не назову его отцом. С тех пор прошло 19 лет, а я так и не произнесла этого слова. Когда папа заметил, что я не называю его отцом, он сильно переживал и искал момента поговорить со мной. Он не раз плакал и просил у меня прощения. Мое сердце разрывалось на части. Мне хотелось, как раньше, сказать ему «пап», но не могла себе перебороть. Потом, когда я отбывала свой первый срок, я писала ему письма и просила в них прощения, называя его отцом, но это было всего лишь написано ручкой на бумаге. После освобождения я так и не произнесла это слово, не смогла, не получилось у меня ничего. Та детская обида мучила меня всю жизнь, а теперь не могу простить себе, а это очень страшно и больно. Простить кого-то — это одно, а вот когда человек не может простить самого себя, это страшно. Давала себе слово, что вернусь из заключения, приду домой, встану на колени и скажу: «Папа, прости меня». Хотела пожить для него, но не успела. Бог знает, как я его любила и что он для меня значил. Точно знаю, что отец ждал меня, потому что он очень меня любил. Описать любовь, в которой была такая великая пропасть, тоска, потеря, человеческими словами невозможно. Но Бог знает. Он тот, кто входит в сердце и разум человека. Он сердцеведец.
В дни скорби, когда я не знала, что с собой делать, случилось чудо. Я была на работе, сидела на рабочем месте и шила, выполняла свою операцию. Боль в сердце не покидала меня. Думала, как же мне теперь жить без отца? Как же теперь буду одна? То мамы не стало, а теперь и отца. Теперь я никому не нужна. Одна с ребенком. Что же мне делать? Как жить? И вдруг в моей голове, как бегущая строка, промелькнула мысль. Если покинет отец твой и мать твоя, я не покину тебя. Я не придала никакого значения этой мысли, и даже появилось какое-то недовольство. О чем это я думаю? Но эта мысль снова повторилась. Если покинет отец твой и мать твоя, я не покину тебя. Я с тобой, я с тобой. В моем сердце была боль, и вот та трещина, которая была в сердце, стала наполняться чем-то теплым. Мысли об отце исчезали, боль утихала. Я стала ощущать радость в сердце, не могла понять, откуда появилась радость и почему думаю не об утрате, а о любви Божьей ко мне. Боялась кому-то об этом рассказать, потому что могли подумать, что я сошла с ума. Да и сама я думала, что это ненормально, но при этом вполне осознавала, что я в здравом уме. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Через неделю приехал пастор с сестрами, и им не смогла рассказать, что со мной происходит. Началось служение, зазвучали песни, от которых я еще сильнее стала ощущать присутствие Бога в своем сердце. После собрания сестра Галя мне сказала: «Роза, мы тебя любим, и ты нам очень дорога». Когда мы вышли на улицу, ко мне подошел пастор и сказал: «Роза, ты нам очень дорога, и мы молимся за тебя усиленно». Конечно же, это очень тронуло мое сердце. Любви Божьей нет границ. Придя в отряд, я стала размышлять над словами пастора и поняла: живой Бог коснулся моего сердца, утешил и дал мне обещание, что Он со мной и не покинет меня. Вот так Господь Иисус ответил на молитву. Теперь я свидетельствую об этом чуде смело, так как точно знаю, что это от Бога. Я благодарю всем сердцем и разумом Господа Иисуса Христа за брата пастора Олега Валерьевича, который для меня духовный отец. Я видела его переживания обо мне, какую нужно иметь сильную любовь к Богу и к Его детям. Слышит Господь молитву праведника. Благодарю также за сестру Наташу, супругу пастора, смиренная, кроткая, мудрая, за сестру Галину Ды, отзывчивую, сострадательную. Глядя на этих сестер, хочу быть похожей на каждую, но Господь наделил каждую из нас тем, чем Он сам хочет. С недавних пор Господь направил на служение в нашу колонию сестричку Риту. Она поет песни, в которых слова совсем просты, но задевают душу и заставляют задуматься. Благодарю Бога за тех братьев и сестер, через которых Господь укрепляет и обогащает меня в духе и истине. Роза Миколаускас, Орловская область, Россия, прислала Галина Деева.

Этот материал мы получили из Украины от брата Александра Савченко, пастора церкви, писателя, поэта, врача, ученого. Многие годы он издает в Украине журнал «Перед рассветом», своего рода литературный альманах. Материалы брата Александра, его стихи, уже публиковались в «Алтаре». Скиния, храм, церковь. Храм – это место общения Бога с человеком. В Библии упоминается много храмов. Скиния – собрание, в устройстве которой все прообразами говорит о Христе. Это переносной храм, большая палатка, которая путешествовала с Израилем по пустыне 40 лет. Храм, построенный Соломоном по образцу скинии, строился 7 лет на Сионе, на горе Мория. Размер 30 на 10 и на 15 метров. Материалы – белый камень и золото. Существовал 400 лет. Был разрушен вавилонским царем Навуходоносором. В это время погиб Ковчег Завета. Храм Зарававеля был беднее. Существовал 500 лет. Его перестроил царь Ирод. 46 лет восстанавливал. Храм Ирода был через 90 лет разрушен римлянами. Осталась стена плача. Следующий храм – Иисус Христос. «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его», – он говорил о храме тела своего. Иоанна, 2 глава, 19 и 22 стихи. Церковь Иисуса Христа – тоже храм. Каждый верующий, в свою очередь, является храмом Святого Духа. Прочтите в 1 Коринфянам 6 главу 19-20 стихи. Каждая община является храмом. Об этом можно прочесть в 1 Коринфянам 3:16. И все искупленные дети Божьи в совокупности представляют собой дом духовный. Все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Ефесянам 2 глава 21-22 стихи. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы». 1 Петра, 2 глава, 4-5 стихи. «Некогда мертвые камни, оживотворенные Христом, стали живыми. На Голгофе заложен фундамент, а со дня Пятидесятницы идет возведение стен этого храма, церкви. И каждая уверовавшая душа – новый драгоценный камень». В книге Откровения, в 11 главе, говорится о храме. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Откровение 11 глава 19 стих. И еще один

храм, Новый Иерусалим. Об этом можно прочитать в Откровении, 21 главе, 1-3 стихи. 21 ноября 2009 года состоялось посвящение Господу нового молитвенного дома Церкви Пристань Спасения. Особенностью храма является установленная на здании электронная бегущая строка, первая в Украине и единственная в Приморском районе города Мариуполя. Она привлекает внимание жителей города, которые могут увидеть точное время и день недели, прочесть тексты из Священного Писания, например, «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко» Исаия 55:6, а также информацию о днях и времени богослужений. После молитвы посвящения, совершенной братьями-служителями, новый храм был освящен Господом. В молитве с поднятием рук участвовали многие пасторы из Донецкой области и мариупольских церквей. Приглашение. Мы плывем к этой пристани семьями, в одиночку и малыми группами. Церковь Божия, пристань спасения, ждет усталых пловцов в Мариуполе. Пасть разинула озеро Серное. Ко Христу, вроде громкого рупора, призывает храм «Пристань спасения» из Приморского Мариуполя. Здесь вы можете выслушать проповедь, отогреться душой, успокоиться. Может, стоит прийти вам попробовать в Божий дом, где Спасителю молятся. Дай вам Бог, прилагая усердие, возвышаясь над плоскостью плотскою, приходить в церковь «Пристань спасения» к нам на улицу Краснофлотскую. Это стихотворение написал пастор церкви Александр Савченко. И второе стихотворение. О главном. Хлопок, торможение, треск и груды оторванных кресел. Подорванный Невский экспресс слетел во мгновение с рельсов. И снова газеты дают погибших и раненых список. Нарушен привычный уют, как потусторонний мир близок. Мгновение, и ты уже там, где грешникам не до веселья, ведь без Иисуса Христа нет шансов, увы, на спасение. В том поезде мог ехать ты с набором заманчивых планов, но чтоб не сгорели мечты, подумай серьезно о главном. Подумай сегодня о том, кто спас от погибели души, пока предпогибельный стон твой внутренний мир не разрушил. Других нет к спасению средств, как имя Христа Иисуса, а души, как Невский экспресс, по-прежнему в вечность несутся.

Тихие беседы. Как можно полюбить? Много людей не знает, кто есть Бог и для чего Он создал человека. Я и сам долгое время был таким. Молясь, я говорил: «Господи, я не люблю Тебя». Понимал, что первая заповедь велит нам: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем», но не чувствовал в своем сердце любви, потому что представлял Бога грозным судьей. Просил Его: «Научи меня любить Тебя, наполни мое сердце любовью к Тебе». Господь услышал мои молитвы и открылся мне как любящий Отец и дал мне понять, для чего Он сотворил человека. Хочу поделиться этим. Может, кто-то тоже не имеет радости совершенной, о которой говорил Иисус. Для чего же Бог создал человека? В ответ слышишь: «Ну подумайте сами, у Него на небе тьма ангелов, чтобы служить Ему и славить Его. Неужели Ему не хватало служения и славы? И Он решил: сотворю еще человека, пусть он служит мне и славит меня». В Библии написано в первой заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Значит, Бог хочет, чтобы человек любил Его. Иисус, Сын Божий, умер за нас, чтобы примирить нас с Отцом, потому что грех разделил нас с Отцом. Я теперь Бога всегда называю Отцом, потому что Он для нас прежде всего любящий Отец, а Бог – это как бы Его профессия. У кого-то Отец – директор завода, у кого-то министр, а у кого-то президент. А наш Отец – Бог. Представляете, как это радостно осознавать, что мой Отец – Бог. Когда я работал электриком, нас со слесарем послали на объект. Причину поломки не знали, то ли по механической части, то ли по электрической. И послали на всякий случай и слесаря, и меня, электрика. Объект – бывший детский садик. Его переделывали под милицию. Присматривал за выполнением работ капитан милиции. У него была своя комната, в которой перестал работать электрообогреватель, и в помещении было холодно. Так как поломка была по механической части, то я оказался без дела, и капитан говорит мне: «Сделай, чтобы в комнате было тепло». Оказалось, вышел из строя кабель. Объясняю ему: «У меня с собой нет кабеля. Надо было сделать заявку в управление, и я бы приехал с кабелем». А он с угрозой: «Я закрою тебя на 15 суток, посидишь, тогда узнаешь». Тогда я сказал ему: «А я отцу пожалуюсь». Каково же было мое удивление, когда увидел в его глазах испуг. Больше он ни слова не сказал. Разговор был при двух людях. Они весь разговор слышали и видели, как милиционер испугался. Не знаю, что подумал капитан. Я же имел в виду небесного Отца. Когда мы миру заявляем, кто мы, чьи мы дети, мир не может противостать против нас. Бог сотворил человека, чтобы человек любил его. И возникает вопрос: а как любить Бога? Что надо делать? Господь через апостола Павла говорит Тимофею: «Прежде всего прошу совершать молитвы, моления, прошения, благодарения». Молитва – это общение с Богом, разговор с Ним. И не просто «дай, дай», а разговор о Боге, о себе – и о взаимоотношениях. О Боге, какой Он, о себе, какой я, и о том, каковы наши отношения. Моление – это когда мы просим за наших родных и близких. Прошение –
это когда мы просим за братьев и сестер. А благодарение – это ясно. Мы должны благодарить Бога всегда и за все. Прежде всего, Бог просит совершать молитвы. Прежде всех наших дел, с самого утра, нужно совершить молитву, пообщаться с Богом, нашим Отцом. Псалмопевец Давид пишет: «С раннего утра буду искать Тебя». Чем чаще мы будем общаться с Богом, тем ближе к Нему мы будем и сможем полюбить Его. Как узнать и полюбить человека? Нужно больше общаться с Ним, и так ближе будешь к Нему и полюбишь Его. Бог – грозный судья для тех, кто отвергает Его, кто не верит в Него, для атеистов. А для верующих Он – любящий Отец, самый ласковый, самый нежный, самый добрый, потому что Он совершенный. Нет более нежного, чем Он, нет более ласкового, более доброго. Написано: «Господь есть Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый». Человек – это венец творения Бога. Бог не создал более совершенного существа. Он, конечно же, мог создать более совершенное существо, но не создал. А нам сказал: «Достигайте совершенства». А это можно сделать, если мы будем иметь общение с Богом. То есть надо стать ветвью на лозе, и Он, виноградарь, будет очищать нас, чтобы мы принесли больше плода. Нам нужно довериться Ему и ничего не бояться.

Итак, Бог сотворил человека и очень любит его. Бог очень дорого ценит человека. Ценой самого последнего грешника стала кровь Иисуса Христа, пролитая на Голгофском кресте. Если на одну чашу весов положить человека, а на другую – все богатства земли, то человек перевесит, потому что цена его – кровь Иисуса Христа. Если на эту чашу положить и саму землю, добавить еще и все звезды с неба, и все равно человек перевесит, потому что цена его души – кровь Иисуса Христа. Представляете, как нас Бог любит и как дорого ценит. И я думаю, что мы даже огорчаем Бога, когда унижаем себя. Мы говорим: «Я ничто», а Бог говорит: «Ты очень дорог мне». Я пишу это не для того, чтобы мы гордились или превозносились, а чтобы правильно понимали и были благодарны Богу и любили Его всей душой. Часто приходится слышать: на первом месте это служение Богу. Я считаю, что служение вообще на третьем месте. Не думайте, пожалуйста, что я выдумываю. Сейчас я вам покажу по Слову Божьему и верю, что вы поймете и согласитесь со мной. На первом месте должен быть Бог, потому что первая заповедь – «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем». Вторая заповедь – «Возлюби ближнего твоего». Подумайте сами, если жена просит мужа что-нибудь сделать или помочь в чем-нибудь, а муж скажет: «Мне некогда, мне нужно служить Богу». Думаю, что это Богу не угодно, и семья потерпит урон. А кому это надо? Только сатане. Это он хочет развалить семьи, поссорить братьев и сестер. Бодрствуйте и не давайте места дьяволу. Противостойте ему твердою верой. Пишу это не для того, чтобы мы возгордились или превознеслись, а чтобы были благодарны Богу и любили Его, как Отца. Правда, мне пришлось столкнуться с одним человеком, которому кажется, что отец родной не любит его, да и сам он плохой отец, ушел от семьи, оставил ребенка. Поэтому он не может представить Бога как любящего отца, не ассоциирует у него Бог с любящим отцом. Конечно, такому человеку тяжело, но я верю, что если он просит Бога помочь познать его как любящего отца, то он не оставит его без ответа. Я иногда спрашиваю: какое нам нужно прилагать усилия, чтобы быть детьми Божьими? Начинают что-то говорить. Я сразу говорю: вот вам подсказка. Моим детям какое нужно прилагать усилия, чтобы быть моими детьми? Говорят: ну, слушаться должны. Я сразу останавливаю: а если не будут слушаться, что, они перестают быть моими детьми? Сразу удивляются сами себе и говорят: нет, не перестают. Это, конечно, не значит, что они не должны быть послушными. Мыть посуду, подметать пол, помогать маме и так далее. Поэтому не бойтесь, если вы даже упали. Праведник 7 раз упадет и поднимется. Сатана будет давить: все, ты согрешил, теперь ты Богу не нужен. И многие по незнанию не могут подняться. Но скажите: отойди от меня, сатана, я все равно дитя Божие, и Бог меня любит. Поднимайтесь и вперед к Богу, а Бог всегда поможет. Приходится слышать: ну, один раз согрешил, Бог простил. Ну, второй раз согрешил, Бог простил. Третий раз согрешил,
Ну сколько можно прощать? Если Иисус учит нас прощать до 77 раз в день, а Бог больше человека, неужели Он не простит кающегося грешника? Почему люди, верующие, так часто грешат? Потому что они мало знают Бога. Не знают, что Бог прежде всего – любящий Отец. Не знают, что мы – дети Его, хотя порой и огорчаем Отца. Если человек научится любить Бога, то ему самому не захочется грешить, и Бог даст ему сил противостать греху. Многие просят у Бога: «Дай то, дай это», и не получают. Почему? Да потому что не того ищут. Ищите прежде всего Царство Божьего, а в Царстве прежде всего Бога и правды Его, а остальное все приложится. Материальное прилагается к духовному, а не наоборот. А Бог, Он богатый и щедрый. Он хочет помогать нам, но Он хочет, чтобы все было на своем месте. Игорь Шипилов, Россия.

0: Однажды мы получили письмо с несколькими листками. Это были пятиминутные проповеди, которые брат Якоб готовил для христианского радио. Долгие годы готовил. Эти, когда-то отзвучавшие в эфире проповеди, нам очень понравились. И мы попросили брата-старца присылать их нам для рубрики «Наедине с Библией».
1: «Наедине с Библией». Так воздухом дышим. «Приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа, который в определенное время умер за нечестивых. Нам нетрудно понять любовь матери к своему ребенку, любовь мужа к своей жене и даже любовь доброго и верного друга. И Христос говорит: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна 15:13. Предел любви человека – это умереть за друга. Выше и дальше этого предела человеческая любовь не в состоянии идти. Мы любим своих друзей, любящих и любимых. Может случиться в жизни нашей, что мы готовы и умереть за них, но любить врагов и умереть за них – это требует несравненно большей любви, чем человеческая. Вот почему Слово Божие и говорит, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. Христос умер за нечестивых. Трудно, да и невозможно нам это понять, как Бог, возлюбив мир, отдал Сына Своего для спасения тех, которые Ему противились. В этом мы видим, как бесконечны любовь и долготерпение Божие. Задумываясь о том, что Бог есть любовь, только и скажешь словами гимна: «О, любовь, как могу о тебе все сказать!» И эта любовь Божия, по милости Его, еще возвещается до сего дня. Он своим посланникам дает поручение свыше нести благую весть всем людям, даже тем, которые в ожесточении сердец дошли до такой крайности, что даже не знают, что Бог есть, а поэтому о Нем и слушать не хотят, и о своих грехах, и о том, как от них можно спастись через веру в Иисуса Христа. Так на одном уличном евангелизационном собрании безбожник, хуливший Бога, обратившись к толпе, сказал: «Если Бог существует, я бросаю Ему вызов поразить меня смертью в течение 5 минут». Наступила мертвая тишина. Минуты проходили одна за другой. Кончился назначенный хулителем срок, и он вздохнул с насмешкой: «Ну вот, вы все видите, что Бог меня не убил, а 5 минут прошли». Одна пожилая женщина выступила вперед и спросила: «Есть ли у вас дети?» «Да, у меня есть сын». «Хорошо», — сказала она, — «если бы ваш сын протянул вам нож и попросил бы вас убить его, вы бы это сделали?» «Нет, не сделал бы». «А почему нет?» «Потому что я его слишком люблю». Женщина повернулась, чтобы уйти, и сказала: «Так и Бог слишком вас любит, чтобы принять ваш глупый вызов. Бог желает спасти вас, а не погубить». Как Иисус свободно рассказывал людям об Отце Своем Небесном, и всякий рожденный свыше свидетельствует о Христе, так и всякий ребенок уверенно рассказывает о своих родителях. И нет никакой надобности всякому здравомыслящему доказывать, что это именно его родители. Но лукавый человек все извращает и говорит: «То, чего я не вижу и не могу осязать, того и не существует, а поэтому и Бога нет». Но что ответил бы, например, безбожный лектор, которого после богопротивной лекции поставили бы перед публикой и сказали: «Вы видите этого лектора, значит, он есть, но поскольку ум его мы не видим и не можем осязать его, то значит, ума у него нет». Может быть, сравнение это и не совсем подходящее и смешное, но истинно то, что мы очень многого не видим и не понимаем, но в то же время верим и пользуемся им, как наши легкие воздухом. апостол Фома назван неверующим, потому что не мог поверить, что Христос воскрес. Но Иисус сказал ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Господь в любви своей долготерпит всех и не хочет смерти грешника, а поэтому и не сразу наказывает нас за каждый грех в отдельности, но в конечном счете каждый получит по делам своим, если не покается. Якоб Вибе.

0: Мне 29 лет. У меня есть маленькая дочка, ей год и 10 месяцев. Газету «Забытый алтарь» я узнала недавно, хотя моя мама знает ее уже давно. Написать в газету мне посоветовала сестра по вере. Я посещаю церковь в городе Корнталь. Очень хотелось бы принять крещение. Бог привел меня к себе через трудности и страдания. В течение нескольких лет покаялись мой брат Коля, мама, перед смертью покаялся отец, покаялись и обратились к Богу я и сестра Эля. Наша с мамой молитва о моем втором брате Олеге и его жене, Катарина Вдовина. Пора поставить точки, пора залистнуть страницы, и ветер времен и судеб развеял слезы мои. Текут быстроводные реки, живут города и люди, и время, стирая их жизни, меняет лицо земли. Поняв неизбежность и мудрость, приму все как Божье решение, борьбу непосильную с жизнью сложу у его сильных ног. Поглотит меня мироздание, раздавит судьбы тяготенье, склонившись пред ним головою, скажу: ты так хочешь, Бог. Мне некуда бежать, мне некуда идти, остался только шаг, а дальше неизбежность. Но я к тебе приду, в далекую страну, в твоих руках найду внимание и нежность. Мне некуда бежать, мне некуда идти, а жизнь пришла ко мне и смотрит черным взглядом. Но я к тебе приду, в далекую страну, где радость и покой, и ничего не надо. Катарина Вдовина.
1: Друзья, прошу извинения за качество этой записи. Она была прислана мне на кассете.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас у ваших радиоприемников. Желаем вам благословения от Бога при слушании передачи «Евангельские истины». В программах этой передачи мы говорим о смысле жизни, о вере в Бога и о том, как вы можете начать новую жизнь с Иисусом Христом.

0: Калифорнии в 1954 году в преклонном возрасте скончалась Роза Мини Дате. 80 лет тому назад у берегов Южной Америки команда парохода «Роза» нашла ее одинокой крошкой в шлюпке, носившейся по волнам. Все попытки узнать о девочке, каким образом она оказалась в шлюпке, были тщетны. Покинутого ребенка в честь парохода окрестили именем Роза. Мини Дате была бесприютной и не могла никому рассказать о своем происхождении.
1: Да, это незавидная участь, когда человек является круглой сиротой, не имея родителей и родственников. Но сколько людей в нашем мире, имея близких и родных, тем не менее являются сиротами в духовном смысле? Они не знают своего Создателя, разве это не трагично? Без Бога человек не может быть по-настоящему удовлетворен в жизни. В глубине своего сердца он чувствует пустоту и тревогу. Он не знает подлинного мира. Бог сотворил человека для себя, и наши сердца беспокойны в нас до тех пор, пока не найдут покой в нем. «Путь к Богу» — так озаглавлена беседа Ивана Петерса сегодня. Прежде послушайте песню.

Дорогие радиослушатели, многие люди спрашивают в наши дни, правильно ли жили мои предки и родители? Верны ли были их мысли и их вера? Многое, что люди предыдущего поколения считали правильным, оказалось неверным. Распад государств и обществ дают нам достаточно доказательств этому. Все вокруг нас изменяется с такой быстротой, что нам часто трудно уследить за ходом событий. Что вчера было нормальным, сегодня уже незначительно. Чувства нерешительности и неуверенности овладевают многими из нас. Верно ли сегодня то, во что верили мои родители? Этот вопрос задают себе многие молодые люди. Некоторые, конечно, утверждают, что эти вопросы неуместны, когда речь идет о Боге и религиозной жизни. Но если мы прислушаемся внимательно и посмотрим на наши обстоятельства, то обязательно заметим большую неуверенность людей и в вопросах веры и религии. Снова и снова каждое поколение спрашивает, правильно ли это? Правильно ли верили мои родители? Правильно ли верят те, о которых я знаю, что они принадлежат какой-либо религиозной группе? Я думаю, что каждое поколение должно заново продумать свои планы и цели. Конечно, мы можем учиться из опыта прошлого. Но каждое новое поколение стоит перед совершенно новыми вопросами, современными, с которыми не встречались люди раньше. И более всего, это важно в вопросе отношения людей к Богу. Мы, в общем, привыкли к тому, что многое получаем по наследству. Но христианство по наследству передать невозможно. Никто не может сказать, что он уже с раннего детства или с рождения христианин. Никто не может говорить, что он всегда уже был богобоязненным человеком. А если кто вырос в обществе или семье атеистов, то он обычно говорит, Бога еще никто не видел. Но разумно ли новому поколению ставить такие же вопросы и аргументы? Знаете, на основании Библии мы должны сказать, что отношение между Богом и человеком не дело общества, не народности и не принадлежности к религии. Это дело каждого человека лично. И притом независимо от расы или происхождения. Никто не может отклонить от себя ответственности ни на какую церковную личность, ни на пастора, ни на проповедника. Только посещение богослужений тоже никому не помогут приблизиться к Богу. Если я, например, ищу какую-либо цель в чужом городе, то я ведь не сажусь в первый попавшийся общественный транспорт, и еду наугад. Нет, я расспрашиваю людей, каким транспортом и в какую сторону нужно мне ехать, чтобы найти место, в которое я хочу попасть. Неверно думают многие люди, что принадлежность к какой-либо группе или деноминации не позволяет им задавать себе вопрос, на правильном ли я пути. Одна только принадлежность к какому-либо, пусть даже христианскому течению, не освобождает нас от ответственности по поводу нашего совершенно частного отношения к Богу. В книге пророка Иеремии, в 16 стихе 6 главы, мы читаем слова самого Господа Бога. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Этими словами Бог обращается к каждому из нас. Мы должны думать сами о себе, отделиться от группы и семьи, обдумать наше отношение к Богу независимо от всего и от всех. Религиозной страховки не существует. Каждый ответственен пред Богом лично, и этой ответственности никто не может с нас снять.
Дорогие, Бог имеет путь для каждого, и Он ожидает, чтобы мы шли этим путем. К тому же Он хочет, чтобы мы шли им так, как Он этого желает. Здесь многие возражают, что этот путь найти очень трудно. Но труден он только тогда, если мы смотрим на людей, на то, что они делают, на тех, может быть, которые даже называют себя христианами. Но помните, что и христиане тоже только люди. Верующий человек может очень старательно и искренне стремиться исполнять волю Божию, но он не имеет гарантии на совершенство. Мы имеем каждый свой характер, мы мыслим по-разному, имеем разные привычки и представления, и поэтому не можем ориентироваться людьми. Моя или ваша жизнь несравнима ни с какой другой жизнью. Возьмем в пример обстоятельства на море. Многие корабли ориентируются по маяку. Это важно особенно в опасных местах. Но представьте себе, капитан одного судна скажет: «Я смотрю только на тот корабль, который плывет предо мною». Такие мысли могут привести к катастрофе. Этот капитан не может быть уверенным в том, что плывущий пред ним корабль исправен. Может быть, его рулевое управление не в порядке. Или наблюдательный пост не исполняет свой долг. В таком же положении находитесь вы, если делаете свое отношение к Богу зависимым от других людей. Однако, если капитаны кораблей все будут ориентироваться по сигналам маяка, то их плавание будет благополучным. В вопросах веры и отношения человека к Богу мы видим подобное. Бог и Его Слово являются своего рода маяком, по которому мы должны ориентироваться. Никакая религия, никакая группа христиан не могут заменить этого. Может быть, и вы сейчас в это время думаете, что в этом всем трудно разобраться. При таком множестве различий вы не видите истины. Посмотрите на маяк, на самого Бога и на Библию, в которой Он говорит нам о Своей воле. Никакой другой ориентир вам не поможет. В 8 стихе 35 главы книги пророка Исаии мы читаем: «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся». И вам, дорогой слушатель, нетрудно будет идти этим путем, если вы только решитесь ступить на него. Это значит для вас делать то, что Бог говорит, не то, что люди делают или что вы слышите от людей. Для того, чтобы делать то, что Бог говорит, нужно принять решение. Этого никто не может сделать вместо вас. Вы, и только вы лично, можете принять такое решение. Противодействие против этого большое. Сам князь мира сего не желает этого. Князем мира сего в Библии называется дьявол. Он не хочет, чтобы кто-либо из людей ступил на путь Божий, то есть изъявил бы готовность покориться воле Божией. В этом именно корень всей злобы и ненависти против Библии. Поэтому именно никакая другая книга литературы всего мира не подвергалась такой сильной критике и такому преследованию, как Библия. Знаете ли вы почему? Потому что дьявол не хочет, чтобы вы ориентировались в вопросах вашей жизни этим именно Словом Божьим. Он прекрасно знает, что Библия указывает нам путь к жизни, путь к общению с Богом, путь к Иисусу Христу, который стал нашим Спасителем и Господом. И каждый человек, искренне обращающийся к Богу в поисках истины и жизни, увидит, что не люди, а только сам Бог может быть примером истинной веры. Таковым Библия говорит, как мы читаем в 21 стихе 30 главы книги пророка Исаии:
Уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь. Идите по нему. Этот путь изложен и объяснен в Библии. Бог дал ее нам как путеводитель жизни. Мы должны прислушиваться к тому, что говорит нам ее текст, и потом действовать так, как Бог нам говорит в этом своем слове. Иметь Библию в своей домашней библиотеке или на столе ни к чему не приведет, даже если на нее приятно посмотреть. Не будет нам от нее пользы, если мы не воплотим в нашу жизнь то, что Бог нам в ней говорит. Она может быть ободрением в минуты уныния и печали. Она будет нам утешением в скорбях и болезнях. Но что самое прекрасное, это то, что она показывает нам путь к Богу, к вечной жизни и вечному блаженству. Она указывает нам на совершенное Богом дело спасения человечества от вечного осуждения в аду. Один из известнейших поэтов Библии – это Давид. Он с раннего своего детства доверился Богу. И в псалмах он описал много различных обстоятельств жизни, в которых Бог ему помогал. Там были радостные переживания, за которые он хвалил и славил Бога. Но также много трудностей, так что он нередко стоял на грани смерти. Но и там он оставался верным своему Господу. И это потому, что он полностью полагался на Слово Божие. Он верил тому, что Бог говорит, и стремился жить так, как учит Бог. Об этом Слове Божьем он, например, пишет в 7 стихе 11 псалма. «Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли, в горниле, 7 раз переплавленное». Скажите, кто из нас, людей, 7 раз обдумывает то, что хочет сказать? Мы обычно говорим, что у нас на языке и на уме. И это часто ведет к недоброму. Но Бог дал нам свое слово, которое верно во веки веков. Оно неизменно, потому что Бог неизменен. Оно вечно. Оно вчера, сегодня и во веки тоже. Так как и Бог вчера, сегодня и во веки тот же. Поэтому мы можем на Него полагаться. Слово, которое Он дал нам для руководства жизни, чистое и неопровержимое. Оно было помощью уже всем поколениям людей. Каждый, кто безусловно покорился этому Слову, пережил на личном опыте Его верность. Слово Божие сохраняло его от многих неудач. В самом длинном псалме Библии, в 118-м, который состоит из 176 куплетов или стихов, почти в каждом предложении говорится о Слове Божьем. О том, как это слово может быть нам помощью в повседневной жизни. Так, например, в стихах с 9 по 11 мы читаем следующее. «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» спрашивает автор, и сразу же дает ответ «хранением себя по слову Твоему». «Всем сердцем своим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце своем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою».

условиях и обстоятельствах мы живем. В том же 118-м псалме мы находим одно сравнение. Автор этого псалма в 105-м стихе пишет: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Это сравнение он приводит из условий того времени. Не было, конечно, тогда фонарей или ламп, освещающих нам дорогу. И дороги тоже не соответствовали нашим. Но если людям приходилось идти ночью каким-либо путем, то они брали с собой факелы или светильники, которые питались маслом. Их привязывали на трость и держали перед собою, чтобы видеть камни и другие преграды на пути. Таким образом, они могли избежать падения и ранения. Вероятно, каждый из нас уже испытал на себе, что значит идти каким-либо путем, не видя дороги. Идти в этих обстоятельствах почти невозможно. Мы протягиваем руки и медленно передвигаем ноги, чтобы не оступиться или удариться. Но с такой же неуверенностью многие передвигаются по жизни. Мы уже привыкли к темноте, и именно поэтому встречающая нас внезапно неудача так сильно тревожит нас. Отсюда отчаяние и разочарование. Но, дорогие, Бог дал нам светильник. Слово Его – фонарь в нашей руке, который мы можем освещать лежащий перед нами путь. Возьмите этот фонарь в ваши руки, и вы будете идти по жизни с уверенностью и радостью. Бог идет с вами. Он хочет быть вашим проводником. Он знает путь и знает конец пути. Испытайте Его в этом. Он хочет быть вашим спутником.

На этом наша передача «Евангельские истины» подошла к концу. Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч в эфире.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушателей этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи 19 и 20. «Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?»
0: Христос, исполненный святости, сказал иудеям: «Вы получили закон, но никто из вас не поступал по нему». Это утверждение шокировало их, так как оно означало, что со времен Ветхого Завета никто не смог соблюсти весь закон. Всякий, кто нарушал хотя бы одну его заповедь, был виновен в нарушении всего закона. На таком человеке пребывал гнев Божий. Этим заявлением Иисус исчерпал былое понятие иудеев о праведности и указал на то, что их усердие и старание быть праведными были самообманом. Он сказал им, что знает об их желании погубить его. От Иисуса ничего не скрыто. Он сказал своим слушателям о том, что показная праведность бесполезна, и призвал их следовать за ним. Наряду с этим он спросил: «Почему вы хотите убить меня?» Толпа смутилась от сказанного Иисусом, так как его слова означали, что среди них нет ни одного праведного. Их ответ был своего рода защитной реакцией. «Нет, нет, кто хочет убить тебя? Да не дай Бог!» Некоторые подумали даже, что злой дух нашел на него. Они были настолько слепы в своей ненависти, что не могли уже отличить Святой Дух от духа зла. Эти люди потеряли восприимчивость к Божьей любви. Вопрос 53. Что указывает на то, что Евангелие исходит от Бога?
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 21 по 24. Иисус, продолжая речь, сказал: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным».
0: Иисус не ответил на вопрос иудеев о том, есть ли в нем злой дух. Вместо этого он показал толпе, что обвинения в его адрес были несправедливы. Он напомнил им, что религиозные деятели обратились против него после того, как он исцелил больного в Вифедзе в субботу. В тот день Иисус приказал ему взять свою постель и идти домой. Это было великим чудом, но оно стало причиной возмущения властей. Потом Иисус добавил, что знатоки закона сами полностью не соблюдали его. Их закон противоречил сам себе. Обрезание было символом завета с Богом, в то время как суббота означала отдых от труда и общение с Ним. Обрезание детей должно было производиться на восьмой день после рождения, но могло выпасть и на субботу. В таком случае разве оно не являлось трудом? Поскольку болезнь – результат греха, то лечение от нее подразумевало спасение тела, души и духа. Так Иисус побуждал людей не разделять акт милосердия от обрезания в день субботний. Что приносило больше пользы? Он провел параллель с обрезанием для того, чтобы люди очнулись и поняли, насколько велика его любовь, сила и спасение. Но все было тщетным, их уши были закрыты и души ожесточены. Правильное понимание, следствием которого является верное решение, было для них невозможным.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 25 по 27. Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он».
0: Жители Иерусалима, прибывшие в храм, увидели там множество народа. Заметив Иисуса посреди него, они пришли в ярость. Он все еще был на свободе, несмотря на приказ об его аресте. Народ знал об этом приказе. Люди негодовали и упрекали власти в том, что они все еще не взяли его. Закон в то время не позволял иудейским правителям приводить в исполнение смертную казнь в наказание за проступки. Это правило было установлено римлянами. Некоторые недоумевали. Он свободно ходит по городу и бесстрашно проповедует свое учение. Власти не могут запретить ему это делать, а первосвященники не в силе остановить его, так как сами затрудняются ответить на спорные вопросы. Другие же отвечали на это: «Возможно, кто-то из начальствующих верит в то, что он Мессия». Этим объяснялось их нежелание арестовать Иисуса. Мнения людей расходились между собой. Бытовала и еще одна версия. Если Иисус – Мессия, то он должен был явиться людям в необычном виде, а не в образе человека. А этот молодой человек – плотник из горного селения. Истинный Мессия спустился бы с небес, а не странствовал среди людей.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 28 по 30. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не ложил на него руки, потому что еще не пришел час его».
0: Иисус слышал все эти споры о его происхождении и возгласил: «На самом ли деле вы знаете меня и то, откуда я пришел? Вы поверхностны в своих суждениях и не пытаетесь действительно познать меня. Внимайте моим словам и вникните в суть моего духа. Тогда вы узнаете, кто я и откуда пришел». Иисус не пришел сам по себе, но был избран на свое служение по изволению Бога, стоявшего за ним. Иисус имел природу Отца и навсегда остается единым с ним. Он добавил: «Никто из вас не знает Бога, хотя вы думаете, что он здесь в храме. Ваши священники на самом деле не видят Бога и не слышат его голоса. Вы сами себя обманываете. Я же знаю его». Сущность Евангелия состоит в том, что Иисус знает Бога и открывает нам имя Отца и Его любовь. Назарянин был безгрешен и постоянно жил в общении со своим Отцом, в то время как люди отдалились от Бога по причине своих грехов. Когда некоторые из людей поняли, что Иисус осуждает их, они закричали: «Он богохульствует против храма и называет нас неверующими!» Они были в ярости и пытались схватить его, но никто из них не посмел подступить к Сыну Божьему. Похоже, что ангелы окружали его. Его время еще не наступило, оно только приближалось. Его Отец уже определил час, когда Иисусу предстояло искупить человечество. Ни один человек на земле не мог ускорить или задержать этот момент. Молитва. Иисус, мы славим Тебя, потому что Ты знаешь Бога. Ты приблизил нас к Отцу. Мы служим Тебе и любим Тебя. Твое откровение сделало нас детьми Бога. Мы торжествуем в Тебе и возвеличиваем Твое имя вместе со всеми рожденными свыше. Мы просим Тебя, приблизь к Отцу набожных и неверующих людей вокруг нас и помоги им преодолеть свое неверие и упрямство. Вопрос 54. Почему Иисус единственный, кто совершенно знает Бога?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Отсутствие мира. Леонора Виллиган. Отсутствие мира – отсутствие жизни. Всемирная горечь в эпоху депрессии. Идет по планете безжалостный кризис. И меркнут прогнозы научных прогрессов. И рушатся банки, летят пирамиды, как карточный домик обманутых наций. Смеется им в лица воздвигнутый идол в эпоху разврата, в эпоху стагнаций. А мир заменили лукавством и ложью, в очках лицемерия мирские кумиры. А кто на уста уголек им положит и выжжет порог суррогатного мира? Отсутствие мира, отсутствие жизни. Где мир твой, планета, летящая вечность? Где адрес далекой небесной отчизны? Где царство Господнего, мир безупречный? Ты мир наш, Христос, ты приди и вселися, прибудь с нами, Боже, на улицах наших, и мир твой царит там, где тучи нависли, и льется озоном прозрачным бодрящим. Я мир мой даю вам, себя он отдал нам, чтоб мы не смущались и не устрашались. Он мир приобрел нам ценою страданий, чтоб мы в этом мире свободно дышали. Блистает сияние Господнего мира. В нем свет неприступный и вечный незримый. Всей неизреченностью, радостью пира, небесного града Иерусалима. Гроздь винограда. Воспитание детей – вопрос непростой. Конечно же, существенная разница этого процесса очевидна, когда мы говорим о семье, в которой главенствует христианская мораль. И, конечно же, ребенок с молоком матери, впитавший любовь и заботу к ближнему, возрастающий в благом окружении, постигающий азы веры, более аккуратен и добродетелен, в отличие от иных своих сверстников. История, которую я хочу изложить, произошла в 1942 году в зимнем блокадном Ленинграде. Этот период был наиболее тяжелым для населения города. Голод ежемесячно уносил многие десятки тысяч жизней. Все, что можно было съесть, людьми было съедено. Из рассказов бабушки я помню, что варили и ели кожаные изделия. Съели даже найденный в сундуке столярный клей. А скудный хлебный паёк в 100 грамм представлял из себя спецвыпечку со жмыхом и опилками. Из-за нехватки витаминов и питания дети слабели быстрее, заболевали и умирали. Это происходило в блокадном городе во всех семьях. В нашей семье к этому времени уже все были больны и истощены. Мой дедушка Николай Никитьевич Осокин работал слесарем в депо Финляндского вокзала и был единственным кормильцем семьи. Бабушка Раиса Николаевна Осокина находилась в доме с детьми. Моему папе Осокину Николаю тогда было 13 лет. Дяде Георгию было 4 года, а моей тете Наде 2,5. Младший ребенок в семье, сын Саша, родившийся перед самым началом войны, к тому времени уже умер. И вот второй ребенок ослаб и уже не в силах был поднять головку с постели. Наденька очень сильно похудела. Белое личико с большими утомленными глазами закрывали черные смоляные кудри. Ее ручки были покорно сложены на груди. Моя бабушка рассказывала мне со слезами, как ребенок ее успокаивал. «Не плачь, дорогая мамочка, вот я скоро братика своего Сашеньку увижу». Наденька говорила об этом очень спокойно, а присутствующие не могли сдержать слез. Девочку отвезли в больницу, помещение с рядом комнат, еле напоминавших палаты, где повсюду стояли железные кровати и тумбочки. В одной палате было несколько изможденных больных. Наденька была единственным в ней ребенком. На следующее утро мой дедушка взял все деньги, какие были в доме, 600 рублей. Ровно столько стоила булка хлеба у спекулянтов на рынке. Многим покажется немыслимым то, что в холодном блокадном городе можно было купить многое, но со слов очевидцев это так. За 600 рублей он выторговал зеленую гроздь свежего винограда. Драгоценность. Завернув в тряпицу и прижав к груди виноград, он спешил к дочери, представляя ту радость, которую может испытать маленький, изголодавшийся ребенок от такого подарка. Он рассказывал, как прошел полгорода, как по пути ему приходилось пережидать бомбардировку фашистской авиации в убежище. В больнице он узнал, что Наденьке был поставлен диагноз белокровия. Это звучало как приговор. К кроватке дочки был подвинут табурет, на нем поставили блюдце с гроздью винограда. Девочка некоторое время недоверчиво смотрела то на ягоды, то на отца. Легкая улыбка на бледном личике. Ее пальчики коснулись блюдца. Отец приговаривал: «Кушай, дорогая моя, очень вкусно. Тебе надо поправляться». Наденька отвела от своего рта руку отца, который намеревался подать сочную ягоду. Затем ребенок стал раскладывать ягодки поровну на части, говоря при этом: «Это папе, это маме, это братику Коле, это братику Гоше». На следующий день девочка умерла. Из 5 одинаковых кучек винограда на блюдце осталось 4, которые она отказалась съесть. Лишь единственное фото, как память о Наденьке, хранится в семейном альбоме. И всякий раз, когда я его просматриваю, я пристально вглядываюсь в эти ангельские черты. Это был ребенок с чистейшей душой. И всегда вспоминается этот рассказ про гроздь винограда, и всегда непроизвольно пробивается слеза. Однажды после 20 лет разлуки я решил навестить семью друга детства, а посетив, пожалел об увиденном. Мать воспитывала его без отца и все свои силы прилагала для того, чтобы он был накормлен и опрятно одет. Собирая сына в школу, она давала ему бутерброд, приговаривая: «Ешь сам». Сын этот урок усвоил на всю жизнь. При посещении я увидела его мать, убеленную сединой старушку, на кухне общей квартиры, где у нее был свой уголок. Там был стол, на нем отдельно стоит хлебница. Ее хлебница. Что ж, многое познается в сравнении. Наблюдать порой приходится такое, что не подлежит нормальному восприятию. Для меня изложенное выше значимо: без искренней любви к ближнему обреченность. И мне хотелось бы, чтобы история с гроздью винограда послужила нам назиданием. Осокин Игорь Николаевич. «Я люблю, ты сказал мне однажды, отдавая жизнь за меня. Я тебе не поверила даже ради самой себя. Я распни его, громко кричала. Кровь текла по лицу, по плечам. Я сама гвозди им подавала, бессердечным твоим палачам. Я люблю, ты сказал воскресенье, выходя из гробницы своей. Только ждали меня увлечения, я спешила домой поскорей. Каждый день приходил терпеливо, хлеб насущный мне в дом приносил. Я была молодой и красивой, принц соседний мне мысли пленил. А потом заботы, печали и скандалы по выходным. Ты стучал, только мне до тебя ли, когда дети мои больны? Одиночество, старость забыта и детьми, и людьми, и судьбой. Моя чаша по капле допита, смерть мне дышит в лицо, Боже мой. И средь муки душевной и боли, вспоминая твое лицо, и глаза, что смотрели с любовью, открываю дверь, не крыльцо. Ты стоишь, улыбаясь, как прежде, словно не было этих лет, в своей яркой белой одежде, словно вправду саму одет. Неужели за этой дверью простоял ты всю жизнь мою? Почему? Не могу поверить. Ты ответил мне просто: люблю. Алена Калиман, Кировоградская область. Вопрос-ответ. Вопрос: что такое мертвая вера и мертвые дела? И если я спасен по вере, для чего же мне нужно делать дела? Ответ. Что такое мертвая вера, очень подробно объясняет апостол Иаков.
2: Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.
1: Иакова 2:26. В отношении мертвых дел многие места Писания свидетельствуют, что это дела плотских похотей и помыслов, которые делают человека мертвым для Бога.
2: И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены.
1: Ефесянам 2:1-5. И еще одно место.
2: Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному.
1: Евреям 9:13-14. Апостол Павел в послании к римлянам пишет:
2: «Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир». Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.
1: Римлянам 8:7-8. Таким образом, множество мест Писания свидетельствует нам, что мертвые дела — это дела плоти. Такие люди не могут угодить Богу. И как мы читаем, если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Римлянам 8:13. Дела плоти и духа подробно перечисляются в 5 главе послания к Галатам. В отношении дел по вере, то этот вопрос был камнем преткновения еще со времен апостолов. Народу израильскому, воспитанному на делах закона, было очень трудно принять учение спасения по вере и утверждение –

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Первая книга Моисеева «Бытие». Глава 37. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу: «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему: «Вот я». Израиль сказал ему: «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: «Чего ты ищешь?» Он сказал: «Я ищу братьев моих. Скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек: «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дафан». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дафане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: «Вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». И услышал сие Рувим и избавил его от рук их, сказав: «Не убьем его». и сказал им Рувим: «Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его». Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим: «Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников, а они отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве, и разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал: «Отрока нет, а я куда я денусь?» И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью. И послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: «Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?» Он узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его. Верно растерзан Иосиф». И разодрал Иаков одежды свои, и возложил в ретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал: «С печалью сойду к сыну моему преисподнюю». Так оплакивал его отец его. Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. Глава 38. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адоламитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананиянина, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять и родила сына, и нарекла ему имя Анан. И еще родила сына, и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хизиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру первенцу своему, имя ей Фамарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану: «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил и его. И сказал Иуда Фамари невестке своей: «Живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой». Ибо он сказал: «Не умер бы и он, подобно братьям его». Фамарь пошла и стала жить в доме отца своего. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам и Хира, друг его, адаламитянин. И уведомили Фомарь, говоря: «Вот свекр твой идет в Фамну стричь скот свой». И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Инаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое. Он поворотил к ней и сказал: «Войду я к тебе», ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал: «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала: «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал: «Какой дать тебе залог?» Она сказала: «Печать твою и перевязь твою и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. И, встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего адаламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря: «Где блудница, которая была в Инаиме при дороге?» Но они сказали: «Здесь не было блудницы». И возвратился он к Иуде и сказал: «Я не нашел ее». Да и жители места того сказали: «Здесь не было блудницы». Иуда сказал: «Пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над ним смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее». Прошло около 3 месяцев, и сказали Иуде, говоря: «Фомарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда». Иуда сказал: «Выведите ее, и пусть она будет сожжена». Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: «Я беременна от того, чьи эти вещи», и сказала: «Узнавай, чья это печать и перевязь и трость». Иуда узнал и сказал: «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее более». Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее. И во время родов ее показалась рука одного, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: «Этот вышел первый». Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его. И она сказала: «Как ты расторг себе преграду?» И наречено ему имя Фарес. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара. Глава 39. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мною». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом, и он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал и выбежал вон, и оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой». И пересказала ему те же слова, говоря: «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мною раб твой», то воспылал гневом и взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Глава 40. После сего виночерпий царя египетского и хлебодар провинились пред господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли они под стражею несколько времени. Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, виделись сны. Каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его, под стражею, говоря: «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему: «Нам виделись сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им: не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: «Мне снилось, вот виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви. Она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды, и чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараонову». И сказал ему Иосиф: «Вот истолкование его. Три ветви — это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его, по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал».

голову твою и повесить тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». На третий день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих, и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. Глава 41. По прошествии 2 лет фараону снилось. Вот он стоит у реки, и вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью 7 коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон. И заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром, и пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой. Но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: «Грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему. Каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». И послал фараон и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». И сказал фараон Иосифу: «Мне снилось. Вот стою я на берегу реки, и вот вышли из реки 7 коров, тучных плотью и хороших видом, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие и худые коровы прежних 7 коров тучных. И вошли тучные в утробу их, но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялись 7 колосьев, полных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья

Семь колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне. И сказал Иосиф фараону: сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону. Семь коров хороших – это 7 лет. И 7 колосьев хороших – это 7 лет. Сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет. Также и 7 колосьев тощих и сушеных восточным ветром, это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Сегодня в нашем изучении первой книги Библии «Бытие» мы перейдем к 38 главе. Но прежде чем открыть Библию и начать чтение этой главы, давайте вновь заглянем в нашу почту. Мы очень рады, если наши передачи побуждают вас размышлять над Библией, и вы присылаете нам ваши вопросы. Вот и сейчас мы получили несколько писем с интересными вопросами, и среди них один из довольно каверзных вопросов, который задают сразу двое наших радиослушателей. Это Александра Филипповна Блажко из Нальчика и Беляев Максим из города Набережные Челны. Их интересует, откуда Каин взял жену, ведь Библия говорит только об Адаме, Еве и их сыновьях, Авеле и Каине. Причем Каин убил Авеля за то, что жертва Авеля была более угодна Богу, чем Каинова. Это событие записано в 4 главе книги «Бытие». В 16 стихе этой главы мы читаем, что после того, как Каин убил Авеля, он бежал из того места, где жили его родители, и поселился в земле Нод, на восток от Эдема. В следующем 17 стихе говорится, что у Каина уже была жена, которая родила сына по имени Енох. Далее упоминается о том, что Каин построил город и назвал его по имени сына своего. Кажущиеся противоречия очень просто объяснить, если вспомнить, что наши прародители жили не 70 или 80 лет, а намного больше. Адам, например, прожил 930 лет, его сын Сиф, о котором говорится дальше в 25 стихе 4 главы, прожил 912 лет. Так что, по-видимому, Каин не был 20-летним юношей, когда у него родился Енох. Между преступлением Каина и рождением его сына, по всей вероятности, прошло много лет, и в семье Адама и Евы, как видно из следующей, пятой главы, были другие дети, в том числе и дочери. Библия не говорит подробно о других потомках Адама, кроме Сифа, по той причине, что задача книги «Бытие» — провести родословную линию от Адама через Авраама и Иосифа к Моисею, для того, чтобы избранный народ знал свою историю. Мы уже говорили, что Библию нельзя рассматривать как учебник, будь то вопросы биологии или географии. По той же причине Библия не является хронологической летописью, в которой перечислены все жившие на земле люди. Главная ее задача – показать людям путь к Богу, который заключается в Иисусе Христе. И с этой задачей Библия справляется очень хорошо. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение первой книги Библии «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз разговор у нас с вами зашел о том, насколько опасно находиться в близком общении с людьми, которые совершают откровенно греховные и неугодные Богу поступки. Семья Исаака находилась в тесном соприкосновении с языческими народами, и 38 глава книги «Бытие» очень ярко рассказывает нам, к каким страданиям и бедам это привело. Многие сегодня полагают, что христиане, которые хотят рассказать нынешнему поколению о Боге, обязаны снизойти до соответствующего уровня. Я с этим не согласен. Бог так никогда не говорил. Бог всегда при любых обстоятельствах требовал от своего народа держаться высоких стандартов чистоты и святости. Могу представить себе такую ситуацию. Один из наших современных богословов подходит к Ною и говорит: «Брат Ной, ты уже давно строишь свой огромный ковчег и совсем не думаешь о себе. У нас в Вавилоне сегодня большая вечеринка. Ребята только что получили новую партию травки, так что мы оттянемся, покурим, покатаемся на машине, так что бросай свою лодку и пойдем с нами». Ной, конечно, отказывается. Тогда богослов спрашивает его: «Хорошо, а как ты тогда сможешь проповедовать Бога всем хиппи Вавилона? Как ты сможешь проповедовать всем вавилонским рокерам, если не пойдешь к ним и не пообщаешься с ними?» А суть-то в том, что Бог никогда не требовал, чтобы Ной шел и общался. Бог просил его просто передать людям весть о надвигающемся потопе. О том же Бог просит нас и сегодня. Я твердо убежден, что если Божий народ будет нести его слово и жить жизнью, которая достойна Евангелия, то такое свидетельство о Христе станет действенным. Сегодня на Западе многие священники так боятся потерять прихожан, что готовы делать что угодно, лишь бы привлечь людей в свою церковь. Но Бог никогда не требовал, чтобы мы шли на компромисс. Бог хочет, чтобы мы несли Слово Божье, и неважно, велика или мала наша паства. В этой связи мне вспоминается история о докторе Скоуфилде, которого пригласили проповедовать в Северной Каролине. Первый вечер оказался дождливым, и в церковь пришло очень мало людей. Местный пастор расстроился и решил, что он должен извиниться перед доктором Скоуфилдом. И когда он извинился за то, что так мало людей пришло послушать столь знаменитого человека, доктор Скоуфилд ответил: «Моего Господа слушали всего 12 человек». И он не жаловался. «А кто же такой этот господин Скоуфилд, чтобы ему жаловаться на то, что на его проповедь не пришло много народа?» Друзья мои, вот урок, который должно хорошо усвоить. Мы считаем, что нас должны слушать толпы народа, иначе Бог не будет с нами. А может быть, Бог призвал нас свидетельствовать именно немногим. Надо просто нести людям Слово Божье, и оно будет иметь свое действие. Слово Божье могущественно, и Богу нужны чистые сосуды, через которые Он будет распространять это Слово. Вот почему Богу требовалось вывести израильтян из этой греховной атмосферы, в которой они находились. Ведь падать еще дальше было практически некуда. Вспомним хотя бы об Иуде, безусловно дошедшем до уровня Хананеен, когда он переспал со своей невесткой, а потом собирался даже сжечь ее. А Богу было угодно направить события в другое русло, и в стихах с 27 по 30 из 38 главы книги «Бытие» мы читаем о том, как эта женщина рожает ребенка. «Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее, и во время родов ее показалась рука, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: „Этот вышел первый“. Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его. И она сказала: „Как ты расторг себе преграду?“ И наречено ему имя Фарис. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара». Перейдем теперь к 39 главе книги «Бытие». Мы возвращаемся к истории Иосифа после небольшого отступления и чтения главы 38, которую мы назвали одной из самых тяжелых глав в Библии, потому что в ней рассказывается отвратительная история из жизни Иуды. В 39 главе мы увидим, что Иосиф был совершенно не похож на Иуду. Мне всегда казалось, что Иосиф и Вениамин получили гораздо больше воспитания, наставлений и вообще человеческого внимания, чем остальные 10 сыновей. По-видимому, Иакова интересовали только они. Из-за ненависти и вражды, которые питали к Иосифу братья, его продали в рабство и увели в землю египетскую. Рабство на чужбине – мрачная перспектива для 17-летнего юноши. И ничто в его окружении не ободряет его сердце. Складывается впечатление, что Иосифу отчаянно не везет. Даже в Египте, когда, казалось, все налаживается, что-то нехорошее обязательно случалось. Конечно, все это всегда имело цель, хотя Иосифу было нелегко ее увидеть. Иосиф – единственный человек в Ветхом Завете, в чьей жизни нам так ясно видна цель Бога. В каждом эпизоде его жизни – видится провидение Божье. Рука Бога на Иосифе. Она ведет его. И тем не менее, он единственный патриарх, которому Бог не являлся непосредственно, что видно из текста Писания. Бог являлся Аврааму, Исааку и Иакову, но не Иосифу. И все же жизнь Иосифа можно привести как пример для иллюстрации 28 стиха 8 главы послания к римлянам. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Сам Иосиф выразил эту мысль довольно ярким языком. После смерти отца братья Иосифа решили, что он может напасть на них, и пришли к нему просить прощения. Он же сказал им, что зла на них не держит, и добавил, как мы читаем в 20 стихе 50 главы книги Бытие, «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть». Сохранить жизнь великому числу людей. Казалось, все у него не получается, и будущее выглядело мрачным. Однако каждое событие приближало его к осуществлению цели, которую назначил Бог. Друзья мои, и мы в нашей жизни всегда должны помнить, что Господь, кого любит, того наказывает. «Бьет же всякого сына, которого принимает», как сказано в 6 стихе 12 главы послания к евреям. Если мы дети Божьи, то у нас есть свидетельство Бога, что с нами ничего не случится без Его разрешения. Бог все делает ко благу тех, кто Его любит. Даже наши беды, несчастья и страдания происходят к нашему благу и для Его славы. Вокруг каждого верующего возведена преграда, и ничто не может ее нарушить без разрешения Бога. Вы помните, как сатана хотел испытать Иова и сказал Богу в 10 стихе 1 главы книги Иова, «Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». Так сатана просил Бога убрать преграду, защищавшую Иова. Но даже когда сатана получает у Бога разрешение испытать нас, то все выходит к нашему благу. В жизни Иосифа есть еще одна особенность, которая должна служить ободрением каждому верующему. Бог ни разу не являлся Иосифу. Равным образом, никто из детей Божьих сегодня не получал прямого откровения от Бога, хотя некоторые нынешние лжепророки и утверждают обратное. Бог в наше время непосредственно не являлся никому. И история Иосифа ободряет нас. Мы можем быть уверены, что Бог по-прежнему ведет и направляет нас. Теперь давайте отправимся за молодым Иосифом в Египет и посмотрим, что с ним произойдет. Из 39 главы книги Бытие мы узнаем, что Иосиф был назначен надсмотрщиком в доме Потифара. Прочтем стих 1. «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей». Иосиф, этот Красивый 17-летний юноша был настоящей находкой на рынке рабов. Его купил Потифар, начальник телохранителей фараона. Потифар занимал важную должность в Министерстве обороны того времени. Он был большим военным начальником. И далее мы прочтем стих 2. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина». Как только Иосиф попадает в дом Потифара, царедворца фараона, становится очевидным, что Господь по-прежнему с Иосифом, вместе с которым в дом Потифара приходит благословение. Прочтем стихи с 3 по 6. «И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом». Подумать только, Иосиф так хорошо служит, что его назначают на должность, на которой он распоряжается всем материальным состоянием, всем движимым и, вероятно, недвижимым имуществом дома Потифара. Потифар доверил ему все. Потифар настолько доверял Иосифу, что никогда не требовал от него никакого отчета. Бухгалтерия не велась, и независимые аудиторы не нанимались. Потифар верил в честность Иосифа. Единственное, что заботило Потифара как царедворца, это его преданная служба фараону. Свои личные дела он поручил Иосифу. Дома он садился за стол, и там уже стояла вкусная еда. И это все, что его интересовало, так как он полностью доверял этому юноше. До настоящего момента все идет прекрасно. На этом хотелось бы закончить, сказав, что все они прожили счастливо до самой смерти, но это не так. Перед нами не сказка, а реальность. Дети Божии обязательно встречаются с искушением, бедой и со всякими неприятностями в этом мире. Так произойдет и с Иосифом. Он подвергнется искушению, а затем его ложно обвинит жена Потифара. Прочтем стих 7 и посмотрим, что же произошло. «И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: „Спи со мною“. Потифар передал Иосифу все управление в доме, и Иосиф теперь отвечает за все. Пока Иосиф занимался делом, жена Потифара тоже была весьма занята. Занята тем, что замышляла недоброе. Иосиф, как известно, был красивым юношей. Может быть, Потифар был уже не молод, а в те дни пожилые мужчины часто брали себе в жены молоденьких девушек. Итак, жена видит Иосифа и задумывает соблазнить его. Читаем дальше стихи 8 и 9. «Но он отказался и сказал жене господина своего: „Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему, как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Теперь вы видите, что этот юноша во всем служит Богу. Когда он попал в Египет, то оказалось, что земля эта наполнена идолопоклонством так же, как и Вавилон. И в этой земле идолопоклонства Иосиф сохранял верность живому и истинному Богу и свой высокий моральный облик. Когда женщина попыталась соблазнить его, он сказал: «Мой господин отдал мне все, кроме тебя, ведь ты его жена». Обратите внимание, какое у Иосифа было чистое представление о браке. Иосиф пытается остаться верным Богу. Какие у него высокие представления! И тем не менее, посмотрите, что же произойдет, когда он попытается служить живому и истинному Богу. Прочтем стихи с 10 по 14. «Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом сделать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мной». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом». Потифар, царедворец фараонов, часто уезжал из дома. Быть может, он даже слишком часто уезжал из дома. Женщина эта не единожды пыталась соблазнить Иосифа. Она делала это снова и снова. Соблазн был постоянным, и все же юноша не уступал. Можно себе представить, что в ее груди росло негодование к Иосифу. Как гласит известная поговорка, вся ярость ада не сравнится с отвергнутой женщиной. И поверьте мне, эта женщина отомстит Иосифу. Не все было безоблачно между Потифаром и его женой. Обратите внимание, как злобно и с какой неприязнью она говорит о своем муже. Она говорит, что он привел еврея ругаться над ними. Другими словами, она, вероятно, проделывала уже то же самое и раньше. Я в этой ситуации больше всего сочувствую Потифару. Он настоящий простак, хотя, может быть, он и подозревал в чем-то свою жену. Теперь она начинает излагать свою версию происшедшего. Прочтем стихи 15 и 16. «И он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою, и побежал, и выбежал вон, и оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой». 17-летний Иосиф, живущий один на чужбине в Египте, подло оклеветан. Эта женщина обвиняет Иосифа перед своими домашними. Мужа ее нет дома, поэтому она развивает свою версию, которую и рассказывает мужу, когда тот возвращается. Читаем стихи с 17 по 19. «И пересказала ему те же слова, говоря: „Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон“. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: „Так поступил со мной раб твой“, то воспылал гневом». С виду Потифар поверил ей. По крайней мере, он рассвирепел, он ведь был царедворцем фараона, а потому должно быть проницательным человеком. Но мужем он определенно был глупым. Мне лично кажется, что он, прекрасно понимая, что у него за жена, решил, что лучше всего будет бросить Иосифа в тюрьму и забыть об этом инциденте. Мне кажется, его жена не раз уже изменяла, и Иосиф должен был стать ее очередной победой. Но у нее ничего не получилось, поэтому она его и оклеветала. Прочтем теперь, как Иосиф попадает в тюрьму. Начнем со стиха 20. «И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там, в темнице». Не везет этому юноше. Как вы считаете? Дома он был любимчиком отца, носил разноцветную одежду, и вдруг братья срывают с него эту разноцветную одежду, а его самого бросают в ров. Он слышит, как они торгуются с каким-то купцом, а потом его продают и уводят в Египет. Ему ведь было всего-то 17 лет. И мне кажется, что по дороге в Египет и в самом Египте он не одну ночь провел, рыдая и тоскуя по дому. И вот он успешно служит в новой должности, которую ему доверили, потому что он способный, молодой и красивый. Затем жена Потифара пытается заставить его совершить грех. Его высокие моральные устои, однако, помогают ему удержаться. В результате она клевещет на него. Шансов у него не остается. Хотя Иосифа и назначили на высокую должность, он все же оставался рабом. А жена Потифара была как жена Цезаря. О ней нельзя было сказать ничего дурного. И, конечно, ее слово было решающим. Бедный Иосиф. Ему не дают даже рта открыть. Его признают виновным еще до того, как он может сказать хоть слово в свою защиту. Он тут же оказывается в тюрьме, куда сажали пленников фараона. О том, что произошло дальше и чем заканчивается 39 глава книги «Бытие», мы поговорим в следующей передаче.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Юрий Пожидаев. Юрий, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Юрий – пастор, старший пастор церкви. Юрий – психолог. Я хотела спросить, вот первый вопрос. Каким-то образом это где-то переплетается, перекрещивается? Имеет точки пересечения?
4: Ну, конечно, имеет точки пересечения, потому что психология, она занимается наукой о душе, а так как мы состоим не только из духа, но и из плоти, из душевной сферы, поэтому приходится разруливать, как вот сейчас говорит современное поколение, разруливать эти вопросы. Поэтому достаточно часто пересекаются семейные проблемы, межличностные проблемы, внутриличностные проблемы. И поэтому вот эта наука, она мне помогает.
3: Я знаю, Юрий, что разруливать приходится, и немало. Я знаю, что вы пастор молодежной церкви, мы чуть позже об этом поговорим. Но очень часто психологию путают с духовными вещами. Я такое слово употребила не зря – путают.
4: Ну, конечно, путают. Надо отделить мух от котлет. Я думаю, что духовный вопрос – это духовный вопрос, это который касается вопросов духа и вообще вопросов отношения с Господом. А душевный вопрос – это прежде всего эмоциональная сфера человека, это… Когда есть определенные трудности в эмоциональной сфере. Жизнь-то она у нас нелегкая, и мы перетекаем в разные ипостаси, в разные события происходят в нашей жизни. И вот...
3: То есть это даже ближе к области физиологии, да, скажем?
4: Да, будем так говорить, что, ну, естественно, что все взаимосвязано, и поэтому вот нужно как бы идентифицировать, нужно вычленить вот эмоциональную сферу и работать уже с ней.
3: Ну, в любом случае, эта профессия помогает?
4: Мне помогает.
3: То есть все время новые люди, разные люди. И как-то надо часто быстро понять, кто перед тобой, да?
4: Конечно, разные люди. Я много преподаю, я езжу в разные места. И я бы так сказал, что, к сожалению, бывает так, что люди часто не услышаны. Они не услышаны в семье, они не услышаны в обществе, они вообще нигде не услышаны. И вот, наверное, психология, первое, что она мне, в чем она мне помогла, это научиться говорить с человеком. И вот когда я научился, да я еще до сих пор учусь говорить с человеком, это вот самая суперклёвая потреба, которая необходима для каждого.
3: Юрий, знаете, я сегодня, садясь в транспорт, в троллейбус, я убрала газету, которая лежала на сиденье, и просто мельком увидела заголовок. Каждый или любой человек, с которым ты завтра встретишься, нуждается в сочувствии. Я откинула эту газету, кто-то сидел на ней. Но вот приехала с какой-то мыслью такой, что кто-то это написал очень справедливо.
4: Ну, в десятку, потому что каждый человек нуждается в сочувствии. Я абсолютно точно согласен. Мне понравилась одна фраза, которую я услышал в спектакле. Одна женщина идет по большому городу, по-моему, это был Нью-Йорк, она вот смотрит, много людей, толпы людей, она говорит замечательную фразу: «Город большой, а поговорить-то не с кем». И я думаю, что вот вне зависимости в церкви, на работе, где угодно, в семье, поговорить-то по душам не с кем.
3: Юрий, ну не всегда вы были психологом и не всегда вы были старшим пастором, а когда-то вы были маленьким мальчиком, где-то росли и тоже нуждались в заботе, в любви. Как это в вашей жизни было?
4: Ой, да, я был маленьким мальчиком, когда чем старше становишься, мне уже 44, тем вспоминать приходится только по фотографиям. Вот смотришь на себя, на маленького толстого мальчика, я был таким толстеньким мальчиком с большими щеками, и думаю, неужели это был я? Родился я в глубокой деревне, как я уже сказал, 44 года назад, родился в дисфункциональной семье, потому что у меня не было никогда отца, мама моя инвалид, и, в принципе, когда она забеременела, она очень захотела ребенка, и вот забеременела, все врачи говорили о том, что, ну, род у тебя родился. Зачем тебе все это нужно? Аборт предлагали. Ну, как-то вот она, как моя бабушка говорила, своебышничала, вот такой вот самарский глагол, Вот она настояла, и вот родился я, когда мне исполнилось 2 года, дед выгнал мою матушку, сказал, что «ну вот ты родила, давай иди зарабатывай на хлеб насущный». Вот она уехала, и я воспитывался с бабушкой и с дедушкой один, одинёшенек. Я помню, достаточно часто я выходил на дорогу, наш дом, он был вдалеке от дороги, наверное, где-то 500 метров, но дорога была видна. Я выходил, ждал маму, мне так хотелось, чтобы мама приехала. Она приезжала достаточно редко. Она приезжала где-то раз в месяц, раз в два месяца. И было горько, потому что дед был деспотом. И вот так вот я достаточно такой дисфункциональной, деспотической семье воспитывался. Воспитывался. И вот довоспитывался до старшего пастора.
3: Ну, можно было обозлиться. Было такое?
4: Да, было такое, потому что я помню, что когда умирал мой дед... Вот, и его парализовало, и он убирал достаточно сложно. И мне было где-то лет 16-17. Я помню, я приезжал уже, я жил в Самаре. Я помню, высказывал ему от свою злобу. Я сказал, вот ты издевался там надо мной, над мамой, над бабушкой. Вот теперь ты лежишь тут и страдаешь. И мне было как-то радостно, да, смотреть на его все вот мучения. Он уже практически не говорил. А его новая жена, она страдала алкоголизмом, она его выкинула там на терраску, у него даже не было ни белья никакого, ни постельного вообще никакого, он лежал, там картонки под ним были. И мне это... Я должен был получить какую-то компенсацию, я вот так-то компенсировал тем самым, я смотрел. И вот даже когда умер, несмотря на то, что я вроде как скомпенсировался, было тяжело вспоминать, потому что очень остался глубокий след боли, ненависти, и вот глубокая, глубоченная потребность в принятии и в любви, которую я пытался как-то найти, я ее нигде не мог найти достаточно долгое время.
3: И я знаю, что сейчас вы работаете, точно не знаю, с подростками, с детьми, какой возраст, но вы знаете, какие проблемы, да, у детей после такого бывает. Они хотят потом самореализоваться, они хотят самовыразиться, и очень часто ребенок 14, 15, 16 лет, он выбирает неправильный путь самовыражения. Ну вот почему-то. Вот есть, если их несколько есть, почему-то часто не тот.
4: Ну, во-первых, потому что когда человек, маленький человечек проходит такой путь, естественно, что ему хочется как-то реализоваться, как вы сказали, и он выбирает путь наименьшего сопротивления.
3: Вот.
4: Ему хочется очень быстро, что полегче. Ему хочется очень быстро это достичь. А что можно быстро предложить? Ну, естественно, что это какие-то такие пути, которые они с опасностью граничат. Это рискованные пути. И поэтому вот этот неокрепший ребенок без опеки, без попечительства, он как раз вот идет этим путем, как правило, он погибает. Он или духовно погибает, или душевно, и даже физически погибает, к сожалению, глубокому.
3: Юрий, и как у вас протекала юность? Вот когда вы уже не так нуждались в том, чтобы вас куда-то проводили, чтобы накормили, то есть когда уже что-то можешь сам, но когда еще 16-18?
4: Юность протекала. Ну, я учился уже в Самаре. Я начал жить с мамой с 9 класса. Это 9 плюс 7, это будет 16 лет. То есть 16 лет я начал жить с мамой. До этого я жил без мамы. Потом еще 2 года интерната было. И вот, естественно, что кто формирует подростка? Его формирует референтная группа или окружение. И я, естественно, что выбирал каких-то там парней постарше, пытался быть на них похожим. И я как-то пытался быть на волне. Но я не был такого крепкого телосложения. Вот, я не был атлетом, и мне приходилось как-то выживать в этом мире, поэтому я выбирал таких вот друзей, которые были посмелее, покрепче. И вот приходилось развивать логическую там систему мышления, чтобы как-то вот быть и на поверхности, чтобы тебя не били. Ну, приходилось, и попробовал, помню, наношу в первый раз в 17 лет, помню, ужасное это состояние такое. Но почему-то вот где-то был какой-то внутренний стопор, где я сказал, я больше не хочу. Помню эти гулянки всевозможные, потому что, ну, хотелось быть принятым, хотелось, чтобы кто-то был рядом, чтобы те говорили, молодец, там, чтобы как-то
3: приняли. А быть
4: приняли.
3: Принятым в такой среде – это в любом случае делать вместе, делать то, что они…
4: Да, естественно, что делать то, что делают рядом, потому что не хотелось быть изгоем, не хотелось быть непохожим на тех людей, которые рядом с тобой. И поэтому вот приходилось делать то, что, наверное, все делают, все через это проходят. Ну вот был внутреннее что-то, вот был внутренний этот голос, был внутренний какой-то барьер, потому что я это делал, мне это хотелось, но с другой стороны от этого было, всегда было плохо, потому что вот момент отхода от всего от этого, момент какого-то вот такого уединения и одиночества, я чувствовал, что что-то не то, мне нужно что-то другое, я хочу что-то другое, а я еще не понимал, а что мне нужно другое. Я искал это другое, и я пробовал это, я пробовал это. И я понимал, что мне нужна любовь, мне нужно принятие, и вроде принятие есть, и вроде друзья тебя любят, но вот удовлетворения как такового его не было. Вот этого принятия как такового его не было. Вроде ты был и душой компании, я, в принципе, старался быть душой компании, а этого удовлетворения не было. И вот такой, понимаете, такой перманентный или тотальный поиск, или вот тотальное неудовлетворение. Даже вот в свои 16-17 я понимал, что я одинок. Несмотря на то, что у меня куча друзей. И естественно, что всегда же подросток, там, юноша, он хвалится набором и количеством своих друзей. Но я понимал, что эти друзья есть, но их как бы нет. Они как бы есть и как бы нет. И получались параллельные миры, в которых я жил.
3: Юрий, спасибо. Сейчас несколько минут прозвучит музыка для нас и наших радиослушателей, и мы вернемся к нашему разговору.

0: В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая, и наш гость Юрий Пожидаев. Юрий, а вот сейчас вы узнаете в подростках, с которыми вы работаете, с которыми вы общаетесь, себя того? Вам помогает вот тот поиск, который был вот у вас тогда в юности, понять теперешнюю молодежь? Чем они маются, чем они болеют?
1: Конечно, знаю. Тем же самым, чем и я болел. Ну, знаете, вот, наверное, ключ к сердцу подростка – это встать на один уровень вместе с ним.
0: Как можно?
1: А можно просто вот без всевозможного взрослого пафоса это сделать. Вот. Мне кажется, взрослый человек, когда вот он взрослеет, он, у него регалии есть, у него есть отчество, у него есть какой-то, вот какая-то дистанция,
0: должность,
1: да, ему, к нему нужно вот как-то подойти с определенными реверансами какими-то. И я вот сейчас вспоминаю одного парнишку из Кременчуга, это Украина. И я вот подошел к нему и начал с ним, ну, просто разговаривать, спрашивать, какая музыка его интересует, там что нравится ему, девчонки ему нравятся, не нравятся и так далее. Вот прошло уже несколько месяцев, я до сих пор переписываюсь с ним ВКонтакте. И сейчас он мне, ну, мне написал, как правильно воспитывать своего сына. Он вот ему 16, он говорит, вот у меня есть сын, ему 4,5 года, он говорит, вот воспитываю его вот так, вот так и вот так. То есть я узнал себя точно такого. Потому что, опять же, не нужно, наверное, слишком больших теорий, умничать не нужно, с ними просто нужно разговаривать для того, чтобы они почувствовали себя в безопасности, для того, чтобы они открыли свои какие-то секреты, тайны. И ведь самое главное, что он мне сказал, я сейчас вспомнил, что вы, самое главное, никогда не смейся над тем, что тебе будут рассказывать. И вот это вот принятие, понимаете? И вот обнимешь их, послушаешь их, расскажешь о чем-то своем, и ты становишься для них другом, и они готовы идти с тобой вот, ну, туда, куда ты пойдешь. И это очень просто, но может быть очень сложно. И вот я себе всегда это говорю, всем своим товарищам в церкви говорю об этом, и не только в церкви говорю, что ну, разговаривайте с ними, будьте такие, как они. Не, вот, не умничайте, пожалуйста, потому что ну, тем самым воспитывается человек.
0: Во всяком случае, я поняла, вы не тот пастор, которому записывается заранее на прием.
1: Нет, ну, нет, ну можно договориться, конечно, о приемах, но я проявляю инициативу сам, потому что я человек общения, мне нравится общаться с людьми, мне нравится проживать это время. Я знаю, что самое дорогое, что есть у человека, это время, и оно достаточно ограниченное, я хочу провести его с людьми, мне хочется соприкоснуться, хочется столкнуться с внутренним миром человека, вне зависимости от его образования, вне зависимости от его возраста, потому что другой, иной мир человека, он настолько уникальный, он настолько красивый, богатый достаточно, что происходит взаимообогащение. И я всегда стараюсь на равных это
0: Юрий,
1: делать.
0: А если поговорить о других людях, у которых не так все красиво, которые упрямые, которые не просто невежливые, а хотят тебя облещить вот в твоих словах, то, что ты говоришь из Библии, ну вот, скажем, жестоковыйные?
1: Ну, есть и такие люди с жестоковыйными. Ну, опять, мне всегда хочется такого человека понять, почему он стал таким.
0: То есть не раздражается сразу?
1: Ну, а смысл какой? Если я буду раздражаться, он еще больше раздразится. Потому что любой человек откликается на любовь. Ну, практически любой. Есть, конечно, там супер жестоковые, но в основном человек реагирует на любовь. И в основном человек реагирует на доброе слово. Я помню, моя жена очень любит повторять эту пословицу: доброе слово и кошке приятно. И человек открывается постепенно. Я думаю, что чем человек жестокий, наверное, жестокое сердце у него, тем больше он пережил каких-то трудностей, каких-то лишений, какого-то уничтожения в своей собственной жизни. И там такая пустыня Сахары в его сердце. И поэтому он такой. Потому что ведь общество, социум, семья, она делает его именно таким. Я помню, мы как-то в лагере проводили такую, ну, скопировали передачу из АТВ «Акуна Матата». И вот темой этой «Акуна Матата» была следующая. Откуда берутся рецидивисты? Там вот мы говорили о людях, которые там убивают детей, там, Чикатило и так далее. И я говорю, вот что бы вы сделали с этим человеком? Я задавал этот вопрос подросткам, и они достаточно рьяно говорили, надо их убивать, надо их там расчленять, делать то же самое и так далее. И потом я задал такой вопрос, скажите, а откуда такие люди берутся? Вот кто является продуктом производства таких людей? И получилось, что ребята согласились, что мы сами. Мне кажется, что вот мир, в котором мы живем, мы порождаем того, кого мы порождаем. И я думаю, что вот прежде всего Мне хочется, чтобы мир вокруг меня был лучше. Я буду стараться делать все возможное, чтобы мир был лучше.
0: Хорошо, но исходя из сказанного, вы больше склоняетесь к тому, что мир нас формирует, окружение, или что мы выбираем сами?
1: Я думаю, что это такое двойственное. Я думаю, что нас формирует и мир. Он нам предлагает.
0: Потому что очень часто люди говорят, особенно люди, которые попали, так скажем, в тюрьмах, люди, которые не повезло, они говорят,

0: делать плохое дело. И я думаю, что несмотря на ту... Естественно, что среда, она формирует нас, но ключевой вещью является, конечно же, выбор.
1: Юрий, но вы согласитесь, что для того, чтобы сделать выбор и выбрать это, должна быть какая-то планка, уровень?
0: Естественно, конечно, должна быть планка.
1: На что ориентироваться?
0: Я согласен абсолютно. Но дело в том, что вот изначально, когда человек рождается, формируется, у него есть врожденное чувство добра и зла. И он понимает, что это хорошо, а это плохо. Мы не говорим сейчас о том, ну, например, о каких-то высших материях, там нужно вот выбрать там вот что-то такое, там вот какие-то математические формы очень сложные и так далее. Мы говорим например, бросить камень в человека или не бросать камень в человека. И дело в том, что изначально вот так вот устроен наш мир, изначально у человека есть это качество, есть этот барометр или есть этот, не знаю, компас, и он уже изначально понимает, что это хорошо, а это плохо. И даже и я, например, вот смотрю, работаю со студентами, которые были из детских домов, естественно, что там один воспитатель на 25 человек, я смотрю на этих ребят, и среди них, вот среди этих ребят, которые рассказывают страшные истории, бывают уникальные люди с таким добрым громадным сердцем, которые меня просто на лопатки кладут, потому что я думаю, как они могли воспитаться, и я понимаю, что вследствие выбора и вследствие вот самоформирования человек именно выбрал этот путь, потому что он прислушивался. Я, вот помните, я сегодня говорил о том, что вот был какой-то вот стопор, было какое-то одиночество,
1: да.
0: Было что-то, да? И вот вследствие вот того, что есть в глубине сердца, вот когда я прислушиваюсь, когда я выбираю для себя благое, и вот вследствие этого сформировался человек. И он стал вот человек с большой буквы. С ним приятно, с ним хорошо, с ним хочется быть.
1: Хорошо, и вот тогда вернемся, с вашего позволения, вот в то время, когда, вы говорите, я попробовал анашу или что-то из наркотиков, и решил, нет, это не мне. И еще в нескольких таких эпизодах вы сказали, я не знал точно, но что-то оно мне мешало вот это и вот это сделать. Сейчас-то вы можете обозначить, что это оно? И как это оно проявилось в вашей жизни? В какой момент жизни? Ну, то есть мы немножко вуалируем, да? Мы вуалируем сейчас имя Бога. В любом случае, это было его влияние, это он хранил, это он вел, да? Как это стало проявляться?
0: Да, я смотрю ретроспективу своей жизни, собственно, и понимаю, что это удивительный план, потому что я вот возвращаюсь в свою деревню, я вижу там своих одноклассников, практически все спились, кого-то уже нет в живых. И вот не потому, что я такой был хороший там, или чем-то я заслужил, вот это оно у меня работало. Помнится, Достоевский где-то написал, что в каждом человеке есть искра Божия. И вот эта вот искра, она периодически возгорается, она периодически дает о себе знать. И вот эта вот искра, по всей видимости, вот этот вот Божий инструмент, он периодически срабатывал, он говорил где-то «стоп». И я слышал его в минуты уединения, в минуты, когда мне было плохо, потому что вот один из языков Божьей любви – это тогда, когда плохо, потому что Бог как-то пробивается через это. И я понимал, что не надо этого делать, не надо туда ходить, потому что это опасно для жизни. И это периодически возвращалось в мою жизнь, потому что я искал себя. Мне кажется, что любой человек, он ищет себя. Он ищет пассивно себя, он не привлекает какие-то активные формы жизнедеятельности, или наоборот, он очень жизнелюб, он пытается там, я не знаю, просто тараном что-то брать. Но в любом случае он ищет себя. И я вот так вот искал себя до поры до времени, искал себя, и потом вот я пришел в церковь. Я пришел первый раз в церковь, в храм. У меня вот было... Что-то мне захотелось на Пасху пойти в храм. Вот, был снег, таяло все, холодно было. Я вот пришел, встал там около батарейки, служба идет, народ полно, что-то все толкутся. И подходит ко мне одна бабуля и говорит: отойди от батареи, а то в аду замерзнешь. И вот это меня как-то так сконфузило, и я вышел оттуда как ошпаренный, я думаю, нет, в аду я точно не хочу мерзнуть. И вот это было мое первое знакомство с церковью. Вот как-то вот такая бабуля добрая, она, наверное, не хотела, чтобы я водой мерз, она так меня напугала. Вот. А следующее знакомство уже произошло с другой церковью, тоже меня пригласили. Я пришел, но меня интересно пригласили в церковь, потому что сказали: вот приходи в церковь, у нас есть красивые Библии. Вот такие Библии с картинками. А я книголюб такой был, книг у меня много, любил читать. Я пришел. Думаю, нас же

0: Библию мне с картинками, финская, красивая, пришел. Меня посадили, как сейчас помню, на третий ряд. Справа три бабушки, слева три бабушки, впереди хор такой сидит. И у меня было такое ощущение, что все на меня смотрят. Какое-то цветное пятно появилось перед их глазами. Вот они все смотрят на меня, смотрят. Я так вот тоже вожу головой, смотрю. Тут слева какой-то выход запасной. И стоит такая бабуся, и у нее такая табличка. И там было написано незнакомое для меня слово абсолютно – блюститель. Это слово меня так напугало – блюститель. Что такое блюститель? Какое-то непонятное слово. Сейчас я уж понимаю, что такое слово значит. И как-то меня это все напрягло до глубины души. Я сидел, сжался в комок. Я ждал, когда же мне Библию, думаю, принесут. Сидел. И вот этот хор запел, все на меня смотрят, потом вышел кто-то что-то говорить, вот что-то он говорил. А я же аж Библию ждал, потому что меня же за Библией позвали сюда, вот ждал я её, ждал. А потом, когда все закрыли глаза, начали молиться, вот, ну, для меня слово «молиться» непонятно было, все так упали на колени, что-то начали гласить. И я понял, что пора уходить. И я помню, я как ошпаренный ушел оттуда и сказал, все, я больше сюда никогда не приду, потому что там что-то такое, ну, сумасшествие какое-то происходит, непонятное для меня. И ничего не срабатывало, никакие искры не срабатывали, ничего. Был испуг, потому что мы всегда какой-то новизны, мы боимся. И вот я ушел, но я потом туда вернулся. Я знаю, что у Бога есть юмор и по отношению к моей жизни тоже. Но вернулся я через отношения, я понял, что вот эти люди, которые ходят в эту церковь, они нормальные, и потом мне и Библию подарили. И знаете, вот интересная вещь произошла, что я приходил в церковь, а ничего со мной не происходило. Вот говорили там, вот должны покаяться все, все должны покаяться. Я так думаю, ну да, я тоже должен покаяться. Я покаяться, а что-то мне как-то не каялось, думаю, все каются, я что-то никак не покаюсь.
1: Но хотя бы было понятно, что такое покаяться?
0: Ну, было понятно, что…
1: Во что каяться или от чего?
0: Ну, это было схематично, было понятно, что покаяться, во что, тут я уже поднаторел. И вот было одно молодежное общение после вечернего там служения, там все пошли вниз, в круг встали, все начали там молиться, и я тоже, ну, я уже так послушал, о чем молиться, сказал то, что надо было сказать. Все начали меня поздравлять, я не понял, с чем меня начали поздравлять. Спели мне песню про овцу, найдено пропавшего овца. Ну, мне непонятно было, мне было 23 года примерно, вот, и мне непонятно было, что почему я овца, почему это женского рода, что-то начали поздравлять, молодые люди начали меня целовать. Все было непонятно для меня
1: тогда. А зачем оно было вообще тогда?
0: А меня привлекали отношения. Понимаете, меня привлекали люди, мне привлекали отношения, потому что я человек отношений, и вот происходило восполнение того, что у меня не было. И вот меня привлекали, потому что формы отошли на задний план. Потому что анатураж, он ушел куда-то на задний план. Да, он меня где-то напрягал, меня где-то пугал, я не понимал его все то, что происходило. Я не понимал каких-то богословских концепций, там, конструкций и так далее, каких-то слов там, еще чего-то. Но я шел на встречу с людьми, я понял, что сейчас вот закончится вся эта вот, вся центральная часть, закончится вот эти вот три проповеди, там, хор споет, тра-та-та, закончится, и потом вот будет общение, потом мы начнем о чем-то говорить, потом куда-то поедем. И вот это вот, понимаете, вот это вот все остальное, оно меня привлекало, потому что помните, как у Киплинга, у Маугли, ты и я, мы одной крови. Вот это вот нечто, вот это подобное, вот когда вот подобное притягивается, и вот я почувствовал, что мне тянет туда, мне хочется там быть.
1: Юрий, спасибо. Еще одна музыкальная пауза, и мы снова в студии продолжим разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая, и гость Юрий Пожидаев, старший пастор Московской церкви. Юрий, так было и у меня. Я тоже человек общения, и я помню свой путь. Когда сквозь вот эти отношения стал лучом проявляться сам тот, ради которого я пришла? Как это было в вашей жизни? Вот общение, да, хорошо. Себе подобные люди, те, которых ты понимаешь, которые предположительно тебя поймут, но где-то же должен появиться тот, ради которого все происходит.
1: Да, я понимал это. Я понимал это, что должно что-то со мной произойти. И я никогда не забуду этот момент, потому что вот есть такой термин в богословии, он называется теофания, это богоявление. Это когда Господь приходит в твою жизнь. И помню достаточно рядовое богослужение в церкви, что-то я сидел, слушал. И вот пришел Бог. И я почувствовал, что, во-первых, я грешный. Хотя я был достаточно таким примерным мальчиком, я ничего не совершал особого. Я не курил, не пил уже, вообще ничего не делал. Да я и никогда особо ничем не увлекался таким плохим. Вот, я был комсомольским работником, то есть я уже преподавателем работал, то есть такой умненький, такой весь из себя меня себя мальчик, юноша, парень. И вот тогда я почувствовал, что я грешник. Вот Бог вот как-то вот он пришел, и вот слезы полились. Понимаете, вот чисто схематично я даже не могу это рассказать.
0: Однозначно не вы его искали.
1: Понимаете, я даже не понимал, что надо-то мне до конца.
0: Он нашел.
1: Он меня нашел. Я не понимал. Все об этом говорят, вот о чем-то, вот об отношении с Богом, что вот Бог и так далее. Я это умом-то понимаю, что вот да, я там открываю, читаю Библию, я там вот я руки научился правильно складывать, я научился говорить правильные фразы, правильные слова, я научился осмысливать богословские парадигмы. Я уже знал, когда там хор споет. Я уже, в принципе, контент, контекст христианской церкви, я уже понял его. Но не было самого главного, не было сердцевины, не было жизни. Понимаете, вот все-то я знал обо всем, и Библию-то я уж прочитал, я уже все разбирался, но не было самого главного.
0: Юрий, я отлично понимаю. И вы говорите сейчас основополагающие слова. Вы говорите эти слова сейчас тем, кто может быть в огромных проблемах, тем, кто может быть сейчас закрыт где-то в тюрьмах, кто проходит реабилитацию и не понимает, зачем он там находится. Вы говорите именно живые вещи. Нужно ждать. Нужно слушать, научиться. Потому что многие, обратившись к Богу, ничего не услышав, просто говорят, значит, его нет.
1: Да, я абсолютно согласен, потому что вот мы привыкли к каким-то формулам, тем более современный мир, нажми на кнопку, получишь результат. И вот мы как бы вот мы произнесли эти фразы, там, Господь, прости меня.
0: Да,
1: там,
0: и небо не разверзлось, и ничего, да, на облаках не снизошло.
1: Да, и потом нас поздравили, как бы вот весь закон-то соблюли, формулу-то соблюли, а с нами ничего не произошло. И ведь, но Бог выбирает именно тот момент, когда он будет принят. Бог выбирает именно тот момент, вот когда он может войти вот всецело в жизнь и вот полностью вот захватить вот мое собственное сердце, когда я буду к этому готов.
0: Вот, То есть не надо брать инициативу в свои руки и решать, что вот он есть или вот он такой, а просто довериться и ожидать.
1: Естественно, довериться и ожидать. И поэтому я говорю, Господи, ну вот, ну что ты сделай ты со мной? Вот не было, я ходил, не было. Но мне хотелось это пережить. И опять, это не надуманные какие-то эмоциональные переживания, а это абсолютно нет. Это вот момент встречи с Богом. Это самое главное, когда встречаешься с Богом, только тогда начинаются отношения. Я всегда переживаю о том, что мы можем стать надуманными или как бы формальными христианами. И достаточно много людей формально верят в Бога, и у них вот
0: субкультура,
1: да, субкультура христианская. Нет вот этих вот живых отношений, нет этого живого переживания. То же самое можно быть формально мужем и женой. Вроде люди спят вместе, у них общее хозяйство, ну, у них даже общие дети.
0: Просто есть представление, когда что делается или когда что говорится.
1: Да, у них есть, а там нет любви. И ты вот заходишь в такой дом к мужу и жене, там и дети, а там холод просто, мерзлота. А все правильно вроде, все стоит на своих местах, и холодно абсолютно. Но Бог живой. Когда Бог приходит в жизнь, человек оживает, его сердце оживает.
0: А до этого времени, пока он пришел, вы говорили, наверное, как все люди говорят, если ты есть, то...
1: Естественно, мне хотелось. Мне хочется же управлять Богом.
0: Да, если ты есть. Мне все люди так начинают.
1: Конечно, мне же хочется управлять Богом. Мне хочется, Господь, вот это реши, вот это реши. Нам же хочется порулить божественной силой. Но Бог, он остается Богом, он суверен. Им невозможно рулить, им невозможно как конем управлять. Он приходит тогда, когда он знает, когда лучше прийти всего. И поэтому мне-то нужно было ждать, и мне-то нужно было, наверное, делать то, что нужно делать, а информации было достаточно, если человек читает Писание, если человек читает Евангелие, там достаточно Нагорной проповеди, уже достаточно.
0: То есть, Юрий, информация – это еще не встреча с Богом?
1: Информация – это еще не встреча с Богом, к сожалению.
0: А хорошее знание этой информации?
1: Хорошее знание тоже, потому что встреча – это плюс, но это не встреча, сама встреча. Я опять повторюсь, но я за живые отношения с Богом. Мне хочется общаться с живыми людьми. В моей жизни была...
0: Расскажите.
1: Моя жизнь была одна... Я учился в семинарии. И вы знаете, в семинарии мозги взрывают на первом курсе даже. И там Бультманами и всеми остальными товарищами. И я ходил в церковь в Одинцовскую, и там была одна женщина, Клавдия Ивановна её звали, она была парализована на одну сторону, медсестрой когда-то работала, она жила в квартире с сумасшедшей дочерью, с зятем пьяницей было две внучки, вот они там били постоянно, отбирали у нее деньги, и вот женщина, когда она приходила в церковь, она встречала меня, семинариста, вот, она приносила мне себе какой-то подарочек. Вот каждое воскресенье какой-то творожок, какую-то конфетку. И она меня всегда ободряла. Она всегда говорила про Господа, она говорила простые фразы. Ну вот, понимаете, вот в произнесении простой фразы была сама жизнь. Она мне это говорила, и я просто летал. Я понимал, что эта женщина, ее бьют, над ней издеваются. Я думаю, откуда это может браться? Откуда?
0: Одним словом, она это не вычитала, она это пережила.
1: Она это пережила. И дело в том, что я за воплощённое Евангелие. Знаете, я за то, что, например, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Я вот над этой заповедью, над этим поручением Господним вот всю жизнь пытаюсь возлюбить ближнего своего, как самого себя, и Господа всем сердцем, или прощайте врагов ваших. И вот все остальные парадигмы, они просто буквально меркнут. Я за то, чтобы люди, которые вот сейчас там где-то нас слушают, чтобы они стали живыми, чтобы вот эти вот формальности, они ушли. Ведь когда отношения, например, вот мои отношения, например, с моей женой, мои отношения с моим сыном, когда они перестают быть формальными, тогда начинается любовь.
0: Но в любом случае люди, к которым сейчас вы обращаетесь, они не могут перестать быть мертвыми.
1: Они не могут перестать быть мертвыми.
0: Да, перестать или стать живыми.
1: Они сами
0: не могут.
1: Человек сам не может. Он не может прыгнуть выше своей головы. Только Барон Мюнхгаузен мог себя за волосы вытащить из болота. Ну вот нам кажется, что иногда мы очень многое можем. Мы не можем стать лучше. Мы не можем изменить свое собственное сердце, мы не можем очиститься от грехов, абсолютно нет, нам нужен Бог. И вот когда, наверное, мы начинаем понимать, что нам нужен Бог, когда прекращается этот аутотренинг по очищению самого себя, тогда Бог постепенно, или не постепенно, я не знаю, он начинает приходить. Он просто врывается или просто приходит. Он просто приходит. Вот когда мы понимаем, что мы в этой жизни, в принципе, ничего не можешь.
0: И ни с чем не спутаешь этот приход.
1: Абсолютно точно ни с чем. Бога невозможно пропустить. Я бы так сказал. Его невозможно пропустить. Его невозможно не заметить, если он приходит к тебе. Его можно, конечно, отвергнуть, это да. Но спутать и пропустить невозможно.
0: Юрий, и еще немного, несколько слов о своей работе вот сейчас. О своем труде, о своем служении. Не знаю, как вам будет угодно.
1: Ну, я уже... Тружусь пастором 10 лет в церкви «Парадигмы». Плюс, ну, как сказать, работаю, служу молодежи. Это моя страсть, это моя любимая аудитория, потому что, ну, Бог меня так вот избрал для молодежи, потому что я очень люблю их. Люблю подростков, люблю то, что с ними Бог делает, происходит. Люблю помогать им, потому что я не мыслю себя, мне кажется, что да. Того момента, пока я могу это делать, я буду это делать. И, наверное, очень коротко, в чем выражается мое служение? Выражается оно в том, чтобы помочь людям стать самостоятельными в Боге. Мне кажется, что это очень важно, когда человек становится самостоятельным. Самостоятельным во всех аспектах собственной жизни. Чтобы вот так опять мир наш устроен, что мы стараемся зависеть друг от друга для того, чтобы манипулировать друг другом. Но мне хочется, чтобы люди были самостоятельными, чтобы они научились выбирать. Не случайно ваша программа названа «Выбором». И я вот как раз, наверное, этому учу. Я хочу, чтобы молодые люди, они самостоятельно научились правильно выбирать. А для того, чтобы они научились правильно выбирать, им нужен Бог, который им поможет. А я что делаю? Я помогаю им лучше познавать Бога для того, чтобы они научились правильно выбирать.
0: Юрий, и исходя из контекста уже вашего рассказа, можно сказать, что христианский мир помолодел? Ведь все-таки раньше бабушки ходили в церковь.
1: Ну и да, и нет, наверное. И я думаю, что... Ну, кстати говоря, если мы будем говорить о статистике, что к вере во Христа приходит, по-моему, я не помню точно, может быть, 70 или 80% людей, которым до 18 лет. В зрелом возрасте мало людей обращаются к Богу, потому
0: так
1: что...
0: Так всё-таки помолодел.
1: Помолодел. Не, молодеет, помолодел. Почему? Потому что, ну, много условностей. Наш опыт, он делает нас амбициозными, он делает нас гордыми, он делает нас недоступными. И вот Господь-то, он приходит к каждому, но выбор остается за нами. И порой вот люди, которые... Я помню своего дядю, который умер от лейкемии, так... Сколько я ему не говорил, ему было 60 с лишним лет, к сожалению, он не выбрал Бога. Он был с образованием, с положением, ну вот как-то вот приходил Бог в его жизнь, но он сказал: «Нет, я сам». Я бы хотел, чтобы, наверное, все радиослушатели, они сделали правильный выбор, потому что Бог – уникальный Бог, Он – удивительный Бог. Он каждому человеку дает право выбора.
0: Юрий, спасибо. Спасибо, что среди всей этой работы с молодежью, с церковью, и вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Спасибо, что вы были.
1: Спасибо большое, очень рад был пообщаться с вами, рад был рассказать о том, что есть на сердце.
0: До свидания, Юрий, и до свидания, наши радиослушатели. А я напоминаю, что в эфире была программа «Выбор», провела программу Наталья Чернякова и наш гость Юрий Пожидаев, старший пастор Московской церкви «Парадигма». Запишите наш адрес: Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Программа «Выбор».

Проснувшись, женщина с ужасом обнаружила, что она лежит в луже крови. С этого дня эту несчастную женщину изнуряла страшная неизлечимая болезнь – кровотечение. Об этом событии мы читаем в Евангелии от Матфея, Марка и Луки. По закону Моисееву эта женщина была нечиста и потому исключена из общества, так что кроме физических страданий она подвергалась унижению, страху и чувству вины. Проходит 12 томительных лет ее болезни, и за эти годы она истратила на врачей все свое состояние, но вылечить ее никто не мог. И вот в один прекрасный день в ее город Капернаум пришел Иисус в сопровождении огромной толпы. «Иисус!» У женщины появилась надежда. «Да, ведь Он может исцелить меня!» «Но как в такой толпе подступить к Нему? Как мне это сделать? Как бы не упустить, возможно, этот единственный шанс? Ведь Он совсем недалеко от меня!» Она пробивается сквозь живую гущу взволнованной толпы, украдкой приближается к Иисусу сзади и все время себе твердит: «Если, если, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И когда она прикоснулась к краю Его одежды, сказано, тогда иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Что дало женщине исцеление? Одежда Иисуса? Пальцы, дотронувшиеся до Его одежды? Нет. Пусть сам Господь скажет. «Дерзай, червь, вера твоя спасла тебя». Какая замечательная вера. Да, женщина моментально получила физическое исцеление. Но если приглядеться поближе, то обнаружим, что вера ее, хотя и была сильной, ведь она достигла потрясающего результата исцеления, но тем не менее вера ее не была совершенна. Да, она получила то, что так долго желала, но далеко не все, что Господь хотел бы дать ей. Правда, эта болезнь привела ее в отчаяние, а ее отчаяние привело ее к Иисусу. Благодарение Богу за испытания и трагедии в нашей жизни, которые заставляют нас идти к Богу, если ничто другое не могло привести нас к Нему. Да, и такой несовершенной вере Бог скажет: «Вера твоя спасла тебя». Но в данном случае Господь хотел дать этой женщине куда больше, чем она могла себе представить. Он дал ей по вере ее физическое исцеление, но желание Его было дать ей спасение ее души, сроднить ее с собой. Несовершенство ее веры было в том, что она не столько была заинтересована в самой личности Иисуса Христа, как в том, чтобы от Него получить освобождение от недуга своего, и при том она пыталась получить это украдкой. Получив желаемое, она скрывается, сливаясь с толпой. Да, есть люди, которые думают приобрести что-то божественное, целебное, приятное, успокаивающее их совесть каким-то осязательным прикосновением. Они идут в церковь, благоговейно ставят свечку, целуют позолоченный крест или же переплет Евангелия, подсознательно надеясь этим угодить Богу. Да, все это связано с определенными религиозными чувствами и эмоциями, но спасительной силы во всем этом нет никакой. Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Господь хочет, чтобы мы пришли непосредственно к Нему и познали Его лично. Он желает стать нашим личным спасителем и властелином нашей жизни. Когда женщина прикоснулась к Его одежде, он сразу почувствовал, что сила из него вышла, и он спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Зачем этот вопрос? Ведь Иисус прекрасно знал, кто. Видите, вопрос этот был продиктован любовью. Христос не хотел отпустить ее, не дав ей возможности получить всю полноту Его благословения. Он ее открыто вызывает на исповедание. Хотя она получила исцеление тела, но душа ее томилась, она была исполнена страха и угрызения совести. И она пала перед Ним и сказала Ему всю истину. Почему она украдкой пыталась прикоснуться к Иисусу? Она боялась и стыдилась открыто подойти к Иисусу из-за своей нечистоты. И вот когда она призналась во всем и сказала всю истину, тогда Христос сказал эти
полные любви и милосердия слова: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Так что Иисус не только исцелил ее тело, но спас и ее бессмертную душу. Друг мой, сегодня Иисус пришел к тебе и делает себя доступным для тебя. Не знаю, какими были твои последние годы, возможно, что они тоже прошли в страхе, в болезни, в обидах. И как эта женщина, ты ходил к разным так называемым душеспасителям, которые тебе много обещали, но ничего не дали. Есть масса ложных утешителей, которым ходят люди, ища успокоение своим душам. И с ними выходит, как сказано в Евангелии об этой женщине, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Люди ищут облегчение в белой магии, в оккультизме, в сеансах экстрасенсов. Как легко они попадают в цепкие лапы обольстителя и врага душ их дьявола, предлагающего успех и прекрасное будущее. Твое отчаянное состояние, мой друг, может послужить тебе либо самым большим благословением, либо самым страшным проклятием. Все зависит от того, кому ты сегодня обратишься со своей нуждой. Пойдешь к этим кашпировцам – погубишь душу свою, а если пойдешь к Иисусу – приобретешь спасение. Первое приведет тебя в ад, вечное мучение, а Иисус даст тебе спасение, радость, прощение грехов и жизнь вечную. Хочешь ли освободиться от греха и от оков дьявола? Если да, то вот сейчас приди к Иисусу и прими Его спасение. Нет, ты не случайно услышал эту программу. Склони свою голову и скажи: «Иисус Христос, я обращаюсь к Тебе, мой Спаситель и мой Бог, Ты моя единственная надежда. Я каюсь во всех моих грехах и отрекаюсь от оккультных влияний. Отдаю свое сердце и жизнь мою целиком Тебе». Если, дорогой друг, ты так помолился и принял веру Иисуса Христа твоим Спасителем и Господом, то благодари Его, что Он тебя услышал и принял в число детей своих.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Иеремии, глава 29. И вот слова письма, которые пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами и к священникам и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. После того, как вышли из Иерусалима царь Иехония и царица и евнухи, князья Иудеи и Иерусалима, и плотники и кузнецы, через Илиасу сына Сафонова и Гемарию сына Хелкиена, которых Сидекия царь Иудейский посылал в Вавилон к Навуходоносору царю Вавилонскому. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон: стройте домы и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их, берите жен и рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умаляйтесь, и заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся. Ложно пророчествуют они вам именем моим. Я не посылал их, говорит Господь. Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Вы говорите: Господь воздвиг нам пророков и в Вавилоне? Так говорит Господь о царе, сидящем на престоле Давидовом, и о всем народе, живущем в городе сем, о братьях ваших, которые не отведены с вами в плен. Так говорит о них Господь Саваоф: вот я пошлю на них меч, голод и моровую язву, и сделаю их такими, как негодные смоквы, которых нельзя есть по негодности их, и буду преследовать их мечом, голодом и моровою язвою, и предам их на озлобление всем царствам земли, на проклятие и ужас, на посмеяние и поругание между всеми народами, куда я изгоню их, за то, что они не слушали слов моих, говорит Господь, с которыми я посылал к ним рабов моих пророков, посылал с раннего утра, но они не слушали, говорит Господь. а вы все переселенцы, которых я послал из Иерусалима в Вавилон, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, об Ахаве, сыне Колии, и о Сидекии, сыне Маасии, которые пророчествуют вам именем моим ложь. Вот я предам их в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он умертвит их пред вашими глазами. И принято будет от них всеми переселенцами иудейскими, которые в Вавилоне, проклинать так: «Да соделает тебе Господь то же, что Сидекии и Ахаву, которых царь Вавилонский изжарил на огне, за то, что они делали гнусное в Израиле, прелюбодействовали с женами ближних своих и именем моим говорили ложь, чего я не повелевал им. Я знаю это, и я свидетель, говорит Господь. И Шимаии, нехиламитянину, скажи: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что ты посылал письма от имени своего ко всему народу, который в Иерусалиме, и к священнику Сафонии, сыну Маасии, и ко всем священникам, и писал: Господь поставил тебя священником вместо священника Иодая, чтобы ты был между блюстителями в доме Господнем, за всяким человеком неистующим и пророчествующим, и чтобы ты сажал такого в темницу и в колоду. Почему же ты не запретишь Иеремии Анафовскому пророчествовать у вас? Ибо он и к нам в Вавилон прислал сказать: «Плен будет продолжителен, стройте домы и живите в них, разводите сады и ешьте плоды их». Когда Сафония, священник, прочитал это письмо вслух пророка Иеремии, тогда было слово Господне к Иеремии: «Пошли ко всем переселенцам сказать: так говорит Господь о Шимаии, нехиламитянине, за то, что Шимаия у вас пророчествует, а я не посылал его, и обнадеживает вас ложно, зато так говорит Господь: вот я накажу Шимаию, нехиламитянина, и племя его, не будет от него человека, живущего среди народа сего, и не увидит он того добра, которое я сделаю народу моему, говорит Господь, ибо он говорил вопреки Господу». Глава 30. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Так говорит Господь Бог Израилев: «Напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу. Ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь: голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О горе! Велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, сокрушу ярмо его, которое на вые твоей, и узы твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду, царю своему, которого я восстановлю им. И ты, раб мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и племя твое из земли пленения их, и возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя. Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мере, но не наказанным не оставлю тебя. Ибо так говорит Господь, рана твоя неисцельна, язва твоя жестока. Никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою. Целебного врачевства нет для тебя. Все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя. Ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились. Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились. Но все пожирающие тебя будут пожраны, и все враги твои, все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и всех грабителей твоих предам грабежу. Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря, вот Сион, о котором никто не спрашивает. Так говорит Господь, вот возвращу плен шатров Иакова, и селение его помилую, и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему. И вознесутся из них благодарение и голос веселящихся, и я умножу их, и не будут умоляться, и прославлю их, и не будут унижены. И сыновья его будут, как прежде, и сон его будет предстоять предо мною, и накажу всех притеснителей его. И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне, ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь. И вы будете моим народом, и я буду вам Богом. Вот яростный вихрь идет от Господа, вихрь грозный, он падет на голову нечестивых. Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и не выполнит намерений сердца своего. В последние дни уразумеете это. Глава 31. В то время, говорит Господь, я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут моим народом. Так говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне, иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, Дева Израилева. Снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хоровод веселящихся. Снова разведешь виноградники на горах Самарии. Виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими. Ибо будет день, когда стражу на горе Ефремовой провозгласят, «Вставайте, и взойдем на Сион, Господу Богу нашему!» Ибо так говорит Господь, «Радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов, провозглашайте, славьте и говорите, спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля!» Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли, слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, великий сон возвратится сюда. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, поведу их близ потоков вод дорогою ровною, на которой не споткнутся, ибо я отец Израилю и Ефрем, первенец мой, слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите: кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа пшенице и вину, и елею, и агнцам, и волам, и душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться. Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши, и старцы вместе, и изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их, и напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь. Так говорит Господь. Голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться от детях своих, ибо их нет. Так говорит Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской, и есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои. Слышу Ефрема плачущего: ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо ты Господь Бог мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей. Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь. Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, Дева Израилева, возвращайся в сии города твои. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое, жена спасет мужа. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Впредь, когда я возвращу плен их, будут говорить на земле Иуды и в городах его сие слово: да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая. И поселится на ней Иуда, и все города его вместе, земледельцы и ходящие со стадами. Ибо я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую. При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота. И как я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая, и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь. В те дни уже не будут говорить: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь, но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «Познайте Господа», ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут. Господь Саваоф, имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Так говорит Господь: если небо может быть измерено вверху и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, когда город устроен будет во славу Господа от башни Анамиила до ворот угольных, и землемерная верфь пойдет далее прямо до холма Горива и обойдет Гаав, и вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрона, до угла конских ворот к востоку, будет святынею Господа, не разрушится и не распадется вовеки. Глава 32. Слово, которое было от Господа к Иеремии, 10-й год Сидекии.

друг халдеев, но непременно предан будет в руки царя Вавилонского и будет говорить с ними устами к устам, и глаза его увидят глаза его. И он отведет Сидекию в Вавилон, где он и будет, доколе не посещу его, говорит Господь. Если вы будете воевать с халдеями, то не будете иметь успеха. И сказал Иеремия: таково было ко мне слово Господне. Вот Анамиил, сын Салума, дяди твоего, идет к тебе сказать: купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его. И Анамиил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал мне: купи поле мое, которое в Анафофе в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое купи себе. Тогда я узнал, что это было слово Господне. И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 сребреников, и записал в книгу и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах, и взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую, и отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Маасии, в глазах Анамиила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех иудеев, сидевших на дворе стражи, и заповедал Варуху в присутствии их: так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля, возьми сии записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: домы и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей. И передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу: о Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертую мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного. Ты являешь милость тысячам, и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них. Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф, великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его, который совершил чудеса и знамения в земле египетской, и совершаешь до сего дня и в Израиле, и между всеми людьми, и соделал себе имя, как в сей день, и вывел народ Твой Израиля из земли египетской знамениями и чудесами, и рукою сильную, и мышцею простертую при великом ужасе, и дал им землю сию, которую дать им клятвенно обещал отцам их, землю, текущую молоком и медом. Они вошли и завладели ею, но не стали слушать гласа Твоего и поступать по закону Твоему, не стали делать того, что Ты заповедал им делать, и зато Ты навел на них все это бедствие. Вот насыпи достигают до города, чтобы взять его, и город от меча и голода и моровой язвы отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что Ты говорил, то и исполняется, и вот Ты видишь это. А Ты, Господи Боже, сказал мне: купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей, тогда как город отдается в руки халдеев. И было слово Господне к Иеремии: вот я, Господь Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня? Посему так говорит Господь: вот я отдаю город сей в руки халдеев и в руки Навуходоносора царя Вавилонского, и он возьмет его. И войдут халдеи, осаждающие сей город, зажгут город огнем и сожгут его и домы, на кровлях которых возносят.

носились курение Ваалу, и возливаемы были возлияния чужим богам, чтобы прогневлять меня. Ибо сыновья Израилевы и сыновья Иудины только зло делали пред очами моими от юности своей. Сыновья Израилевы только прогневляли меня делами рук своих, говорит Господь. И как бы для гнева моего и ярости моей существовал город сей с самого дня построения его до сего дня, чтобы я отверг его от лица моего. За все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они к прогневлению меня делали, они, цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды, и жители Иерусалима, они оборотились ко мне спиною, а не лицом, и когда я учил их с раннего утра учил, они не хотели принять наставление. И в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его. Устроили капище Ваалу в долине сыновей Иномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду. И однако же ныне, так говорит Господь Бог Израилев об этом городе, о котором вы говорите. Он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвою. Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем и в ярости моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей. Ибо так говорит Господь, как я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, какое я изрек о них. И будут покупать поля в земле сей, о которой вы говорите, это пустыня без людей и без скота, она отдана в руки халдеям. Будут покупать поля за серебро и вносить в записи, и запечатывать, и приглашать свидетелей в земле Вениаминовой и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды, и в городах нагорных, и в городах низменных, и в городах южных, ибо возвращу плен их, говорит Господь. Глава 33. И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь, имя Ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Ибо так говорит Господь Бог Израилев о домах города сего и о домах царей иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражения. Пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнять домы трупами людей, которых я поражу во гневе моем и в ярости моей, и за все беззакония, которых я сокрыл лицо мое от города сего. Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины, и возвращу плен Иуды,
и плен Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всякого нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною и отпали от меня. И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, которые я сделаю ему, и изумятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которые я доставлю ему. Так говорит Господь. На этом месте, о котором вы говорите, оно пусто без людей и без скота. В городах иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты без людей, без жителей, без скота, опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих: «Славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его», и голос приносящих жертву благодарение в доме Господнем, ибо я возвращу плененных сей земли в прежнее состояние, говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф: на этом месте, которое пусто без людей, без скота, и во всех городах его опять будут жилища пастухов, которые будут покоить стада. В городах нагорных, в городах низменных, в городах южных и в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукою считающего, говорит Господь. Вот наступят дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь оправдание наше. Ибо так говорит Господь: не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева, и у священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицом моим, во все дни возносящим всесожжение и сожигающим приношение и совершающим жертвы. И было слово Господне к Иеремии: так говорит Господь, если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его, и также с левитами, священниками, служителями моими. Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне. И было слово Господне к Иеремии: не видишь ли, что народ этот говорит? Те два племени, которые избрал Господь, он отверг, и через это они презирают народ мой, как бы он уже не был народом в глазах их. Так говорит Господь: если завета моего о дне и ночи и уставов неба и земли я не утвердил, то и племя Иакова и Давида, раба моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Исаака и Иакова, ибо возвращу плен их и помилую их. Глава 34. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда Навуходоносор, царь Вавилонский, и все войско его, и все царства земли, подвластные руке его,
и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Так говорит Господь Бог Израилев: «Иди и скажи Сидекии, царю иудейскому, и скажи ему: так говорит Господь: вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем. И ты не избежишь от руки его, но непременно будешь взят и предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоим устам, и пойдешь в Вавилон». Впрочем, слушай слово Господне, Сидекия, царь иудейский. Так говорит Господь о тебе: ты не умрешь от меча, ты умрешь в мире. И как для отцов твоих прежних царей, которые были прежде тебя, сожигали при погребении благовоние, так сожгут и для тебя, и оплачут тебя, увы, государь. Ибо я изрек это слово, говорит Господь. И Иеремия, пророк, все слова сии пересказал Сидекии, царю иудейскому в Иерусалиме. Между тем войско царя Вавилонского воевало против Иерусалима и против всех городов иудейских, которые еще оставались против Лахиса и Азеки. Ибо из городов иудейских сии только оставались, как города укрепленные. Слово, которое было к Иеремии от Господа, после того, как царь Сидекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою, еврея и евреянку, чтобы никто из них не держал в рабстве иудея брата своего. И послушались все князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу свою на волю, чтобы не держать их впредь в рабах, и послушались и отпустили. Но после того, раздумавши, стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. И было слово Господне к Иеремии от Господа: так говорит Господь Бог Израилев: я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал: в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе 6 лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо пред очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили предо мною завет в доме, над которым наречено имя мое. Но потом раздумали и обесславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Посему так говорит Господь: вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему, зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли. И отдам преступивших завет мой и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое и пройдя между рассеченными частями его, князей иудейских и князей иерусалимских, евнухов и священников, и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца, отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. И Сидекию царя иудейского и князей его отдам в руки врагов их и в руки ищущих души их, и в руки войска царя Вавилонского, которое отступило от вас.
«Вот я дам повеление, — говорит Господь, — и возвращу их к этому городу, и они нападут на него, и возьмут его, и сожгут его огнем, и города Иудеи сделаю пустынею необитаемую».

0: В эфире программа «Вечная истина». Мы продолжаем изучать книгу «Исход». В ней описывается великое освобождение израильского народа из рабства. Эта удивительная история выхода сегодня является иллюстрацией нашего спасения, избавления любого человека от рабства греха. Что подразумеваем мы под словом «свобода»? Мир предлагает свою свободу, она подобна огню. Костер, оставленный в лесу без присмотра, может превратиться в чудовище, разрушающее все на своем пути. Часто мы используем драгоценный дар свободы, чтобы пожить в свое удовольствие, и с легкостью соскальзываем в бездну жизни, посвященной удовлетворению своих прихотей. Уверовав во Христа, оставаться ли нам в грехе? Никак. Бог говорит: «Оставьте грех, и я сделаю вас свободными». Подлинная свобода – это возможность сделать не то, что заблагорассудится нам, но то, что угодно Богу. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Программу продолжит пастор Геннадий Строков.
1: Итак, я хочу пригласить вас на урок программы «Вечная истина», где мы проводим обзор Библии. Мы по-прежнему находимся в начале, и сейчас мы изучаем вторую книгу Библии. Начиная обзор книги «Исход», мы хотели бы напомнить вам, что слово «исход» значит «выход». Это и есть основная тема этой книги. Книга «Исход» показывает нам выход из рабства народа израильского, который находился в рабстве у Египта. Кроме того, эта книга показывает нам выход из рабства греха, который существует и по сей день. В первой части нашего урока мы рассмотрели историческую ситуацию, описанную в этой книге. Затем мы обратили особое внимание на некоторые принципы, которые необходимо соблюдать, чтобы быть освободителем. Когда мы рассматриваем великое освобождение, описанное в книге «Исход», мы пытаемся увидеть, как мы можем применять то, о чем говорит эта книга в нашей жизни. Мы обращаем особое внимание на Моисея. Он был особым инструментом освобождения, описанным в книге «Исход». Сегодня я бы хотел уделить особое внимание освобождению, описанному в книге «Исход». Главная тема книги «Исход» — это освобождение. Как мы уже сказали, слово «освобождение» — это синоним слова «спасение». Об этом важно помнить, особенно когда мы рассматриваем Ветхий Завет. Разбирая книгу «Исход», мы обращаем особое внимание на тему освобождения, спасения, которое пережил народ Божий. Мы видим силу Бога. В прошлом или в настоящем без силы Бога спасение невозможно. В книге «Исход» вы увидите силу Божию, проявленную особым образом. Вы увидите великую и могущественную руку Божью, действующую в Египте. Эта рука коснулась фараона через 10 казней. Будет интересно разобрать эти 10 казней, особенно, когда мы говорим о том, как они связаны с нашей жизнью. Эти 10 казней несут в себе интересное послание. Благодаря этим казням фараон и Египет разрешили еврейскому народу выйти из их страны. В то же время здесь заключена важная истина, которой учит нас Библия, начиная с книги Бытия до книги Откровения. В первом послании от Иоанна, 4 глава, 4 стих, эта истина была выражена следующим образом. «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире, и это основная мысль, причина 10 казней». Как вы видите, после первого требования Моисея и старейшин Израилевых отпустить народ, фараон только усмехнулся. В конце концов, это выглядит смешно, когда несколько рабов евреев пришли к фараону требовать освобождения. Основная причина, по которой они выдвигают это смешное требование, упомянута в отрывке несколько раз. Старейшины и Моисей сказали египетскому фараону: «Бог Израилев встретился с нами, поэтому отпусти нас. Это он сказал нам сказать это тебе». Звучит серьезно, не так ли? Когда мы собираемся вместе для поклонения истинному и живому Богу, я задумываюсь. Выходя со встречи, говорим ли мы этому миру о том, что мы только что встречались с живым и истинным Богом, и вот что он хочет сказать вам? Если у нас такое отношение? Именно с таким отношением Моисей и старейшины предстали перед фараоном. Конечно же, вначале фараон им отказал. Писание упоминает в нескольких местах, например, Исход 7 глава 3 стих и 4 глава 21 стих, о том, что Бог специально ожесточил сердце фараона для того, чтобы Господь смог проявить свою великую силу через 10 казней. Это очень интересная концепция. Для одних это теологическая, а для других это философская проблема. На самом деле это проблема зла. Откуда появилось зло? Почему зло существует в этом мире? Если Бог добр, то как появилось зло? Если Бог могущественен, то почему Он допускает зло? В этом конфликте между Моисеем и старейшинами Израилевыми и фараоном, я думаю, вы видите это великое переживание, этот великий конфликт между добром и злом, который описывается во всей Библии. Книга Иова описывает все тот же конфликт. Конфликт таков: Бог разрешает злу существовать в этом мире. Это подобно черному бархату, на фоне которого ювелир показывает прекрасные бриллианты. Бог позволяет злу существовать в этом мире, потому что зло как фон, на котором Бог может демонстрировать свою великую силу, свою любовь, свою милость и благодать. Если бы не было зла, Бог не смог бы все это показать. Писание хорошо нам это показывает. Зло служит целям Бога. Бог позволяет злу существовать. Бог всезнающий. Бог знает о существовании зла. Бог всесилен. Он, если бы захотел, смог справиться со злом. Я не думаю, что мы могли бы прийти к другому заключению, чем следующее. Зло существует в этом мире по позволению Бога. По каким-то причинам Бог разрешает злу существовать. В некотором смысле зло прославляет Бога. Вот иллюстрация того, как зло прославляет Бога. Бог говорит Моисею: «Когда ты придешь к фараону, он не позволит вам уйти, я ожесточу его сердце. Поскольку я ожесточу его сердце, он сразу противостанет вам. Когда фараон противостанет вам, у меня будет возможность показать, что я являюсь самым сильным Богом на всей земле, и что я являюсь истинным и живым Богом». Эта истина была продемонстрирована, когда 10 казней поразили Египет и фараона. 10 казней показали силу Бога избавлять. Бог давил на фараона до тех пор, пока фараон не согласился отпустить народ Израилев. В книге «Исход» в добавление вы можете увидеть великую истину, которую можно назвать «принципы освобождения от власти греха и зла». В этой части книги «Исход» записан потрясающий диалог между Моисеем и фараоном. В то время, как Моисей требует отпустить народ Божий, а фараон не соглашается их отпустить, казни продолжают поражать Египет, и эти казни весьма убедительны. Медленно фараон начинает соглашаться с властью Божьей. Пожалуйста, обратите ваше внимание на разговор между Моисеем и фараоном. Многие люди верят, что Моисей является прототипом нашего Освободителя Иисуса Христа, а фараон – это прототип сатаны, который и является олицетворением зла. Если мы понимаем динамику происходящего между Моисеем и фараоном, мы можем понять динамику того, что происходит между Иисусом Христом и сатаной. Иисус Христос живет в людях и работает через людей. То же делает и сатана. Эта часть книги «Исход» может быть наглядным пособием для нас, особенно, когда мы пытаемся понять все те аспекты, которые вовлечены в наше спасение или же в наше освобождение от власти, тирании и рабства греха. Например, посмотрите, что происходит, когда казни начинают поражать фараона, и он начинает сдаваться. В конце концов, в 8 главе, в 25 стихе книги «Исход», после того, как Моисей потребовал отпустить народ Израилев, чтобы они могли принести жертвы Господу, фараон говорит: «Вы можете принести жертву Господу Богу вашему в Египте. Не выходите из Египта». Многие верят в то, что здесь описана важная истина. Когда вы сказали своим друзьям, что вы стали верующим, то что они вам ответили? Скорее всего, они сказали: «Но все же я надеюсь, ты останешься одним из нас. Я имею в виду, ты же не собираешься от нас отделяться, ты по-прежнему будешь мирским». Другими словами, если тебе надо приносить жертвы, приноси их здесь, не выходя из Египта. Но слово «церковь» в Новом Завете, это слово означает «вызванный». Согласно Новому Завету, как часть церкви, мы вызваны из этого мира. Мы не должны находиться в Египте или же в этом мире. По определению слова «церковь», те, кто является частью церкви, вызваны из этого мира. Возможно, сатана, чтобы надавить на вас, будет использовать ваших друзей, которые могут сказать вам: «Приноси свои религиозные жертвы здесь, в Египте». Казни продолжали поражать Египет, и фараон попытался найти компромисс. Он сказал Моисею: «Ладно, идите, но не уходите далеко». Это еще один пример того, как давит на новообращенного. «Ну уж, если ты решил быть верующим и выйти из нашего мира, все же я надеюсь, что ты не собираешься становиться религиозным фанатиком. Я надеюсь, ты не будешь принимать все так близко к сердцу». В 10 главе, с 8 по 10 стих, после того, как продолжались казни, фараон сказал: «Хорошо, идите, но детей оставьте здесь, оставьте своих детей в Египте». Когда сатана пытается удержать нас от жизни по вере, если он не может заставить нас остаться в Египте, или же не может заставить нас не уходить далеко в нашей вере, если он видит, что мы не идем на компромисс, то он попытается заполучить наших детей. Просто поразительно, сколько людей, которые пришли к вере, оставляют своих детей в Египте. Они отправляют своих детей в лучшие школы, но когда дело касается духовной природы, они оставляют своих детей в Египте. Я верю, что это уловка сатаны, которую вы видите олицетворенной в фараоне. Четвертая попытка фараона склонить Моисея к компромиссу состояла в следующем. «Ну ладно, можете идти со своими детьми, но оставьте свои стада и пастухов здесь». Стада и пастухи в те дни можно сравнить с личным счетом в банке в наши дни. Через эту четвертую попытку сатана как бы говорит вам: «Не позволяй своей вере влиять на твой бумажник. Когда у сатаны не получается склонить вас к компромиссу или же заполучить ваших детей, то он попытается повлиять на вас через деньги и сделать вас неверным управителем. Эти попытки фараона заставить Моисея пойти на компромисс показывают нам стратегию, которую использует дьявол в наши дни. Хороший – это враг лучшего. Сатана не будет заставлять вас ограбить банк, если Бог хочет, чтобы вы были врачом-миссионером. Сатана будет делать все, чтобы вы остались здесь, в своей стране. Сатана предлагает нам что-то хорошее, в то время, как Бог предлагает нам лучшее. Сатана будет предлагать нам пойти на маленькие компромиссы. И вот однажды мы начинаем понимать, что мы уже не служим Богу, не отдаем Ему первое место в своей жизни и не исполняем Его волю. Моисей действительно показывает нам принципы освобождения в этих попытках, которые предпринимает фараон, чтобы заставить его пойти на компромисс. Каждый раз Моисей наотрез отказывается идти на компромисс с фараоном. Мне нравится, как Моисей отвечает ему в 10 главе, в стихах с 24 по 26. Моисей сказал: «Мы уйдем с нашей молодежью и с нашими пожилыми людьми, с нашими дочерьми и сыновьями, с нашими стадами и пастухами». Моисей не соглашается на компромисс с фараоном. Этим Моисей показывает нам первый принцип освобождения от греха. Какой же первый принцип освобождения от греха? Он заключается в том, чтобы с самого начала не поддаваться греху. В этом и заключается первый принцип освобождения от проблемы рабства и тирании греха. Я помню рассказ одного пастора, который занимался мужским служением. Он наставлял мужчин многими способами. Он проводил разбор Библии за завтраком, и такие встречи посетили сотни мужчин. Многие из мужчин, которые были достигнуты через это служение за завтраком, страдали различными грехами. Он пытался помочь им исправить их жизни. Он даже разговаривал с их любовницами. И вот однажды он рассказал: «Как-то я консультировал одного мужчину, у него были серьезные проблемы. Он спросил меня, что же я должен делать? И я ему ответил: ты и сам знаешь, что ты должен делать. Он был женатым человеком, но у него была связь с другой женщиной. Я сказал, что он должен разорвать эти взаимоотношения и вернуться домой, к своей жене и семье. В тот же день он поговорил со своей любовницей и сказал ей, что хочет вернуться к своей жене. Эта женщина села ему на колени, крепко поцеловала его и затем сказала: а теперь ты можешь сказать мне, уходи? Все это он рассказал мне, когда мы встретились с ним в очередной раз. Он сказал: лучше бы я на нее вообще не смотрел. Он был вовлечен, глубоко вовлечен. И не так-то легко от этого избавиться. Поэтому первый принцип освобождения говорит нам о том, что лучше вообще не подавать повода греху. Никогда не идите на компромисс с грехом. Вы можете мирно уживаться с грехом не больше, чем вы можете мирно уживаться с тяжелым заболеванием, например, раком. Не идите на компромисс с грехом. Именно этот принцип показывает нам Моисей в книге «Исход». Этим мы и закончим наш сегодняшний обзор. В нашей следующей программе мы продолжим разбирать и учиться применять эти принципы освобождения, которые мы нашли в диалоге между Моисеем и фараоном. Вы поймете, что принципы освобождения, которые работали в жизни Моисея и народа Израилева, а это было более 4000 лет назад, также действенны и сейчас.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Сегодня мы имеем вернейшее пророческое слово и обращаемся к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших. И потому, кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Господь может сделать для нас несравненно больше, чего мы просим или о чем помышляем. Слава Ему во все роды, от века до века. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Сегодня, 8 мая, жительнице Детмольда тете Фриде Дерксон исполнилось 89 лет. И по поводу ее дня рождения для нее сегодня прозвучат коротенькое стихотворение с добрыми пожеланиями, а также из 33-го псалма 3 и 6 стихи. А песня, которая прозвучит для тети Фриды Дерксон, называется «Птички Божьи, домой собирайтесь». «Пусть сам Господь своей рукой поддержит вас сегодня, подарит на весь год покой, а также даст вам силы и здоровья».
1: «Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся».

0: Родные поздравляют с днем рождения Нелли Хорват, проживающую в Хорватии, и по стечению семейных обстоятельств, временно находящуюся сейчас в Германии. 8 мая, то есть сегодня, ей исполнилось 57 лет. Петр и Эльвира Гам из города Лаге от всего сердца желают ей Божьей помощи и благословения от Господа. Пусть Он сам поддержит тебя, даст необходимых физических и духовных сил, терпения и бодрости духа.
1: А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
0: Исаия, 40 глава, стих 31. А сейчас для Нелли Хорват, по желанию ее родных, прозвучит песня под названием «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю».

0: 9 мая – день рождения у жительницы Санкт-Петербурга Елены Пуговкиной, и ей передают самые наилучшие пожелания родственники из Германии и Казахстана. Они от всей души желают имениннице мира и добра, счастья, здоровья, всех благ, Божьей защиты и охраны во всех жизненных обстоятельствах. Храни тебя, Господь Иисус, храни Он душу, дух и тело. Вопросов сложных давит груз, дай Бог их все решить умело. И пусть Всевышнего покров над вами будет словно крыша. Мир, доброта, покой, любовь всегда пусть в вашем доме дышат. И пусть и дальше сможешь быть ты для кого-то ободрением, и сколько Бог дает служить другим вокруг благословением.
1: Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится.
0: Псалом 90, стих 1. А сейчас для Елены Пуговкиной звучит песня, которая называется «Твой день рождения».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». 62 года исполняется 10 мая Хелене Кольга. Братья и сестры по вере поздравляют ее с днем рождения и хотят пожелать ей: «Пусть Господь пошлет тебе утешение, поддержит и наделит новыми силами, укрепит твою веру и утвердит тебя в надежде и уповании на Него».
1: «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это. Вот Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью, вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость».
0: Исаия, 40 глава, стихи 1, 5, 10 и 29. «Песня под названием „На ладонях Его твое имя начертано было“ сегодня тоже звучит для Лены Кольга по поводу ее дня рождения.

Те ладони тебя не отпустят в предательском жесте. И не держит в плену, ты от рук этих можешь уйти. Только где на земле, на каком замечании

0: Я могу улыбаться, когда тяжело, и смеяться, когда текут слезы. Я умею казаться порой такой легкомысленной и несерьезной. Я умею шутить, я умею терпеть, я умею не выдать обиды. Даже если душа будет сильно болеть, ведь никто ее, к счастью, не видит. И завидуют люди порой, говоря: «Вот счастливая, горя не знает». Я в ответ улыбнусь и скажу, не тая: «Разве счастье без горя бывает? Разве я бы могла улыбаться сейчас, если плакать совсем не умела? Или душу больную утешить подчас, если б вовсе своя не болела? Если б я никогда не встречалась с бедой, и несчастья меня обходили, мне бы жизнь не казалась чудесной такой, просто я бы ее не ценила».
1: Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие.

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052 31 701 7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052 31 701 7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи на «Волне надежды».

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я вам расскажу историю, которая называется «В краю тайфунов». Глава 4. От плохого к худшему. Друзья Джона из Аннитиумской миссии пытались уговорить его уехать с Танна. Джон сделал все, что мог, но обстоятельства были против него. Он оказался один в поле воин. Здоровье его было подорвано, и жизнь каждый день подвергалась опасности. Ничего предосудительного в том, что он оставит остров, не было. Но Джон отказался. Под защитой Господа он продолжал свою работу и был убежден, что именно к этой работе его призвал Господь. Между тем обстановка становилась все хуже. Зачинщиком всех нападок был Миаки. Даже Наува, друг Джона, и тот часто принимал сторону дикарей. Вековой страх перед силой колдовства и чародейства был очень силен. И неудивительно, что даже Наува не мог полностью отделаться от него. Вожди иногда вспоминали капитана Корделии и его пушки. Но Миаки, видя безнаказанность убийцы Романги, хвастался, что не боится военных кораблей. Наува как-то сказал Джону: «Если военные корабли опять приплывут, Миаки вызовет бурю и разрушит корабль, и мы убьем всех, кто будет на борту корабля. Если ты не покинешь островов, то мы убьем и тебя. Ежели нам придется выбирать между миссией и торговцами, мы выберем торговцев, потому что нам нужны ружья». Люди, которые жили в бухте, относились к Джону благожелательно, соглашаясь сохранить ему жизнь при условии, что все остальные из его миссии будут убиты. Все были настроены воинственно. Джон смело выступил среди их предводителей. «Можете убить меня!» – кричал он. «Убейте меня, если хотите, но я останусь вашим лучшим другом. Я не боюсь умереть. Вы просто отправите меня раньше к Господу, которого я люблю и которому я служу. Но вы не уничтожите Бога, и я твердо могу сказать, что в свое время Он накажет вас. Я буду любить вас всегда. Прощайте». Он повернулся к ним спиной и пошел прочь, не оглядываясь назад. Такая твердая вера поразила даже людоедов. Никто не поднял на него руку. Через минуту шум утих. Но мир был очень зыбким. Люди Миаки каждый день искали предлог, чтобы выгнать миссию. Их удерживала только боязнь, что племя, которое защищает миссию, может их наказать. Миаки пытался осуществить это с помощью колдовства, и люди умоляли Джона уехать с их острова. К несчастью, вождь, который был на его стороне, заболел и умер. Конечно, Миаки сразу же воспользовался этим. «Это я!» – похвалялся он, важно расхаживая в боевой раскраске и перьях. «Я своей мощью уничтожил этого врага и могу вызвать шторм, чтобы уничтожить корабли и их дома!» Штормы в океане непредсказуемы. Ветер внезапно меняется на северный. Он может дуть со скоростью 40 миль в час. К несчастью, к этому времени действительно разыгрался шторм, который причинил немало разрушений. И Миаки еще больше возгордился. Вскоре между племенами вспыхнула война. В сражении Наува был ранен в колено. Он послал весточку в миссию, в которой говорил, чтобы Джон собирал свои пожитки и переезжал на каноэ в его село, где он попытается его защитить. Сохранить миссию стало невозможным. Джон был храбрым, но не настолько глупым, чтобы остаться. Он сказал себе: «Сейчас мой долг уйти отсюда, чтобы сохранить себе жизнь». С ним был старый помощник Авраам и его жена, два человека, которые во всем помогали ему. Никто не дал им каноэ. Идти по суше было слишком опасно. Одну ночь они прятались в доме миссии. Жаждущие крови враги были неподалеку в джунглях. Они не могли зажечь в доме свет. Клуза лежала рядом все время на стороже, и Джон гладил ее рукой, успокаивая. Собака даже не лаяла, чтобы не выдать их присутствие. Медленно наступал рассвет. Засияли первые холодные лучи востока. Крадучись вдоль леса, по тропинке шел сам Мяки. Яркие перья колыхались в его копне волос. Глаза блестели жаждой войны. Мяки пристально смотрел на дом, пытаясь заметить хоть какое-либо движение. Если бы Джон выдал себя тогда, это было бы его концом. Затем Мяки прижал к губам конусообразную раковину, подававшую сигнал для сбора воинов, и резко подул в нее. Джону показалось, что этот пронзительный звук был громче пароходных гудков в Клайде. На этот звук большая толпа дикарей повыскакивала из укрытий и, прыгая, спускалась к подножию холма. Джону и его друзьям нечего было спасать, кроме своих жизней. Он схватил Библию, одеяло, записи некоторых переводов и вместе с Авраамом и его женой нырнул под прикрытие зарослей, которые стеной подходили к самому дому. Внезапно из-за большого хлебного дерева выскочил вооруженный туземец. «Идите вперед!» – прошептал Джон Аврааму, подталкивая перепуганную пару вперед по тропинке. «Быстро!» Оставшись один на один с дикарем, он смотрел ему в глаза. «Ты не посмеешь причинить мне зло! Мой Бог здесь рядом со мной!» Дикарь опустил дубинку и нервно стал оглядываться по сторонам, недоумевая, где же может быть этот Бог. Джону опять повезло, он был спасен в очередной раз. Он медленно начал пятиться по направлению к банановой пальме. Затем мгновенно забежал за ее ствол, и прежде чем дикарь успел опомниться, он уже догонял своих друзей. Они пришли в деревню Кнаува, но люди там были очень напуганы Мяки, который был на тропе войны. Они были в панике. Матери брали своих младенцев и уходили далеко в лес. Иные даже выходили в открытое море, надеясь, что там они будут в безопасности. Наува с раненым коленом сидел обреченно на перевернутом каное. Он сказал: «Иди сюда, Мисси, садись рядом и молись своему Богу, потому что у нас нет никаких шансов, только надежда на него, если он такой сильный, как ты говоришь. Они всех нас убьют из-за тебя и из-за твоего помощника, так что ты молись, а я буду на страже». Но в этот день атаки не было. Мяки был очень хитрый. Дикари даже не бросились грабить миссионерский дом, потому что Мяки сказал: «Нам надо подождать до наступления темноты. Мисси придет забрать свои вещи, и тогда мы его поймаем». Наува сказал Джону, что тому лучше куда-то деться, а то он и все его племя будет уничтожено за то, что они его защищают. «Тебе лучше поплыть морем на другой конец острова, к другому Мисси». А пока Наува заставил Джона взобраться на каштановое дерево. Там он провел, как ему казалось, самые долгие часы своей жизни. Около полуночи Наува сказал ему, чтобы он спускался. Он приготовил маленькое каноэ. Джон отдал последние пожитки, чтобы заплатить за него. Но отплыть удалось не сразу. Все время выход в море откладывался из-за разных осложнений. Наконец они отплыли. 5 человек и Клуза. Берег был с подветренной стороны, и милю они преодолели успешно. Но как только они обогнули мыс и повернули в сторону миссии Матисонцев, на них обрушилась вся сила ветра и моря. Волны перекатывались через их лодку. Они промокли и замерзли. Каноэ почти затопило водой. Самый младший из них сказал: «Мисси, море всегда так делает. Оно никогда не поможет». «Мы не должны надеяться на его помощь. Только Бог поможет нам», — ответил Джон. Все туземцы были в отчаянии. Даже Авраам сказал: «Вместо людей Миаки нас съедят акулы». Но Джон не давал им падать духом. На протяжении многих часов они боролись с ветром и течением. Наконец настал день. Прилив повернул к берегу, и спустя 5 часов, проведенных в каное, они опять очутились в тихой воде и ступили на берег. Как только они размяли свои затекшие ноги и начали вытаскивать каное из воды, как к своему ужасу увидели, что они снова высадились на том же месте, откуда отплыли. Из кустов показались люди Наува. Воины Миаки кричали где-то невдалеке, в миле от этого места. Зять Наува объяснял старому вождю, как провести их тайной лесной тропинкой, которая вела в высокогорную деревню, называемую островитянами Небеса. Выше этого места еще никто не осмеливался забраться. На протяжении всего пути им попадались группы вооруженных дикарей. Благодаря храбрости и находчивости они благополучно всех их миновали. Впоследствии Джон узнал, что между этими воинами завязалась схватка. Каждый обвинял другого в том, что они помогли ненавистному белому человеку спастись. И все время Клуза была возле Джона. У нее была поранена лапа, и шерсть просолилась в морской воде. Но уши и зоркие глаза были, как всегда, наготове. Через некоторое время им всем опять удалось спуститься к берегу моря невредимыми. Обессилевшие и голодные, не евшие с тех пор, как высадились из каноэ, они были благодарны за каждый кокос, который им дали на берегу. Наконец, живые, не имея ничего, кроме собственной одежды, они пришли к своему временному убежищу в миссию Матисонцев. Это было только временное и совсем небезопасное убежище. Люди Миаки вскоре появились и здесь, и несколько человек заставили миссис Матисонс впустить их и осмотреть дом. Пейтон в это время тихонько писал в комнате за закрытой дверью. Никто его не заметил, и они решили, что он где-то ходит в джунглях. В эту ночь Джон проснулся от рычания Клузы. Дом был окружен дикарями. Он тихонько разбудил Матисонсов. Ничего не оставалось делать, как молиться и просить защиты у Бога. Внезапно отблески пламени заплясали в темной комнате, в которой они находились. На тростниковую изгородь, окружавшую дом, дикари бросили пылающий факел. От этого огня могла вспыхнуть и крыша, и Джон принял единственно правильное действие. «Выпустите меня на улицу!» – сказал он. «И закройте за мной дверь!» «Нет, не делайте этого! Все это бесполезно! Лучше умрем вместе!» «Зачем говорить о смерти? Все в руках Божьих! Поторопитесь! Если крыша загорится, мы пропали!» С волнением Матисонс открыл дверь, и Джон выскочил наружу. У него был с собой маленький топорик и револьвер, которым он никогда не пользовался и даже не заряжал его. Подбежав к пылающему забору, Джон стал крушить его и горящие кусты отбрасывать голыми руками от дома. Танцующие черные тени предупреждали о близости дикарей. Джон резко повернулся и увидел перед собой полдюжины их, размахивающих дубинками и кричащих.
2: «Наконец-то мы поймаем его! Убить! Убить его!»
1: Джон достал свой незаряженный револьвер.
2: «Только посмейте! Господь накажет вас! Вы знаете, что наш Бог всегда рядом и помогает нам!»
1: Немного испугавшись револьвера, дикари пританцовывали вокруг, их глаза воинственно горели в отблесках пламени, а за спинами из темноты раздавались подбадривающие голоса, давая тем самым знать, что их очень много. Было похоже, что весь лес наполнен людоедами. И пока каждый ждал, кто же первым нанесет удар, случилось нечто неожиданное. С юга издалека донесся гул. Он был похож на раскаты грома, но нарастая, он приближался. И вот гул достиг такой силы, что казалось, будто рядом грохотал проносящийся поезд. Кровожадность на лицах дикарей сменилась страхом. Они все знали, что означает этот звук. Это был смерч. Никто не осмелился ударить Пейтона. Все внимание захватил неожиданно налетевший смерч. Кокосовые пальмы изгибались под натиском ветра. Сухие листья и водоросли носились в воздухе. Языки пламени, раздутые порывами ветра, взметнулись высоко вверх. Надо было убегать прочь от дома. Маленькая церковь миссии была окутана дымом и огнем. Никакой надежды на ее спасение не было. Но дом, в котором жили Маттисонсы, стоял невредим. Следом за ветром на землю обрушился проливной дождь. Ливень затушил языки пламени, и дым густой завесой накрыл дикарей и их жертвы.
2: «Это правда!»
1: – начали кричать они, охваченные ужасом.
2: «Это работа их Бога! Бог Мисси начал сражаться за него, как он и говорил!»
1: Одна за одной дубинки стали опускаться, и один за другим дикари стали уходить в поисках укрытия от шквального ветра среди качающихся деревьев. Джон сам едва мог устоять под натиском ветра. Преодолевая его порывы и шатаясь, он шел к двери дома.
2: «Впустите меня! Откройте! Угроза миновала!» – кричал он.
1: Остаток этой ужасной ночи он не спал. Клуза лежала на стороже. То и дело у нее на спине вздымалась шерсть при малейшем неизвестном звуке, который доносился из кромешной тьмы. Постепенно шторм прошел в сторону океана, вздымая буруны над тихой гладью. Но с тишиной пришла и тревога. Миссионеры не могли долго оставаться здесь в безопасности. На рассвете дружественно настроенные аборигены пришли предупредить их, что люди Миаки уже справились с ночным страхом и теперь были полны решимости покончить с ними. В доказательство этому они услышали звук раковины, и со всех сторон послышались боевые выкрики дикарей, которыми они подбадривали себя к атаке. Что они сделают на этот раз? Казалось, что каждое избавление от смерти влечет за собой новую опасность. Но на этот раз пришло настоящее спасение. Кто-то закричал «Парусник!». Этот крик заставлял каждого островитянина оставить свое занятие и устремиться к берегу. В какой-то момент Джон подумал, что это проделка Миаки, который хочет, чтобы они вышли из дома. Но это было правдой, и в бухту входил парусник под названием «Блу Белл». Джон поспешно зажег огонь, чтобы привлечь внимание капитана, и размахивал белой простыней, как флагом. Этот корабль приплыл с целью спасти их. «Блу Белл» заходил в порт Резолюшн, затем отплыл на Анитиум и по настоятельным просьбам миссионеров, вооружив команду, снова вернулся на Танна, чтобы спасти Джона и его миссию. Две лодки были посланы на берег, чтобы взять их на борт судна. Но даже и после этого их приключения не закончились. После торнадо море было неспокойно. Блу Белл был в дрейфе. Наступила темнота, и лодки потеряли из виду корабль. Ориентируясь на огонь затухающего вулкана, они смогли найти дорогу в порт Резолюшн. Они не осмелились снова высадиться на сушу и полагали, что судно вскоре подойдет к этому месту. Весь день они пробыли в заливе, и ближе к полудню Наува вместе с вероломным Миаки подплыли к ним на каноэ, чтобы поговорить. Миаки был сама любезность. «Мисси, Мисси!» — сказал он заискивающе. «Пойдем с нами на берег. Это была очень неприятная ночь. Мои люди совсем потеряли голову».
2: «Потеряли голову? Как бы не так!» — ответил Джун. «А как насчет имущества миссии, которое я потерял?»
1: «О, домик миссии цел! Мы не тронули ни одной вещи!» Джон горько рассмеялся. Он знал, что Миаки лжет. Затем начал говорить Наува.
2: «Посмотри, Мисси, я принес вам кокосовых орехов. Пойдем лучше с нами обратно на берег».
1: «Извини, Наува, но я отказываюсь. Мы не вернемся обратно на берег. Мы отдали вам все, что могли. Но Бог не хочет, чтобы его слуги просто так отдавали свои жизни. Я вижу, как солнце играет на копьях ваших воинов, которые ждут нас на берегу, чтобы убить. Возвращайтесь лучше сами на берег и попытайтесь жить в мире и согласии». Разочарованные Наува и Миаки уплыли. Солнце уже садилось за горизонт, когда, изнуренные жарой и усталостью, люди увидели очертания Блубелла, который спешил к ним. Все были целы и невредимы, и корабль вышел в спокойное и ласковое море, направляясь к Мирному, а не Тьюму. Джон, у которого украли все его имущество, очень удивился, поднявшись на борт корабля и увидев, что некоторые члены экипажа носят его одежду. Они получили ее честным путем, купив эти вещи у мошенника Миаки, укравшего их у Джона и продавшего морякам. Это был конец работы на острове Танна. Но для Джона завершилась только половина его служения Богу. Маттисонсы, к сожалению, долго не прожили. Миссис Маттисонс умерла первой на Анитьюме. Вскоре скончался и ее муж. Джон был единственным, кто пережил все эти тревожные годы среди людоедов Танна.
0: Глава 5. Приключения в Австралии. Даже после этих трудных лет, полных физических страданий, печали, болезней, опасностей и разочарований, Джон всегда вспоминал каннибалов с острова Танна не иначе, как «мои дорогие островитяне». Он не хотел расставаться с ними и втайне надеялся вернуться, но пока у него были другие задачи. Новогебридской миссии очень нужен был новый корабль. Маленький Джон Нокс совсем вышел из строя, и им часто приходилось пользоваться кораблями с ненадежной репутацией. Было решено, что Джон, который, по общему мнению, нуждался в переменах, поедет в Австралию и попытается собрать там нужную сумму. Как раз в это время на Анитьюме судно загружалось сандаловым деревом и собиралось отплыть в Сидней. За 10 фунтов они согласились взять Джона. Ну и путешествие же это было! Каюты у Джона не было, и он расположился на бревнах в трюме. Все время он проводил на палубе, пытаясь сшить себе рубашку. На нем была единственная рубашка, которую ему удалось спасти на острове Танна. Джону не очень нравилось задание, которое ему предстояло выполнять в Австралии, и на первых порах он терпел неудачи. Но прошло некоторое время, и он доказал свои способности в этой сфере тоже. Ему пришла в голову идея привлечь детей пресвитерианских воскресных школ. Каждый, кто даст 6 пенсов на покупку судна, заносился в список пайщиков. Этот проект позволил ему собрать 1000 шестипенсовиков. Спокойная, размеренная жизнь, которую он здесь вел, собирая деньги, читая лекции и проповеди, была полной противоположностью тому, калейдоскопу происшествий, в которые он попадал на островах с людоедами. Но Джон Пейтон не был создан для спокойной жизни. Даже в этой рутинной работе приключения не оставляли его. Австралия в те годы была довольно заброшенной страной. Дороги, особенно за пределами городов, были грунтовыми. На них путники попросту задыхались от пыли в сухую погоду или плыли по грязи, когда шел дождь. В распутицу даже на повозках невозможно было передвигаться. Конечно же, не было и дорожных указателей. Опытные путешественники ориентировались по зарубкам на стволах деревьев, которые оставляли до них первопроходцы. В таких условиях легко было потерять дорогу, а вместе с ней и жизнь.
3: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Иисус Христос, слава Тебе за то, что и сегодня мы опять можем встретиться в эфире с нашими дорогими радиослушателями. Мы хотим сегодня поговорить о вредном характере. Благослови нас, пожалуйста, и при этой беседе, и в жизни нашей. Очень прошу, чтобы Ты особенно хранил всех нас от греха скверного характера. Дай, чтобы сердца наши постоянно были наполнены Твоей любовью. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

В 15 главе Евангелия от Луки мы читаем чудное повествование Иисуса Христа, известное в христианстве как притча о блудном сыне. Думаю, что большинство моих слушателей знают эту историю, и поэтому не хочу ее зачитывать сейчас всю. Но хочу на ее примере поговорить о скверном характере. На первый взгляд кажется, что черным пятном в этом примере является младший брат, или, как его принято называть, блудный сын. Это он попрал все добродетели и покрыл себя и дом родителей своих позором. Да, в начале рассказа младший сын предстает этакой черной овцой, то есть человеком, воплощающим в себе все худшее, что только можно себе представить. Но, может быть, старший брат его ничуть не лучше его, или даже хуже? Мы очень часто судим о грехах, как и о большинстве вещей в этом мире, по их наружности. Пороки наших ближних мы взвешиваем весами, которые установило окружающее нас общество. Самые грубые в наших глазах грехи мы ставим в основание. Выше мы помещаем менее отвратительные, еще выше помещаем грехи еще менее очевидные. Но ведь Бог не дал нам гирь для взвешивания грехов. Мы называем одни грехи тяжелыми, другие – легкими, но ведь это наши слова, а не Божьи. Очень возможно, что так называемые легкие грехи являются самыми тяжелыми. Уже тот факт, что мир обращает такое большое внимание на так называемые большие грехи, заставляет нас задуматься, действительно ли они самые опасные. Скорее всего, утонченный и невидимый людьми грех, который находится ближе к духовной жизни, должен бы считаться самым унизительным. Грех старшего брата является, по мнению многих, чем-то обыкновенным. Он, мол, только немного рассердился, не стоит об этом говорить. Просто он был в плохом настроении. Так что же это такое проявление настроения? Для Бога нашего оно достаточно важно, чтобы говорить о нем. Старший брат, тяжело работающий, терпеливый, исполнительный во всем, что касалось долга, вернулся домой после продолжительного и утомительного труда на поле. Из года в год он каждый вечер возвращался с поля в таком состоянии, с утомленным телом, но с легким сердцем, с сознанием исполненного долга. Как часто человек способен воображать, что ответственность его за свой характер кончается, когда он честно исполняет свой труд. И вот в этот вечер, когда старший брат возвращался домой, он услышал радостный шум и пение. Такое ликование — нечто новое на такой одинокой ферме. Ведь после ухода младшего брата никто в семье и среди слуг не смел петь радостные песни. Во всем доме было как бы похоронное настроение, и вдруг такая перемена. На его удивленный вопрос слуга отвечает: «Брат твой пришел, и ради этого закололи откормленного теленка». Казалось бы, как должен бы радоваться этот молодой человек? Вернулся домой брат, которого так долго не было дома, о котором так тосковал горячо любимый отец. Но не видно на лице его радости. Нет, все это лицо превратилось в грозовую тучу. Он бормочет: «Да, брат, бродяга, и ради него закололи откормленного теленка. Это больше, чем когда-либо сделали для меня. Но я покажу им, что я думаю об этом ликовании. А еще говорят, что есть награда за добродетель. Я все это время жил здесь, работал, не покладая рук, и на меня даже внимания не обращают. А этот мальчишка прибежал от свиного корыта, и ради него делают такой праздник». Иисус говорит, он осердился и не хотел войти. Хотелось бы воскликнуть: «Что за ребячество?» Но в этом порыве кроется нечто гораздо большее, чем просто минутное настроение. В виде грозовой тучи прорвалось то, что давно накипало под прикрытием его добродетелей. Возможно, это было там всю его жизнь.
грозовая туча. Пары множества грехов собрались вместе в минуту такого настроения и теперь бичуют его душу чувствами негодования и злобы. Зависть, злость, гордость, нелюбовность, жестокость, самоправедность, дурное расположение духа, раздражительность при каждом слове, упрямство — все это, смешанное в одно, составляет скверный характер. Я считаю этот анализ справедливым. Зависть, гнев, гордость, отсутствие милости, жестокость, самоправедность, надутость, обидчивость, недовольство, упорство — это тоже составные части скверного характера. Часто, видя у кого-то проявление такого характера, люди спрашивают «Что с ним?» и получают ответ «Да, он просто не в настроении, немного погорячился, туча нашла». Но ведь туча состоит из капель, так же, как и океан. А океан может натворить очень много беды. Сколько уже людей погибло в океанах на нашей планете, когда океан заглатывал их корабли или другие плавающие средства? Или возьмем другой пример. В Голландии обширные площади суши расположены ниже уровня моря. Они отделены от океана дамбами. За состоянием этих дамб постоянно следят, и все же были случаи, когда океан прорывался через дамбы и наносил людям огромный вред. Как океан, состоящий из множества, казалось бы, безобидных капель, может натворить много зла, так и скверный характер. Он состоит из малозаметных самих по себе капель зависти, недовольства, самоправедности, обидчивости и так далее и тому подобное. Когда все эти капли соединяются, они превращаются в грозную и губительную силу.

я обязан обратить наше внимание на то, что скверный характер, как это ни удивительно, уживается в человеке, поведение которого нам может казаться безупречным. Старший брат руководствовался высокими принципами жизни. Когда отец разделил между ним и его младшим братом имение свое, старший брат тоже мог бы прожить свою часть по своему усмотрению, мог бы просадить свое богатство, так же, как это сделал младший. Он мог бы после домашнего однообразия насладиться жизнью и развлечься с друзьями своими. Но он избрал жизнь человека, который понимает свой долг в отношении отца. Дом отца остался его родным домом. Отец и его слуги — его общество. О, этот молодой человек стал образцом трудолюбия для слуг, примером бережливости и верности для соседей. Такая порядочность особенно выделялась на фоне поведения его брата-бродяги. Все это заставляет нас задуматься о том, является ли действительно добродетелью все то, что так выглядит. Тут важно увидеть, какое побуждение руководит человеком. Добродетели могут быть истинными или только кажущимися. Некоторые люди, хотя и испорченные внутри, удерживаются от того, чтобы не отдаться злу одной только трусостью. Они не находят в себе смелости, чтобы стать наружно тем, что живет внутри в них. И вот такие люди живут двойной жизнью. Перед окружающими их людьми они живут морально позитивной, добродетельной жизнью, а втайне продолжают жить жизнью грехов и пороков. Бедные люди, на какие страдания души они обрекли самих себя? Нередко такие люди, Библия называет их «сеющими в плоть свою», считают свои грехи ничем особым по сравнению с проступками и недостатками тех, которые говорят о себе, что живут по духу. Например, тот, кто напиться пьяным, не считает за особое преступление, презирал бы себя за невежливый поступок или за нецензурное выражение. Послушайте, что об этом говорит Слово Божие. «Мертвые мухи портят и делают зловонную, благовонную масть мироварника». То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Книга Екклесиаста, 10 глава, 1 стих. Если эта мертвая муха и маленькая, то зачем иметь даже маленькую муху в благовонной масти новой жизни? Но как же скверный характер влияет на разум? «И не хотел войти». Старшему брату кажется, что он загорелся ревностью по справедливости. Но другие так не думают. Очень возможно, что после, когда этот человек пришел в себя, он понял, что был неправ и сам осудил свое поведение. Но уже поздно, зло сделано. Он заявил: «Не зайду в дом». И ни уговоры отца, ни сознание глупости совершаемого поступка не могли заставить его изменить решение. Так вот каково влияние скверного характера на разум. Раз принятое и высказанное необдуманно под влиянием скверного внутреннего порыва решение заставляет человека настаивать на нем и придумывать всякие оправдания. Таким образом, скверный характер разрушает нормальную деятельность нашего разума. При всем этом скверный характер отрицательно сказывается не только на виновнике, но и на окружающих его людях. Обычно проявления скверного характера позволяют себе старшие. Ну а младшим остается только принимать на себя удары этих проявлений, хоронить свое личное разумение и покорно служить тому, что в их глазах является всего лишь капризом. Зачастую им приходится вместо того, чтобы разумно подчиняться, кривить душою, лишь бы угодить старшему. Посмотрите еще раз на старшего сына, как он своей жалкой раздражительностью и грубостью, этим взрывом скверного характера, испортил радость и счастье всех окружающих. В первую очередь, он, конечно же, испортил все самому себе. Возможно, он после осознал свой поступок и успокоился, но дурное дело уже сделано. Как он огорчил отца, гостей и даже слуг!
Эта сцена во дворе бросила тень на все праздничное собрание. Но был некто, в ком этот поступок отозвался с особой остротой. Это блудный сын, его пропадавший и вернувшийся брат. Можно представить себе его переживания. С какими чувствами шел он домой? Домой! Он шел с сознанием своей вины, шел, влекомый воспоминаниями о всем хорошем в отцовском доме, о доброте и справедливости отца. И вдруг дома, где, казалось, все трудности и разочарования позади, такое отношение со стороны старшего брата. Если так будет дальше, то не лучше ли опять уйти? Не лучше ли жить со спокойными свиньями, чем с таким буйным и самоправедным братом? Христиане, мои дорогие братья и сестры, какое здесь предупреждение для нас? Как быстро мы можем проявлением своего скверного характера оттолкнуть от Христа, идущих к Нему за прощением грешников? Как мало еще у нас духовной вежливости! Мы обращаем много внимания на развитие нашей веры и надежды, и так часто забываем, что любовь больше их. Пока наши домашние, да, впрочем, и посторонние, не смогут сказать, что каждый из нас долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, до тех пор наш призыв ко Христу не будет иметь полного успеха. Один отталкивающий верующий прогонит десятки блудных сыновей и дочерей. Ничто в этом мире не причиняет столько раздражения, ненужного и оскорбительного страдания, как скверный характер. Поэтому так строг приговор Иисуса Христа: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». Из слов Христа

Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух, и зачем вам умирать? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите. Книга Иезекииля, 18 глава, 31 и 32 стихи. Мой дорогой слушатель, ты говоришь, что не можешь изменить свой характер. Он, мол, достался тебе в наследство от родителей твоих. Все эти дурные качества заложены в твоих генах и хромосомах, и поэтому ты не в силах оставить их. Знаешь, ты частично прав. Ты действительно не в силах оставить грехи своего скверного характера. Если бы ты мог избавиться от этого сам, своими силами, тогда Христу не надо было бы оставлять славу небес и приходить на нашу обремененную грехами землю. Но для того Иисус и пришел к нам, чтобы освободить нас. Но мы не должны прятаться от Него. Слово Божье учит, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто признается и оставляет их, тот будет помилован. Притчи 28:13. Значит, для того, чтобы быть помилованными, мы должны признаться, во-первых, самим себе, а потом и Богу, что этот скверный характер, грех, преступление пред Богом и людьми, оставить его, и тогда можем надеяться получить помилование. Еще лучше об этом пишет апостол Иоанн в своем первом послании. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И еще, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 и 7 стихи. «И сам Бог обещает, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Книга Иезекииля, 11 глава, 19 стих. Да, через искреннее раскаяние мы можем получить прощение греха скверного характера в драгоценной крови Иисуса Христа, а затем и свободу от Него. Сам Бог вынимает из плоти нашей наше старое, каменное сердце и дает нам новое, способное любить наших ближних и указывать им на источник спасения нашего, Иисуса Христа. Тогда мы теряем скверный характер старшего брата и обретаем полный любви и сострадания характер отца.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу

новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Бог позволяет нам оступаться, страдать, получать синяки, разочаровываться и разбиваться в кровь ради нашего же блага. Он не даст уклониться от Его воли, если мы действительно ищем близких отношений с Ним. Святой Дух будет постоянно обличать, подталкивать и тащить нас, возвращая на путь, уготованный нам Богом. Я твердо верю, если Бог держит мою жизнь в руке своей, Он укажет, что мне делать. Я могу строить самые фантастические планы, но лучше быть открытым Господу, который изменит их. Главное, чего я хочу, чтобы мои планы совпали с Его замыслом. Пусть нашей главной целью станет личная связь с Ним. Я знаю, что, установив верное отношение с Богом, я смогу услышать Его и понять, куда Он направляет меня. И если заблужусь, Он вернет меня на истинный путь.

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Путь послушания». Время от времени я встречаю людей, которые говорят мне: «Я слышу, что Бог зовет меня к чему-то, но мне очень трудно сделать то, о чем Он просит. Я чувствую, что совершенно не способен к этому». По-моему, это хороший знак. Нередко Бог разворачивает перед нами необъятную картину всего, что нам предстоит сделать. Это поражает нас и пугает. Но нужно понять, что Бог никогда не ставит перед нами недостижимых целей и не возлагает на нас непосильного бремени. И какой бы грандиозной ни представлялась цель, Он поведет нас к ней шаг за шагом. Попросите, чтобы Бог указал вам, каков должен быть первый шаг к этой цели. Поймите, что это, возможно, всего-навсего маленький шажок. Не торопите себя и Бога, действующего в вас. Выполните то, о чем Он просит, отдав все силы, умения и талант. А потом ищите у Бога ответа, как двигаться дальше. Мы — Его изделия. Он постоянно трудится над нами, преображает нас. Рано или поздно вы сами признаете: «Да, так было лучше для меня». А пройдет еще какое-то время, вы скажете: «Какое счастье, что Бог вывел меня на этот путь». Нам может не нравиться то, чего требует от нас Бог. Но, повторяю, когда мы идем за Христом, то руководствуемся не чувствами. Нас ведет вера, и мы не можем уклоняться от промысла Божия или отвергать его. А значит, мы должны делать то, к чему призывает нас Бог, и менять себя так, как того требует Он. Мы должны, если действительно хотим достичь наивысшего блага, радостной, наполненной, плодотворной жизни.

Сегодня наша тема «Ищите радость в послушании воли Божией». Послушание Божьей воли так или иначе предполагает отдавать. Иногда отказ от чего-то своего приносит боль и страдания. В 1980 году мы начинали сбор пожертвований на покупку церковной собственности. Один за другим к нам стали приходить люди. Они отдавали свои автомобили, дома, ценные вещи. Одна женщина принесла тяжелый золотой браслет. Это самое дорогое, что у меня есть. Браслет действительно дорого стоил. Мы продали его за 17 тысяч долларов, которые пошли в фонд строительства церкви. Это побудило и нас с Анной сделать свой подсильный вклад в строительство. Мы продали свою машину с прицепом. Но когда та женщина вручала мне свой золотой браслет, я услышал в сердце голос Божий: «Ты никогда ничего не отдавал мне, кроме денег». Я тотчас же вспомнил о своих фотоаппаратах. Я очень люблю фотографировать. Это давно мое увлечение. Всем прочим занятиям, не считая, конечно, пасторских дел, я предпочитаю прогулку с фотокамерой в руках. За долгие годы я обзавелся неплохими фотопринадлежностями и очень ими дорожил. В голове мелькнуло: «Нет, Господи, ты просишь слишком много». Но тут же я понял, что должен продать свои сокровища. На следующий день я собрал свое добро и отнес другу, торговавшему фототоварами. «Я хочу это продать», — сказал я. «Зачем?» — изумился он. «Мы приобретаем имущество для церкви, и Богу угодно, чтобы я внес свою лепту». «Я продал машину, но этого мало. Сколько ты должен дать мне за эти фотоаппараты?» «Я знаю, ты не станешь на мне выгадывать». Я почему-то был твердо убежден, что мы должны пожертвовать по меньшей мере еще 1005. 1600 долларов я уже накопил. Мой приятель прикинул, сколько мое богатство может стоить, и спросил: «Тебя устроит 3420 долларов». Меня это более чем устраивало. После очередной службы я внес в кассу свои 5000. Правда, через пару недель у меня возникло ощущение утраты. Хотя я и отдал свои фотоаппараты, но внутренне все еще держался за них. И вот в один прекрасный день Господь напомнил мне слова Евангелия: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Я спросил себя, к чему я прилепился сердцем, к фотоаппаратам или делу Божию? И я решил, что волен избрать Господа, а не коллекцию объективов и камер. Вот когда я действительно отдал Господу эти вещи, я освободил от них свое сердце и лишь тогда мог стать щедрым в его глазах. Через несколько месяцев у нас в доме зазвонил дверной колокольчик. На пороге стояла женщина с чемоданом и большим бумажным пакетом в руках. «Вы Чарльз Стэнли?» — спросила она. «Да, это я». И не успел я спросить, что ее ко мне привело, как она вручила мне чемодан и пакет, и ее словно ветром сдуло. В чемодане и пакете лежали фотопринадлежности, которые я продал, а вернее отдал Богу. Все фотокамеры, объективы и фильтры. Я отправился в магазин. Владелец посмотрел на меня и сказал: «Не спрашивайте меня ни о чем». Он обещал сохранить в тайне имя того, кто купил мое фотооборудование и вернул его мне. Отдав самое дорогое из того, что у меня было, я трижды испытал радость. Первый раз, когда в своем сердце принес это как жертву в сокровищницу Дома Божьего. Эта радость была бы со мной всю жизнь, даже если бы мои камеры ко мне никогда не вернулись. Но Бог так не действует. Он говорит: «Давайте, и дастся вам, мерую добрую, трясенную, нагнетенную и переполненную, осыплю вам в лоно ваше. Ибо какую меру мерите, такую же отмерится и вам». Евангелие от Луки, 6 глава.
Господь мог бы вернуть мне все, что угодно. Он не был обязан возвращать мне именно эти камеры, но ему было приятно это сделать. И я испытал вторую радость, получив свои вещи назад, как неожиданный подарок. Третью радость я пережил совсем недавно, когда Господь дал мне возможность опубликовать несколько книг с моими фотоработами. Как тут не вспомнить о Симоне Петре, который отдал свою лодку Иисусу? Он тоже был вознагражден радостью и не одной. Петру было радостно отдать Иисусу лодку, ставшую его плавучей кафедрой, с которой он учил и проповедовал. Потом Иисус вернул ее Петру, повелев: «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Евангелие от Луки, 5 глава. Петр возразил было, что рыбы здесь нет, но потом послушался Христа и вместе с другими апостолами наловил столько, что сети порвались и лодки чуть не потонули. После этого Иисус призвал Петра следовать за ним. «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Мы можем лишь предполагать, что чувствовал Петр, отдавая свою лодку Иисусу. Зато нам точно известно, что закидывать сети он не хотел. «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». И еще мы знаем, что этот чудесный лов рыбы вызвал у Петра благоговейный страх. Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Однако суть в том, что Петр дважды повиновался Христу, отдал ему лодку и последовал за ним. И тогда Господь повел его по совершенно новому пути, к которому апостол шел на протяжении всей жизни. Мы должны поступить так же, как Петр. Мы призваны повиноваться, какие бы перемены ни несли нам Божьи замыслы. Мы призваны отдавать. Когда мы это делаем, Бог умножает нашу радость и дает чувство удовлетворения. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема «Ищите радость в послушании воли Божьей» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В начале моего служения мне попалось на глаза высказывание Освальда Чемберса: «Пусть вашей главной целью станет личная связь с Ним». Я знаю, что, установив верное отношение с Богом, я смогу услышать Его и понять, куда Он направляет меня. И если заблужусь, Он вернет меня на истинный путь. Бог позволяет нам оступаться, страдать, получать синяки, разочаровываться и разбиваться в кровь ради нашего же блага. Он не даст уклониться от Его воли, если мы действительно ищем близких отношений с Ним. Святой Дух будет постоянно обличать, подталкивать и тащить нас, возвращая на путь, уготованный нам Богом. И я твердо верю, если Бог держит мою жизнь в руке своей, Он укажет, что мне делать. Я могу строить самые фантастические планы, но лучше быть открытым Господу, который изменит их. Главное, чего я хочу, чтобы мои планы совпали с Его замыслом. Один из способов Его воздействия — повторение. Положим, что-то произвело на меня глубокое впечатление, и во мне зародилась некая мысль. И это впечатление будет повторяться, пока мысль не превратится в стойкое убеждение. Постепенно оно углубится. И, наконец, я не смогу забыть его. Вместе с убеждением приходит уверенность, что этому нужно посвятить жизнь. Я никогда не прошу у других разрешения сделать что-то, если не уверен, что ради этого стоит рискнуть собственной жизнью. Прежде чем предпринимать действия, касающиеся других людей, я должен быть уверен, что действую по воле Божией. Несколько лет назад
я просил нашу общину разрешить мне приобрести землю для церкви, не уточняя, где она находится и за какую цену. Мне предоставили такое право. Я мог бы поручиться, что не заключу сделки, пока не услышу указаний Божьих, пока не почувствую внутренней уверенности и пока Бог не пошлет необходимые средства. И вот Он повел меня за собой, и я сделал нужное приобретение. И что же? Долгие годы потом мы покупали недвижимость для церкви там же, в предместьях Атланты, и по цене в 3 раза меньше обычной. Чаще всего Бог не раскрывает нам свой замысел полностью или во всех подробностях. Мы просто делаем, повинуясь Ему, следующий шаг. Мы просим Его наставить нас и немедленно исполняем то, чего Он ждет. Мы всякий раз полагаемся на Его водительство и неуклонно движемся вперед. На этом пути мы должны постоянно искать подтверждение, что действуем по воле Божией. Это можно сравнить с путешествием по местам, где прежде нам не приходилось бывать. Тут не обойтись без дорожных знаков, подтверждающих, что мы не сбились с дороги. Итак, в делах, в которые вовлечены другие люди, необычайно важно, на мой взгляд, искать подтверждение тому, что мы следуем воле Божией. Если Бог открывает вам путь, и вы считаете правильным сделать определенные шаги, то Он откроет это и вашим спутникам. Но как убедиться, что вы не ошиблись? Найдите в Священном Писании примеры, подтверждающие, что вы действуете по воле Божией. Если то, что вы принимаете за Его волю, противоречит Слову Божию, вы неверно толкуете Его замысел. Воля Божия всегда согласуется с Его вечным Словом. Удостоверьтесь, что найденные вами в Библии и подходящие к вашему случаю слова исходят от Бога и заключают в себе Богом установленный закон, а не житейское правило. Если это действительно Божие установление, то вы встретите в Писании несколько подобных примеров. Обратитесь к мудрым и надежным советчикам, к молитвенникам, которые слышат голос Божий, знают Библию и от всего сердца желают вам добра. Ищите людей, которые откроют вам истину, а не то, что, по их мнению, вам будет приятно услышать. Иногда Бог посылает нам мудрого человека, которого мы и не ждали. С полгода назад после собрания приходского совета ко мне подошел человек и поднял вопрос, который мы не обсуждали. «Вы должны с этим что-то сделать», — сказал он. Я давно чувствовала, что вопрос назрел, но никак не мог решить, что делать и когда. Он сказал: «Сделайте это сейчас». Это оказался мудрый совет. Слова, которые были для меня полной неожиданностью, я принял как знак свыше. Бог давал мне понять, что пора действовать. Не пренебрегайте мудрыми советами, которые Бог дает вам устами окружающих. Я часто вижу, как руководители крупных фирм обращаются за помощью к посторонним консультантам, чтобы решить внутренние проблемы, и диву даюсь. Ведь их сотрудники наверняка способны дать им точный и верный ответ, зная положение дел изнутри. Если мы у себя в церкви или на телерадиоканале сталкиваемся с необходимостью принять важное решение, я всегда открыто излагаю проблему перед всеми сотрудниками. Присутствующие знают, что могут высказать все, имеющее отношение к делу. Пока идет обсуждение, я внимательно слушаю, и у меня возникает впечатление, что Дух Святой просеивает передо мной информацию. Мне остается только понять, что же хочет сказать Бог. Когда нам удается распознать Божью волю, касающуюся нашего духовного делания, мы, как правило, быстро переходим к единодушному решению и договариваемся о сроках. Если же наше решение противоречит воле Божьей, один из нас, или сразу многие, чувствует некое духовное сопротивление. Возникает ощущение, что Бог говорит нам «нет» или «не сейчас», или «вместо этого сделайте вот что».
В итоге я принимаю на себя ответственность за окончательное решение и за то, каким будет его последствие для всех нас.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, мы вновь обращаемся к теме трех горьких плодов греха. Сегодня мы рассуждаем о страданиях.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры. У микрофона Виктор Терпевский. Мы вновь обращаемся сегодня к трем горьким плодам греха. Первый раз мы говорили о грехе, второй раз мы рассуждали о скорби, и вот сегодня третье наше с вами общение, мы будем говорить о страданиях. Буду читать из книги «Исход». Откройте, пожалуйста, кто имеет Библию, книгу «Исход», третью главу, и будем читать с 6 по 9 стихи. «И сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хеттеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Я увидел страдания народа моего». Страдания. Страдания захлестывают всю землю сегодня. Итак, друзья мои, первая мысль. Адам добровольно принял страдания, хотя и не знал еще, что оно из себя представляет. В книге Бытия в 3 главе мы читаем: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». А между тем, слово Бога Адаму было очень серьезным. В 3 главе 17 стихом Бытия мы читаем: «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Но Адам не послушал голос Господа. Голос жены был ближе. И потому говорил Господь: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Понимал ли Адам все происходящее? Он еще не мог это понимать. Настолько, насколько потом он понял позже. Адам, мы знаем, очень любил свою жену. Но беда его была в том, что он послушал ее и не исполнил заповеди Бога. Господь не против был, чтобы он очень любил свою жену. Господь против был того, чтобы он не слушал слова его. Адам не исполнил заповеди Бога. И, видя все происходящее, зная, в каком состоянии она теперь уже находится, он решил пожертвовать и собой. Он разделил с ней горечь страданий. Он стал героем в ее глазах. Но из-за непослушания Богу человек Адам стал виновником страданий всего рода человеческого. У Иова мы читаем в 5 главе: «Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх», — говорит страдалец. А дальше он жалуется. В 6 главе, с 1 по 3 стих, мы прочтем, что же говорят его слова нашим сердцам. «И отвечал Иов и сказал: О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое, оно верно перетянуло бы песок морей, оттого слова мои неистовы». Страдания. Были ли вы когда-нибудь у постели больного, который мучается от боли, тяжелых страданий? Недавно умерла моя двоюродная сестра. Она была примерно моего возраста. И говорили, что она очень
мучилась в своих страданиях, блея болезнью рак, и не имела возможности купить себе лекарства. Но слава Богу, что она была верующим человеком, и Господь подкреплял ее, давал ей терпение, и она ушла к Господу с надеждой и глубоким упованием на Него. Страдание. Страдание есть горькое наследство от прародителей наших из-за их греха. Проклята земля за тебя. Что означают эти слова Господни? Как мог слушать эти слова человек, который был благословением и самым первым во всем мире? Он был венцом творения и вдруг услышал, что из-за его поступка проклята земля. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Это говорит о том, что питание даром не будет тебе даваться. Ты будешь трудиться, и труд твой часто будет приносить тебе разочарование. Разочарование от неурожаев, пожаров, ураганов, наводнений, разбойников и хищников. Ты будешь голодать. Голод, терния и волчцы, славянское слово, то есть колючки, заглушает добрые плодовитые растения, и ты будешь питаться полевой травой. Кто-нибудь из вас знаком, что такое голод? Кто-нибудь умирал от голода? Друзья мои, когда-то я был маленький совсем, и в то время, это было время войны, не было возможности приобрести какую-то пищу. И вот мать и старшие сестры мои искали полевую траву, лебеду, конский щавель, другие какие-то травы, для того, чтобы хоть чем-то наполнить свой живот. А люди, неприспособленные люди, казахи, где мы жили, умирали, как говорят, как мухи. И одно только было слово – хлеба, хлеба, хлеба. Отравление и различные кишечные болезни поражали людей. Люди умирали прямо на улицах. «В поте лица твоего будешь есть хлеб до самой смерти», — Господь говорит. «Хлеб всему голова». В книге Игоря Бунича «Золото партии» описан самый страшный в истории человечества террор. Грабеж большевиков во главе с Лениным. Самая богатая страна мира, Россия, за 6 лет страшного времени, начиная с 1917 года, превратилась в сплошное кладбище от расстрелов, войны и голода. Но мы знаем, банки Швейцарии, Германии, стран Скандинавии и Америки постоянно пополнялись личными вкладами таких людей, как Ленин, Дзержинский и им подобные. И еще 30 большевиков накапливали свои карманы. Каждый год вклады по 50, 60, 70, 80 и более миллионов золотых рублей в то время, золото, драгоценности, все переправлялось туда, за границу. А люди, русские люди, умирали с голодом. Их были миллионы. Хлебная монополия. Мы говорим, что хлеб всему голова. Да, Ленин и его друзья понимали, если у них будет хлеб, все будут рабом за этот хлеб. Хлебная монополия, хлебные карточки, всеобщая трудовая повинность, принуждение – вот что было в те далекие годы. Несогласных расстреливать. Таков был приказ. Хлеб и продукты конфисковать. Сосредоточить хлеб и золото в руках большевиков. Все. Бонч Бруевич, ошарашенный этим заявлением вождя, сказал: «На что же остается тогда всем россиянам, всей России? Это же полное уничтожение России, которая существовала 1000 лет!» Ленин отвечал просто: «Запомните, батенька, — говорил он, — на Россию мне наплевать, ибо я большевик». Читайте книгу «Золото партии», страница 20. Центральную Россию, Поволжье и Украину затопило море скорби, море страданий и смерти. Вымирало без хлеба
тысячелетняя цивилизация. Голод был искусственным. Его сделали своими руками вождь пролетариата со своими дружками. В то время «Нью-Йорк Таймс» писал: «Только за минувший год на счет большевистских лидеров поступило от Троцкого 11 миллионов долларов США и 90 миллионов швейцарских франков, от Зиновьева 80 миллионов, швейцарский банк, от Урицкого 85 миллионов, от Дзержинского 80 миллионов швейцарских франков, от Ганецкого 60 миллионов и 10 миллионов долларов США, от Ленина 75 миллионов швейцарских франков». Страница 92-93. Книга Игоря Бунича «Золото партии». Репрессия тиранов – сестра религиозного террора. В то далекое время верующие Америки и других стран жертвовали огромные суммы, чтобы спасти голодающих людей. Большие океанские пароходы привозили хлеб и другие продукты, чтобы накормить голодных и облегчить страдания братьев своих по вере. Но реакция вождя пролетариата говорила: нет, не допустим. Однако успели все-таки американцы спасти от голодной смерти 22 миллиона русских людей. Хоть немного хлеба, но попало. И это дало жизнь людям. Из истории мы знаем, что в декабре 22 года разъяренного вождя хватил удар. Тем он и умер. Но страдания народа только набирали свою силу. В феврале 23 года вышел циркуляр о репрессиях, о расстрелах, особо опасных, по мнению вождя, врагах советской власти. Вот что мы читаем. Все сотрудники бывших министерств, офицеры, религиозные деятели, епископы, священники, раввины, монахи, дьяконы, иностранцы, богатые крестьяне, имеющие родственников за границей, все члены религиозных сект и общин, в скобках взято и выделено, особенно баптисты, должны быть репрессированы, расстреляны, уничтожены. Страница 113-114 этой же книги. Страдания и скорби за имя Иисуса Христа – это то, что перенесли наши отцы в то далекое время, наши деды. И слава Богу за все. Третья мысль. Страдания и скорби за Иисуса есть высшая форма служения Богу. Страдания – бедствие, которому подвержено все на земле. В Римлянам мы читаем, что животный мир земли страдает, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. 8 глава, 22 стих. Даже растительный мир страдает. Непонятно нам, как. Но дерево дрожит, издает импульсы, если к нему подходит злой человек с топором, если он ругается или близится пожар. Дерево дает импульсы, как живой организм. Библия говорит нам, что и чистые ангелы небесные тоже страдают. Вспомните Содом и Гоморру. Приятно ли было там, находясь среди этих развращенных людей, тем светлым жителям неба? Я думаю, что и когда Господь видит и усматривает недостатки в ангелах, им тоже не очень приятно. Читайте Иова 4 главу 18 стих. Дух Святой страдает от угошения Его, от оскорбления Его нами, от хулений злых людей. Иисус Христос, Спаситель, тоже страдал. Он был... Страдание над грехом и над дьяволом. Это абсолютно. Почему? Почему мы говорим, что страдание приносит пользу? Потому что Петр подтверждает, страдающий плоть стоит, чтобы он подумал, нужно ли ему это делать или нет.
апостол Павел говорит, страдание как воин Иисуса Христа, не смущайся. И второй раз он Тимофею говорит об этом. Ты последовал мне в гонениях моих и страданиях моих. Апостол Петр, утверждая нас, чтобы мы не боялись страданий, говорит, вы участвуете в страданиях Христовых. И нынешние страдания, 8 глава Римлянам, временные страдания, ничего не стоят в сравнении с той славою, которая открывается нас. Мы читаем это Святое Писание, мы пропускаем это через себя, мы говорим, в них святая истина. Страдания не причина для нашего падения, нет, нет. Наоборот, страдание приближает нас к Богу. Я вспоминаю некоторые... Очень много пришлось пострадать за имя Господа нашего Христа Иисуса. Но посмотрите, вокруг себя вы можете найти таких же людей, и их глаза не потухшие. И если они уже вынесли эти страдания и вышли победителями из этих страданий, они счастливы. И мы можем это счастье видеть на их лицах. Да, страдать тяжело, но страдание не есть причина для нашего греховного хождения перед Богом. Ни в коем случае. Мы должны в страданиях быть еще чище. И последняя мысль. Страдание при жизни, страдание вредное. Страдания вечные, потому что эти страдания, века бессмертно. Когда-то почувствовал страдание богач, находясь в аду. И в 16 главе Луки мы читаем, что, будучи в муках в аде, поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Слова Господа нашего Иисуса Христа. Человек был обречен на вечные мучения, на вечные страдания, находиться в аде. В книге Евреям мы читаем о великих подвигах веры. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее, неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит, говорит апостол Павел, такие утешительные слова тем, кто пережил многие страдания и вышел с победой. И в Откровении мы читаем в 16 главе свидетельство о том, как люди мучаются в вечности, кусают языки свои от страданий, не видя никакого выхода из положения. Дорогие друзья, страдания – это временное явление. Точно как и скорби, они прекратятся. И этот страшный горький плод греха – страдания – когда-то прекратит свое существование навсегда. В этом великое обетование нашего Господа. Дорогой друг, тот, который слушает мою радиопередачу, уже в который раз, может быть, ты слушаешь, и я все обращаюсь одним и тем же словом. Обратись к Господу, пока тебе еще не поздно.
ибо завтрашний день не в твоих руках. А что будет, если ты уподобишься этому богачу, который просил Авраама, чтобы он послал Лазаря? Если Авраам не сделал этого, и этого сделать никто не может, значит, у тебя нет никакой надежды освободиться от вечных будущих страшных страданий. И потому избери жизнь, жизнь в Иисусе Христе. Зачем тебе страдать с дьяволом? Господу нашему, который все сделал,

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Верочка с каким-то листком бумаги в руке вбегает на кухню.
1: Мама, посмотри, что мне тетя Гельми дала.
2: Ну, когда я посмотрю. Рецепт французские булочки. Надо же, настоящие французские.
1: Тетя Гельми так вкусно их испекла. Мне они так понравились, что я попросила рецепт.
2: Ну, правильно.
1: Мама, а можно мне самой их испечь?
2: А ты сумеешь?
1: Да, конечно, сумею.
3: Но это еще неизвестно. Получится, что угодно, только не французские булки.
4: Ну-ну, не бегайте папину дошку, ведь никто мастером не рождается.
2: Да.
3: Я заранее могу сказать, что после такой кулинарки маме придется убирать всю кухню.
1: Ты, Сережа, все равно, как по маме верующий. Даже еще больше.
3: Да, я не поверю, пока не увижу твои булочки. Или даже пока не попробую их.
2: Ну вот видишь, какой наш Сережа. Действительно, пока не докажешь, он не поверит. Ну хорошо, Верочка, можешь попробовать. Давай вместе сначала приготовим все, что тебе нужно будет для выпечки. Хорошо?
1: Ну, давай. Хорошо, давай.
2: Вот, запомни, когда собираешься печь, то всегда нужно прежде всего приготовить все и включить духовку, чтобы она нагрелась.
1: Да, и надо эти рукава поднять.
2: Да, засучи рукава, правильно. Вот так.
1: А плиту я умею уже сама включать. Вот так надо, да?
2: Да, хорошо. Только будь осторожной, хорошо?
1: Хорошо, буду.
2: Ну вот, давай сюда еще муку поставим, и будет... как будто все, что тебе понадобится. Можешь начинать, а я пойду дошивать занавески. Если что непонятно будет, позови меня. Хорошо?
1: Хорошо.
2: Ну, посмотрим, как наш маленький пекарь справится со своим заданием. Получим мы сегодня вечером свежие булочки или нет?
4: Ну, если получим, то это будет настоящим историческим событием нашей семьи.
2: Да.
3: Вот именно. Если получим.
5: Ну, что ты, Сережка, так уж сомневаешься? Да. Верочка ведь уже готовила нам кое-что. И у нее не так уж плохо и получалось.
3: Готовила, но не пекла никогда.
2: Люда в свое время быстро всему научилась. Ей стоило только один раз показать... так она как на лету все подхватывала.
5: Люда, это человек дело.
4: У каждого свой дар.
1: Мама, тесто страшно соленое. Что мне делать?
2: А ты по рецепту соль положила?
1: Да, по рецепту.
2: Тогда добавь немного воды.
1: Хорошо, я добавлю.
2: Много не добавляй, только чуть-чуть.
3: Я не доверяю ей. Нужно бы пойти посмотреть.
2: Нет, Сережа, пусть она сама попытается. Так и научится.
6: Можно только все испортить, если будешь вмешиваться. Да и радости не будет, ты сам все сделал.
4: Ну, конечно, пусть лучше Вера сама все делает.
2: Да.
4: Это лучше будет.
1: Мама, теперь тесто очень жидкое стало.
2: Вот беда. Добавь муки. Там в шкафчике еще есть один пакет.
4: Ну, может быть, стоит все же пойти взглянуть самой?
2: Да нет, не надо. Дадим ей свободу творчества. Посмотрим, что получится у нее. Пусть попробует.
1: У меня так много теста получилось, и все равно оно соленое.
2: А сколько там по рецепту нужно положить соли?
1: Полстакана.
2: Полстакана? Да не может быть, Ирочка, не может быть.
3: Хе-хе-хе, полстакана. Понятно, что не хватит ни воды, ни муки. Настоящая соленая каша. Каша.
1: Но здесь так написано.
2: Ну хорошо, я иду. Милая моя, но здесь же написано только пол столовой ложки. Ты неправильно прочитала. Ну, золотце мое, ну не плачь, не надо расстраиваться. Такое может случиться и с более опытным кондитером. Не надо расстраиваться.
5: Помните, как мама положила соды вместо ванилина?
3: У вас кухарки, они были противные. Я только 2 раза откусил.
2: А гости ничего не сказали. Только переглядывались, я помню.
4: Да, они только смотрели друг на друга.
2: Ну, не могу. Вот была история. Такая ошибка может произойти с кем угодно. Так что, Верочка, не переживай. Давай мы с тобой новое тесто замесим. Хорошо? Теперь ты уже знаешь, в чем твоя ошибка, и сможешь приготовить правильно. Хорошо, Верочка?
1: Да, теперь я смогу.
4: Ну, не плачь. Хорошо. Соль добрая вещь и хорошая приправа. Когда ее не слишком много, конечно.
2: Да. Вот так дети Божьи тоже должны быть в мире. Солью и светом. Написано в Слове Божьем.
3: А если будем слишком солеными, что тогда?
4: О, это тогда убивает уже жизнь других. У нас должна быть соль истины. Если ее нет, то мы ни на что не пригодны в таком случае.
2: Да. Нам поручено, можно сказать, ответственное задание быть среди этого развращенного мира солью истины.
5: Это действительно нелегкое задание.
1: Mm-hmm. Особенно для робких и стеснительных.
2: Да, Людочка, это так.
4: Конечно, невозможно быть солью без полной уверенности в истине. Надо знать истину, чтобы бороться с неправдой. Да не только знать, но покориться надо этой истине.
2: Да, и надо быть уверенным, как апостол Павел. Он твердо сказал, помните, не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой.
4: И только Христос дает нам уверенность в силу быть светом.
2: Это так. Постоянное пребывание Христа в нашем сердце освещает прежде всего нашу собственную жизнь. Наполняет ее радостью, дружелюбием, миром, любовью. А потом все это распространяется и на других, на окружающих нас людей. Как соль.
4: Конечно, ведь тепло и свет привлекают к себе людей. Они начинают интересоваться, откуда этот свет.
5: Но люди, они очень недоверчивые. Они сомневаются в том, что можно познать истину. И вообще считают, что существует много всяких истин.
4: Конечно, в этом мире есть много разных идей, понятий и религий. Но слава Богу, что истина – это не идея какая-то и не религия, из-за которой надо спорить и ругаться.
3: Истина – это личность.
4: Правильно, Сережа, Иисус сказал, я есть путь, и истина, и жизнь.
2: Да, Иисус – это основная, большая истина, абсолютная истина. Но еще в каждой конкретной жизненной ситуации может быть своя маленькая истина, правда. Чудесно, что Иисус через Духа Святого посылает нам необходимую помощь в этих жизненных ситуациях. Он указывает нам, где и как нужно поступать.
5: Всегда говоря, что истина, она проста.
4: Ну, верится, так и есть. Да? Бог сделал все простым и доступным для каждого. Нам ничего не надо заслуживать, только надо принять то, что сделал для нас Христос.
3: Ведь было бы несправедливо, если бы спасение заслуживали, например, силой. Или умом, или деньгами.
1: Вы слабые и не очень умные, все бы погибли.
2: Да, это так. Но слава Богу, что спасение нам дано всем, таким, как мы есть. И это не наша заслуга, а заслуга только Иисуса Христа.
4: Еще ведь сказано, что на этом пути спасения даже неопытный не заблудится.
2: Да, слава Господу.
4: Он доступен как мудрым и разумным, так и маленьким детям.
2: Да, Господь позаботился о каждом из нас. Ну, Верочка, как у тебя дела?
1: Хорошо, теперь тесто вкусное получилось.
2: Ну-ка, дай я попробую. Очень вкусное, хорошее. Вот такое оно и должно быть. Вот так.
3: Но, Вера, если твои булки получится, то в следующий раз я тебе сам буду помогать.
2: Вот, видишь, и помощь сразу.
4: О, это уже будет настоящим чудом.
2: Да.

маленькая Вера положила целых полстакана соли в булочное тесто. И, конечно, тесто получилось соленое. Но не беда. Это была Верина первая попытка. В следующий раз она уже сумеет сделать хорошее тесто. Соль – хорошая приправа. Кроме того, что соль имеет охраняющее и очищающее действие, она придает также приятный вкус еде, когда она используется в правильном количестве. Дети Божьи должны быть в этом мире светом и солью, подметила Ирина Сергеевна. Определение «дети Божьи» для вас, если вы раньше не сталкивались с этими вопросами, непонятно. Что это за дети Божьи и в каком смысле они могут быть солью? Позвольте коротко объяснить. Дети Божьи или дитя Божие – это человек, который верит в Бога и живет согласно своей вере и согласно Библии. Верующий является солью в своей окружности, когда от него отражается святость и чистота. Быть чистым – это значит, что наша жизнь не включает в себя ничего нечистого. Дух времени, в котором мы живем, старается понизить уровень честности и морали. Верующий поддерживает высокий стандарт чистоты в речи, в поведении и мыслях. Нечистота или грех – это как воспаление. Верующий должен противостоять нечистоте, препятствовать ее распространению и уничтожать ее. Когда верующий выступает против греха в своей окружности, он является той солью, о которой говорит Библия, где он живет. Самое обычное употребление соли – это использование ее в качестве приправы. Соль усиливает вкусовые качества самого блюда. Добавь немного соли в борщ или в уху, и она становится заметно вкуснее, чем была без соли. Вера в Бога имеет такое же действие. Христос для человеческой жизни, что соль для пищи. Он дает вкус всей жизни. Исключи Иисуса Христа и Его влияние из своей жизни, и жизнь останется без цели и смысла. Христианство дает жизни человека вкус, значение. Оно дает смысл и направление. Ирина Сергеевна сказала, что христианин в этом мире является не только солью, но и светом. В юности, когда я еще жил дома с родителями, во время своих летних каникул я работал на море, на корабле моего отца. Помогая отцу, я зарабатывал себе немного денег на зиму. С того времени, проведенного на море, я живо помню, какие опасности включало в себя плавание по морю. Сколько неожиданных опасных ситуаций оно порождало. Да, сколько уже людей погибло из-за того, что корабль наехал на неподмеченный на картах подводный камень или риф, или от пожара, вспыхнувшего на корабле. Возможно, самые трагические – те кораблекрушения, которые происходят из-за того, что штурман или капитан не могли увидеть маяка. В таких случаях капитан ошибочно направлял корабль непосредственно в самое опасное гибельное место. 20 января 1906 года корабль «Валенсия» со 154 пассажирами отправился в путь из Сан-Франциско к Ванкуверу под командованием капитана Джонсона. Спустя два дня корабль должен был находиться уже недалеко от своей цели. Он был в пути уже 54 часа, и из опыта капитан Джонсон знал, что маяк у Матила уже должен был быть виден. Капитаном овладело беспокойство за пассажиров. Никакого маяка или звуковой сирены не было видно и слышно. Спустя 6 часов корабль сильно ударился о подводный камень и остановился, как вкопанный. Корпус корабля был проломлен, и корабль наполнился водой быстрее,
чем насосы успели ее выкачать. В результате 117 душ утонули в ледяной глубине моря. 117 душ погибли только потому, что свет одного маяка не был виден. Христианин является маяком в этом бушующем житейском море. В темноте безнравственности, безнадежности и отчаяния свет Христа светит, пронизывая темноту и давая ясный сигнал. Здесь безопасность и защита. В конце своей жизни, плывущий по этому житейскому морю и отказавшийся от Христа, потерпит страшное кораблекрушение. Христос сказал: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Библия говорит, что человек, не знающий Бога, плывет в темноте, окруженный опасными рифами греха. Христос сказал: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Одно назначение света — это освещать дорогу, облегчать путь человеку. Второе его назначение — это предупреждать об опасности. Поэтому и построены маяки на берегах морей. Если маяк важен для моряка, то сколько раз важнее Христос для каждого человека. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей, восклицает псалмопевец Давид. Слово Божье не только помогает самому верующему избежать греха, но свет Слова Божьего отражается от верующего, освещая таким образом путь другим и предупреждая их об опасности. Свет способствует тому, что человек видит все таким, как оно есть на самом деле. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, говорит Библия. Когда Слово Божие проникает в нас, нам открывается наша греховность и нужда в перемене. Думаете ли вы, что капитан корабля «Валенсия» по своей воле специально направил судно с пассажирами в погибель? Никто целенаправленно не уничтожает своей жизни. Я до сих пор не встретил ни одного алкоголика или наркомана, который сказал бы, что цель его жизни — уничтожить свою жизнь. И до сих пор не встретил также ни одной молодой брачной пары, которая сказала бы сразу после бракосочетания, что наша цель — уничтожить этот брачный союз своей неверностью и грехом. Все, потерпевшие крушение на своем жизненном пути, поддались обману сатаны, врага души. Они поверили лжи. Это не так уж важно, куда ты смотришь, что ты слушаешь, что делаешь. Только чуть-чуть, только немного запретного. В этом нет ничего страшного. Только полстаканчика вина и так далее. Итак, без просвещающего и предостерегающего Слова Божия человек верит этой лжи, которая исходит прямо из ада. И когда человек проснется от греховного сна, он уже в узах, нерушимых узах греха, бутылки, укола, ненасытной похоти. Его семейная жизнь уже на рифе
и терпит кораблекрушение, от которого нет спасения, если только всемогущий Бог в своей милости не совершит чудо. Библия говорит, что Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос — твое спасение. Он тот маяк, который освещает твою душу и показывает тебе твою греховность и нужду в нем. Возможно, ты сегодня в этот час блуждаешь безнадежно в темноте. Твоя жизнь как челн, который волны бушующего житейского моря бросают когда куда. Ты давно потерял контроль над собой, и теперь в страхе только ждешь, чем это все кончится, а какой камень твоя жизнь, ударившись окончательно, разобьется. Моя весть тебе, мой дорогой друг, такая. Дай Иисусу Христу руль своей жизни, дай сейчас. Открой свое сердце Ему в молитве и впусти Его как высший авторитет в свою жизнь, и Он войдет, возьмет руль в свои руки и направит тебя к тихим водам. И ты можешь сказать, как сказал псалмопевец: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Иисус Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». Христос — твой путь к освобождению от уз греха. Он — твой путь к вечной жизни. Он — тот, в ком ты больше всего и всех нуждаешься в своей жизни. Склонимся для молитвы. Дорогой Отец наш Небесный, ты видишь жизненные обстоятельства моего слушателя. Ты знаешь его или ее отчаяние, безнадежность, тьму. Ты послал Иисуса, чтобы Иисус уничтожил силу сатаны, разбил все цепи греха. Я прошу, Отец, чтобы ты в этот час, когда сердце моего слушателя открыто пред тобою, чтобы ты совершил чудо освобождения в его душе. Соверши чудо возрождения, так, чтобы все старое, грешное и недоброе прошло, и чтобы чистое и новое пришло на место в его сердце. Дай этому моему другу силу жить в послушании твоему святому слову и прославлять тебя там, где он находится. Я прошу это во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего. Аминь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание. Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Виктория Фаст. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Послушание веры» из его книги «12 проповедей о послушании». На текст из послания апостола Павла к евреям 11 главы 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Текст проповеди читает Виталий Кривер.
2: Мне хотелось бы обратить внимание на слова из прочитанного нами стиха «Верою Авраам повиновался». Каким благословением было бы для каждого из нас послушание? Открой нам, Святой Дух, его значение. Если бы только мы могли бы быть совершенны в нем, то как возродился бы дух наш? Если бы мир подчинился Богу, то небеса спустились бы на землю. Совершенное послушание Всевышнему означало бы любовь людей друг к другу, справедливость для всех сословий, а также мир во всем мире. Плотские желания несут в себе зависть, преступные намерения и войны. Но желание Бога нести любовь, радость, покой и счастье. Послушание – это то, о чем нам следует молить Бога. Послушание для себя и для других. Несмотря на то, что нам приходилось оплакивать свое непослушание, сегодня мы с радостью служим Богу. Желанием нашего сердца является желание исполнять волю Творца во всем. Кое-кто из неучей предполагает, что учение об оправдании верой противоречит учению о добрых делах и ставит под сомнение необходимость послушания. Гнусное заблуждение. Мы проповедуем послушание веры. Вера является источником послушания, его основой. Люди не будут повиноваться Богу до тех пор, пока не уверуют в Него. Мы проповедуем веру, чтобы привести людей к повиновению. Не уверовать значит ослушаться. Практическое повинование начинается с повиновения духа, ума и сердца. Вера – это утренняя звезда повиновения. Если мы хотим трудиться на Господней ниве, то нам следует поверить во Христа, которого послал нам хозяин нивы. Братья, мы не ставим послушание на второе место, как предполагают некоторые. Мы рассматриваем его как само спасение. Спаситель умер ради нашего освящения и послушания. Он пролил свою кровь для того, чтобы омыть нас от мертвых дел и, омыв, соделать омытых рьяными деятелями добрых дел. Именно для этого Он и избрал нас. Он призвал нас к святости. Нам ничего не известно о призвании ко греху. Бог призвал нас конкретно к святости. Послушание – объект для работы благодати в сердцах избранных и призванных. Таковы и должны стать послушными детьми, преобразующимися в образ Сына, в котором благоволение Отца. Послушание, пришедшее от веры, имеет благородные корни. Повиновение раба вряд ли более значимо, чем повиновение хорошо выдрессированной лошади или собаки, поскольку за таким повиновением стоит кнут. Мы же говорим о послушании не из-за страха, а по повелению сердца. Если человек послушен, потому что у него нет выбора, то его послушание не является благородным послушанием, источником которого является внутренний порыв, а не внешнее принуждение. Оно основано на трезвом рассуждении и желании сердца. С одной стороны, человек понимает, что он должен повиноваться своему Искупителю, Отцу и Богу, но, с другой стороны, его понуждает так поступать любовь Христа. Рождается осознанная необходимость, то есть свободное послушание. Чувство долга и осознание необходимости, а также побуждение возрожденного сердца производят совершенное послушание, необходимое для освященной души. Посему такое послушание не ослабевает во время испытаний и не разрушается во время гонений. У жизни нет средств, которыми она могла бы отвернуть добрую душу от ее желания повиноваться Богу. Казалось бы, такие средства есть у смерти, но это не так. Смерть приводит душу к высшей форме повиновения, при которой ослушание, в принципе, быть не может. После смерти послушание становится столь же полным, как и блаженным. Да, на небесах мы будем видеть лицо нашего Бога и будем служить Ему в Его храме день и ночь. А пока от нашего сегодняшнего послушания зависит, сколь близко мы окажемся к престолу благодати завтра. Пусть же Святой Дух производит в нас веру, чтобы мы, как Авраам, этой верой могли повиноваться Богу. Я проповедую вам послушание, причем абсолютное послушание, но при этом я проповедую послушание не раба, а сына. Я проповедую повиновение любви, а не страха, веры, а не ужаса. Я постараюсь убедить вас, насколько мне поможет Бог, повиноваться через возрастание в вере, которой повиновался Авраам. Всякий раз, повинуясь, праотец верных проявляет акт веры. Вы и я, являя послушание, тоже всякий раз будем являть акт веры. Приемлемое для Бога послушание не может исходить из неверующего сердца. Оно всегда бывает побуждаемо Духом Святым через веру истине, благодатью Божьей. Если кто-либо из вас отказывается повиноваться Богу, то лучшим средством от неповиновения является доверие Богу. Нельзя стать Божьим послушником ни притворством, ни своим собственными силами. Единственный путь — это путь благодати через веру Господу Иисусу Христу, который есть дар Божий для нас и наше освящение. Мы принимаем Господа Иисуса Христа верой, и Он учит нас послушанию. Чем крепче наша вера, тем более мы Ему повинуемся. Я бы даже сказал, что повиновение естественным образом вытекает из веры. Чтобы сделать нашим размышления о послушании более полезными, остановимся на трех вопросах. Во-первых, что это за вера, которая ведет к послушанию? Во-вторых, что это за послушание, к которому приводит вера? И в-третьих, что это за жизнь, к которой ведут послушание и вера? Я постараюсь быть кратким при объяснении каждого из этих пунктов настолько, насколько это возможно, и пусть Дух Святой поможет нашему просвещению. Итак, что это за вера, которая ведет к послушанию? Во-первых, это вера в Бога, имеющего право требовать от нас послушания. Возлюбленные в Господе, вам доподлинно известно, что Бог вседержавен, что Его желание — закон для вас. Вы чувствуете, что Бог, будучи вашим Творцом, Хранителем и Искупителем, достоин послушания. Вы также согласны с тем, что не принадлежите сами себе, но вы куплены за очень высокую цену. Господь имеет неоспоримое право на вас. Он вправе требовать от вас более ревностного послушания, чем от ангелов, за которых, несмотря на то, что они также творения Божьи, Господь не проливал крови. Господь имеет право на каждый ваш вздох, на каждую вашу мысль, на все, чем вы живете. Мы верим в Яхве, как в истинного законотворца, как в достойнейшего правителя. И все это благодаря вере. Взращивайте это чувство. Бог — Отче наш, но Отче, сущий на небесах. Он снисходительно приблизился к нам, но это не значит, что Он один из нас. Бог — Царь царей. Его желание не должно подвергаться сомнению, а слово — Его закон. Не станем подвергать сомнению Его верховное право устанавливать то, что Ему угодно, но будем стремиться исполнять Его установления. Поскольку мы имеем веру в Господа господствующих, то с данью уважения скажем: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Во-вторых, это вера в справедливость всего, что Бог говорит или делает. Я надеюсь, возлюбленные, что вы не воспринимаете вседержавность Бога как тиранию и не думаете, что Бог мог или сможет совершить что-либо неблаговидное. Кроме этого, мы не можем допустить мысли, что Слово Божие ошибается в чем-либо. Мы не подвергаем сомнению исторические факты, описанные в Библии, равно как и научные. Если Господь есть Бог, то Он не ошибается ни в чем. Братья, Яхве никогда не ошибается ни в своих делах, ни в словах. Если вам кажется, что закон требует слишком много или слишком мало, то вы заблуждаетесь. Закон требует ровно столько, сколько необходимо. Слова Божии подобны чистейшему золоту, аккуратно взвешенному. Ни одним из них нельзя пренебречь. Часто люди говорят: «А, это мелочи». Но в Слове Божьем нет мелочей, в нем нет ничего незначительного. Каждое слово, предписание, запрета или наставление должно восприниматься во всей его полноте. О повелениях Божьих нельзя размышлять. Сделать, не сделать — такой подход недопустим. Бог повелевает, мы повинуемся. Пусть дух послушания, вселившись в нас, укажет нам на незыблемость Слова Божия. Примем его истинность всем своим естеством.
0: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Послушание веры» из его книги «12 проповедей о послушании» на текст из послания апостола Павла к евреям 11 главы 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет».
2: Мы должны верить в Божий призыв повиноваться. Авраам вышел из дома отца своего, зная, что независимо от того, что Бог сказал другим, Он сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Авраама мало волновало то, что, возможно, Бог сказал халдеям и членам других семей. Для него важно было то, что Бог сказал именно ему. Если бы мы только стали серьезнее относиться к Божьим повелениям, касающихся лично нас. Очень легко Богу предложить чье-то, а не свое повиновение. Иногда нам кажется, что, обсуждая неповиновение соседей или сетуя на их нежелание смириться под крепкую руку Божью, мы служим этим Богу. Действительно, кто из нас не замечает их ошибок? Но мы должны приложить все усилия, чтобы стать более послушными, чем они. Давайте же обратим наши взоры внутрь себя самих. Что толку ухаживать за чужим виноградником, когда свой в запустении? Каждый должен спросить Бога: «Что мне делать, Господи?» Мы его избранные, искупленные из людей, призванные от остального человечества, должны чувствовать, что если никакие другие уши не слышат божественного призыва, наши уши должны слышать его. И если никакое другое сердце не повинуется, наше радуется, что может повиноваться. Мы привязаны к рогам жертвенника. Благодарность не позволяет нам не служить Иисусу. Мы должны быть послушными тому, кто был послушен до смерти крестной. К свободе мы призваны, а потому свободно подчиняемся Его воле. Наслаждаться им — блаженство. Блажен, покорившийся Ему, особенно если повиновение становится неотъемлемой частью естества человека. Это должно произойти с каждым омытым кровью Агнца. Другие должны повиноваться, но мы должны следить прежде всего за своим собственным повиновением и содержать в порядке свое имение. Повиновение вытекает из веры, которая является главным ее двигателем. Поистине царской верой является та, которая порождает повиновение. Истинный верующий верит в Бога вне зависимости от того, во что он еще верит. Такой может сказать: «Прав Господь, а не человек». Его вера в Бога стала венцом всех остальных верований. Как золото соотносится с другими металлами, так вера в Бога соотносится со всеми остальными верованиями. Для подлинного верующего вечное настолько выше приходящего, насколько небеса выше земли. Вечное течет, подобно водам потопа во времена Ноя, покрывая вершины холмов. Для верующего истина, в которой хоть краешком отражается слава Божья, превыше всего. Но если в чем-то, пусть даже очень привлекательном, Бог не присутствует, то Его это что-то вряд ли заинтересует. Вера должна быть превыше всего. Иначе она не станет движителем повиновения. Главной мыслью верующего должна быть следующая: как я могу угодить Богу? Его основным желанием — желание исполнять волю Божию или стремиться к этому, и если появится такая возможность, он непременно воспользуется ею. Его молитвой будет следующая: «Очисти меня от шлака непослушания, а для этого используй твою печь по своему усмотрению». Он не выбирает богатство, положение или собственную славу, а лишь то, что может прославить Бога. Повиновение для него стало столь же естественным, сколь эгоизм естественен для невозрожденного человека. Он вопиет к Богу: «По твоему повелению я стою или иду, твое желание — мое желание». Твое благоволение — мое благоволение, твой закон — моя любовь. Бог дарует нам высшую, всепреодолевающую веру, именно такую, какую необходимо иметь, чтобы быть послушным Богу. Мы должны верить, что Бог обладает правом управлять, верить в справедливость Его заповедей, верить в личную обязанность повиноваться и верить, что повеления Божии являются основными принципами нашего бытия. С этой верой избранных Божьих мы поймем цель избрания. Мы должны быть святы и непорочны перед возлюбившим. Дорогой друг, обладаешь ли ты такой верой? Нет, я обращусь не к тебе, а спрошу себя самого. Обладаю ли я верой, чтобы повиноваться Богу? Ибо повиновение, если это то повиновение, о котором мы говорим, есть вера в действии, вера, идущая с Богом, или, скажу я, идущая пред Богом в землю живущих. Если наша вера стремится к слушанию, к осуждению других и оправданию себя, то эта вера — вера лицемера. Если она тянется к здравому учению и готова сокрушить головы тех, кто верит не так, но все же не имеет плодов повиновения, это вера псов, возвращающихся на свою блевотину. Но вера, заставляющая нас повиноваться, является именно той, которая отмечает детей Божьих. Лучше иметь веру, которая повинуется, чем ту, которая перемещает горы. Я предпочитаю обладать повинующейся верой, нежели той, которая приносит много жертв и благоухания. Лучше повиноваться Богу, чем управлять империей, ибо наивысшее проявление власти — это власть над собой, которая повелевает подчиниться Всевышнему. Все дело в вере. Верою Авраам повиновался. И мы с вами можем повиноваться лишь верою. Теперь перейдем ко второму вопросу. Что это за послушание, к которому приводит вера? Обратимся к нашему стиху. Подлинная вера в Бога побуждает к немедленному повиновению. Верой Авраам, когда его призвали, повиновался. Ответ Авраама не замедлил ждать. Отложенное в долгий ящик повиновение повиновением не является. Хотелось бы, чтобы христиане, любящие все откладывать на потом, задумались об этом. Продолжать откладывать значит продолжать грешить. Если я не повинуюсь божественному повелению, я грешу, и каждое мгновение промедления умножает грех. Это серьезный вопрос. Если мне надлежит что-то сделать, я обязан это сделать, не делая, я совершаю грех. И грех мой будет увеличиваться до тех пор, пока я не сделаю надлежащее. Пренебрежение Божьими указаниями в течение многих лет может привести к печальным последствиям. Отказываться сделать что-либо однократно — это зло. Но упорствовать в отказе — зло несравненно больше. Я помню человека, пришедшего просить совершить над ним обряд крещения. Так вот, он сказал мне, что верует в Господа Иисуса Христа вот уже 40 лет. И в это время он слышал библейский призыв креститься. Я был очень огорчен, узнав об этом, и предложил ему креститься незамедлительно. Это было в деревне, и он сказал, что у них нет баптистерия. Я предложил идти с ним в ручей и крестить его там, но он возразил: «Нет, что вы, не надо торопиться!» Это случай преднамеренного неповиновения Богу, и несчастный сопротивлялся Богу в течение стольких же лет, в течение скольких евреи путешествовали по пустыне, хотя от него не требовалось ничего сверхъестественного. Давид говорит: «Спешил и не медлил соблюдать заповеди твои». Я привел этот случай как типичный пример. Существует сотни духовных, моральных, домашних, деловых и религиозных обязанностей, которыми мы пренебрегаем. Многие думают, что Бог подождет. Но как бы вы отреагировали на то, что ваш ребенок на повеление сделать что-то сказал бы, что сделает это завтра? Полагаю, что вы показали бы ему его завтра так, что он надолго бы запомнил. Ваш голос стал бы суров, а дитя поспешило бы все немедленно исполнить. Но если бы оно сказало, услышав суровый голос: «Ладно, через час», то вы бы восприняли это как неслыханную наглость. Повиновение — это немедленно, а если нет, то нет и повиновения. Промедление — это противление, хоть и пассивное, но все же промедление. Если вы верите в Бога живого, то вы не станете откладывать, а будете столь же поспешны, как поспешно в выполнении поручений горничная, не желающая потерять место. Вам не понадобится кнут и шпора. Любовь сделает для вас больше, чем принуждение для рабов. У вас вырастут крылья, чтобы ускорить ваше продвижение по пути повиновения. Ныне,

то он заблуждается. Молю Господа, чтобы вы приняли это во внимание и тщательно исполняли Божие повеления полностью. Ошибка великого патриарха была исправлена, поскольку мы читаем, что Авраам, когда его призвали, повиновался призыву. Мы должны повиноваться точно так же. То, что Бог повелевает сделать, мы должны сделать, но сделать именно это, не пытаться улучшить послушание своим изобретением. Очень часто люди пытаются дать Богу вместо просимого что-то еще. Бог говорит: «Сын мой, дай мне твое сердце». А сын предлагает ему ритуал. Бог просит его повиновения, а получает поклонение. Он просит верить и любить. Ему предлагают курение ладана. Человек готов отдать все, кроме самого главного — повиновения. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Если Бог дал вам истинную веру, вы будете стремиться в точности исполнить Его повеление. Следите за мелочами. Внимание к ним — прекрасная особенность послушания. В мелочах точнее отражается сущность повинующегося. Немногие смеют пренебречь глобальным, а мелочи для них пустяк. Это не свидетельствует о здоровой вере.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Послушание веры» из книги Чарльза Сперджена «12 проповедей о послушании». На текст из послания апостола Павла к евреям 11 главы 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Если вы только не гений, то вам наверняка приходилось испытывать разочарование от неспособности разобраться в каком-то сложном вопросе, почувствовать, что, как говорится, орешек не по зубам. Герой нашего рассказа страдал от этого все школьные годы. Но что поделаешь? Диагноз был неутешителен – неспособность к обучению. И тем не менее, ему удалось понять одну, но очень важную вещь, которая остается недоступной многим нормальным людям. И когда это случилось, то его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Подождите, внизу. Я лежу, куда ты идти?
1: Хватит разговаривать и ложитесь в постель.
0: Подождите, я только хотел... Я хотел представиться и сказать ребятам, как я смогу помочь им в жизни.
1: Но сейчас полночь, они все спят.
0: Но я хочу им сообщить нечто очень важное.
1: Замолчите!
0: Это...
1: Новенький не может угомониться, а?
2: Вкали ему аминозина, он буйный.
1: Да нет, просто бредит. Но если не успокоится, разбудит всю палату.
2: Смотри, опять встал. Я вижу, без укола здесь не обойдешься.
0: Ну, пожалуйста.
1: Надо будет его связать.
0: Пожалуйста, не надо. Понимаете, я получил знамение от Господа, понимаете?
2: Связывай.
1: Давай, связывай.
0: Что вы делаете? Вы же делаете мне больно. Зачем вы это делаете? Зачем?
1: Сам виноват. Мы тебя предупреждали.
3: Героя нашего рассказа поместили в психиатрическую больницу. Всю свою жизнь он прожил в Нью-Йорке. Его предки, евреи, выходцы из Восточной Европы, переселились в Америку в конце XIX века в надежде на лучшее будущее для своих детей. Сейчас, в цикле передач «Освобожденные», вы услышите правдивую историю о жизни Алана Кэри.
4: У моих родителей долго не было детей, прежде чем я появился на свет. Еще через 3 года родилась сестра. Нас обоих очень любили. Однако наше детство омрачали серьезные проблемы, связанные со здоровьем. У сестренки обнаружился врожденный порок сердца. Ей пришлось перенести операцию. А у меня, когда я пошел в школу, выявили неспособность к обучению.
5: Эбби?
6: Да.
5: Учительница Алана говорит, что он не может читать.
6: Он еще совсем маленький, Рэй.
5: Она говорит, что наш сын очень медлителен. Он не успевает за остальными ребятами. Его даже хотят перевести в класс для отстающих.
6: Очень жаль.
5: Может, нам найти репетитора?
6: Конечно. Мы должны помочь мальчику. Без умения читать сегодня не проживешь.
5: Все это так странно. Откуда взялись эти проблемы? Я всегда любила читать и не поступила в колледж только потому, что у нас не было денег. Как я надеялась, что Алан сможет получить диплом о высшем образовании. Но теперь все под вопросом.
6: Не переживай, Рэй. Алан подрастет и все образуется, вот увидишь.
5: Надеюсь, что так и будет. Осенью он идет в еврейскую школу. Не будут ли там проблемы?
4: Иврит тоже оказался для меня слишком твердым орешком. Явно не по зубам. Чего бы я только не дал, лишь бы не идти на эти уроки. Я чувствовал себя совершенно беспомощным. Папа не мог поддержать меня. Он сам страдал от постоянных приступов депрессии. Приближался бар-мицвах. И на душе у меня... становилось все мрачнее.
5: Чего ты такой грустный, Алан?
7: Я не смогу написать это сочинение, мама.
5: Я помогу тебе.
7: Но мне нужно сдавать иврит. Зачем мне вообще сдался этот бар-мицвах?
5: Мы все прошли через это, Алан. Каждый мальчик в нашей семье получил бар-мицвах. И у тебя будет так же.
7: Как мне все это надоело.
5: Ну иначе ты опозоришь всех нас. Речь идет о чести нашего рода.
7: Раввин хочет давать мне частные уроки иврита.
5: Ну и прекрасно.
7: Это просто кошмар. Я не понимаю ни одного слова из тех, что он говорит на иврите. Я лишь запоминаю их на слух.
5: Ничего. В конце концов, у тебя все получится.
7: Да меня уже воротят от этих уроков, мама. Как ты это не понимаешь?
4: После того, как я получил свой бар-мицвах, я уже редко бывал в синагоге. В то время депрессивное состояние отца настолько обострилось, что однажды, когда я был в школе, его забрали в больницу.
5: Алан, мне пришлось положить папу в больницу для ветеранов войны.
7: Но почему, мам?
5: У него ужасная депрессия. Война калечит людей. Это страшная вещь.
7: А для чего он пошел на войну?
5: Папа считал это своим долгом. несмотря что мог остаться дома из-за плохого слуха.
7: Он был очень храбрым. Не каждому солдату дают столько орденов и медалей.
5: Папе очень повезло, что он остался в живых. Многие из его товарищей не вернулись на родину, погибли на фронте.
7: Да, отец рассказывал, как в одной из атак пулеметный огонь так и косил бежавших впереди и позади него ребят. Немногие тогда уцелели.
5: Да, все это происходило на его глазах. Эти ужасы до сих пор не оставляют его в покое, не дают радоваться жизни.
7: Мама, что же мы теперь будем делать?
5: Успокойся, Алан. Поживем пока на мою зарплату, а папа скоро вылечится, и мы снова будем вместе.
4: Отца выписали из больницы только через полгода. Но и после этого у него то и дело случались резкие перемены настроения. Мама тоже часто болела, и ей не раз приходилось ложиться в больницу. А когда я пошел в 8-й класс, ей сделали серьезную операцию. Я очень скучал без нее и чувствовал себя совершенно потерянным. Учеба мне по-прежнему давалась с большим трудом, несмотря на то, что я дополнительно занимался с репетитором. Но всему приходит конец. Кончились и мои мучения. В 67-м году я получил аттестат о среднем образовании.
6: Теперь, Алан, настало время подумать и о работе.
5: Нет, Аби, он будет поступать в колледж.
4: Ты думаешь, у меня это получится, мама?
5: Если ты не поступишь, то тебя заберут в армию и пошлют во Вьетнам.
6: Ну и что? Я тоже был солдатом.
5: То была совсем другая война, Аби. Нашим парням нечего делать во Вьетнаме. Я не хочу, чтобы моего ребенка убили в этой бессмысленной войне.
4: Но кто же меня возьмет? С такими оценками.
5: Ничего, мы найдем место, где ты сможешь учиться, лишь бы тебя не забрали в армию.
4: Осенью 67-го года, в самый разгар антивоенных выступлений, я поступил в Лонг-Айлендский университет на отделение со специальной облегченной программой. Еще в старших классах школы я увлекся фотографией и благодаря этому смог работать фотографом в университетской газете. Но, в общем, я не чувствовал особого смысла в своей жизни, кроме как уберегаться от службы в армии. А в декабре я впал в такую глубокую депрессию, что вынужден был обратиться к врачу. И мне посоветовали сеансы психотерапии.
8: Расскажи мне о себе, Алан. Как у тебя дела? Как ты себя чувствуешь?
4: Мне очень плохо. Сильная слабость. Иногда я даже не могу утром подняться с постели. Мне ничего не интересно. Все вокруг кажется таким пустым, бессмысленным.
8: Как ты думаешь, из-за чего у тебя такое настроение?
4: Не знаю. Так, из-за всего.
8: А поконкретнее?
4: Ну, у меня никогда не было близких друзей. Я всегда и во всем был последним. Я был очень неловок, и когда мы в школе на уроках физкультуры играли в футбол, надо мной смеялись все, кому не лень.
8: Были ли у тебя еще проблемы, кроме физической неловкости?
4: Да. Мне всегда, с самого начала, тяжело давалась учеба. Учителя меня считали лентяем и тугодумом.
8: Скажи, а как относились к этому твои родители?
4: Ну, мама говорила, что с возрастом это пройдет. Но это не проходило. Да для меня сейчас учеба — это сущий ад. Но я должен оставаться в университете, чтобы не попасть в армию и во Вьетнам.
8: А что думают по этому поводу родители?
4: Это была мамина идея насчет армии. А что думает папа, я не знаю. Ему хватает своих проблем. Знаете, он потерял здоровье еще на прошлой войне.
8: А что с ним?
4: Он страдает от приступов депрессии. Иногда себя папа чувствует нормально, бывает, что даже шутит. А временами ему так плохо, что он почти ни с кем не разговаривает и не в состоянии ходить на работу. Доктор, может быть, мне это передалось от него по наследству?
8: Не волнуйся, Алан. У тебя это возрастное, и скоро, при правильном лечении, пройдет.
4: В течение следующих 2 лет я продолжал учиться в университете и ходил на приемы к психотерапевту. Когда мне исполнилось 20, у меня впервые появилась девушка. Ради того, чтобы просто быть рядом с нею, я целыми днями пропадал в университете. Моим родителям это не очень-то нравилось, ведь девушка была не еврейкой. Однако, все закончилось тем, что родители девушки не разрешили ей вообще продолжать учебу. И следующей осенью в Нью-Йорк она уже не вернулась.
8: Алан, скажи, пожалуйста, какие чувства ты испытывал, узнав, что больше не увидишь свою подругу?
4: Мне было очень больно, но я ничего не могу изменить. Уверен, что мама просто счастлива. Знаете, думаю, ее не очень обрадует известие о том, что я брошу университет.
8: Так ты...
4: Да, я ухожу.
8: И чем же ты собираешься заниматься дальше?
4: Хочу где-то устроиться, подзаработать немного денег. Я уже подал заявление о приеме на работу водителем такси. Ну, кроме этого, буду фотографировать. Почти год я проработал водителем такси. Но маму положили в больницу. И чтобы иметь возможность больше проводить времени с ней, навещая ее в больнице, я уволился с работы. 12 ноября 70-го года мамы не стало. Папа, стараясь не терять присутствие духа, занялся организацией похорон. Я же впал в полное оцепенение. Психотерапевт, у которого я лечился, пытался хоть как-то меня утешить. Зачем нужны такие страдания? Зачем мама должна была умереть?
8: Это вопросы, на которые трудно найти ответ, Алан.
4: Знаете, как принято после похорон. Приходят люди, что-то говорят, ищут слова утешения, но какой в этом смысл? Ведь человека не вернуть словами. Ее уже нет.
8: Ты... Был вместе со всеми?
4: Нет. Я оставался у себя в комнате. Один. Как я буду дальше жить без мамы? Она же всегда была рядом. Я все больше и больше замыкался в себе. Я был полностью поглощен собственными переживаниями. Горечь утраты душила меня. И я не видел ничего вокруг. Не замечал страданий сестры, отца. Мне становилось хуже. Чтобы как-то расслабиться, я начал курить марихуану. И тут еще на мою голову пришла повестка в военкомат.
8: Когда вы должны явиться на сбор?
4: На следующей неделе.
8: Вас это сильно беспокоит?
4: Ну еще бы, доктор, мне нельзя идти в армию. Доктор, я прошу вас... Не могли бы вы предоставить справку, чтобы меня освободили от службы?
8: Конечно, Алан.
4: Я пока ничего не говорил отцу.
8: Вы боитесь, что он будет против?
4: Нет. Ну, просто он... Ему сейчас очень плохо, понимаете? Папа почти ни с кем не разговаривает. Я все же явился на военную базу в Бруклине. Но на медосмотре у меня обнаружили высокое давление, и проблема разрешилась сама собой. Неожиданно у меня оказалось
0: куча свободного времени. Я стал гулять, снова занялся фотографией. Вот тогда я и познакомился с Джуди. Мы встречались с ней несколько месяцев. Она даже представила меня своим родителям.
9: Ну, как тебе мои родители?
0: О, они мне очень понравились. Такие славные люди.
9: Признаюсь, ты тоже произвел на них приятное впечатление, Алан.
0: Спасибо. Но я должен тебе сказать, Джуди. Понимаешь, между нами не может быть ничего серьезного.
9: Но почему? Мне с тобой очень хорошо, Алан. И у нас столько общих интересов.
0: Но у меня нет никакой специальности, чтобы нормально зарабатывать. А перспектива всю жизнь крутить баранку меня как-то не вдохновляет.
9: Разве ты не собираешься заканчивать университет?
0: Нет.
9: Алан, ну ты бы мог работать фотографом.
0: Я не профессионал. Я пытался устроиться в нескольких фирмах, но нигде не прошел по конкурсу.
9: Не знаю. Ну, в конце концов, я смогу обойтись немногим.
0: Знаешь, Джуди, наверное, я никогда не женюсь. Мне кажется, что я обречен на одиночество. Джуди была очень расстроена, но не пыталась меня переубеждать. И мы остались с ней просто хорошими друзьями. Постепенно я начал курить все больше и больше марихуаны. Я ощущал небывалый прилив сил. После стольких месяцев и лет бесконечных депрессий я прямо-таки кайфовал. Но одним февральским утром со мной случилось нечто совершенно необычайное. Джуди! Джуди! Слушай, послушай меня. Я сегодня утром, со мной случилось что-то невероятное. Ты знаешь, в отличие от остальных дней, я поднялся очень рано и случайно выглянул из окна. И ты представляешь, я увидел в небе яркую звезду. И вдруг я услышал голос. Голос, который сказал мне: «Алан, ты пережил столько бед и страданий не случайно. Даже смерть твоей матери была необходима. Все прошлое должно было подготовить тебя к великой миссии. Ты брат Иисуса».
9: Иисуса?
0: Да! Джуди, разве это не удивительно? Ты знаешь, когда до меня дошел смысл услышанного, у меня из глаз потекли слезы.
9: Ты никогда прежде не говорил об Иисусе, Алан.
0: Знаю, но это знамение свыше, правда? Даже у нас в доме никогда даже и не упоминалось имя Христа.
9: Ну и как ты думаешь, к чему это?
0: Я еще точно ничего не знаю, но у меня в голове столько новых и интересных мыслей. Я общаюсь с людьми, которых раньше никогда не видел. И вообще, я не видел много лет, но мне кажется, что я стал другим человеком.
9: Да, ты прав.
0: Сегодня утром я пошел в свою школу и рассказал о своей миссии.
9: Какой еще миссии?
0: Помочь миру. Я встретил своего бывшего учителя, и он мне пожаловался, что уже много лет себя плохо чувствует. Я ответил ему, что отныне ему станет лучше. Станет лучше. И ты понимаешь? Джуди, ты понимаешь, у меня открылись сверхъестественные способности.
9: Нет, Алан, я ничего не понимаю. С тобой что-то происходит, но я не понимаю, что. Может, ты все-таки расскажешь обо всем этом врачу?
0: Зачем, Джуди? Я чувствую себя великолепно, как никогда в жизни. Бог даровал мне огромную жизненную энергию. У меня особое предназначение свыше.
4: Когда я пришел к другому своему знакомому, то он был так встревожен моим странным поведением, что прямо среди ночи отвел меня в больницу. И там меня поместили в палату с самыми буйными пациентами. Нет, я не буянил, но беспрерывно что-то говорил, не замолкая ни на минуту. Вот тогда-то мне и вкололи порцию аминозина, да еще и привязали для верности ремнями к кровати. Несколько недель мне давали сильнодействующие препараты, чтобы сбить маниакальное состояние. И в результате этого я снова впал в депрессию. И в конце концов папе предложили забрать меня домой. Следующие 3 года я провел практически в полной изоляции. Я сидел дома и ни с кем не разговаривал, ни с кем не общался. Часто плакал от горечи и гнева. Много раз был на грани самоубийства. Изредка я выходил пофотографировать. Однажды я снимал какого-то старика, у которого на пиджаке была надпись «Иисус спасет вас». Я услышал, как молодая девушка сказала о собрании мессианских евреев. Оно должно было состояться в 19:00 вечера, неподалеку. Я пошел туда. Там говорили об Иешуа Мессии.
10: Меня зовут Рахиль. Мои родители были иудеями. В детстве я слышал о Боге, но он всегда казался мне каким-то недосягаемым, совершенно недоступным из-за множества всяких правил. У нас в семье запрещалось даже произносить имя Иисуса, но теперь я знаю, что Он, Иешуа, Мессия, обещанный Израилю Господом. Я так боялся довериться Ему, что бы сказали мои родители. Но мне было так тяжко жить без Бога, что в один прекрасный день я обратился к Нему с молитвой и попросил войти в мою жизнь. И Господь услышал меня. Это абсолютная правда. Каждый день Он дает мне радость и утешение. И с каждым днем я люблю Его все больше и больше, ведь Бог прежде возлюбил меня. Я с нетерпением ожидаю того счастливого момента, когда смогу идти к Нему на небо. Не бойтесь довериться Иешуа, Мессии Израиля.
4: Я еще никогда не слышал ничего подобного. Евреи говорят об Иисусе как Мессии. Целый час, забыв обо всем на свете, я слушал эти свидетельства. Но, к сожалению, больше в эту церковь не приходил. Шли месяцы. Депрессия становилась совершенно невыносимой. Я начал всерьез задумываться о самоубийстве. Но меня сдерживал страх попасть в ад. Я вспомнил об Иисусе. Понимая, что терять мне уже было нечего, однажды я снова пошел на собрание мессианских евреев.
11: Меня зовут Дуг, а эта симпатичная девушка – моя невеста. Мимси.
4: Очень приятно. Алан. А когда начнется собрание?
11: 20 минут. Присаживайтесь.
4: Спасибо. Знаете, я хочу узнать об Иисусе.
11: Здесь вам с радостью в этом помогут.
4: Мне уже 25 лет, но только несколько месяцев назад я случайно узнал о вашей вере.
11: А что вас особенно интересует?
4: Меня много интересует. Ну, например, мне непонятно, почему существует столько разных церквей, если во всех исповедуется одна и та же вера, вера во Христа.
11: В мире есть множество различных религий, но единственный путь к спасению через Иешуа, Мессию, Господа Иисуса.
4: А почему вы так уверены, что Он действительно Мессия?
11: Ну, в Нем исполнились все пророчества о Мессии. В Исаии о Нем ясно сказано: «презренный и отверженный».
4: Угу.
11: Не так ли мы к нему относимся?
4: Да, так.
11: И в то же время пророк описывает Иисуса как нашего царя и спасителя. И он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши, и ранами его мы исцелились.
4: Но почему же тогда большинство евреев все-таки не верят в Христа?
11: Бог говорит, их глаза слепы. Вот послушай. Второе. Коринфянам, глава 3. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. до ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их.
4: Вы так хорошо знаете Библию.
11: Поэтому-то я и верю, что Он Мессия. Об этом свидетельствуют не только пророчества, но и сами дела нашего Избавителя. Он совершил много чудес. Мы духовно мертвы, пока не примем Сына Божьего. Понимаете, Алан? И даже после смерти физической Он воскресит нас к вечной жизни. Бог воистину всемогущ, Алан.
4: Да. Но что же мне делать?
11: Вам нужно сказать Ему, что вы хотите получить новую жизнь. Попросите у Иисуса прощения за ваши грехи. Попросите Его войти в вашу жизнь и стать вашим Господом и Спасителем.
4: Я так и сделал. Я попросил Иешуа простить мне мои грехи и помочь мне жить для Него. Это случилось 22 года тому назад. Мой отец и сестра до сих пор еще не разделяют моей веры в Иешуа Мессию, но я не устаю молиться об их спасении. До сих пор я испытываю определенные трудности, но тех страшных депрессий, отчаяния и страха у меня больше не бывает. И за все это я благодарю Иешуа, моего Спасителя, моего Мессию.
3: Друзья, мы молимся о том, чтобы свидетельство Алана Керри и вас направило к познанию Всевышнего. Мессия поможет каждому избавиться от мрака греха и обрести спасение. Попросите Его об этом, и в награду вы получите дар вечной жизни в общении с Господом. В Деяниях, глава 2, стих 21, обещано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ант». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. К нам в редакцию поступили от наших радиослушателей письма с вопросами о пророках. В них есть просьбы дать обзор на эту тему. Кто такие пророки, откуда они, существуют ли они сегодня и стоит ли интенсивно заниматься ветхозаветными книгами пророков? В этой передаче я хочу ответить на многие вопросы по поводу пророков.
1: Кто такой пророк?
0: Слово «пророк» образуется от греческих слов «про», означающего «вместо», и «фими» — «говорить». Поэтому пророк — это тот, кто говорит вместо другого. Когда Моисей убоялся предстать пред фараоном Египта, то Бог сказал ему: «Смотри, я поставлю тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Об этом мы читаем в книге «Исход» в 7 главе. Аарон должен был быть пророком своего брата в том смысле, что он должен был говорить от его имени и за него. Пророки говорят за Бога, от его имени, людям. Их пророчества могут включать детали, касающиеся будущего, но основное и главное значение слова — говорить за Бога или вместо Него.
1: Кто был первым пророком?
0: Ну, в свете только что данного определения Адам был первым пророком, потому что он нес ответственность говорить за Бога последующим поколениям. Однако Енох был первым человеком, который получил наименование пророка. Об этом мы можем прочитать в послании Иуды в 14 стихе. Пророки появились на исторической сцене вместе с Адамом. Моисей стоит во главе их всех. Это мы видим во Второзаконии 34:10. Со времени Моисея пророки объявляли «Так говорит Яхве». Однако происхождение пророков как социальной группы относится ко времени Самуила. До того момента не существовало организованного пророческого общества. И основание школ, и учреждение пророческого сана выделяет Самуила среди всех остальных. Основание школ и учреждение пророческого сана выделяет Самуила среди всех остальных. Об этом мы читаем в Деянии апостолов в 3 главе 24 стихом. Со времени Самуила школы пророков стали появляться по всей стране. Из этих школ вышли такие пророки, как Исаия, Иеремия и Иезекииль, которые, как показывают их писания, были образованными людьми.
1: Когда пророки стали организовывать свои школы?
0: В поселениях пророков, таких как, например, поселение, основанное в Раме, Дух Святой часто действовал сверхъестественным образом. Это происходило во времена духовного упадка. Священники не исполняли свое служение, к которому они были призваны, а именно возвещать Слово Божие. Служение идолам было распространено повсюду. Имя Яхве и поклонение ему большей частью были забыты, за исключением этих центров религиозной жизни, где искали общение с Богом в молитве и размышлении. Воспоминания о великих делах Божьих, совершенных в прошлом, использовались для того, чтобы приготовить этих людей к восприятию новых откровений от Него. Надежда на приход Мессии побуждала молодых людей ходить по всей стране, чтобы поддерживать факел божественной истины в мрачные времена отступничества. Духовная музыка и поэзия культивировались в этих школах. Но главным образом здесь оберегались и передавались из поколения в поколение духовные традиции и священное писание в устной и в письменной форме. Таким образом, легко узнаваемый пророческий слой общества вырастал в Израиле. Подводя итог, можно сказать, что эти школы были, во-первых, центрами поклонения Яхве, средоточием истинной религии Израиля. Во-вторых, они были центрами мессианской надежды, воплощающей теократическую концепцию правления. В-третьих, они были центрами духовной музыки и поэзии. И в-четвертых, центрами, где Слово Божье тщательно записывалось, переписывалось, хранилось и передавалось будущим поколениям совместно с устными преданиями.
1: Что подразумевается под термином «откровение»?
0: Откровение – это раскрытие Богом своей сущности и своих намерений людям. Послание к римлянам 1:19-20 объясняет, что неспасенные, невозрожденные люди могут узнать о существовании всемогущего Бога посредством рассматривания Его творений природы. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь», читаем мы в 18-м псалме. Другие знания о Боге необходимо черпать из Библии. Библия является описанием того, что Бог открыл людям о себе самом. Он описывает Его совершенную святость, праведность и справедливость, все то, что заставляет Его требовать смерти за любое нарушение закона. Библия также представляет откровение Божьей любви, милости и благодати, обращенных к людям во Христе, свойства которых не могут быть поняты и осмыслены полностью в отрыве от человеческой жизни нашего Господа, которая и описана в Евангелиях.
1: Что означает термин «вдохновение»?
0: Вдохновение – это средство или способ, посредством которого пророк получил или получает откровение от Бога. Это слово не несет в себе тот же смысл или значение, которое оно имеет, когда употребляется для описания произведений Шекспира или вдохновенных музыкальных композиций Моцарта. Библейский смысл этого слова дается во втором послании Петра, в 1 главе, в 21 стихе. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». И вы знаете, греческое слово, которое переведено как «движимы», означает «плыть по ветру» или «быть ведомым», как корабль во время шторма. Они были под полным контролем Духа Святого. Еврейское слово, означающее «пророка», звучит как «набхай» и означает «кипеть» или «продолжать бурлить», подобно горячему источнику или фонтану, что наводит на мысль о потоке слов, льющемся от божественного вдохновения Духа Божьего.
1: Каково было состояние пророка, когда он находился под влиянием вдохновения?
0: Хотя Бог иногда говорил непосредственно в снах, в видениях и в состоянии транса, однако пророк был в полном сознании и был способен потом дать ясное описание того, что произошло. Индивидуальность пророка не ликвидировалась посредством этого божественного вдохновения. Один пророк мог иметь огромное число видений, в то время как другой не имел ни одного. Способ выражения божественной вести обуславливался личным опытом пророка, так же, как и его собственными талантами и дарованиями. Каждый пророк писал в своем собственном своеобразном стиле и с присущей ему индивидуальностью. Однако это не упраздняет того факта, что он записывал точную информацию, которую Бог хотел ему передать.
1: Как подтверждалось, что пророк был истинным пророком, посланным Богом?
0: Пророк не только предостерегал и учил, но он также пророчествовал о будущих событиях. Некоторые из этих событий должны были произойти в недалеком будущем, в течение ближайших дней или лет. Другие должны были совершиться позже. Когда пророчества исполнялись, то это подтверждало подлинность служения пророка. Мы можем посмотреть это в книге пророка Исаии. В 41 главе с 21 стиха говорится об этом. Также и в 44 главе с 7 стихе. «Если его непосредственные предсказания не сбывались, то он был побиваем камнями до смерти». Это, конечно, отбивало охоту у ложных пророков, когда закон имел свою силу. Пророчество Даниила простиралось далеко за пределы его времени – Потому ему было повелено запечатать свою книгу до последнего времени. Хотя многие из его предсказаний уже осуществились в исторических событиях. Однако окончательное доказательство того, что Даниил был истинным пророком, будет представлено, когда все исполнится точно так, как он сказал наперед.
1: Были ли пророки безошибочны и непогрешимы во всем, что они говорили и делали?
0: Пророки были далеки от того, чтобы быть безошибочными. Они не находились в состоянии постоянного непрерывного вдохновения, которое давало непогрешимость всем их словам и делам. Это хорошо проиллюстрировано в эпизоде с пророком Нафаном, который сперва похвалил план Давида построить храм Господу, но после того был послан обратно по повелению Бога, чтобы сообщить Давиду, что он не должен строить его. Во второй книге «Царств» в 7 главе мы читаем об этом случае. В данный момент я желаю сделать музыкальную паузу, и после нее мы продолжим ответы на вопросы.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, для вас в эфире программа «Голос Ант» с передачей «Слушать, думать, понимать». Сегодня у нас тема о пророках, о их служении, жизни, предназначении и так далее. Я отвечаю на некоторые вопросы наших радиослушателей, которые они написали нам в редакцию.
1: Была ли божественная весть безошибочной?
0: Вдохновение означало, что во всех передачах особой или непосредственной информации от Бога вдохновение пророков, движимых Духом Святым, делало их непогрешимыми, так как они были проводниками божественной вести. Это вдохновение делало тех, кто воспринимал Господни слова, неспособными ошибиться. Они записывали точно то, что Бог хотел передать людям.
1: Что подразумевается под термином «передача»?
0: Передача означает передавать дальше, передавать другим то, что было получено посредством откровения. Пророкам и их секретарям, то есть писцам, или евреям, находившимся в пророческих школах, были вверены священные писания. Когда свитки или рукописи на пергаменте становились старыми и ветхими вследствие постоянного употребления, то их переписывали на новые кожаные свитки. Дополнительные манускрипты, которые нужно было распространить для служения в других местах, представляли собой копии с оригинала. Если оригиналы были потеряны или уничтожены, то они должны были быть реконструированы с любой копии, имеющейся в наличии. При передаче была вероятность того, что могут вкрасться неточности, конечно. Однако их тщательная забота о том, чтобы сделать эти копии средством укрепления нашей веры, когда мы будем изучать их, проявлялись в том, что очень незначительные искажения некоторых слов не повлияли на жизненно важные доктрины. Недавнее открытие манускрипта Исаии, обнаруженного среди свитков Мертвого моря, предоставляет возможность сравнить наш перевод с тем, который существовал, по крайней мере, 1000 лет назад. Когда он был тщательно исследован учеными, то оказалось, что этот древний манускрипт является в значительной степени точно таким же по своему содержанию, как книга пророка Исаии в нашей Библии. Старый манускрипт прояснил, однако, значение некоторых слов, которое стало неясным вследствие многочисленных переписываний на протяжении столетий. Несомненно, это должно быть существенным доказательством того, что рука Господа не только видна во вдохновении, но также видна и в передаче Священного Писания. Служители Яхве из народа израильского, посвятившие себя этому служению, хорошо делали свою работу.
1: Что означает термин «озарение»?
0: Озарение или просвещение является действием Духа Святого, который помогает верующему вспомнить и понять то, что было написано. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Автор Священного Писания, конечно же, может помочь детям Божьим понять то, что он написал.
1: Все ли пророки оставили письменные записи?
0: Нет, некоторые пророки, упомянутые в Писании, не оставили ничего написанного. Кажется вполне обоснованным, что многие из них действительно что-то написали, как, например, Нафан, Гад, Ахия, Июй, Саммей, Аддет и Адда. Однако ничего из этих записей не сохранилось. Некоторые из них даже не называются по именам, но просто упоминаются как пророки. Эта группа относится к так называемым устным или ничего не написавшим пророкам.
1: Что из себя представляет общее деление пророческих книг?
0: Они подразделяются на 3 группы. Первая группа – это написанные до изгнания, то есть до плена. Вторая – написанные в изгнании. И третья – написанные после изгнания.
1: Какие книги относятся к этим 3 группам?
0: Чтобы сделать это более легким для запоминания, начнем с пророков, живших после изгнания. Этот период наступил после Вавилонского плена, когда царь Персии Кир Великий позволил евреям возвратиться в Иерусалим, чтобы восстановить их храм. Это произошло в 536 году до рождения Христа. и есть три пророка, относящиеся к периоду после изгнания: Аггей, Захария и Малахия. Аггей и Захария трудились вместе в 520 году до рождения Христа. Ободряя остаток иудеев, которые прекратили строительство храма из-за противодействий самарян. Их слова, то есть слова этих двух пророков, произвели желаемый эффект и побудили евреев завершить постройку храма. Малахия заканчивает собой список книг Ветхого Завета, будучи последним гласом Божьим. Его служение имело место по приблизительным подсчетам от 460 до 396 года, до рождения Христа. Есть также три пророка периода изгнания – Даниил, Иезекииль и Иеремия. Даниил был увезен в Вавилон в 606 году до рождения Христа. Иезекииль был доставлен в Вавилон, когда восстание Иоакима вынудило Навуходоносора вернуться в Палестину в 597 году до рождения Христа. И Иеремия оставался в Иерусалиме со времени Иосии. Даже после разрушения города ему была предоставлена возможность остаться в Палестине. Его служение как пророка продолжалось вплоть до его смерти в Египте, куда он был доставлен группой восставших евреев, которые пытались спастись от гнева Навуходоносора, вызванного их причастностью к убийству его наместника. Хотя Иеремия пророчествовал до периода изгнания, однако он может быть классифицирован и как пророк в изгнании, и как пророк периода до изгнания. Остальные же пророки – Исаия, Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум и Сафония пророчествовали в различные времена до ассирийского и вавилонского плена. По этой причине они называются пророками периода до изгнания.
1: Что подразумевается под терминами «большие» и «малые пророки»?
0: Имеется 16 пророческих книг. Из них Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил известны как «большие» или «главные пророки». Наиболее общая причина такой классификации основана на объеме их трудов, за исключением книги Даниила, которая содержит только 12 глав. Возможно, что самая главная причина в том, что эти пророки раскрывают наиболее широко и полно Божий план искупления во Христе, включающий Его первое и второе пришествие. Исаия, царь пророков, широко освещает оба пришествия и восстановление Израиля. И один только он упоминает новое небо и новую землю. Говоря о пришествии Мессии, он показывает отверженного и страдающего Спасителя, который вернется как последний повелитель всех мировых империй. Иеремия показывает весь суд Яхвы над Израилем. Он является пророком Нового Завета и описывает Христа как праведную отрасль Давида, как последнего восстановителя осужденного и рассеянного народа. Иезекииль в своих пророчествах как бы заглядывает за суды, которые совершатся над народами, и видит Христа как совершенного пастыря-царя, в течение славного царствования которого будет воздвигнут идеальный храм будущего в обновленной стране. Земля будет затем по-новому поделена между 12 коленами, об этом мы читаем в его книге с 40 главы по 48. Даниил же показывает ясную картину развития языческих наций от времени Вавилона до пришествия Христа. Их господство над народом израильским прекратится с приходом Мессии, который истребит их и воздвигнет свое собственное царство. В этой четкой программе событий Даниил показывает, что Христос будет отвержен, не получив царство или престол. Однако в последнее время он станет всемирным императором на развалинах разбитой системы языческого мира. Малые пророки состоят из 12 книг, которые добавляют многие детали к общему плану, который обрисован у больших пророков. Они не определяют основную форму мессианского пророчества, а просто дополняют ее, поэтому они называются малыми пророками.
1: И последний вопрос на сегодня. Что является главной темой многих пророческих книг?
0: Пророки много говорят относительно Дня Господня. Правильное понимание их пророчеств зависит от умения отличать этот важный день от других дней, упомянутых в Писании. И поскольку эта тема жизненно важна для изучения пророчеств, то в следующей передаче мы будем рассматривать ее, также отвечая на ваши вопросы. На этом хочу завершить сегодняшнюю передачу. Следующую же передачу «Слушать, думать, понимать» с рубрикой «Библейский класс» вы можете услышать через неделю, в среду, в 20 часов по московскому времени. На этом я прощаюсь с вами. У микрофона были Виталий Кливер и Людмила

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.

0: начинаем передачу «В мире природы». Сегодня в нашей передаче прозвучит беседа с рыбой, которую зовут брызгун. Эта очень интересная рыба имеет привычку охотиться на насекомых, летающих над водой. И вы узнаете, каким необычным способом она это делает.
1: А затем речь в нашей программе пойдет о том, как современные ученые, изучающие живую природу, убеждаются в ошибочности теории эволюции.
0: Здравствуй, рыбка! Как поживаешь? Ты чего так близко к берегу подплываешь?
2: В зарослях, в прибрежных водах я охотиться люблю. Здесь ведь много насекомых.
0: Ты их ловишь?
2: Да, ловлю.
0: Интересно, как ты, рыбка, их ловишь?
2: Как? Охочусь на них.
0: Как же ты охотишься?
2: А так, мошка в воздухе парит или на веточке сидит. Мошку в воду я сбиваю, там хватаю и глотаю.
0: Что-то непонятно. Как это ты, рыба, парящую в воздухе или сидящую на веточке мошку в воду сбиваешь? Ты что, из воды для этого выпрыгиваешь?
2: Зачем выпрыгивать? Я в воде сижу, из-под воды гляжу. Мошку замечаю, ее в воду сбиваю.
0: Все равно непонятно. Рыба, ты бы не могла бы мне подробнее объяснить, как прибрежных насекомых умудряешься ловить?
2: Объяснить, конечно, можно, но поймать букашку сложно. Как говорят, легко сказать, а трудно сделать дело. Тут надо действовать умело.
0: Ну и как ты действуешь?
2: Очень метко я стреляю. Мошку в воду я сбиваю, потом быстро подплываю и в воде ее хватаю.
0: Ты, рыба, метко стреляешь? Чем это интересно?
2: Чем стреляю? Каплями воды.
0: Каплями воды? Опять непонятно. Как это у тебя получается?
2: Ну ладно. Сейчас я тебе все по порядку расскажу и покажу.
0: Отлично. И еще, рыбка, скажи, пожалуйста, как тебя зовут?
2: Меня зовут рыба Брызгун.
0: Брызгун?
2: Да.
0: Ты, брызгун, немного на окуня похож, на небольшого.
2: На окуня похож? Может быть. Да, я размера небольшого, 20 сантиметров в длину.
0: А живете вы, рыбы-брызгуны, только здесь, около Филиппинских островов?
2: Нет, не только. Живем мы в прибрежных водах Индии, Бирмы, Индонезии и других стран Юго-Восточной Азии. И в пресных речных, и в соленых морских водах плаваем.
0: Плавать любите вы там, где много зарослей по берегам?
2: Да, в заливах и протоках, где есть мангровые заросли. Там охотится хорошо. Множество насекомых в тех зарослях обитает. По веточкам над водой свисающим они ползают.
0: Хорошо. Брызгун, расскажи теперь, пожалуйста, поподробнее о том, как ты охотишься. Как ты каплями воды насекомых сбиваешь?
2: Охочусь я так. Плаваю у самой поверхности воды и, как я уже сказал, из-под воды гляжу, за мухами и жучками внимательно слежу.
0: У тебя, брызгун, наверное, зрение хорошее?
2: Да. Благодарение Богу, глаза он мне зоркие дал.
0: Ну и что ты, брызгун, делаешь, когда увидишь недалеко от себя насекомое?
2: Когда я замечу, что насекомое близко от меня ползет по веточке над водой свисающей или в воздухе парит надо мной, я мгновенно точно прицеливаюсь.
0: Из-под воды прицеливаешься?
2: Конечно. Глаза мои находятся под водой. Лишь только рот мой из воды высовывается, и я посылаю из него точно в цель тонкую струю воды или серию капель.
0: И попадаешь в ползущего по веточке жучка?
2: А как же? попадаю. Водой обрызгиваю его. Он мокрый, лететь не может, падает в воду, и я его подбираю себе на обед.
0: Вот это да! Ничего себе, охотник! Метко водой стреляет.
2: Конечно. Так мы, рыбы-брызгуны, и стреляем.
0: Брызгун, ты сказал, что ты прицеливаешься из-под воды. А явление, называемое рефракцией, тебе не мешает?
2: Явление, называемое рефракцией?
0: Да, рефракция – преломление лучей на границе воды и воздуха. Например, прямая палочка, погруженная в прозрачную воду под углом, кажется надломленной. Это и есть результат преломления лучей на границе водяной и воздушной среды.
2: Знаю, знаю. Теперь я понимаю, о чем ты говоришь. Я с таким явлением знаком.
0: И несмотря на эти оптические искажения, ты можешь, глядя из воды, с предельной точностью прицеливаться в жучка, находящегося в воздухе?
2: Конечно. Я об этих искажениях помню. И я, когда прицеливаюсь, всегда занимаю в воде такое положение, при котором могу видеть интересующие меня насекомые без искажений.
0: Ах, вот оно что! Значит, это предусмотрено?
2: Конечно, а как же?
0: Здорово! Скажи, брызгун, а с какого расстояния ты стреляешь водой без промаха?
2: Я, как правило, метко попадаю с расстояния в 1 метр и больше.
0: Потрясающе! Попасть струей воды в крошечного жучка с расстояния 1 метр. Нелегко.
2: Да, я ведь уже сказал, тут надо действовать умело.
0: Как же ты, брызгун, научился так метко охотиться? Наверное, долго тренировался?
2: Меня этому мой создатель научил. Он вложил в меня специальные, очень сложные инстинкты, определяющие мои действия.
0: Интересно. Скажи, рыба-брызгун, а как твой водомет работает? Как получается, что из твоего рта тоненькая струйка воды бьет? Редко бьет, но метко попадает.
2: А у меня во рту для этого специальное приспособление есть.
0: Какое?
2: Во рту у меня сверху есть длинный и очень узкий желобок.
0: Узкий желобок?
2: Да. Этот узенький желобок я снизу прикрываю своим длинным языком.
0: И образуется своего рода трубочка?
2: Да. Узенький желобок, прикрытый снизу языком, служит своего рода стволом моего водомета.
0: Ага, вот оно что.
2: Да. Диаметр этого ствола не больше 0,15 миллиметра.
0: Не больше 0,15 миллиметра? Очень узенький. А как вода туда поступает?
2: А вот слушай. Каждый раз, когда я хочу произвести водяной выстрел, я прижимаю свой длинный язычок кверху к желобку, а потом с силой захлопываю мои жаберные крышки.
0: Захлопываешь жаберные крышки? И что тогда происходит?
2: Тогда вода под давлением устремляется из моей глотки в этот вроде ствол, в тоненькую трубочку, которая образована верхним желобком во рту и прижатым к нему снизу языком. А кончиком моего подвижного языка я могу закрывать и открывать выход из этой трубочки, как клапаном.
0: Зачем?
2: А я таким способом регулирую частоту выстрелов, когда я посылаю в цель серию капель.
0: А, понятно.
2: Да. А если я отверстие ствола своего водомета кончиком языка не закрываю, я тогда выпускаю по цели непрерывную струйку воды.
0: Значит, ты рыба-брызгун. В насекомых стрелять можешь и струйкой воды, и серией капель?
2: Конечно. В зависимости от обстоятельств охоты. Хочешь, я тебе продемонстрирую, как я стреляю?
0: Конечно, хочу.
2: Вот смотри, сейчас я в ту муху попаду. Вон, на веточке сидит.
0: Смотрю.
2: Оп, точно попал.
0: Молодец, здорово. Скажи, брызгун, неужели ты никогда не промахиваешься? Ты в парящее в воздухе насекомое всегда с первого раза попадаешь?
2: Если я вижу, что промахнулся первой каплей, я исправляю траекторию полета следующей капли, посылаю ее в цель точнее, и тогда попадаю. Быстрота, конечно, в этом деле нужна и сноровка.
0: Ты смотри-ка, какой меткий стрелок. Да, непростой у тебя, брызгун, метод охоты на насекомых.
2: Для рыбы это очень даже сложный метод. Но, слава богу, он меня такому методу научил.
0: А сам ты, брызгун, этому не смог бы научиться?
2: Нет. Мой рыбий ум для этого, к сожалению, недостаточно развит.
0: Значит, Творец снабдил тебя необходимыми приспособлениями для водометной охоты и научил ловко ими пользоваться, дав тебе соответствующие инстинкты?
2: Верно. Я уже был создан, был предназначен для такого сложного метода охоты.
0: Скажи, рыба-брызгун, а ты можешь добывать себе пищу другими способами?
2: Конечно, могу. Когда мы, брызгуны, уплываем от прибрежных зарослей в открытое море, мы добываем себе там пищу по-другому.
0: Правда? Значит, в открытом море, где не на кого охотиться с помощью водомета, где нет насекомых, которых можно с прибрежных веточек сбивать?
2: Да, там мы, рыбы-брызгуны, ищем себе пищу в воде, так же, как и другие рыбы.
0: Значит, вам, брызгунам, для пропитания вовсе не обязательно уметь охотиться с помощью водомета?
2: Нет, конечно.
0: А зачем же вам тогда было учиться такому сложному методу охоты?
2: Зачем? А мы уже были рождены, были созданы способными к водометной охоте.
0: Созданы Творцом?
2: Конечно. И когда мы возвращаемся из открытого моря к берегам, покрытым зарослями, мы снова с удовольствием принимаемся брызгать водой в насекомых.
0: На то вы и брызгуны.
2: Это точно.
0: Хорошо. Большое спасибо тебе, рыба-брызгун, за эту очень интересную беседу. А теперь мне пора отправляться домой, и придется расстаться с тобой.
2: Ну что ж, всего хорошего, счастливого пути.
0: Всего хорошего, рыба-брызгун. Желаю удачной охоты.
2: Спасибо.

0: Дорогие друзья, вы могли бы попасть струйкой воды, например, из игрушечного водомета, в ползущую по веточке муху с расстояния в 1 метр? Не так-то легко, правда? Однако маленькой рыбке-брызгуну, про которую мы только что слышали, это сделать, как правило, удается. Причем рыба-брызгун попадает в сидящее на веточке или парящее в воздухе насекомое, прицеливаясь в него из-под воды. Как получилось, что небольшая рыбка, существо, по правде сказать, довольно примитивное, оказалась способной к таким сложным и точным действиям? Сторонники теории эволюции считают, что сложное и целесообразное поведение живых существ выработалось у них на протяжении сотен тысяч лет в процессе естественного отбора, при котором выживают самые приспособленные. Эволюционисты говорят, что именно стремление выжить заставляет животных постепенно из поколения в поколение овладевать сложными навыками. Однако это мнение сторонников теории эволюции противоречит реальной научной информации о живой природе. Прежде всего, приобретенные живыми существами в течение жизни навыки, умения не передаются по наследству. Современные ученые знают, этому препятствуют законы генетики, законы наследственности. Так что и рыбы-брызгуны, о жизни которых мы сегодня слышали, не могли постепенно на протяжении веков все лучше овладевать мастерством водометной стрельбы. Кроме того, брызгуны совсем не нуждаются в таком сложном способе добывания пищи для того, чтобы выжить. Наблюдая за жизнью рыб-брызгунов в открытом море, где им не на кого было охотиться с помощью водометной стрельбы, ученые точно установили, что эти рыбы прекрасно могут добывать себе пищу иными, более простыми способами. Как и другие рыбы, они находили себе пропитание под водой. Но, возвращаясь из открытого моря к берегам заливов и рек с зарослями, населенными насекомыми, те же брызгуны снова применяли свой способ охоты с помощью водомета. Спрашивается, зачем рыбам-брызгунам нужно было овладевать этим сложным методом охоты, если они вполне могли обеспечить себя пищей более простыми способами? Что побудило, что заставило их сделаться меткими стрелками? Ясно, что существенной причиной этого не могло быть стремление выжить, стремление не погибнуть с голоду. Да если бы и нашлась побудительная причина, рыба с ее ограниченными способностями не могла бы сама догадаться сбивать насекомых струей воды, не могла бы самостоятельно достичь поразительной меткости водометной стрельбы. Сложное поведение рыбы-брызгуна определяется сложными инстинктами, данными ей, ее разумным создателем. Уникальные способности этой рыбы свидетельствуют о мудрости ее Творца.
1: Дорогие друзья, узнав о сложном поведении рыбы-брызгуна, ставящем в тупик сторонников теории эволюции, давайте теперь послушаем о других реальных фактах, опровергающих теорию Дарвина, которую многие современные ученые считают устаревшей.
0: Мы надеемся, что большинство наших слушателей знакомы с учением Дарвина, с разработанной им теорией эволюции. Согласно этой теории, все живые существа произошли на свет путем длительного постепенного развития, путем перехода от более простых видов живых организмов к более сложным. Люди, не верящие в существование Бога-творца, считают, что лишь материалистическая теория эволюции дает правильное объяснение того, каким образом разнообразные формы жизни появились на Земле. Однако, по мере накопления научных знаний, все более глубокого проникновения в тайны живой природы, ученых все меньше удовлетворяют объяснения и выводы, содержащиеся в теории Дарвина. Многие биологи, эмбриологи, генетики говорят, что дарвинизм уже не может считаться универсальной теорией.
1: С помощью дарвинизма можно объяснить то, что происходит в рамках какого-либо одного вида животных, объяснить, что способствует существованию этого вида или хотя бы его выживанию. Но как только возникает вопрос о происхождении новых видов, теория Дарвина теряет свою стройность. Наука не зарегистрировала ни одного случая возникновения нового вида животных, происхождения нового вида от существовавших ранее. Однако сторонники дарвинизма утверждают, что эволюционному процессу необходимо огромное количество времени, и что он осуществлялся благодаря естественному отбору, действовавшему на протяжении многих миллионов лет. Но этому утверждению противоречат данные микробиологии, которых не знал Дарвин. Изучая жизнь микроорганизмов, современные ученые установили, что в благоприятных условиях бактерии делятся каждые 20-30 минут. То есть каждые полчаса рождается новое поколение бактерий. Следовательно, за полвека эволюция бактерий должна пройти такой же путь, какой высшие организмы со средним сроком смены поколений в 10 лет могут пройти за 12-15 миллионов лет. Согласно теории эволюции, за такой срок на Земле от простейших организмов постепенно произошли обезьяны. Однако у микробов почему-то не обнаружилось никаких признаков возникновения новых видов.
0: Может быть, у микробов естественные изменения, передаваемые по наследству, осуществляются медленнее, чем у высших организмов? Нет. Выяснилось, что эти изменения, мутации, идут у микробов с той же скоростью. Биологи даже сумели вызвать у бактерий такие изменения искусственным путем, с помощью облучения. В результате этих экспериментов возникло множество форм бактерий. Однако ни в одном эксперименте не получилось нового вида. Значит, и в мире микроорганизмов существует неизменяемость основных качеств вида. А это делает невозможным переход из одного вида в другой, делает несущественным эволюционный процесс.
1: Неизменяемость основных признаков вида живых существ обусловлена законами генетики, законами наследственности, которые были неизвестны Дарвину. Вот слова Дарвина из его книги «Происхождение видов», опубликованной в 1859 году.
0: «Законы, управляющие наследственностью, нам совершенно неизвестны. Никто не может сказать, почему какая-либо особенность иногда передается наследственно, а иногда не передается».
1: Открытие законов наследственности, известных сегодня всем изучающим биологию, поставило под вопрос теорию эволюции Дарвина.
0: Неутешительными показались бы Дарвину и данные современной палеонтологии, науки об ископаемых. Если одни виды животных произошли от других, как утверждает учение Дарвина, то в пластах Земли должны были бы сохраниться следы этого процесса, сохраниться остатки организмов переходных форм. Однако остатков переходных форм эволюции животного мира по существу нет. Отсутствуют данные о том бесконечном числе вариаций живых организмов, из которых, согласно учению Дарвина, природа должна была бы отбирать наиболее удачные.
1: Так, данные современной науки доказывают несостоятельность научных предположений, гипотез, выдвинутых в свое время Дарвином. Положения теории эволюции Дарвина фактически принимаются его последователями на веру. Эволюционная теория не дает правильного ответа на вопрос, каким образом появилось на Земле удивительное многообразие жизни.
0: Как же найти ответ на этот важный для человечества вопрос? Некоторые ученые-материалисты, разочарованные несостоятельностью теории Дарвина, ищут другие объяснения происхождения разнообразных форм жизни. Они выдвигают новые предположения, новые гипотезы. Однако их гипотезы столь же безнадежно недоказуемы, как и устаревшая гипотеза Дарвина. Наблюдаемое современной наукой отсутствие в природе естественных возможностей для образования новых видов живых организмов, а также сложность и целесообразность строения всех живых существ, приводит к мысли, что они были созданы по проекту разумного Творца. Расширение знаний о природе не только не удаляет людей от Бога, но наоборот, приводит к выводам, согласующимся с Библией. Мы находим в Библии такие слова о Боге-Творце. «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы».
1: Многие выдающиеся ученые прошлого и настоящего верили и верят в идею сотворения мира Богом. Один из самых выдающихся ученых 20-го столетия, физик Макс Планк, писал:
0: «Нигде, куда бы ни обращались наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения, мы не находим противоречия между религией и естественными науками. Мы скорее констатируем их абсолютную гармонию в основных пунктах. Религия и наука нисколько не исключают друг друга, как это полагали раньше и чего боятся многие наши современники. Наоборот, они согласуются и дополняют друг друга».
2: Дорогие друзья, вы прослушали передачу «В мире природы».
3: До скорой встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

мой капитан, этот мир — бездонный океан, беспокойный, дерзкий и сердитый, и висит над берегом туман еле проницаемой орбитой. Неуютно в мрачном глубине, где акулы тяжелеют жиром, на Господнем вечном корабле приютилось много пассажиров. Вот и я одним из них плыву, сильный ветер обжигает щеки, присмотрюсь и вижу наяву, берег тихий, берег недалекий. Пусть кипит сердитый океан, но в него текут ручьи и реки. Мой Господь — надежный капитан, я ему доверился навеки. Мы теперь о береге поем, где сверкают золотые росы. Господи, на корабле твоем я хочу быть рядовым матросом.

Нам кажется, завтра мы будем прелестней и лучше, полезней, добрей. Сегодня мы грубые, но завтра мы нежные, и завтра мы будем мудрей. Мы завтра поедем в далекие страны народам о Боге вещать, и завтра начнем мы залечивать раны, в больнице больных навещать. Мы завтра наведаем старого друга, мы завтра напишем родным, мы завтра окажем кому-то услугу, не только своим и чужим. Мы завтра пожертвуем крупную сумму, деньгами не надо шутить, ведь деньги не шутка, тут надо подумать, нужда никогда не пройдет. Мы завтра друг друга простим без упреков, и завтра друг друга поймем, и завтра мы полны духовных уроков, применим их в жизнь пронесем. Мы завтра раскаемся в жизни бесплодной, в последнем предсмертном бреду, оденем раздетых, накормим голодных, разделим чужую беду. Мы завтра поймем, что такое спасение, и завтра пойдем за Христом, и завтра преклоним пред Богом колени, не ныне, а завтра, потом. Так в планах на завтра, что скрыто в тумане, за годом проносится год. А что, если завтра возьмет и обманет? А что, если завтра вообще не придет?

Мой Бог не икона с лампадкой курящей, чему поклоняется старая мать, не лик на иконе, застывший, молчащий, бессильный сердца пробуждать, не внемлет молитвам души истомленной, рукою написанный лик. Я вижу, как кто-то в борьбе удрученный устами к иконе приник. Но лик не услышит молитвы горящей, он мертвый, земной истукан. Уйдешь от него с душою скорбящей в холодный земной океан. Не в храмах с крестами мой Бог обитает, где ладан и свечи чадят, но там, где его в простоте принимают, и где ему сердце и жизнь посвящают, и души любовью горят. Везде, мой Господь, в городах и в селеньях, в полях и в обширных лесах, и всем он дает от греха избавление, в людских поселяясь сердцах. Мой Бог, не преданье ушедших народов, не выдумка древних людей, о нем повествует земная природа могучей силой своей. Мой Бог — это разум, царящий на свете, создавший светило людей, понятный и мудрым, и маленьким детям, доступную правдой своей. Хоть многие гордым умом отвергают, Бог был, есть, пребудет вовек. Премудрость его небеса прославляют, лишь гордо молчит человек. Исследовал тайны морей, океанов, строенье далеких светил, узнал зарождение ветров, ураганов, и атом мельчайший разбил. Свободно и гордо парит над землею на крыльях стальных человек, и часто смеется над правдой простою, что Бог пребывает вовек. Но каждая травка и атом мельчайший о дивном Творце говорят, о разуме вечном, живом, глубочайшем, в ком правда и святость горят. Мой Бог Иисус, лучший друг и учитель, Творец лучезарных миров, души избавитель, распятый спаситель, понесший всю тяжесть грехов. И мне он, как многим, чудесно открылся, как друг и как вечный Творец, и свет Иисуса мне в душу пролился, и в сердце моем Иисус поселился, и с ним мой небесный Отец. И жалко мне тех, кто его отвергает и к бездне мучений спешит, кто Божью любовь и премудрость не знает, и совесть отвергши грешит. Хотел бы, чтоб все преклонили колени пред Богом и другом моим, и чтоб фимиам покаяний молений вознесся пред взором твоим. Я знаю, мой Бог обитает не в храме, но в сердце живет у меня. Об этом делюсь с дорогими друзьями, любовь Иисуса храня. И ясен мне путь мой, тернистый и трудный, начало пути и конец, и манит к стране долгожданной и чудной меня мой небесный Отец. Мой Бог Иисус, лучший друг и учитель, Творец лучезарных миров, души избавитель, распятый спаситель, живущий во веки веков. Аминь.

Еще один твой день благословенный даруешь ты по милости твоей. Еще звучит твой голос вдохновленный, зовущий всех сынов и дочерей. Еще открыта дверь, дверь нового ковчега. Войдите, путники, укройтесь туда. Не он ли в вашей жизни альфа и омега? От вас не требует ни платы, ни труда. Он заплатил за все своею кровью, и Дух Святой здесь трудится для вас. Отдайте же ему сердца свои с любовью, как он отдал жизнь чистую за вас. Дух гордости от вас сокрыл святые тайны, вам указал познанье ложный путь, плоды которого ничтожны и случайны, а вы задумали на Бога посягнуть. К тому вы создали науки и искусства, сегодня веруя в технический прогресс, изгнавшие сердец все божеские чувства, не видя времени знамений и чудес, не слыша голоса Господних повелений, не чувствуя его уж близкие шаги, за криками торжеств, побед и достижений, а вы беспомощны, ничтожны и наги. Чего достигли вы, всесильные владыки? Взгляните на свои постыдные дела. По преступлению они воистину велики, и нет им на земле ни платы, ни числа. Один

С каждым часом и с каждым днем приближаются люди к вечности. Но в вопросе «а что же потом?» проявляют предел беспечности. Что угодно волнует их, в чем угодно проявят рвение. Только главное из всех других ныне в страшном пренебрежении. Для решения всех проблем люди издали собираются. Много самых различных тем разбирается, обсуждается. Всем вопросам в пути земном уделяют свое внимание. Но подумать, а что же потом? Нет ни времени, ни желания. Каждый день все дела и дела. Так их много, до бесконечности. Оглянулся, и жизнь прошла. И стоишь на пороге ты вечности. Жар мечтаний и прелести грез все исчезнет, как дуновение, и предстанет один вопрос, тот, что ныне в пренебрежении. Только будет закрыта дверь, стихнет голос покой дарующий. Так реши же вопрос теперь, самый важный из существующих.

Сколько дней прошло впустую, и минут бесценных упустил, горечь ощутил в душе такую, если б кто мне время возвратил, кажется, берег бы все мгновенья, ревность ней трудился и любил, и для дела вечного спасенья не жалел здоровья бы и сил. Видишь, минуты протекают, их назад никто уж не вернет. Многие их бег не замечают, пока час расплаты не придет. Ведь порою скучно так бывает, времени не знаешь, как убить. А божественная Библия святая сколько дней закрытая лежит. Вспомни, сколько дней прошло напрасно, лишь на то, чтоб плоти угодить. Ты о ней не забываешь ежечасно. Как же о душе ты можешь позабыть? Ты о ней хоть вспомни на мгновенье. Ужасом откликнется в груди. Ведь вот-вот Христос закроет дверь спасенья. Страшно будет слышать. Отойди. Не сумел сберечь ты время дорогое, и минуты дьявол ударил. Мало потрудился над душою, жизнь свою впустую ты прожил. Вечный Бог дал жизнь тебе на дело, а не для того, чтоб ты минутами царил. Рассчитай же время ты умело, чтоб для пользы дни употребил. Ведь земная жизнь дается только раз, единственный раз. Что проходит, больше не вернется. Вот зачем беречь нам надо час. Вспомни, сколько дней прошло впустую, и минут бесценных упустил, горечь ощутил в душе такую, если б кто мне время возвратил.

Любовь Христа. Он шел смиренный пред толпою, весь окровавленный с крестом. О мой Христос, ты предо мною всегда сияешь торжеством. Венец терновый и колючий так много боли причинял, когда его шипы, колючки вонзались в тело. А зачем? Зачем вам мало было крови? Зачем плевали вы в лицо? Зачем кричали в дикой злобе? Распни, распни его, распни! Он шел и падал. Поднимаясь, он снова шел. Вперед, вперед, так низко до земли склоняясь, он шел страдать за весь народ. Голгофа, место страха, злобы, кто мог не смело подойти, и в чьей груди не вспыхнет ужас, ее предвидя впереди. И вздрогнул он, как стук удара раздался по Голгофе вдруг, и заметался весь страдая, и заструилась кровь из рук. О, кто же вытерпит страдания, как страшно больно, все болит. И должен крик нестись в стенаньях, но как он смирен, он молчит. На миг толпа вдруг онемела, крест поднимают над землей, и вновь мученье рвется тело, а он взывает: «Боже мой, зачем, зачем меня оставил теперь один среди врагов? Я в тяжких муках умираю, чтоб с них снять тяжесть их грехов. Не тяжело, уж не могу я, на мне вся тяжесть их греха, за них я ныне умираю, они стоят, клемят меня. Мне тяжело, уж сатана подходит. Сойди, сойди со своего креста, он шепчет. Он так хитро ходит вокруг Спасителя Христа. Но в нем любовь, она сильнее всех сил, какие в мире есть. И победил Христос лишь ею. Теперь для всех спасенье есть. Свершилось! Громко возопил он: «Свершилось! Смерть побеждена! Свершилось! Ад навек расторгнут! Свершилось! Жизнь нам всем дана! О наш Христос! Ты в тяжких муках за нас так страшно умирал! Хвала тебе и аллилуйя! Хвала тебе за жизнь и дар! О, помоги ценить твой подвиг! О, помоги любить тебя! Огнем любви, горячим, полным, любить, как любишь ты меня. Аминь».

Пока восходит солнце, буду жить. Пока восходит солнце, буду верить. И настежь створки вымершей души вновь раскрывать, как днем весенним двери. Пока восходит солнце, буду петь о счастье знать Христа и быть любимой, все небеса для вечности иметь и сердцем улетать своим за ними. Пока восходит солнце, буду ждать ответа на мои молитвы и в смиренье, уныние и немощь побеждать и верить в непреложность воскресенья.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете международный журнал для женщин «Сестра» за май-июнь 2009 года. Журнал выходит каждый второй месяц и озвучивается официально зарегистрированным обществом «Licht in das Dunkel e.V. – Свет в темноту». С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Нелли Ширлинг,
2: Лина Дерксен,
3: Хелене Зудерман,
4: Екатерина Гертель.
5: Катерина Гертель.

стихи наших читателей. Он прошел этот путь всем сердцем. О, сколько слов нашли поэты, чтоб путь твой крестный описать, да звон презренной той монеты в руках Иуды передать. Мне ж не хватает слов, мой Боже, и я в смущении молчу, и что язык сказать не может, я у креста сложить хочу. И сквозь толпу спешу поближе к тебе, Спаситель, подойти, и голову склоняя ниже, всем сердцем вновь шепчу: прости, прости, что в этом злодеянии вина есть и моей души. Ты претерпел за нас страдания, хоть враг глумился, сокруши вокруг тебя толпу, рассей, сойди с креста, коль Божий Сын. Там было множество людей, но агнцем был лишь ты один. И не сошел, не сокрушил, прости им, очи, услыхали, ты искупление совершил, чтоб мы любовь твою познали. Хелены Савинок.

Гефсиманском саду. Окутал деревья закат золотистый, в саду Гефсиманском повис полумрак. Тьма давит на плечи, нависла так низко, уж слышит душа мук немыслимых шаг. От будущей боли смертельная бледность. О, Боже, пусть чаша минует сия, но духом смирившись пред мукою смертной, да будет, Отец мой, лишь воля Твоя. И ангел явился, его укрепляя, в борении тяжком стекал с кровью пот, царила в душе только воля святая Отцу возвратить согрешивший народ. Отец мой небесный, пришел час прославить страданиями тяжкими имя Твое. Я дело исполнил, уж жить здесь не вправе, открыл человеком Твое бытие. И звезды внимали словам Иисуса, от камня струилось дневное тепло, и было душе Его тяжко и грустно, не бодрствует рядом из верных никто. Молю я, Отец мой, за данных Тобою, чтоб имя Твое всегда славилось в них. Веди их по жизни Своею рукою, от зла защищай, укрепляй каждый миг. Валентина Пермякова, Россия.

Воскресенье. Что ищешь ты, Мария, и плачешь отчего? Воскрес Христос, Мессия, во гробе нет Его. Лишь солнце засияло, голубизне небес, земля заликовала. Иисус Христос воскрес! Воскрес для оправдания, воскрес для новой жизни. Через Его страдания открыт нам путь к отчизне. Ольга Май.

Татьяна Полищук, Украина. Любовь. Любовь — это не слово, в попыхах напрасно брошенное без значения. Любовь отображается в делах, коль в сердце есть пред Господом смирение. Любовь — это не просто так сказать «люблю» и ничего не сделать. Любовь — это когда я отдаю себя для блага ближнего всецело. Любовь нельзя за золото купить, она дается даром нам, Всевышним. Спешите вы любовь ту получить, светилами сиять, чтоб в этой жизни. И миру свет небесный принести, одеть нагого, хлеб делить с голодным, водою жаждущего напоить и сделать узника воистину свободным. Ведь только тот в небесный дом войдет, любовью сердце чье пылало жарко, и победителя венец нетленный ждет, великолепие своем сверкая ярко. Ты меня пригласил в тронный зал, мой владыка, и завет мне открыл, о Господь мой великий, обещание мне дал, что его ты исполнишь, и меня ты своей силой свыше наполнишь. Только в жертву себя

не отдать будет нужно, чтоб с тобой утвердить неразрывную дружбу, и тогда разлучить нас никто не возможет. Ведь заветом любви будем связаны, Боже. Затрепещут враги, изумятся все люди, когда силой твоей в жизни царствовать буду. Ведь в завете с тобой состою я отныне, и на мне, как печать, твое вечное имя. Не страшусь теперь зла, надо мною не властны силы адовой тьмы, а для них я опасна, потому что на мне все оружие Божье. Если Бог за меня, то Он мне и поможет. Одолею врага, уберу прочь с дороги, ведь я есть дочь царя, и стоят мои ноги на гранитной скале. Слово Божье ей имя, и его у меня уж никто не отнимет.

Ольга Богданова, Германия. «Побудьте со мною. У нас много дел в церкви, Богу мы служим. Все чинно, по плану, по графику службы. Но что-то Господь от нас ждет. Что же нужно, чтоб мы, христиане, здесь, в Доме Христовом, друг другу сказали бы теплое слово, чтоб вдруг мы услышали, как после службы Иисус нам вдогонку: «Побудьте со мною», быть может, в молчании, в душевном покое, а может, с соседом поговорите о том, что затронуло вас, расскажите. Благословите друг друга от чистого сердца, воздастся вам благо сторицей, поверьте. Куда ж вы в служение так быстро бежите? И хлеб есть насущный, и дал вам я много. Побудьте со мною хотя бы немного, отдав братьям, сестрам частицу души, частицу моей к вам сердечной любви». Когда это было, как это случилось, и сердце так странно, так сильно забилось, когда это было? Все было когда-то, и сердце заныло от боли утраты. Я так виновата, что дней быстротечных потеряно много, что шла не туда, шла опасной дорогой, и что-то искала, не зная о Боге. Что ты ведь стучался, а сердце молчало, ошибок больших совершила немало, так много не знала я, не понимала, под дудку бесовскую в жизни плясала. Спасибо, Господь, что с тобой у штурвала путь жизни нашла я. Ты — конец и начало.

тихие беседы, и выйдешь победителем. Слово «искушение» мы встречаем в молитве «Отче наш». Иисус произносит: «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого» Матвея 6:13. Иисус знает, что человек живет в греховном мире, своей бренной плотью, и что он постоянно подвергается различным духовным искушениям. Искусить значит соблазнить, прельстить, совратить на проступок или преступление. В Библии это слово употребляется и в смысле испытания веры. В Ветхом Завете Бог неоднократно испытывал свой народ на верность завету, которого он заключил с Авраамом. Бог испытывал израильский народ, но не язычников. Испытание Израиля в верности тесно связано с особым отношением Бога к израильскому народу. Враг душ человеческих искушает людей, чтобы лишить их веры в Бога, настроить их против Бога. В Библии мы читаем, как израильтяне, искушаемые злым духом, неоднократно отходили от Бога, не доверяя Его мудрости и силе. Искушением дьявола больше всего подвергаются истинные дети Божьи. Ведь человек, неверующий в живого Бога, не станет бороться против мирских соблазнов. На страницах Святого Писания мы читаем, как библейские герои подвергались многообразным искушениям, испытаниям. Так искушениям от сатаны подвергались Ева, Иов, апостол Петр, Иуда Искариот. Испытанию от Бога подвергались Авраам, Исаак, царь Давид, апостол Павел. В 30-летнем возрасте Иисус начал служение, ради которого Он пришел на землю. Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Матвея 4:1. Крестившись в Иордане, Иисус, исполненный Духом Святым, 40 дней был искушаем в пустыне от дьявола. В эти 40 дней Иисус ничего не ел, Он ослаб физически. Этим пытался использоваться дьявол. Но Иисус усердно молился Отцу Своему и бодрствовал. Христианину тоже необходимо постоянно пребывать в молитве, быть бодрствующим, особенно когда он преуспевает в Божьем деле, когда обеспечен всем необходимым, когда его церковь процветает, когда он переживает радость и удовлетворение. Чаще всего именно при таких обстоятельствах христианин может подвергнуться искушению от дьявола. Нужно быть бдительным, когда ослабеваешь физически, когда падает настроение, когда появляется опасность утратить душевное равновесие, утратить доверие Богу и упование на Него. Вот почему Господь предупреждает своих чад, чтобы они постоянно бодрствовали и молились. Ведь дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого проглотить. Дьявол искушал Иисуса, говоря: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Если ты Сын Божий, бросься вниз. Все это царство мира и славу их дам тебе, если поклонишься мне». Матвея 4, 3-9. Этими словами он пытался поколебать достоинство Иисуса Христа как Сына Божьего. Когда Иисус крестился в Иордане, с небес прозвучал голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Однако дьявол дважды произносит: «Если ты Сын Божий». Иисус добровольно пошел на землю, став человеком. И дьявол сначала искушает его отказаться быть просто человеком, чтобы Иисус не исполнил миссию спасения человечества. Ведь только безгрешный человек может совершить искупление грешников, а единственным безгрешным человеком был Сын Человеческий, Иисус. Потом дьявол меняет тактику. Он искушает Иисуса поклониться Ему и за это обещает отдать Иисусу все царства мира и славу их.
Дьявол пытался возбудить в Иисусе человеческие наклонности, гордость и похоть. Он хотел изолировать Иисуса от Отца Небесного и Его Царства, наделить Иисуса земной властью, богатством и почестями. В таком случае стало бы невозможным созидать Небесное Царство путем строительства своей Церкви на земле. Христианину необходимо всегда быть на страже своего сердца. Когда дьявол искушает верующего, он в первую очередь пытается поколебать его христианские достоинства. Он может сказать: «Если ты христианин, тебе не стоит быть таким ревностным и так много трудиться для Бога. Если ты чадо Божие, ты можешь совершать перестройку своей жизни, как тебе заблагорассудится». Такой вызов христианскому достоинству конкретно нацелен на веру и надежду христианина. Когда дьявол искушает верующего, он обычно обещает ему земную власть и богатство. Немало христиан, которые духовно пали вследствие сребролюбия, которые впоследствии погони за славой и властью, некоторые, увлекшись блудом, Бог не может их дальше употреблять для своего труда. Как следует относиться к искушениям? Подвергаясь искушениям, Иисус не спорил с дьяволом, а убедительно отражал искушения словами из Писания. Он твердо отстаивал свое единство с Отцом Небесным. Как бы дьявол ни искажал смысла Слова Божия, Иисус кратко, четко и ясно выражал свою непоколебимую приверженность всемогущему Богу. Иисус отвечал, написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Написано: «Не искушай Господа Бога твоего». Написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Некоторые христиане не принимают всерьез опасность искушения дьяволом. Они, возможно, считают себя умными, мудрыми, способными, опытными, наделенными властью и слепо уверены в том, что сами смогут отразить все искушения. Однако надо помнить, что христиане вовлечены в жестокую духовную войну, и Священное Писание призывает христиан в Ефесянам 6:11. «Облечься во всеоружие Божие». Дьяволу не удалось искусить Иисуса, и он оставил его до времени, то есть временно. Исполненный силой Духа Святого, Иисус вернулся в Галилею. Его слава распространялась повсюду. Он проповедовал в синагогах, люди много говорили о нем. Как христианин преодолевает искушения, но укрепляется в вере. Но, одержав победу над дьяволом, он должен избегать самодовольства, не должны почивать на лаврах, так как дьявол лишь на время отошел от него. Улучшив момент, он может снова обрушиться с еще большей силой в попытке поколебать веру и послушание христианина воле Божьей. И только постоянно сохраняя бдительность, христианин может успешно противостоять дьявольским нападкам. В книге Малахии читаем следующее: «И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелочь очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Малахия 3:2-3. Так Бог преобразует своих служителей. Он, подобно мастеру, переплавляющему серебро, зорко следит за усовершенствованием каждого верующего. И если мы в искушениях иногда терпим поражение, то нам необходимо помнить, что Иисус сказал Петру: «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Луки 22:32. Потерпев неудачу,
мы обязаны с помощью Божьей вновь ободриться, подняться и продолжать свой труд. Вспомните Петра, который трижды отрекся от Христа. Он упал, но покаялся, встал и снова был употреблен Господом. Иисус Христос желает помочь и всегда готов помочь своим чадам в любом испытании выйти победителем. Николай Тамкин, Австралия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

0: Вы слушаете «Забытый алтарь» за январь 2010 года.
1: С Новым годом! Так говорит Библия.
2: Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Вторая глава книги пророка Даниила. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Псалом 138. Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». Деяния апостолов, 1 глава. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью. Первое послание Фессалоникийцам, глава 5. Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Мы теряем лета наши как звук, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Псалом 89. А я на тебя, Господи, уповаю. Я говорю: ты Бог мой, в твоей руке дни мои. Псалом 30.
1: Библия — это слово самого Бога.

Я не назвала тебя отцом. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Римлянам 8 глава 35 стих. Очень сильно я люблю своих родителей. В моей памяти они всегда будут живы, хотя мамы нет уже с 1997 года. И все эти годы я тоскую по ней, мне не хватает ее. Радостью для меня оставался отец, ради которого я рвалась всем сердцем домой. Находясь в тюрьмах и колониях, я писала ему весь срок. «Отец, береги себя! Ты мне очень сильно нужен! Я тебя люблю больше всех на свете!» И вот вдруг мое сердце стало сильно волноваться. Не понимала, что со мной происходит. Образ отца всегда стоял перед глазами. Я сильно испытывала смертельную тоску по нему. Не имея покоя в сердце, написала письмо соседке. Попросила номер ее домашнего телефона для того, чтобы позвонить и услышать голос отца. Но ответа не было. Уже несколько лет в нашу колонию приезжают христиане. Я посещаю эти служения. Придя на собрание, я рассказала пастору о предчувствии, что отца нет. Рассказала о написанном письме и что ответ не получила. Пастор попросил у меня адрес. У меня был страх, что мои переживания подтвердятся. Мы помолились. Запомнились слова из молитвы пастора. «Господи, как Тебе угодно». Через 2 недели я получила ответ от соседки. «Отец твой умер, скоро 40 дней. Моя совесть меня уничтожала, да и сейчас не дает покоя. От воспоминаний я как будто сходила с ума. Мысль о том, что я никогда не увижу отца, не услышу его голос, просто раздавливала меня. Я до сих пор не нахожу объяснения этому состоянию. Старалась находиться рядом с людьми, так как я боялась того, что происходило в моем сердце. Когда мне было 13 лет, отец обидел меня словом, и я в сердце своем сказала, что никогда больше не назову его отцом. С тех пор прошло 19 лет, а я так и не произнесла этого слова. Когда папа заметил, что я не называю его отцом, он сильно переживал и искал момента поговорить со мной. Он не раз плакал и просил у меня прощения. Мое сердце разрывалось на части. Мне хотелось, как раньше, сказать ему «пап», но не могла себе перебороть. Потом, когда я отбывала свой первый срок, я писала ему письма и просила в них прощения, называя его отцом, но это было всего лишь написано ручкой на бумаге. После освобождения я так и не произнесла это слово, не смогла, не получилось у меня ничего. Та детская обида мучила меня всю жизнь, а теперь не могу простить себе, а это очень страшно и больно. Простить кого-то — это одно, а вот когда человек не может простить самого себя, это страшно. Давала себе слово, что вернусь из заключения, приду домой, встану на колени и скажу: «Папа, прости меня». Хотела пожить для него, но не успела. Бог знает, как я его любила и что он для меня значил. Точно знаю, что отец ждал меня, потому что он очень меня любил. Описать любовь, в которой была такая великая пропасть, тоска, потеря, человеческими словами невозможно. Но Бог знает. Он тот, кто входит в сердце и разум человека. Он сердцеведец.
В дни скорби, когда я не знала, что с собой делать, случилось чудо. Я была на работе, сидела на рабочем месте и шила, выполняла свою операцию. Боль в сердце не покидала меня. Думала, как же мне теперь жить без отца? Как же теперь буду одна? То мамы не стало, а теперь и отца. Теперь я никому не нужна. Одна с ребенком. Что же мне делать? Как жить? И вдруг в моей голове, как бегущая строка, промелькнула мысль. Если покинет отец твой и мать твоя, я не покину тебя. Я не придала никакого значения этой мысли. И даже появилось какое-то недовольство. О чем это я думаю? Но эта мысль снова повторилась. «Если покинет отец твой и мать твоя, я не покину тебя. Я с тобой, я с тобой». В моем сердце была боль, и вот та трещина, которая была в сердце, стала наполняться чем-то теплым. Мысли об отце исчезали, боль утихала. Я стала ощущать радость в сердце. Не могла понять, откуда появилась радость, и почему думаю не об утрате, а о любви Божьей ко мне. Боялась кому-то об этом рассказать, потому что могли подумать, что я сошла с ума. Да и сама я думала, что это ненормально, но при этом вполне осознавала, что я в здравом уме. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Через неделю приехал пастор с сестрами, и им не смогла рассказать, что со мной происходит. Началось служение, зазвучали песни, от которых я еще сильнее стала ощущать присутствие Бога в своем сердце. После собрания сестра Галя мне сказала: «Роза, мы тебя любим, и ты нам очень дорога». Когда мы вышли на улицу, ко мне подошел пастор и сказал: «Роза, ты нам очень дорога, и мы молимся за тебя усиленно». Конечно же, это очень тронуло мое сердце. Любви Божьей нет границ. Придя в отряд, я стала размышлять над словами пастора и поняла: живой Бог коснулся моего сердца, утешил и дал мне обещание, что Он со мной и не покинет меня. Вот так Господь Иисус ответил на молитву. Теперь я свидетельствую об этом чуде смело, так как точно знаю, что это от Бога. Я благодарю всем сердцем и разумом Господа Иисуса Христа за брата пастора Олега Валерьевича, который для меня духовный отец. Я видела его переживания обо мне. Какую нужно иметь сильную любовь к Богу и к Его детям. Слышит Господь молитву праведника. Благодарю также за сестру Наташу, супругу пастора, смиренная, кроткая, мудрая, за сестру Галину Ды, отзывчивую, сострадательную. Глядя на этих сестер, хочу быть похожей на каждую, но Господь наделил каждую из нас тем, чем Он сам хочет. С недавних пор Господь направил на служение в нашу колонию сестричку Риту. Она поет песни, в которых слова совсем просты, но задевают душу и заставляют задуматься. Благодарю Бога за тех братьев и сестер, через которых Господь укрепляет и обогащает меня в духе и истине. Роза Миколаускас, Орловская область, Россия. Прислала Галина Деева.

Этот материал мы получили из Украины от брата Александра Савченко, пастора церкви, писателя, поэта, врача, ученого. Многие годы он издает в Украине журнал «Перед рассветом», своего рода литературный альманах. Материалы брата Александра, его стихи, уже публиковались в «Алтаре». Скиния, храм, церковь. Храм – это место общения Бога с человеком. В Библии упоминается много храмов. Скиния – собрание, в устройстве которой все прообразами говорит о Христе. Это переносной храм, большая палатка, которая путешествовала с Израилем по пустыне 40 лет. Храм, построенный Соломоном по образцу Скинии, строился 7 лет на Сионе, на горе Мория. Размер 30 на 10 и на 15 метров. Материалы – белый камень и золото. Существовал 400 лет. Был разрушен вавилонским царем Навуходоносором. В это время погиб Ковчег Завета. Храм Зарававеля был беднее. Существовал 500 лет. Его перестроил царь Ирод. 46 лет восстанавливал. Храм Ирода был через 90 лет разрушен римлянами. Осталась стена плача. Следующий храм – Иисус Христос. «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Он говорил о храме тела своего. Иоанна, 2 глава, 19 и 22 стихи. Церковь Иисуса Христа – тоже храм. Каждый верующий, в свою очередь, является храмом Святого Духа. Прочтите в 1 Коринфянам 6 главу 19-20 стихи. Каждая община является храмом. Об этом можно прочесть в 1 Коринфянам 3:16. И все искупленные дети Божьи в совокупности представляют собой дом духовный. Все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Ефесянам 2 глава 21-22 стихи. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы». 1 Петра, 2 глава, 4-5 стихи. «Некогда мертвые камни, оживотворенные Христом, стали живыми. На Голгофе заложен фундамент, а со дня Пятидесятницы идет возведение стен этого храма, церкви. И каждая уверовавшая душа – новый драгоценный камень». В книге Откровения, в 11 главе, говорится о храме. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Откровение, 11 глава, 19 стих. И еще один храм – Новый Иерусалим. Об этом можно прочитать в Откровении, 21 главе, 1-3 стихи. 21 ноября 2009 года состоялось посвящение Господу нового молитвенного дома Церкви Пристань Спасения. Особенностью храма является установленная на здании электронная бегущая строка, первая в Украине и единственная в Приморском районе города Мариуполя. Она привлекает внимание жителей города, которые могут увидеть точное время и день недели, прочесть тексты из Священного Писания, например, «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко» Исаия 55:6, а также информацию о днях и времени богослужений. После молитвы посвящения, совершенной братьями-служителями, новый храм был освящен Господом.
В молитве с поднятием рук участвовали многие пасторы из Донецкой области и Мариупольских церквей. Приглашение. Мы плывем к этой пристани семьями, в одиночку и малыми группами. Церковь Божия, пристань спасения, ждет усталых пловцов в Мариуполе. Пасть разинула озеро Серное. Ко Христу, вроде громкого рупора, призывает храм пристань спасения из приморского Мариуполя. Здесь вы можете выслушать проповедь, отогреться душой, успокоиться. Может, стоит прийти вам попробовать в Божий дом, где Спасителю молятся. Дай вам Бог, прилагая усердие, возвышаясь над плоскостью плотскою, приходить в церковь пристань спасения к нам на улицу Краснофлотскую. Это стихотворение написал пастор церкви Александр Савченко. И второе стихотворение. О главном. Хлопок, торможение, треск и груды оторванных кресел. Подорванный Невский экспресс слетел во мгновение с рельсов. И снова газеты дают погибших и раненых список. Нарушен привычный уют, как потусторонний мир близок. Мгновение, и ты уже там, где грешникам не до веселья, ведь без Иисуса Христа нет шансов, увы, на спасение. В том поезде мог ехать ты с набором заманчивых планов, но чтоб не сгорели мечты, подумай серьезно о главном. Подумай сегодня о том, кто спас от погибели души, пока предпогибельный стон твой

Тихие беседы. Как можно полюбить? Много людей не знает, кто есть Бог и для чего Он создал человека. Я и сам долгое время был таким. Молясь, я говорил: «Господи, я не люблю Тебя». Понимал, что первая заповедь велит нам: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем», но не чувствовал в своем сердце любви, потому что представлял Бога грозным судьей. Просил Его: «Научи меня любить Тебя, наполни мое сердце любовью к Тебе». Господь услышал мои молитвы и открылся мне как любящий Отец и дал мне понять, для чего Он сотворил человека. Хочу поделиться этим. Может, кто-то тоже не имеет радости совершенной, о которой говорил Иисус. Для чего же Бог создал человека? В ответ слышишь: «Ну подумайте сами, у Него на небе тьма ангелов, чтобы служить Ему и славить Его. Неужели Ему не хватало служения и славы? И Он решил: сотворю еще человека, пусть он служит мне и славит меня». В Библии написано в первой заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Значит, Бог хочет, чтобы человек любил Его. Иисус, Сын Божий, умер за нас, чтобы примирить нас с Отцом, потому что грех разделил нас с Отцом. Я теперь Бога всегда называю Отцом, потому что Он для нас прежде всего любящий Отец, а Бог – это как бы Его профессия. У кого-то Отец – директор завода, у кого-то министр, а у кого-то президент. А наш Отец – Бог. Представляете, как это радостно осознавать, что мой Отец – Бог. Когда я работал электриком, нас со слесарем послали на объект. Причину поломки не знали, то ли по механической части, то ли по электрической. И послали на всякий случай и слесаря, и меня, электрика. Объект – бывший детский садик. Его переделывали под милицию. Присматривал за выполнением работ капитан милиции. У него была своя комната, в которой перестал работать электрообогреватель, и в помещении было холодно. Так как поломка была по механической части,

Но я оказался без дела, и капитан говорит мне: «Сделай, чтобы в комнате было тепло». Оказалось, вышел из строя кабель. Объясняю ему: «У меня с собой нет кабеля. Надо было сделать заявку в управление, и я бы приехал с кабелем». А он с угрозой: «Я закрою тебя на 15 суток, посидишь, тогда узнаешь». Тогда я сказал ему: «А я отцу пожалуюсь». Каково же было мое удивление, когда увидел в его глазах испуг. Больше он ни слова не сказал. Разговор был при двух людях. Они весь разговор слышали и видели, как милиционер испугался. Не знаю, что подумал капитан. Я же имел в виду небесного отца. Когда мы миру заявляем, кто мы, чьи мы дети, мир не может противостать против нас. Бог сотворил человека, чтобы человек любил его. И возникает вопрос: а как любить Бога? Что надо делать? Господь через апостола Павла говорит Тимофею: «Прежде всего прошу совершать молитвы, моления, прошения, благодарения». Молитва – это общение с Богом, разговор с Ним. И не просто «дай-дай», а разговор о Боге, о себе и о взаимоотношениях. О Боге, какой Он, о себе, какой я, и о том, каковы наши отношения. Моление – это когда мы просим за наших родных и близких. Прошение – это когда мы просим за братьев и сестер. А благодарение – это ясно. Мы должны благодарить Бога всегда и за все. Прежде всего, Бог просит совершать молитвы. Прежде всех наших дел, с самого утра, нужно совершить молитву, пообщаться с Богом, нашим Отцом. Псалмопевец Давид пишет: «С раннего утра буду искать Тебя». Чем чаще мы будем общаться с Богом, тем ближе к Нему мы будем и сможем полюбить Его. Как узнать и полюбить человека? Нужно больше общаться с Ним, и так ближе будешь к Нему и полюбишь Его. Бог – грозный судья для тех, кто отвергает Его, кто не верит в Него, для атеистов. А для верующих Он – любящий Отец, самый ласковый, самый нежный, самый добрый, потому что Он совершенный. Нет более нежного, чем Он, нет более ласкового, более доброго. Написано: «Господь есть Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый». Человек – это венец творения Бога. Бог не создал более совершенного существа. Он, конечно же, мог создать более совершенное существо, но не создал. А нам сказал: «Достигайте совершенства». А это можно сделать, если мы будем иметь общение с Богом. То есть надо стать ветвью на лозе, и Он, виноградарь, будет очищать нас, чтобы мы принесли больше плода. Нам нужно довериться Ему и ничего не бояться.

Итак, Бог сотворил человека и очень любит его. Бог очень дорого ценит человека. Ценой самого последнего грешника стала кровь Иисуса Христа, пролитая на Голгофском кресте. Если на одну чашу весов положить человека, а на другую – все богатства земли, то человек перевесит, потому что цена его – кровь Иисуса Христа. Если на эту чашу положить и саму землю, добавить еще и все звезды с неба, и все равно человек перевесит, потому что цена его души – кровь Иисуса Христа. Представляете, как нас Бог любит и как дорого ценит. И я думаю, что мы даже огорчаем Бога, когда унижаем себя. Мы говорим: «Я ничто», а Бог говорит: «Ты очень дорог мне». Я пишу это не для того, чтобы мы гордились или превозносились, а чтобы правильно понимали и были благодарны Богу и любили Его всей душой. Часто приходится слышать: на первом месте это служение Богу. Я считаю, что служение вообще на третьем месте. Не думайте, пожалуйста, что я выдумываю. Сейчас я вам покажу по Слову Божьему и верю, что вы поймете и согласитесь со мной. На первом месте должен быть Бог, потому что первая заповедь – «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем». Вторая заповедь – «Возлюби ближнего твоего». Подумайте сами, если жена просит мужа что-нибудь сделать или помочь в чем-нибудь, а муж скажет: «Мне некогда, мне нужно служить Богу». Думаю, что это Богу не угодно, и семья потерпит урон. А кому это надо? Только сатане. Это он хочет развалить семьи, поссорить братьев и сестер. Бодрствуйте и не давайте места дьяволу. Противостойте ему твердою верой. Пишу это не для того, чтобы мы возгордились или превознеслись, а чтобы были благодарны Богу и любили Его, как Отца. Правда, мне пришлось столкнуться с одним человеком, которому кажется, что отец родной не любит его, да и сам он плохой отец, ушел от семьи, оставил ребенка. Поэтому он не может представить Бога как любящего отца, не ассоциирует у него Бог с любящим отцом. Конечно, такому человеку тяжело, но я верю, что если он просит Бога помочь познать его как любящего отца, то он не оставит его без ответа. Я иногда спрашиваю: какое нам нужно прилагать усилия, чтобы быть детьми Божьими? Начинают что-то говорить. Я сразу говорю: вот вам подсказка. Моим детям какое нужно прилагать усилия, чтобы быть моими детьми? Говорят: ну, слушаться должны. Я сразу останавливаю: а если не будут слушаться, что, они перестают быть моими детьми? Сразу удивляются сами себе и говорят: нет, не перестают. Это, конечно, не значит, что они не должны быть послушными. Мыть посуду, подметать пол, помогать маме и так далее. Поэтому не бойтесь, если вы даже упали. Праведник 7 раз упадет и поднимется. Сатана будет давить: все, ты согрешил, теперь ты Богу не нужен. И многие по незнанию не могут подняться. Но скажите: отойди от меня, сатана, я все равно дитя Божие, и Бог меня любит. Поднимайтесь и вперед к Богу, а Бог всегда поможет. Приходится слышать: ну, один раз согрешил, Бог простил. Ну, второй раз согрешил, Бог простил. Третий раз согрешил,
Ну сколько можно прощать? Если Иисус учит нас прощать до 77 раз в день, а Бог больше человека, неужели Он не простит кающегося грешника? Почему люди, верующие, так часто грешат? Потому что они мало знают Бога. Не знают, что Бог прежде всего – любящий Отец. Не знают, что мы – дети Его, хотя порой и огорчаем Отца. Если человек научится любить Бога, то ему самому не захочется грешить, и Бог даст ему сил противостать греху. Многие просят у Бога: «Дай то, дай это», и не получают. Почему? Да потому что не того ищут. Ищите прежде всего Царство Божьего, а в Царстве прежде всего Бога и правды Его, а остальное все приложится. Материальное прилагается к духовному, а не наоборот. А Бог, Он богатый и щедрый. Он хочет помогать нам, но Он хочет, чтобы все было на своем месте. Игорь Шипилов, Россия.

0: Однажды мы получили письмо с несколькими листками. Это были пятиминутные проповеди, которые брат Якоб готовил для христианского радио. Долгие годы готовил. Эти, когда-то отзвучавшие в эфире проповеди, нам очень понравились. И мы попросили брата-старца присылать их нам для рубрики «Наедине с Библией».
1: «Наедине с Библией». Так воздухом дышим. «Приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа, который в определенное время умер за нечестивых. Нам нетрудно понять любовь матери к своему ребенку, любовь мужа к своей жене и даже любовь доброго и верного друга. И Христос говорит: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна 15:13. Предел любви человека – это умереть за друга. Выше и дальше этого предела человеческая любовь не в состоянии идти. Мы любим своих друзей, любящих и любимых. Может случиться в жизни нашей, что мы готовы и умереть за них, но любить врагов и умереть за них – это требует несравненно больше любви, чем человеческая. Вот почему Слово Божие и говорит, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. Христос умер за нечестивых. Трудно, да и невозможно нам это понять, как Бог, возлюбив мир, отдал Сына Своего для спасения тех, которые Ему противились. В этом мы видим, как бесконечны любовь и долготерпение Божие. Задумываясь о том, что Бог есть любовь, только и скажешь словами гимна: «О, любовь, как могу о тебе все сказать!» И эта любовь Божия, по милости Его, еще возвещается до сего дня. Он своим посланникам дает поручение свыше нести благую весть всем людям, даже тем, которые в ожесточении сердец дошли до такой крайности, что даже не знают, что Бог есть, а поэтому о нем и слушать не хотят, и о своих грехах, и о том, как от них можно спастись через веру в Иисуса Христа. Так на одном уличном евангелизационном собрании безбожник, хуливший Бога, обратившись к толпе, сказал: «Если Бог существует, я бросаю ему вызов поразить меня смертью в течение 5 минут». Наступила мертвая тишина. Минуты проходили одна за другой. Кончился назначенный хулителем срок, и он вздохнул с насмешкой: «Ну вот, вы все видите, что Бог меня не убил, а 5 минут прошли». Одна пожилая женщина выступила вперед и спросила: «Есть ли у вас дети?» «Да, у меня есть сын». «Хорошо», — сказала она. «Если бы ваш сын протянул вам нож и попросил бы вас убить его, вы бы это сделали?» «Нет, не сделал бы». «А почему нет?» «Потому что я его слишком люблю». Женщина повернулась, чтобы уйти, и сказала: «Так и Бог слишком вас любит, чтобы принять ваш глупый вызов. Бог желает спасти вас, а не погубить». Как Иисус свободно рассказывал людям об Отце Своем Небесном, и всякий рожденный свыше свидетельствует о Христе, так и всякий ребенок уверенно рассказывает о своих родителях. И нет никакой надобности всякому здравомыслящему доказывать, что это именно его родители. Но лукавый человек все извращает и говорит: «То, чего я не вижу и не могу осязать, того и не существует, а поэтому и Бога нет». Но что ответил бы, например, безбожный лектор, которого после богопротивной лекции поставили бы перед публикой и сказали: «Вы видите этого лектора, значит, он есть, но поскольку ум его мы не видим и не можем осязать его, то значит, ума у него нет». Может быть, сравнение это и не совсем подходящее и смешное, но истинно то, что мы очень многого не видим и не понимаем, но в то же время верим и пользуемся им, как наши легкие воздухом. Апостол Фома назван неверующим, потому что не мог поверить, что Христос воскрес. Но Иисус сказал ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Господь в любви своей долготерпит всех и не хочет смерти грешника, а поэтому и не сразу наказывает нас за каждый грех в отдельности, но в конечном счете каждый получит по делам своим, если не покается. Якоб Вибе.

0: Мне 29 лет. У меня есть маленькая дочка, ей год и 10 месяцев. Газету «Забытый алтарь» я узнала недавно, хотя моя мама знает ее уже давно. Написать в газету мне посоветовала сестра по вере. Я посещаю церковь в городе Корнталь. Очень хотелось бы принять крещение. Бог привел меня к себе через трудности и страдания. В течение нескольких лет покаялись мой брат Коля, мама, перед смертью покаялся отец, покаялись и обратились к Богу я и сестра Эля. Наша с мамой молитва о моем втором брате Олеге и его жене, Катарина Вдовина. Пора поставить точки, пора залистнуть страницы, и ветер времен и судеб развеял слезы мои. Текут быстроводные реки, живут города и люди, и время, стирая их жизни, меняет лицо земли. Поняв неизбежность и мудрость, приму все как Божье решение, борьбу непосильную с жизнью сложу у его сильных ног. Поглотит меня мироздание, раздавит судьбы тяготенье, склонившись пред ним головою, скажу: ты так хочешь, Бог. Мне некуда бежать, мне некуда идти, остался только шаг, а дальше неизбежность. Но я к тебе приду, в далекую страну, в твоих руках найду внимание и нежность. Мне некуда бежать, мне некуда идти, а жизнь пришла ко мне и смотрит черным взглядом. Но я к тебе приду, в далекую страну, где радость и покой, и ничего не надо. Катарина Вдовина.
1: Друзья, прошу извинения за качество этой записи. Она была прислана мне на кассете.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас у ваших радиоприемников. Желаем вам благословения от Бога при слушании передачи «Евангельские истины». В программах этой передачи мы говорим о смысле жизни, о вере в Бога и о том, как вы можете начать новую жизнь с Иисусом Христом.

0: Калифорнии в 1954 году в преклонном возрасте скончалась Роза Мини Дате. 80 лет тому назад у берегов Южной Америки команда парохода «Роза» нашла ее одинокой крошкой в шлюпке, носившейся по волнам. Все попытки узнать о девочке, каким образом она оказалась в шлюпке, были тщетны. Покинутого ребенка в честь парохода окрестили именем Роза. Мини Дате была бесприютной и не могла никому рассказать о своем происхождении.
1: Да, это незавидная участь, когда человек является круглой сиротой, не имея родителей и родственников. Но сколько людей в нашем мире, имея близких и родных, тем не менее являются сиротами в духовном смысле? Они не знают своего Создателя, разве это не трагично? Без Бога человек не может быть по-настоящему удовлетворен в жизни. В глубине своего сердца он чувствует пустоту и тревогу. Он не знает подлинного мира. Бог сотворил человека для себя, и наши сердца беспокойны в нас до тех пор, пока не найдут покой в нем. «Путь к Богу» — так озаглавлена беседа Ивана Петерса сегодня. Прежде послушайте песню.

Дорогие радиослушатели, многие люди спрашивают в наши дни, правильно ли жили мои предки и родители? Верны ли были их мысли и их вера? Многое, что люди предыдущего поколения считали правильным, оказалось неверным. Распад государств и обществ дают нам достаточно доказательств этому. Все вокруг нас изменяется с такой быстротой, что нам часто трудно уследить за ходом событий. Что вчера было нормальным, сегодня уже незначительно. Чувства нерешительности и неуверенности овладевают многими из нас. Верно ли сегодня то, во что верили мои родители? Этот вопрос задают себе многие молодые люди. Некоторые, конечно, утверждают, что эти вопросы неуместны, когда речь идет о Боге и религиозной жизни. Но если мы прислушаемся внимательно и посмотрим на наши обстоятельства, то обязательно заметим большую неуверенность людей и в вопросах веры и религии. Снова и снова каждое поколение спрашивает, правильно ли это? Правильно ли верили мои родители? Правильно ли верят те, о которых я знаю, что они принадлежат какой-либо религиозной группе. Я думаю, что каждое поколение должно заново продумать свои планы и цели. Конечно, мы можем учиться из опыта прошлого. Но каждое новое поколение стоит перед совершенно новыми вопросами. Современными, с которыми не встречались люди раньше. И более всего, это важно в вопросе отношения людей к Богу. Мы, в общем, привыкли к тому, что многое получаем по наследству. Но христианство по наследству передать невозможно. Никто не может сказать, что он уже с раннего детства или с рождения христианин. Никто не может говорить, что он всегда уже был богобоязненным человеком. А если кто вырос в обществе или семье атеистов, то он обычно говорит, Бога еще никто не видел. Но разумно ли новому поколению ставить такие же вопросы и аргументы? Знаете, на основании Библии мы должны сказать, что отношение между Богом и человеком не дело общества, не народности и не принадлежности к религии. Это дело каждого человека лично. И притом независимо от расы или происхождения. Никто не может отклонить от себя ответственности ни на какую церковную личность, ни на пастора, ни на проповедника. Только посещение богослужений тоже никому не помогут приблизиться к Богу. Если я, например, ищу какую-либо цель в чужом городе, то я ведь не сажусь в первый попавшийся общественный транспорт, и еду наугад. Нет, я расспрашиваю людей, каким транспортом и в какую сторону нужно мне ехать, чтобы найти место, в которое я хочу попасть. Неверно думают многие люди, что принадлежность какой-либо группе или деноминации не позволяет им задавать себе вопрос, на правильном ли я пути. Одна только принадлежность к какому-либо, пусть даже христианскому течению, не освобождает нас от ответственности по поводу нашего совершенно частного отношения к Богу. В книге пророка Иеремии, в 16 стихе 6 главы, мы читаем слова самого Господа Бога. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Этими словами Бог обращается к каждому из нас. Мы должны думать сами о себе, отделиться от группы и семьи, обдумать наше отношение к Богу независимо от всего и от всех. Религиозной страховки не существует. Каждый ответственен пред Богом лично, и этой ответственности никто не может с нас снять.
Дорогие, Бог имеет путь для каждого, и Он ожидает, чтобы мы шли этим путем. К тому же Он хочет, чтобы мы шли им так, как Он этого желает. Здесь многие возражают, что этот путь найти очень трудно. Но труден он только тогда, если мы смотрим на людей, на то, что они делают, на тех, может быть, которые даже называют себя христианами. Но помните, что и христиане тоже только люди. Верующий человек может очень старательно и искренно стремиться исполнять волю Божию, но он не имеет гарантии на совершенство. Мы имеем каждый свой характер, мы мыслим по-разному, имеем разные привычки и представления, и поэтому не можем ориентироваться людьми. Моя или ваша жизнь несравнима ни с какой другой жизнью. Возьмем в пример обстоятельства на море. Многие корабли ориентируются по маяку. Это важно особенно в опасных местах. Но представьте себе, капитан одного судна скажет: «Я смотрю только на тот корабль, который плывет предо мною». Такие мысли могут привести к катастрофе. Этот капитан не может быть уверенным в том, что плывущий пред ним корабль исправен. Может быть, его рулевое управление не в порядке. Или наблюдательный пост не исполняет свой долг. В таком же положении находитесь вы, если делаете свое отношение к Богу зависимым от других людей. Однако, если капитаны кораблей все будут ориентироваться по сигналам маяка, то их плавание будет благополучным. В вопросах веры и отношения человека к Богу мы видим подобное. Бог и Его Слово являются своего рода маяком, по которому мы должны ориентироваться. Никакая религия, никакая группа христиан не могут заменить этого. Может быть, и вы сейчас в это время думаете, что в этом всем трудно разобраться. При таком множестве различий вы не видите истины. Посмотрите на маяк, на самого Бога и на Библию, в которой Он говорит нам о Своей воле. Никакой другой ориентир вам не поможет. В 8 стихе 35 главы книги пророка Исаии мы читаем: «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся». И вам, дорогой слушатель, нетрудно будет идти этим путем, если вы только решитесь ступить на него. Это значит для вас делать то, что Бог говорит, не то, что люди делают или что вы слышите от людей. Для того, чтобы делать то, что Бог говорит, нужно принять решение. Этого никто не может сделать вместо вас. Вы, и только вы лично, можете принять такое решение. Противодействие против этого большое. Сам князь мира сего не желает этого. Князем мира сего в Библии называется дьявол. Он не хочет, чтобы кто-либо из людей вступил на путь Божий, то есть изъявил бы готовность покориться воле Божией. В этом именно корень всей злобы и ненависти против Библии. Поэтому именно никакая другая книга литературы всего мира не подвергалась такой сильной критике и такому преследованию, как Библия. Знаете ли вы почему? Потому что дьявол не хочет, чтобы вы ориентировались в вопросах вашей жизни этим именно Словом Божьим. Он прекрасно знает, что Библия указывает нам путь к жизни, путь к общению с Богом, путь к Иисусу Христу, который стал нашим Спасителем и Господом. И каждый человек, искренно обращающийся к Богу в поисках истины и жизни, увидит, что не люди, а только сам Бог может быть примером истинной веры. Таковым Библия говорит, как мы читаем в 21 стихе 30 главы книги пророка Исаии:
уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему». Этот путь изложен и объяснен в Библии. Бог дал ее нам как путеводитель жизни. Мы должны прислушиваться к тому, что говорит нам ее текст, и потом действовать так, как Бог нам говорит в этом своем слове. Иметь Библию в своей домашней библиотеке или на столе ни к чему не приведет, даже если на нее приятно посмотреть. Не будет нам от нее пользы, если мы не воплотим в нашу жизнь то, что Бог нам в ней говорит. Она может быть ободрением в минуты уныния и печали. Она будет нам утешением в скорбях и болезнях. Но что самое прекрасное, это то, что она показывает нам путь к Богу, к вечной жизни и вечному блаженству. Она указывает нам на совершенное Богом дело спасения человечества от вечного осуждения в аду. Один из известнейших поэтов Библии – это Давид. Он с раннего своего детства доверился Богу. И в псалмах он описал много различных обстоятельств жизни, в которых Бог ему помогал. Там были радостные переживания, за которые он хвалил и славил Бога. Но также много трудностей, так что он нередко стоял на грани смерти. Но и там он оставался верным своему Господу. И это потому, что он полностью полагался на Слово Божие. Он верил тому, что Бог говорит, и стремился жить так, как учит Бог. Об этом Слове Божьем он, например, пишет в 7 стихе 11 псалма. «Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли, в горниле, 7 раз переплавленное». Скажите, кто из нас, людей, 7 раз обдумывает то, что хочет сказать? Мы обычно говорим, что у нас на языке и на уме. И это часто ведет к недоброму. Но Бог дал нам свое слово, которое верно во веки веков. Оно неизменно, потому что Бог неизменен. Оно вечно. Оно вчера, сегодня и во веки тоже. Так как и Бог вчера, сегодня и во веки тот же. Поэтому мы можем на Него полагаться. Слово, которое Он дал нам для руководства жизни, чистое и неопровержимое. Оно было помощью уже всем поколениям людей. Каждый, кто безусловно покорился этому слову, пережил на личном опыте его верность. Слово Божие сохраняло его от многих неудач. В самом длинном псалме Библии, в 118-м, который состоит из 176 куплетов или стихов, почти в каждом предложении говорится о Слове Божьем. О том, как это слово может быть нам помощью в повседневной жизни. Так, например, в стихах с 9 по 11 мы читаем следующее. «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» – спрашивает автор, и сразу же дает ответ – «хранением себя по слову твоему». «Всем сердцем своим ищу тебя. Не дай мне уклониться от заповедей твоих. В сердце своем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Да, дорогой слушатель, и вы можете обратиться к этому Слову Божию за советами и ответами на ваши вопросы. Бог хочет вести вас по жизненной дороге. Он не только готовит людей к будущей жизни. Нет, в Слове Божьем мы имеем конкретные правила и советы для полноценной жизни именно здесь, на земле. Богу не все равно, как живут верующие в Него люди. Он хочет, чтобы наша жизнь была удовлетворительной, и это независимо от того, в каких условиях и обстоятельствах мы живем. В том же 118-м псалме мы находим одно сравнение. Автор этого псалма в 105-м стихе пишет:
Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Это сравнение он приводит из условий того времени. Не было, конечно, тогда фонарей или ламп, освещающих нам дорогу. И дороги тоже не соответствовали нашим. Но если людям приходилось идти ночью каким-либо путем, то они брали с собой факелы или светильники, которые питались маслом. Их привязывали на трость и держали перед собою, чтобы видеть камни и другие преграды на пути. Таким образом, они могли избежать падения и ранения. Вероятно, каждый из нас уже испытал на себе, что значит идти каким-либо путем, не видя дороги. Идти в этих обстоятельствах почти невозможно. Мы протягиваем руки и медленно передвигаем ноги, чтобы не оступиться или удариться. Но с такой же неуверенностью многие передвигаются по жизни. Мы уже привыкли к темноте, и именно поэтому встречающая нас внезапно неудача так сильно тревожит нас. Отсюда отчаяние и разочарование. Но, дорогие, Бог дал нам светильник. Слово Его — фонарь в нашей руке, который мы можем освещать лежащий перед нами путь. Возьмите этот фонарь в ваши руки, и вы будете идти по жизни с уверенностью и радостью. Бог идет с вами. Он хочет быть вашим проводником. Он знает путь и знает конец пути. Испытайте Его в этом. Он хочет быть вашим спутником.

На этом наша передача «Евангельские истины» подошла к концу. Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч в эфире.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи 19 и 20. «Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?»
0: Христос, исполненный святости, сказал иудеям: «Вы получили закон, но никто из вас не поступал по нему». Это утверждение шокировало их, так как оно означало, что со времен Ветхого Завета никто не смог соблюсти весь закон. Всякий, кто нарушал хотя бы одну его заповедь, был виновен в нарушении всего закона. На таком человеке пребывал гнев Божий. Этим заявлением Иисус исчерпал былое понятие иудеев о праведности и указал на то, что их усердие и старание быть праведными были самообманом. Он сказал им, что знает об их желании погубить его. От Иисуса ничего не скрыто. Он сказал своим слушателям о том, что показная праведность бесполезна, и призвал их следовать за ним. Наряду с этим он спросил: «Почему вы хотите убить меня?» Толпа смутилась от сказанного Иисусом, так как его слова означали, что среди них нет ни одного праведного. Их ответ был своего рода защитной реакцией. «Нет, нет, кто хочет убить тебя? Да не дай Бог!» Некоторые подумали даже, что злой дух нашел на него. Они были настолько слепы в своей ненависти, что не могли уже отличить Святой Дух от Духа зла. Эти люди потеряли восприимчивость к Божьей любви. Вопрос 53. Что указывает на то, что Евангелие исходит от Бога?

0: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 21 по 24. Иисус, продолжая речь, сказал: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным».
1: Иисус не ответил на вопрос иудеев о том, есть ли в нем злой дух. Вместо этого он показал толпе, что обвинения в его адрес были несправедливы. Он напомнил им, что религиозные деятели обратились против него после того, как он исцелил больного в Вифедзе в субботу. В тот день Иисус приказал ему взять свою постель и идти домой. Это было великим чудом, но оно стало причиной возмущения властей. Потом Иисус добавил, что знатоки закона сами полностью не соблюдали его. Их закон противоречил сам себе. Обрезание было символом завета с Богом, в то время как суббота означала отдых от труда и общение с Ним. Обрезание детей должно было производиться на восьмой день после рождения, но могло выпасть и на субботу. В таком случае разве оно не являлось трудом? Поскольку болезнь – результат греха, то лечение от нее подразумевало спасение тела, души и духа. Так Иисус побуждал людей не разделять акт милосердия от обрезания в день субботний. Что приносило больше пользы? Он провел параллель с обрезанием для того, чтобы люди очнулись и поняли, насколько велика его любовь, сила и спасение. Но все было тщетным. Их уши были закрыты и души ожесточены. Правильное понимание, следствием которого является верное решение, было для них невозможным.
0: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 25 по 27. Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он».
1: Жители Иерусалима, прибывшие в храм, увидели там множество народа. Заметив Иисуса посреди него, они пришли в ярость. Он все еще был на свободе, несмотря на приказ об его аресте. Народ знал об этом приказе. Люди негодовали и упрекали власти в том, что они все еще не взяли его. Закон в то время не позволял иудейским правителям приводить в исполнение смертную казнь в наказание за проступки. Это правило было установлено римлянами. Некоторые недоумевали. Он свободно ходит по городу и бесстрашно проповедует свое учение. Власти не могут запретить ему это делать, а первосвященники не в силе остановить его, так как сами затрудняются ответить на спорные вопросы. Другие же отвечали на это: «Возможно, кто-то из начальствующих верит в то, что он Мессия». Этим объяснялось их нежелание арестовать Иисуса. Мнения людей расходились между собой. Бытовала и еще одна версия. Если Иисус – Мессия, то Он должен был явиться людям в необычном виде, а не в образе человека. А этот молодой человек – плотник из горного селения. Истинный Мессия спустился бы с небес, а не странствовал среди людей.
0: Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи с 28 по 30. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. и искали схватить его, но никто не ложил на него руки, потому что еще не пришел час его.
1: Иисус слышал все эти споры о его происхождении и возгласил: «На самом ли деле вы знаете меня и то, откуда я пришел? Вы поверхностны в своих суждениях и не пытаетесь действительно познать меня. Внимайте моим словам и вникните в суть моего духа. Тогда вы узнаете, кто я и откуда пришел». Иисус не пришел сам по себе, но был избран на свое служение по изволению Бога, стоявшего за ним. Иисус имел природу Отца и навсегда остается единым с ним. Он добавил: «Никто из вас не знает Бога, хотя вы думаете, что Он здесь в храме. Ваши священники на самом деле не видят Бога и не слышат Его голоса. Вы сами себя обманываете. Я же знаю Его». Сущность Евангелия состоит в том, что Иисус знает Бога и открывает нам имя Отца и Его любовь. Назарянин был безгрешен и постоянно жил в общении со своим отцом, в то время как люди отдалились от Бога по причине своих грехов. Когда некоторые из людей поняли, что Иисус осуждает их, они закричали: «Он богохульствует против храма и называет нас неверующими!» Они были в ярости и пытались схватить его, но никто из них не посмел подступить к Сыну Божьему. Похоже, что ангелы окружали его. Его время еще не наступило, оно только приближалось. Его отец уже определил час, когда Иисусу предстояло искупить человечество. Ни один человек на земле не мог ускорить или задержать этот момент. Молитва. Иисус, мы славим Тебя, потому что Ты знаешь Бога. Ты приблизил нас к Отцу. Мы служим Тебе и любим Тебя. Твое откровение сделало нас детьми Бога. Мы торжествуем в Тебе и возвеличиваем Твое имя вместе со всеми рожденными свыше. Мы просим Тебя, приблизь к Отцу набожных и неверующих людей вокруг нас и помоги им преодолеть свое неверие и упрямство. Вопрос 54. Почему Иисус единственный, кто совершенно знает Бога?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Отсутствие мира. Леонора Виллиган. Отсутствие мира – отсутствие жизни. Всемирная горечь в эпоху депрессии. Идет по планете безжалостный кризис. И меркнут прогнозы научных прогрессов. И рушатся банки, летят пирамиды, как карточный домик обманутых наций. Смеется им в лица воздвигнутый идол в эпоху разврата, в эпоху стагнаций. А мир заменили лукавством и ложью, в очках лицемерия мирские кумиры. А кто на уста уголек им положит и выжжет порог суррогатного мира? Отсутствие мира, отсутствие жизни. Где мир твой, планета, летящая вечность? Где адрес далекой небесной отчизны? Где царство Господнего, мир безупречный? Ты мир наш, Христос, ты приди и вселися, прибудь с нами, Боже, на улицах наших, и мир твой царит там, где тучи нависли, и льется озоном прозрачным бодрящим. Я мир мой даю вам, себя он отдал нам, чтоб мы не смущались и не устрашались. Он мир приобрел нам ценою страданий, чтоб мы в этом мире свободно дышали. Блистает сияние Господнего мира. В нем свет неприступный и вечный незримый. Всей неизреченностью радостью пира небесного града Иерусалима. Гроздь винограда. Воспитание детей – вопрос непростой. Конечно же, существенная разница этого процесса очевидна, когда мы говорим о семье, в которой главенствует христианская мораль. И, конечно же, ребенок с молоком матери, впитавший любовь и заботу к ближнему, возрастающий в благом окружении, постигающий азы веры, более аккуратен и добродетелен, в отличие от иных своих сверстников. История, которую я хочу изложить, произошла в 1942 году в зимнем блокадном Ленинграде. Этот период был наиболее тяжелым для населения города. Голод ежемесячно уносил многие десятки тысяч жизней. Все, что можно было съесть, людьми было съедено. Из рассказов бабушки я помню, что варили и ели кожаные изделия. Съели даже найденный в сундуке столярный клей. А скудный хлебный паёк в 100 грамм представлял из себя спецвыпечку со жмыхом и опилками. Из-за нехватки витаминов и питания дети слабели быстрее, заболевали и умирали. Это происходило в блокадном городе во всех семьях. В нашей семье к этому времени уже все были больны и истощены. Мой дедушка Николай Никитьевич Осокин работал слесарем в депо Финляндского вокзала и был единственным кормильцем семьи. Бабушка Раиса Николаевна Осокина находилась в доме с детьми. Моему папе Осокину Николаю тогда было 13 лет. Дяде Георгию было 4 года, а моей тете Наде 2,5. Младший ребенок в семье, сын Саша, родившийся перед самым началом войны, к тому времени уже умер. И вот второй ребенок ослаб и уже не в силах был поднять головку с постели. Наденька очень сильно похудела. Белое личико с большими утомленными глазами закрывали черные смоляные кудри. Ее ручки были покорно сложены на груди. Моя бабушка рассказывала мне со слезами, как ребенок ее успокаивал. «Не плачь, дорогая мамочка, вот я скоро братика своего Сашеньку увижу». Наденька говорила об этом очень спокойно, а присутствующие не могли сдержать слез. Девочку отвезли в больницу, помещение с рядом комнат, еле напоминавших палаты, где повсюду стояли железные кровати и тумбочки. В одной палате было несколько изможденных больных. Наденька была единственным в ней ребенком. На следующее утро мой дедушка взял все деньги, какие были в доме, 600 рублей. Ровно столько стоила булка хлеба у спекулянтов на рынке. Многим покажется немыслимым то, что в холодном блокадном городе можно было купить многое, но со слов очевидцев это так. За 600 рублей он выторговал зеленую гроздь свежего винограда. Драгоценность. Завернув в тряпицу и прижав к груди виноград, он спешил к дочери, представляя ту радость, которую может испытать маленький, изголодавшийся ребенок от такого подарка. Он рассказывал, как прошел полгорода, как по пути ему приходилось пережидать бомбардировку фашистской авиации в убежище. В больнице он узнал, что Наденьке был поставлен диагноз белокровие. Это звучало как приговор. К кроватке дочки был подвинут табурет, на нем поставили блюдце с гроздью винограда. Девочка некоторое время недоверчиво смотрела то на ягоды, то на отца. Легкая улыбка на бледном личике. Ее пальчики коснулись блюдца. Отец приговаривал: «Кушай, дорогая моя, очень вкусно, тебе надо поправляться». Наденька отвела от своего рта руку отца, который намеревался подать сочную ягоду. Затем ребенок стал раскладывать ягодки поровну на части, говоря при этом: «Это папе, это маме, это братику Коле, это братику Гоше». На следующий день девочка умерла. Из 5 одинаковых кучек винограда на блюдце осталось 4, которые она отказалась съесть. Лишь единственное фото, как память о Наденьке, хранится в семейном альбоме. И всякий раз, когда я его просматриваю, я пристально вглядываюсь в эти ангельские черты. Это был ребенок с чистейшей душой. И всегда вспоминается этот рассказ про гроздь винограда, и всегда непроизвольно пробивается слеза. Однажды после 20 лет разлуки я решил навестить семью друга детства, а посетив, пожалел об увиденном. Мать воспитывала его без отца и все свои силы прилагала для того, чтобы он был накормлен и опрятно одет. Собирая сына в школу, она давала ему бутерброд, приговаривая: «Ешь сам». Сын этот урок усвоил на всю жизнь. При посещении я увидела его мать, убеленную сединой старушку, на кухне общей квартиры, где у нее был свой уголок. Там был стол, на нем отдельно стоит хлебница. Ее хлебница. Что ж, многое познается в сравнении. Наблюдать порой приходится такое, что не подлежит нормальному восприятию. Для меня изложенное выше значимо. Без искренней любви к ближнему – обреченность. И мне хотелось бы, чтобы история с гроздью винограда послужила нам назиданием. Осокин Игорь Николаевич. «Я люблю, ты сказал мне однажды, отдавая жизнь за меня. Я тебе не поверила даже ради самой себя». «Я распни его!» — громко кричала. Кровь текла по лицу, по плечам. Я сама гвозди им подавала, бессердечным твоим палачам. «Я люблю!» — ты сказал в воскресенье, выходя из гробницы своей. Только ждали меня увлечения, я спешила домой поскорей. Каждый день приходил терпеливо, хлеб насущный мне в дом приносил. Я была молодой и красивой, принц соседний мне мысли пленил. А потом заботы, печали и скандалы по выходным. Ты стучал, только мне до тебя ли, когда дети мои больны? Одиночество, старость, забыто и детьми, и людьми, и судьбой. Моя чаша по капле допита, смерть мне дышит в лицо, Боже мой! И среди муки душевной и боли, вспоминая твое лицо, и глаза, что смотрели с любовью, открываю дверь, не крыльцо. Ты стоишь, улыбаясь, как прежде, словно не было этих лет, в своей яркой белой одежде, словно вправду само одет. Неужели за этой дверью простоял ты всю жизнь мою? Почему? Не могу поверить. Ты ответил мне просто: люблю. Алена Калиман, Кировоградская область. Вопрос-ответ. Вопрос: что такое мертвая вера и мертвые дела? И если я спасен по вере, для чего же мне нужно делать дела? Ответ. Что такое мертвая вера, очень подробно объясняет апостол Иаков.
2: Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.
1: Иакова 2:26. В отношении мертвых дел многие места Писания свидетельствуют, что это дела плотских похотей и помыслов, которые делают человека мертвым для Бога.
2: И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены.
1: Ефесянам 2:1-5. И еще одно место.
2: Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному.
1: Евреям 9:13-14. Апостол Павел в послании к римлянам пишет:
2: «Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир». Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.
1: Римлянам 8:7-8. Таким образом, множество мест Писания свидетельствует нам, что мертвые дела — это дела плоти. Такие люди не могут угодить Богу. И как мы читаем, если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Римлянам 8:13. Дела плоти и духа подробно перечисляются в 5 главе послания к Галатам. В отношении дел по вере, то этот вопрос был камнем преткновения еще со времен апостолов. Народу израильскому, воспитанному на делах закона, было очень трудно принять учение спасения по вере и утверждение –

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Первая книга Моисеева «Бытие». Глава 37. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф в 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу: «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему: «Вот я». Израиль сказал ему: «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: «Чего ты ищешь?» Он сказал: «Я ищу братьев моих. Скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек: «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дафан». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дафане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: «Вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». И услышал сие Рувим и избавил его от рук их, сказав: «Не убьем его». и сказал им Рувим: «Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его». Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим: «Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников, а они отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал: «Отрока нет, а я куда я денусь?» И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью. И послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: «Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?» Он узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его. Верно растерзан Иосиф». И разодрал Иаков одежды свои, и возложил в ретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал: «С печалью сойду к сыну моему преисподнюю». Так оплакивал его отец его. Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. Глава 38. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адоламитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананиянина, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять и родила сына, и нарекла ему имя Анан. И еще родила сына, и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хизиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру первенцу своему, имя ей Фамарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану: «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил и его. И сказал Иуда Фамари невестке своей: «Живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой». Ибо он сказал: «Не умер бы и он, подобно братьям его». Фамарь пошла и стала жить в доме отца своего. Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам и Хира, друг его, адаламитянин. И уведомили Фамарь, говоря: «Вот свекр твой идет в Фамну стричь скот свой». И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Инаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое. Он поворотил к ней и сказал: «Войду я к тебе», ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал: «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала: «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал: «Какой дать тебе залог?» Она сказала: «Печать твою и перевязь твою и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей и вошел к ней, и она зачала от него. И, встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего адаламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря: «Где блудница, которая была в Инаиме при дороге?» Но они сказали: «Здесь не было блудницы». И возвратился он к Иуде и сказал: «Я не нашел ее». Да и жители места того сказали: «Здесь не было блудницы». Иуда сказал: «Пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над ним смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее». Прошло около 3 месяцев, и сказали Иуде, говоря: «Фамарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда». Иуда сказал: «Выведите ее, и пусть она будет сожжена». Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: «Я беременна от того, чьи эти вещи», и сказала: «Узнавай, чья это печать и перевязь и трость». Иуда узнал и сказал: «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее более. Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее. И во время родов ее показалась рука одного, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: «Этот вышел первый». Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его. И она сказала: «Как ты расторг себе преграду?» И наречено ему имя Фарес. Потом вышел брат его с красную нитью на руке, и наречено ему имя Зара. Глава 39. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мною». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом, и он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал и выбежал вон». И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой. И пересказала ему те же слова, говоря: «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мною раб твой», то воспылал гневом. И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Глава 40. После сего виночерпий царя египетского и хлебодар провинились пред господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им. И пробыли они под стражею несколько времени. Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, виделись сны. Каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его, под стражею, говоря: «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему: «Нам виделись сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им: не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: «Мне снилось, вот виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви. Она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды, и чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараонову. И сказал ему Иосиф: вот истолкование его. Три ветви — это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его, по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: «Мне также снилось. Вот на голове у меня три корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделие пекаря. И птицы клевали ее из корзины на голове моей». И отвечал Иосиф и сказал: «Вот истолкование его. Три корзины — это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». На третий день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих, и возвратил главного виночерпия на прежнее место. И он подал чашу в руку фараону, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. Глава 41. По прошествии 2 лет фараону снилось: вот он стоит у реки, и вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью 7 коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон, и заснул опять, и снилось ему в другой раз: вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром, и пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой. Но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: «Грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему. Каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и Он истолковал нам каждому соответственно с Его сновидением. И как Он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен. И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». И сказал фараон Иосифу: «Мне снилось. Вот стою я на берегу реки, и вот вышли из реки 7 коров, тучных плотью и хороших видом, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие и худые коровы прежних 7 коров тучных. И вошли тучные в утробу их, но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялись 7 колосьев, полных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром, и пожрали тощие колосья 7 колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне. И сказал Иосиф фараону: «Сон фараонов один. Что Бог сделает, то Он возвестил фараону. 7 коров хороших – это 7 лет, и 7 колосьев хороших – это 7 лет, сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет, также и 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром – это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону: что Бог сделает, то Он показал фараону».

0: Главе. Но прежде чем открыть Библию и начать чтение этой главы, давайте вновь заглянем в нашу почту. Мы очень рады, если наши передачи побуждают вас размышлять над Библией, и вы присылаете нам ваши вопросы. Вот и сейчас мы получили несколько писем с интересными вопросами, и среди них один из довольно каверзных вопросов, который задают сразу двое наших радиослушателей. Это Александра Филипповна Блажко из Нальчика и Беляев Максим из города Набережные Челны. Их интересует, откуда Каин взял жену, ведь Библия говорит только об Адаме, Еве и их сыновьях, Авеле и Каине. Причем Каин убил Авеля за то, что жертва Авеля была более угодна Богу, чем Каинова. Это событие записано в 4 главе книги «Бытие». В 16 стихе этой главы мы читаем, что после того, как Каин убил Авеля, он бежал из того места, где жили его родители, и поселился в земле Нод, на восток от Эдема. В следующем 17 стихе говорится, что у Каина уже была жена, которая родила сына по имени Енох. Далее упоминается о том, что Каин построил город и назвал его по имени сына своего. Кажущиеся противоречия очень просто объяснить, если вспомнить, что наши прародители жили не 70 или 80 лет, а намного больше. Адам, например, прожил 930 лет. Его сын Сиф, о котором говорится дальше в 25 стихе 4 главы, прожил 912 лет. Так что, по-видимому, Каин не был 20-летним юношей, когда у него родился Енох. Между преступлением Каина и рождением его сына, по всей вероятности, прошло много лет, и в семье Адама и Евы, как видно из следующей 5 главы, были другие дети, в том числе и дочери. Библия не говорит подробно о других потомках Адама, кроме Сифа, по той причине, что задача книги «Бытие» — провести родословную линию от Адама через Авраама и Иосифа к Моисею, для того, чтобы избранный народ знал свою историю. Мы уже говорили, что Библию нельзя рассматривать как учебник, будь то вопросы биологии или географии. По той же причине Библия не является хронологической летописью, в которой перечислены все жившие на земле люди. Главная ее задача – показать людям путь к Богу, который заключается в Иисусе Христе. И с этой задачей Библия справляется очень хорошо. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение первой книги Библии «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз разговор у нас с вами зашел о том, насколько опасно находиться в близком общении с людьми, которые совершают откровенно греховные и неугодные Богу поступки. Семья Исаака находилась в тесном соприкосновении с языческими народами, и 38 глава книги «Бытие» очень ярко рассказывает нам, каким страданиям и бедам это привело. Многие сегодня полагают, что христиане, которые хотят рассказать нынешнему поколению о Боге, обязаны снизойти до соответствующего уровня. Я с этим не согласен. Бог так никогда не говорил. Бог всегда, при любых обстоятельствах, требовал от своего народа держаться высоких стандартов чистоты и святости. Могу представить себе такую ситуацию. Один из наших современных богословов подходит к Ною и говорит: «Брат Ной, ты уже давно строишь свой огромный ковчег и совсем не думаешь о себе. У нас в Вавилоне сегодня большая вечеринка. Ребята только что получили новую партию травки, так что мы оттянемся, покурим, покатаемся на машине, так что бросай свою лодку и пойдем с нами». Ной, конечно, отказывается. Тогда богослов спрашивает его: «Хорошо, а как ты тогда сможешь проповедовать Бога всем хиппи Вавилона? Как ты сможешь проповедовать всем вавилонским рокерам, если не пойдешь к ним и не пообщаешься с ними?» А суть-то в том, что Бог никогда не требовал, чтобы Ной шел и общался. Бог просил его просто передать людям весть о надвигающемся потопе. О том же Бог просит нас и сегодня. Я твердо убежден, что если Божий народ будет нести его слово

жить жизнью, которая достойна Евангелия, то такое свидетельство о Христе станет действенным. Сегодня на Западе многие священники так боятся потерять прихожан, что готовы делать что угодно, лишь бы привлечь людей в свою церковь. Но Бог никогда не требовал, чтобы мы шли на компромисс. Бог хочет, чтобы мы несли Слово Божье, и неважно, велика или мала наша паства. В этой связи мне вспоминается история о докторе Скоуфилде, которого пригласили проповедовать в Северной Каролине. Первый вечер оказался дождливым, и в церковь пришло очень мало людей. Местный пастор расстроился и решил, что он должен извиниться перед доктором Скоуфилдом. И когда он извинился за то, что так мало людей пришло послушать столь знаменитого человека, доктор Скоуфилд ответил: «Моего Господа слушали всего 12 человек», и он не жаловался. «А кто же такой этот господин Скоуфилд, чтобы ему жаловаться на то, что на его проповедь не пришло много народа?» Друзья мои, вот урок, который должно хорошо усвоить. Мы считаем, что нас должны слушать толпы народа, иначе Бог не будет с нами. А может быть, Бог призвал нас свидетельствовать именно немногим. Надо просто нести людям Слово Божье, и оно будет иметь свое действие. Слово Божье могущественно. И Богу нужны чистые сосуды, через которые Он будет распространять это слово. Вот почему Богу требовалось вывести израильтян из этой греховной атмосферы, в которой они находились. Ведь падать еще дальше было практически некуда. Вспомним хотя бы об Иуде, безусловно дошедшем до уровня Хананеен, когда он переспал со своей невесткой, а потом собирался даже сжечь ее. А Богу было угодно направить события в другое русло, и в стихах с 27 по 30 из 38 главы книги «Бытие» мы читаем о том, как эта женщина рожает ребенка. Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее, и во время родов ее показалась рука, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: «Этот вышел первый». Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его, и она сказала: «Как ты расторг себе преграду?» И наречено ему имя Фарис. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара. Перейдем теперь к 39 главе книги «Бытие». Мы возвращаемся к истории Иосифа после небольшого отступления и чтения главы 38, которую мы назвали одной из самых тяжелых глав в Библии, потому что в ней рассказывается отвратительная история из жизни Иуды. В 39 главе мы увидим, что Иосиф был совершенно не похож на Иуду. Мне всегда казалось, что Иосиф и Вениамин получили гораздо больше воспитания, наставлений и вообще человеческого внимания, чем остальные 10 сыновей. По-видимому, Иакова интересовали только они. Из-за ненависти и вражды, которые питали к Иосифу братья, его продали в рабство и увели в землю египетскую. Рабство на чужбине – мрачная перспектива для 17-летнего юноши. И ничто в его окружении не ободряет его сердце. Складывается впечатление, что Иосифу отчаянно не везет.
Даже в Египте, когда, казалось, все налаживается, что-то нехорошее обязательно случалось. Конечно, все это всегда имело цель, хотя Иосифу было нелегко ее увидеть. Иосиф – единственный человек в Ветхом Завете, в чьей жизни нам так ясно видна цель Бога. В каждом эпизоде его жизни видится провидение Божье. Рука Бога на Иосифе, она ведет его, и тем не менее он единственный патриарх, которому Бог не являлся непосредственно, что видно из текста Писания. Бог являлся Аврааму, Исааку и Иакову, но не Иосифу. И все же жизнь Иосифа можно привести как пример для иллюстрации 28 стиха 8 главы послания к римлянам. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Сам Иосиф выразил эту мысль довольно ярким языком. После смерти отца братья Иосифа решили, что он может напасть на них, и пришли к нему просить прощения. Он же сказал им, что зла на них не держит, и добавил, как мы читаем в 20 стихе 50 главы книги «Бытие», «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Казалось, все у него не получается, и будущее выглядело мрачным, однако каждое событие приближало его к осуществлению цели, которую назначил Бог. Друзья мои, и мы в нашей жизни всегда должны помнить, что Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает, как сказано в 6 стихе 12 главы послания к евреям. «Если мы дети Божьи, то у нас есть свидетельство Бога, что с нами ничего не случится без Его разрешения. Бог все делает ко благу тех, кто Его любит. Даже наши беды, несчастья и страдания происходят к нашему благу и для Его славы». Вокруг каждого верующего возведена преграда, и ничто не может ее нарушить без разрешения Бога. Вы помните, как сатана хотел испытать Иова и сказал Богу в 10 стихе 1 главы книги Иова: «Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». Так сатана просил Бога убрать преграду, защищавшую Иова. Но даже когда сатана получает у Бога разрешение испытать нас, то все выходит к нашему благу. В жизни Иосифа есть еще одна особенность, которая должна служить ободрением каждому верующему. Бог ни разу не являлся Иосифу. Равным образом, никто из детей Божьих сегодня не получал прямого откровения от Бога, хотя некоторые нынешние лжепророки и утверждают обратное. Бог в наше время непосредственно не являлся никому. И история Иосифа ободряет нас. Мы можем быть уверены, что Бог по-прежнему ведет и направляет нас. Теперь давайте отправимся за молодым Иосифом в Египет и посмотрим, что с ним произойдет. Из 39 главы книги «Бытие» мы узнаем, что Иосиф был назначен надсмотрщиком в доме Потифара. Прочтем стих 1. «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей». Иосиф, этот
Красивый 17-летний юноша был настоящей находкой на рынке рабов. Его купил Потифар, начальник телохранителей фараона. Потифар занимал важную должность в Министерстве обороны того времени. Он был большим военным начальником. И далее мы прочтем стих 2. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина». Как только Иосиф попадает в дом Потифара, царедворца фараона, становится очевидным, что Господь по-прежнему с Иосифом, вместе с которым в дом Потифара приходит благословение. Прочтем стихи с 3 по 6. «И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом». Подумать только, Иосиф так хорошо служит, что его назначают на должность, на которой он распоряжается всем материальным состоянием, всем движимым и, вероятно, недвижимым имуществом дома Потифара. Потифар доверил ему все. Потифар настолько доверял Иосифу, что никогда не требовал от него никакого отчета. Бухгалтерия не велась, и независимые аудиторы не нанимались. Потифар верил в честность Иосифа. Единственное, что заботило Потифара как царедворца, это его преданная служба фараону. Свои личные дела он поручил Иосифу. Дома он садился за стол, и там уже стояла вкусная еда. И это все, что его интересовало, так как он полностью доверял этому юноше. До настоящего момента все идет прекрасно. На этом хотелось бы закончить, сказав, что все они прожили счастливо до самой смерти, но это не так. Перед нами не сказка, а реальность. Дети Божии обязательно встречаются с искушением, бедой и со всякими неприятностями в этом мире. Так произойдет и с Иосифом. Он подвергнется искушению, а затем его ложно обвинит жена Потифара. Прочтем стих 7 и посмотрим, что же произошло. «И обратила взоры на Иосифа жена господина его, и сказала: „Спи со мною“». Потифар передал Иосифу все управление в доме, и Иосиф теперь отвечает за все. Пока Иосиф занимался делом, жена Потифара тоже была весьма занята. Занята тем, что замышляла недоброе. Иосиф, как известно, был красивым юношей. Может быть, Потифар был уже не молод, а в те дни пожилые мужчины часто брали себе в жены молоденьких девушек. Итак, жена видит Иосифа и задумывает соблазнить его. Читаем дальше стихи 8 и 9. «Но он отказался и сказал жене господина своего: „Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему,
как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Теперь вы видите, что этот юноша во всем служит Богу. Когда он попал в Египет, то оказалось, что земля эта наполнена идолопоклонством так же, как и Вавилон. И в этой земле идолопоклонства Иосиф сохранял верность живому и истинному Богу и свой высокий моральный облик. Когда женщина попыталась соблазнить его, он сказал: «Мой господин отдал мне все, кроме тебя, ведь ты его жена». Обратите внимание, какое у Иосифа было чистое представление о браке. Иосиф пытается остаться верным Богу. Какие у него высокие представления! И тем не менее, посмотрите, что же произойдет, когда он попытается служить живому и истинному Богу. Прочтем стихи с 10 по 14. «Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом сделать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мной». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом». Потифар, царедворец фараонов, часто уезжал из дома. Быть может, он даже слишком часто уезжал из дома. Женщина эта не единожды пыталась соблазнить Иосифа. Она делала это снова и снова. Соблазн был постоянным, и все же юноша не уступал. Можно себе представить, что в ее груди росло негодование к Иосифу. Как гласит известная поговорка, вся ярость ада не сравнится с отвергнутой женщиной. И поверьте мне, эта женщина отомстит Иосифу. Не все было безоблачно между Потифаром и его женой. Обратите внимание, как злобно и с какой неприязнью она говорит о своем муже. Она говорит, что он привел еврея ругаться над ними. Другими словами, она, вероятно, проделывала уже то же самое и раньше. Я в этой ситуации больше всего сочувствую Потифару. Он настоящий простак, хотя, может быть, он и подозревал в чем-то свою жену. Теперь она начинает излагать свою версию происшедшего. Прочтем стихи 15 и 16. «И он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою, и побежал, и выбежал вон, и оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой». 17-летний Иосиф, живущий один на чужбине в Египте, подло оклеветан. Эта женщина обвиняет Иосифа перед своими домашними. Мужа ее нет дома, поэтому она развивает свою версию, которую и рассказывает мужу, когда тот возвращается. Читаем стихи с 17 по 19. «И пересказала ему те же слова, говоря: „Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон“. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: „Так поступил со мной раб твой“, то воспылал гневом». С виду Потифар поверил ей. По крайней мере, он рассвирепел, он ведь был царедворцем фараона, а потому должно быть проницательным человеком. Но мужем он определенно был глупым.
Мне лично кажется, что он, прекрасно понимая, что у него за жена, решил, что лучше всего будет бросить Иосифа в тюрьму и забыть об этом инциденте. Мне кажется, его жена не раз уже изменяла, и Иосиф должен был стать ее очередной победой. Но у нее ничего не получилось, поэтому она его и оклеветала. Прочтем теперь, как Иосиф попадает в тюрьму. Начнем со стиха 20. «И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там, в темнице». Не везет этому юноше. Как вы считаете? Дома он был любимчиком отца, носил разноцветную одежду, и вдруг братья срывают с него эту разноцветную одежду, а его самого бросают в ров. Он слышит, как они торгуются с каким-то купцом, а потом его продают и уводят в Египет. Ему ведь было всего-то 17 лет, и мне кажется, что по дороге в Египет и в самом Египте он не одну ночь провел, рыдая и тоскуя по дому. И вот он успешно служит в новой должности, которую ему доверили, потому что он способный, молодой и красивый. Затем жена Потифара пытается заставить его совершить грех. Его высокие моральные устои, однако, помогают ему удержаться. В результате она клевещет на него. Шансов у него не остается. Хотя Иосифа и назначили на высокую должность, он все же оставался рабом. А жена Потифара была как жена Цезаря. О ней нельзя было сказать ничего дурного. И, конечно, ее слово было решающим. Бедный Иосиф, ему не дают даже рта открыть. Его признают виновным еще до того, как он может сказать хоть слово в свою защиту. Он тут же оказывается в тюрьме, куда сажали пленника фараона. О том, что произошло дальше и чем заканчивается 39 глава книги «Бытие», мы поговорим в следующей передаче.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: Сегодня, 8 мая, жительнице Детмальда тете Фриде Дерксон исполнилось 89 лет. И по поводу ее дня рождения для нее сегодня прозвучат коротенькое стихотворение с добрыми пожеланиями, а также из 33-го псалма 3 и 6 стихи. А песня, которая прозвучит для тети Фриды Дерксон, называется «Птички Божьи, домой собирайтесь». Пусть сам Господь своей рукой поддержит вас сегодня, подарит на весь год покой, а также даст вам силы и здоровья.
1: Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся.

0: Родные поздравляют с днем рождения Нелли Хорват, проживающую в Хорватии, и по стечению семейных обстоятельств, временно находящуюся сейчас в Германии. 8 мая, то есть сегодня, ей исполнилось 57 лет. Петр и Эльвира Гам из города Лаге от всего сердца желают ей Божьей помощи и благословения от Господа. Пусть Он сам поддержит тебя, даст необходимых физических и духовных сил, терпения и бодрости духа.
1: А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
0: Исаия, 40 глава, стих 31. А сейчас для Нелли Хорват, по желанию ее родных, прозвучит песня под названием «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю».

0: 9 мая день рождения у жительницы Санкт-Петербурга Елены Пуговкиной, и ей передают самые наилучшие пожелания родственники из Германии и Казахстана. Они от всей души желают имениннице мира и добра, счастья, здоровья, всех благ, Божьей защиты и охраны во всех жизненных обстоятельствах. Храни тебя, Господь Иисус, храни Он душу, дух и тело. Вопросов сложных давит груз, дай Бог их все решить умело. И пусть Всевышнего покров над вами будет словно крыша. Мир, доброта, покой, любовь всегда пусть в вашем доме дышат. И пусть и дальше сможешь быть ты для кого-то ободрением, и сколько Бог дает служить другим вокруг благословением.
1: Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится.
0: Псалом 90, стих 1. А сейчас для Елены Пуговкиной звучит песня, которая называется «Твой день рождения».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире Христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». 62 года исполняется 10 мая Хелене Кольга. Братья и сестры по вере поздравляют ее с днем рождения и хотят пожелать ей: «Пусть Господь пошлет тебе утешение, поддержит и наделит новыми силами, укрепит твою веру и утвердит тебя в надежде и уповании на Него».
1: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это. Вот Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью, вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость».
0: Исаия, 40 глава, стихи 1, 5, 10 и 29. Песня под названием «На ладонях Его Твое имя начертано было» сегодня тоже звучит для Лены Кольга по поводу ее дня рождения.

где ладони тебя не отпустят в предательском жесте. И не держит в плену, ты от рук этих можешь уйти. Только где на земле, на каком замечании

0: Я могу улыбаться, когда тяжело, и смеяться, когда текут слезы. Я умею казаться порой такой легкомысленной и несерьезной. Я умею шутить, я умею терпеть, я умею не выдать обиды. Даже если душа будет сильно болеть, ведь никто ее, к счастью, не видит. И завидуют люди порой, говоря: «Вот счастливая, горя не знает». Я в ответ улыбнусь и скажу, не тая: «Разве счастье без горя бывает? Разве я бы могла улыбаться сейчас, если б плакать совсем не умела? Или душу больную утешить подчас, если б вовсе своя не болела? Если б я никогда не встречалась с бедой, и несчастья меня обходили, мне бы жизнь не казалась чудесной такой, просто я бы ее не ценила».
1: Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие.

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052 31 701 7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052 31 701 7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи на «Волне надежды».

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я вам расскажу историю, которая называется «В краю тайфунов». Глава 4. От плохого к худшему. Друзья Джона из Аннитиумской миссии пытались уговорить его уехать с Танна. Джон сделал все, что мог, но обстоятельства были против него. Он оказался один в поле воин. Здоровье его было подорвано, и жизнь каждый день подвергалась опасности. Ничего предосудительного в том, что он оставит остров, не было. Но Джон отказался. Под защитой Господа он продолжал свою работу и был убежден, что именно к этой работе его призвал Господь. Между тем обстановка становилась все хуже. Зачинщиком всех нападок был Миаки. Даже Наува, друг Джона, и тот часто принимал сторону дикарей. Вековой страх перед силой колдовства и чародейства был очень силен. И неудивительно, что даже Наува не мог полностью отделаться от него. Вожди иногда вспоминали капитана Корделии и его пушки. Но Миаки, видя безнаказанность убийцы Романги, хвастался, что не боится военных кораблей. Наува как-то сказал Джону: «Если военные корабли опять приплывут, Миаки вызовет бурю и разрушит корабль, и мы убьем всех, кто будет на борту корабля. Если ты не покинешь островов, то мы убьем и тебя. Ежели нам придется выбирать между миссией и торговцами, мы выберем торговцев, потому что нам нужны ружья». Люди, которые жили в бухте, относились к Джону благожелательно, соглашаясь сохранить

0: ему жизнь при условии, что все остальные из его миссии будут убиты. Все были настроены воинственно. Джон смело выступил среди их предводителей. «Можете убить меня!» – кричал он. «Убейте меня, если хотите, но я останусь вашим лучшим другом. Я не боюсь умереть. Вы просто отправите меня раньше к Господу, которого я люблю и которому я служу. Но вы не уничтожите Бога, и я твердо могу сказать, что в свое время Он накажет вас. Я буду любить вас всегда. Прощайте!» Он повернулся к ним спиной и пошел прочь, не оглядываясь назад. Такая твердая вера поразила даже людоедов. Никто не поднял на него руку. Через минуту шум утих. Но мир был очень зыбким. Люди Миаки каждый день искали предлог, чтобы выгнать миссию. Их удерживала только боязнь, что племя, которое защищает миссию, может их наказать. Миаки пытался осуществить это с помощью колдовства, и люди умоляли Джона уехать с их острова. К несчастью, вождь, который был на его стороне, заболел и умер. Конечно, Миаки сразу же воспользовался этим. «Это я!» – похвалялся он, важно расхаживая в боевой раскраске и перьях. «Я своей мощью уничтожил этого врага и могу вызвать шторм, чтобы уничтожить корабли и их дома!» Штормы в океане непредсказуемы. Ветер внезапно меняется на северный. Он может дуть со скоростью 40 миль в час. К несчастью, к этому времени действительно разыгрался шторм, который причинил немало разрушений, и Миаки еще больше возгордился. Вскоре между племенами вспыхнула война. В сражении Наува был ранен в колено. Он послал весточку в миссию, в которой говорил, чтобы Джон собирал свои пожитки и переезжал на каноэ в его село, где он попытается его защитить. Сохранить миссию стало невозможным. Джон был храбрым, но не настолько глупым, чтобы остаться. Он сказал себе: «Сейчас мой долг уйти отсюда, чтобы сохранить себе жизнь». С ним был старый помощник Авраам и его жена, два человека, которые во всем помогали ему. Никто не дал им каноэ. Идти по суше было слишком опасно. Одну ночь они прятались в доме миссии. Жаждущие крови враги были неподалеку в джунглях. Они не могли зажечь в доме свет. Клуза лежала рядом все время на стороже, и Джон гладил ее рукой, успокаивая. Собака даже не лаяла, чтобы не выдать их присутствие. Медленно наступал рассвет. Засияли первые холодные лучи востока. Крадучись вдоль леса, по тропинке шел сам Миаки. Яркие перья колыхались в его копне волос. Глаза блестели жаждой войны. Миаки пристально смотрел на дом, пытаясь заметить хоть какое-либо движение. Если бы Джон выдал себя тогда, это было бы его концом. Затем Миаки прижал к губам конусообразную раковину, подававшую сигнал для сбора воинов, и резко подул в нее. Джону показалось, что этот пронзительный звук был громче пароходных гудков в Клайде. На этот звук большая толпа дикарей повыскакивала из укрытий и, прыгая, спускалась к подножию холма. Джону и его друзьям нечего было спасать, кроме своих жизней. Он схватил Библию, одеяло, записи некоторых переводов и вместе с Авраамом и его женой нырнул под прикрытие зарослей, которые стеной подходили к самому дому. Внезапно из-за большого хлебного дерева выскочил вооруженный туземец. «Идите вперед!» – прошептал Джон Аврааму, подталкивая перепуганную пару вперед по тропинке. Быстро!» Оставшись один на один с дикарем, он смотрел ему в глаза. «Ты не посмеешь причинить мне зло! Мой бог здесь рядом со мной!» Дикарь опустил дубинку и нервно стал оглядываться по сторонам, недоумевая, где же может быть этот бог. Джону опять повезло, он был спасен в очередной раз. Он медленно начал пятиться по направлению к банановой пальме. Затем мгновенно забежал за ее ствол, и прежде чем дикарь успел опомниться, он уже догонял своих друзей. Они пришли в деревню Кнаува, но люди там были очень напуганы Миаки, который был на тропе войны. Они были в панике. Матери брали своих младенцев и уходили далеко в лес. Иные даже выходили в открытое море, надеясь, что там они будут в безопасности. Наува с раненым коленом сидел обреченно на перевернутом каное. Он сказал: «Иди сюда, Мисси, садись рядом и молись своему богу, потому что у нас нет никаких шансов, только надежда на него, если он такой сильный, как ты говоришь. Они всех нас убьют из-за тебя и из-за твоего помощника. Так что ты молись, а я буду на страже». Но в этот день атаки не было. Мяки был очень хитрый. Дикари даже не бросились грабить миссионерский дом, потому что Мяки сказал: «Нам надо подождать до наступления темноты. Мисси придет забрать свои вещи, и тогда мы его поймаем». Наува сказал Джону, что тому лучше куда-то деться, а то он и все его племя будет уничтожено за то, что они его защищают. «Тебе лучше поплыть морем на другой конец острова, к другому Мисси». А пока Наува заставил Джона взобраться на каштановое дерево. Там он провел, как ему казалось, самые долгие часы своей жизни. Около полуночи Наува сказал ему, чтобы он спускался. Он приготовил маленькое каноэ. Джон отдал последние пожитки, чтобы заплатить за него. Но отплыть удалось не сразу. Все время выход в море откладывался из-за разных осложнений. Наконец они отплыли. 5 человек и клуза. Берег был с подветренной стороны, и милю они преодолели успешно. Но как только они обогнули мыс и повернули в сторону миссии матисонцев, на них обрушилась вся сила ветра и моря. Волны перекатывались через их лодку. Они промокли и замерзли. Каноэ почти затопило водой. Самый младший из них сказал: «Мисси, море всегда так делает. Оно никогда не поможет». «Мы не должны надеяться на его помощь. Только Бог поможет нам», — ответил Джон. Все туземцы были в отчаянии. Даже Авраам сказал: «Вместо людей Миаки нас съедят акулы». Но Джон не давал им падать духом. На протяжении многих часов они боролись с ветром и течением. Наконец настал день. Прилив повернул к берегу, и спустя 5 часов, проведенных в каное, они опять очутились в тихой воде и ступили на берег. Как только они размяли свои затекшие ноги и начали вытаскивать каное из воды, как к своему ужасу увидели, что они снова высадились на том же месте, откуда отплыли. Из кустов показались люди Наува. Воины Миаки кричали где-то невдалеке, в миле от этого места. Зять Наува объяснял старому вождю, как провести их тайной лесной тропинкой, которая вела в высокогорную деревню, называемую островитянами Небеса. Выше этого места еще никто не осмеливался забраться. На протяжении всего пути им попадались группы вооруженных дикарей. Благодаря храбрости и находчивости они благополучно всех их миновали. Впоследствии Джон узнал, что между этими воинами завязалась схватка. Каждый обвинял другого в том, что они помогли ненавистному белому человеку спастись. И все время клуза была возле Джона. У нее была поранена лапа, и шерсть просолилась в морской воде, но уши и зоркие глаза были, как всегда, наготове. Через некоторое время им всем опять удалось спуститься к берегу моря невредимыми. Обессилевшие и голодные, не евшие с тех пор, как высадились из каноэ, они были благодарны за каждый кокос, который им дали на берегу. Наконец, живые, не имея ничего, кроме собственной одежды, они пришли к своему временному убежищу в миссию матисонцев. Это было только временное и совсем небезопасное убежище. Люди Миаки вскоре появились и здесь, и несколько человек заставили миссис Матисонс впустить их и осмотреть дом. Пейтон в это время тихонько писал в комнате за закрытой дверью. Никто его не заметил, и они решили, что он где-то ходит в джунглях. В эту ночь Джон проснулся от рычания Клузы. Дом был окружен дикарями. Он тихонько разбудил Матисонсов. Ничего не оставалось делать, как молиться и просить защиты у Бога. Внезапно отблески пламени заплясали в темной комнате, в которой они находились. На тростниковую изгородь, окружавшую дом, дикари бросили пылающий факел. От этого огня могла вспыхнуть и крыша, и Джон принял единственно правильное действие. «Выпустите меня на улицу!» – сказал он. «И закройте за мной дверь!» «Нет, не делайте этого! Все это бесполезно! Лучше умрем вместе!» «Зачем говорить о смерти?» «Все в руках Божьих, поторопитесь! Если крыша загорится, мы пропали!» С волнением Матисонс открыл дверь, и Джон выскочил наружу. У него был с собой маленький топорик и револьвер, которым он никогда не пользовался и даже не заряжал его. Подбежав к пылающему забору, Джон стал крушить его и горящие кусты отбрасывать голыми руками от дома. Танцующие черные тени предупреждали о близости дикарей. Джон резко повернулся и увидел перед собой полдюжины их, размахивающих дубинками и кричащих. «Наконец-то мы поймаем его! Убить! Убить его!» Джон достал свой незаряженный револьвер. «Только посмейте! Господь накажет вас! Вы знаете, что наш Бог всегда рядом и помогает нам!» Немного испугавшись револьвера, дикари пританцовывали вокруг, их глаза воинственно горели в отблесках пламени, а за спинами из темноты раздавались подбадривающие голоса, давая тем самым знать, что их очень много. Было похоже, что весь лес наполнен людоедами. И пока каждый ждал, кто же первым нанесет удар, случилось нечто неожиданное. С юга издалека донесся гул. Он был похож на раскаты грома, но нарастая, он приближался. И вот гул достиг такой силы, что казалось, будто рядом грохотал проносящийся поезд. Кровожадность на лицах дикарей сменилась страхом. Они все знали, что означает этот звук. Это был смерч. Никто не осмелился ударить Пейтона. Все внимание захватил неожиданно налетевший смерч. Кокосовые пальмы изгибались под натиском ветра. Сухие листья и водоросли носились в воздухе. Языки пламени, раздутые порывами ветра, взметнулись высоко вверх. Надо было убегать прочь от дома. Маленькая церковь миссии была окутана дымом и огнем. Никакой надежды на ее спасение не было. Но дом, в котором жили Матисонсы, стоял невредим. Следом за ветром на землю обрушился проливной дождь. Ливень затушил языки пламени, и дым густой завесой накрыл дикарей и их жертвы. «Это правда!» – начали кричать они, охваченные ужасом. «Это работа их Бога! Бог Мисси начал сражаться за него, как он и говорил!» Одна за одной дубинки стали опускаться, и один за другим дикари стали уходить в поисках укрытия от шквального ветра среди качающихся деревьев. Джон сам едва мог устоять под натиском ветра. Преодолевая его порывы и шатаясь, он шел к двери дома. «Впустите меня! Откройте! Угроза миновала!» – кричал он. Остаток этой ужасной ночи он не спал. Клуза лежала на стороже. То и дело у нее на спине вздымалась шерсть при малейшем неизвестном звуке, который доносился из кромешной тьмы. Постепенно шторм прошел в сторону океана, вздымая буруны над тихой гладью. Но с тишиной пришла и тревога. Миссионеры не могли долго оставаться здесь в безопасности. На рассвете дружественно настроенные аборигены пришли предупредить их, что люди Миаки уже справились с ночным страхом и теперь были полны решимости покончить с ними. В доказательство этому они услышали звук раковины, и со всех сторон послышались боевые выкрики дикарей, которыми они подбадривали себя к атаке. Что они сделают на этот раз? Казалось, что каждое избавление от смерти влечет за собой новую опасность. Но на этот раз пришло настоящее спасение. Кто-то закричал: «Парусник!» Этот крик заставлял каждого островитянина оставить свое занятие и устремиться к берегу. В какой-то момент Джон подумал, что это проделка Миаки, который хочет, чтобы они вышли из дома. Но это было правдой, и в бухту входил парусник под названием «Блу Белл». Джон поспешно зажег огонь, чтобы привлечь внимание капитана, и размахивал белой простыней, как флагом. Этот корабль приплыл с целью спасти их. «Блу Белл» заходил в порт Резолюшн, затем отплыл на Анитью и по настоятельным просьбам миссионеров, вооружив команду, снова вернулся на Танна, чтобы спасти Джона и его миссию. Две лодки были посланы на берег, чтобы взять их на борт судна. Но даже и после этого их приключения не закончились. После торнадо море было неспокойно. «Блу Белл» был в дрейфе. Наступила темнота, и лодки потеряли из виду корабль. Ориентируясь на огонь затухающего вулкана, они смогли найти дорогу в порт Резолюшн. Они не осмелились снова высадиться на сушу и полагали, что судно вскоре подойдет к этому месту. Весь день они пробыли в заливе, и ближе к полудню Наува вместе с вероломным Миаки подплыли к ним на каноэ, чтобы поговорить. Миаки был сама любезность. «Мисси, Мисси!» – сказал он заискивающе. «Пойдем с нами на берег. Это была очень неприятная ночь. Мои люди совсем потеряли голову». «Потеряли голову? Как бы не так!» – ответил Джон. «А как насчет имущества миссии, которое я потерял?» «О, домик миссии цел! Мы не тронули ни одной вещи!» Джон горько рассмеялся. Он знал, что Миаки лжет. Затем начал говорить Наува. «Посмотри, Мисси, я принес вам кокосовых орехов. Пойдем лучше с нами обратно на берег». «Извини, Наува, но я отказываюсь. Мы не вернемся обратно на берег. Мы отдали вам все, что могли. Но Бог не хочет, чтобы его слуги просто так отдавали свои жизни. Я вижу, как солнце играет на копьях ваших воинов, которые ждут нас на берегу, чтобы убить. Возвращайтесь лучше сами на берег и попытайтесь жить в мире и согласии». Разочарованные Наува и Миаки уплыли. Солнце уже садилось за горизонт, когда, изнуренные жарой и усталостью, люди увидели очертания Блу Белла, который спешил к ним. Все были целы и невредимы, и корабль вышел в спокойное и ласковое море, направляясь к мирному Анитьюму. Джон, у которого украли все его имущество, очень удивился, поднявшись на борт корабля и увидев, что некоторые члены экипажа носят его одежду. Они получили ее честным путем, купив эти вещи у мошенника Миаки, укравшего их у Джона и продавшего морякам. Это был конец работы на острове Тан. Но для Джона завершилась только половина его служения Богу. Маттисонсы, к сожалению, долго не прожили. Миссис Маттисонс умерла первой на Аннитиуме. Вскоре скончался и ее муж. Джон был единственным, кто пережил все эти тревожные годы среди людоедов Танна. Глава 5. Приключения в Австралии. Даже после этих трудных лет, полных физических страданий, печали, болезней, опасностей и разочарований, Джон всегда вспоминал каннибалов с острова Танна не иначе, как «мои дорогие островитяне». Он не хотел расставаться с ними и втайне надеялся вернуться, но пока у него были другие задачи. Новогебридской миссии очень нужен был новый корабль. Маленький Джон Нокс совсем вышел из строя, и им часто приходилось пользоваться кораблями с ненадежной репутацией. Было решено, что Джон, который, по общему мнению, нуждался в переменах, поедет в Австралию и попытается собрать там нужную сумму. Как раз в это время на Аннитиуме судно загружалось сандаловым деревом и собиралось отплыть в Сидней. За 10 фунтов они согласились взять Джона. Ну и путешествие же это было! Каюты у Джона не было, и он расположился на бревнах в трюме. Все время он проводил на палубе, пытаясь сшить себе рубашку. На нем была единственная рубашка, которую ему удалось спасти на острове Танна. Джону не очень нравилось задание, которое ему предстояло выполнять в Австралии, и на первых порах он терпел неудачи. Но прошло некоторое время, и он доказал свои способности в этой сфере тоже. Ему пришла в голову идея привлечь детей пресвитерианских воскресных школ. Каждый, кто даст 6 пенсов на покупку судна, заносился в список пайщиков. Этот проект позволил ему собрать 1000 шестипенсовиков. Спокойная, размеренная жизнь, которую он здесь вел, собирая деньги, читая лекции и проповеди, была полной противоположностью тому калейдоскопу происшествий, в которые он попадал на островах с людоедами. Но Джон Пейтон не был создан для спокойной жизни. Даже в этой рутинной работе приключения не оставляли его. Австралия в те годы была довольно заброшенной страной. Дороги, особенно за пределами городов, были грунтовыми. На них путники попросту задыхались от пыли в сухую погоду или плыли по грязи, когда шел дождь. В распутицу даже на повозках невозможно было передвигаться. Конечно же, не было и дорожных указателей. Опытные путешественники ориентировались по зарубкам на стволах деревьев, которые оставляли до них первопроходцы. В таких условиях легко было потерять дорогу, а вместе с ней и жизнь.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Иисус Христос, слава Тебе за то, что и сегодня мы опять можем встретиться в эфире с нашими дорогими радиослушателями. Мы хотим сегодня поговорить о вредном характере. Благослови нас, пожалуйста, и при этой беседе, и в жизни нашей. Очень прошу, чтобы Ты особенно хранил всех нас от греха скверного характера. Дай, чтобы сердца наши постоянно были наполнены Твоей любовью. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

В 15 главе Евангелия от Луки мы читаем чудное повествование Иисуса Христа, известное в христианстве как притча о блудном сыне. Думаю, что большинство моих слушателей знают эту историю, и поэтому не хочу ее зачитывать сейчас всю, но хочу на ее примере поговорить о скверном характере. На первый взгляд кажется, что черным пятном в этом примере является младший брат, или, как его принято называть, блудный сын. Это он попрал все добродетели и покрыл себя и дом родителей своих позором. Да, в начале рассказа младший сын предстает этакой черной овцой, то есть человеком, воплощающим в себе все худшее, что только можно себе представить. Но, может быть, старший брат его ничуть не лучше его, или даже хуже? Мы очень часто судим о грехах, как и о большинстве вещей в этом мире, по их наружности. Пороки наших ближних мы взвешиваем весами, которые установило окружающее нас общество. Самые грубые в наших глазах грехи мы ставим в основание. Выше мы помещаем менее отвратительные, еще выше помещаем грехи еще менее очевидные. Но ведь Бог не дал нам гирь для взвешивания грехов. Мы называем одни грехи тяжелыми, другие легкими, но ведь это наши слова, а не Божьи. Очень возможно, что так называемые легкие грехи являются самыми тяжелыми. Уже тот факт, что мир обращает такое большое внимание на так называемые «большие грехи», заставляет нас задуматься, действительно ли они самые опасные. Скорее всего, утонченный и невидимый людьми грех, который находится ближе к духовной жизни, должен бы считаться самым унизительным. Грех старшего брата является, по мнению многих, чем-то обыкновенным. Он, мол, только немного рассердился, не стоит об этом говорить. Просто он был в плохом настроении. Так что же это такое проявление настроения? Для Бога нашего оно достаточно важно, чтобы говорить о нем. Старший брат, тяжело работающий, терпеливый, исполнительный во всем, что касалось долга, вернулся домой после продолжительного и утомительного труда на поле. Из года в год он каждый вечер возвращался с поля в таком состоянии, с утомленным телом, но с легким сердцем, с сознанием исполненного долга. Как часто человек способен воображать, что ответственность его за свой характер кончается, когда он честно исполняет свой труд. И вот в этот вечер, когда старший брат возвращался домой, он услышал радостный шум и пение. Такое ликование — нечто новое на такой одинокой ферме. Ведь после ухода младшего брата никто в семье и среди слуг не смел петь радостные песни. Во всем доме было как бы похоронное настроение, и вдруг такая перемена. На его удивленный вопрос слуга отвечает: «Брат твой пришел, и ради этого закололи откормленного теленка». Казалось бы, как должен бы радоваться этот молодой человек? Вернулся домой брат, которого так долго не было дома, о котором так тосковал горячо любимый отец. Но не видно на лице его радости. Нет, все это лицо превратилось в грозовую тучу. Он бормочет: «Да, брат, бродяга, и ради него закололи откормленного теленка. Это больше, чем когда-либо сделали для меня. Но я покажу им, что я думаю об этом ликовании. А еще говорят, что есть награда за добродетель. Я все это время жил здесь, работал, не покладая рук, и на меня даже внимания не обращают. А этот мальчишка прибежал от свиного корыта, и ради него делают такой праздник». Иисус говорит, он осердился и не хотел войти. Хотелось бы воскликнуть: «Что за ребячество?» Но в этом порыве кроется нечто гораздо большее, чем просто минутное настроение. В виде грозовой тучи прорвалось то, что давно накипало под прикрытием его добродетелей. Возможно, это было там всю его жизнь.
грозовая туча. Пары множества грехов собрались вместе в минуту такого настроения и теперь бичуют его душу чувствами негодования и злобы. Зависть, злость, гордость, нелюбовность, жестокость, самоправедность, дурное расположение духа, раздражительность при каждом слове, упрямство — все это, смешанное в одно, составляет скверный характер. Я считаю этот анализ справедливым. Зависть, гнев, гордость, отсутствие милости, жестокость, самоправедность, надутость, обидчивость, недовольство, упорство — это тоже составные части скверного характера. Часто, видя у кого-то проявление такого характера, люди спрашивают «что с ним?» и получают ответ «да, он просто не в настроении, немного погорячился, туча нашла». Но ведь туча состоит из капель, так же, как и океан. А океан может натворить очень много беды. Сколько уже людей погибло в океанах на нашей планете, когда океан заглатывал их корабли или другие плавающие средства? Или возьмем другой пример. В Голландии обширные площади суши расположены ниже уровня моря. Они отделены от океана дамбами. За состоянием этих дамб постоянно следят, и все же были случаи, когда океан прорывался через дамбы и наносил людям огромный вред. Как океан, состоящий из множества, казалось бы, безобидных капель, может натворить много зла, так и скверный характер. Он состоит из малозаметных самих по себе капель зависти, недовольства, самоправедности, обидчивости и так далее и тому подобное. Когда все эти капли соединяются, они превращаются в грозную и губительную силу.

я обязан обратить наше внимание на то, что скверный характер, как это ни удивительно, уживается в человеке, поведение которого нам может казаться безупречным. Старший брат руководствовался высокими принципами жизни. Когда отец разделил между ним и его младшим братом имение свое, старший брат тоже мог бы прожить свою часть по своему усмотрению, мог бы просадить свое богатство, так же, как это сделал младший. Он мог бы после домашнего однообразия насладиться жизнью и развлечься с друзьями своими. Но он избрал жизнь человека, который понимает свой долг в отношении отца. Дом отца остался его родным домом. Отец и его слуги — его общество. О, этот молодой человек стал образцом трудолюбия для слуг, примером бережливости и верности для соседей. Такая порядочность особенно выделялась на фоне поведения его брата-бродяги. Все это заставляет нас задуматься о том, является ли действительно добродетелью все то, что так выглядит. Тут важно увидеть, какое побуждение руководит человеком. Добродетели могут быть истинными или только кажущимися. Некоторые люди, хотя и испорченные внутри, удерживаются от того, чтобы не отдаться злу одной только трусостью. Они не находят в себе смелости, чтобы стать наружно тем, что живет внутри в них. И вот такие люди живут двойной жизнью. Перед окружающими их людьми они живут морально позитивной, добродетельной жизнью, а втайне продолжают жить жизнью грехов и пороков. Бедные люди, на какие страдания души они обрекли самих себя! Нередко такие люди, Библия называет их сеющими в плоть свою, считают свои грехи ничем особым по сравнению с проступками и недостатками тех, которые говорят о себе, что живут по духу. Например, тот, кто напиться пьяным, не считает за особое преступление, презирал бы себя за невежливый поступок или за нецензурное выражение. Послушайте, что об этом говорит Слово Божие. «Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью». Книга Екклесиаста, 10 глава, 1 стих. Если эта мертвая муха и маленькая, то зачем иметь даже маленькую муху в благовонной масти новой жизни? Но как же скверный характер влияет на разум? И не хотел войти. Старшему брату кажется, что он загорелся ревностью по справедливости. Но другие так не думают. Очень возможно, что после, когда этот человек пришел в себя, он понял, что был неправ и сам осудил свое поведение. Но уже поздно, зло сделано. Он заявил: «Не зайду в дом». И ни уговоры отца, ни сознание глупости совершаемого поступка не могли заставить его изменить решение. Так вот каково влияние скверного характера на разум. Раз принятое и высказанное необдуманно под влиянием скверного внутреннего порыва решение заставляет человека настаивать на нем и придумывать всякие оправдания. Таким образом, скверный характер разрушает нормальную деятельность нашего разума. При всем этом, скверный характер отрицательно сказывается не только на виновнике, но и на окружающих его людях. Обычно проявления скверного характера позволяют себе старшие. Ну а младшим остается только принимать на себя удары этих проявлений, хоронить свое личное разумение и покорно служить тому, что в их глазах является всего лишь капризом. Зачастую им приходится вместо того, чтобы разумно подчиняться, кривить душою, лишь бы угодить старшему. Посмотрите еще раз на старшего сына, как он своей жалкой раздражительностью и грубостью, этим взрывом скверного характера, испортил радость и счастье всех окружающих. В первую очередь, он, конечно же, испортил все самому себе. Возможно, он после осознал свой поступок и успокоился, но дурное дело уже сделано. Как он огорчил отца, гостей и даже слуг!
Эта сцена во дворе бросила тень на все праздничное собрание. Но был некто, в ком этот поступок отозвался с особой остротой. Это блудный сын, его пропадавший и вернувшийся брат. Можно представить себе его переживания. С какими чувствами шел он домой? Домой! Он шел с сознанием своей вины, шел, влекомый воспоминаниями о всем хорошем в отцовском доме, о доброте и справедливости отца. И вдруг дома, где, казалось, все трудности и разочарования позади, такое отношение со стороны старшего брата. Если так будет дальше, то не лучше ли опять уйти? Не лучше ли жить со спокойными свиньями, чем с таким буйным и самоправедным братом? Христиане, мои дорогие братья и сестры, какое здесь предупреждение для нас? Как быстро мы можем проявлением своего скверного характера оттолкнуть от Христа, идущих к Нему за прощением грешников? Как мало еще у нас духовной вежливости! Мы обращаем много внимания на развитие нашей веры и надежды, и так часто забываем, что любовь больше их. Пока наши домашние, да, впрочем, и посторонние, не смогут сказать, что каждый из нас долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, до тех пор наш призыв ко Христу не будет иметь полного успеха. Один отталкивающий верующий прогонит десятки блудных сыновей и дочерей. Ничто в этом мире не причиняет столько раздражения, ненужного и оскорбительного страдания, как скверный характер. Поэтому так строг приговор Иисуса Христа: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». Из слов Христа выходит, что человеку лучше не жить, чем жить и не любить. По своей природе скверный характер является грехом против любви. А грех против любви – это грех против Бога, ибо Бог есть любовь. Но как же избавиться от такого скверного характера? Ведь жить в грехах небезопасно. В книге пророка Иезекииля в 20 стихе 18 главы читаем: «Душа согрешающая, она умрет». И еще Бог говорит: «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух, и зачем вам умирать? Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Книга Иезекииля, 18 глава, 31 и 32 стихи. Мой дорогой слушатель, ты говоришь, что не можешь изменить свой характер. Он, мол, достался тебе в наследство от родителей твоих. Все эти дурные качества заложены в твоих генах и хромосомах, и поэтому ты не в силах оставить их. Знаешь, ты частично прав. Ты действительно не

свободу от Него. Сам Бог вынимает из плоти нашей наше старое каменное сердце и дает нам новое, способное любить наших ближних и указывать им на источник спасения нашего Иисуса Христа. Тогда мы теряем скверный характер старшего брата и обретаем полный любви и сострадания характер отца.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Бог позволяет нам оступаться, страдать, получать синяки, разочаровываться и разбиваться в кровь ради нашего же блага. Он не даст уклониться от Его воли, если мы действительно ищем близких отношений с Ним. Святой Дух будет постоянно обличать, подталкивать и тащить нас, возвращая на путь, уготованный нам Богом. Я твердо верю, если Бог держит мою жизнь в руке своей, Он укажет, что мне делать. Я могу строить самые фантастические планы, но лучше быть открытым Господу, который изменит их. Главное, чего я хочу, чтобы мои планы совпали с Его замыслом. Пусть нашей главной целью станет личная связь с Ним. Я знаю, что, установив верные отношения с Богом, я смогу услышать Его и понять, куда Он направляет меня. И если заблужусь, Он вернет меня на истинный путь.

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Путь послушания». Время от времени я встречаю людей, которые говорят мне: «Я слышу, что Бог зовет меня к чему-то, но мне очень трудно сделать то, о чем Он просит. Я чувствую, что совершенно не способен к этому». По-моему, это хороший знак. Нередко Бог разворачивает перед нами необъятную картину всего, что нам предстоит сделать. Это поражает нас и пугает. Но нужно понять, что Бог никогда не ставит перед нами недостижимых целей и не возлагает на нас непосильного бремени. И какой бы грандиозной ни представлялась цель, Он поведет нас к ней шаг за шагом. Попросите, чтобы Бог указал вам, каков должен быть первый шаг к этой цели. Поймите, что это, возможно, всего-навсего маленький шажок. Не торопите себя и Бога, действующего в вас. Выполните то, о чем Он просит, отдав все силы, умения и талант. А потом ищите у Бога ответа, как двигаться дальше. Мы – Его изделия. Он постоянно трудится над нами, преображает нас. Рано или поздно вы сами признаете: «Да, так было лучше для меня». А пройдет еще какое-то время, вы скажете: «Какое счастье, что Бог вывел меня на этот путь». Нам может не нравиться то, чего требует от нас Бог. Но, повторяю, когда мы идем за Христом, то руководствуемся не чувствами. Нас ведет вера, и мы не можем уклоняться от промысла Божия или отвергать его. А значит, мы должны делать то, к чему призывает нас Бог, и менять себя так, как того требует Он. Мы должны, если действительно хотим достичь наивысшего блага, радостной, наполненной, плодотворной жизни.

Сегодня наша тема «Ищите радость в послушании воли Божией». Послушание Божьей воли так или иначе предполагает отдавать. Иногда отказ от чего-то своего приносит боль и страдания. В 1980 году мы начинали сбор пожертвований на покупку церковной собственности. Один за другим к нам стали приходить люди. Они отдавали свои автомобили, дома, ценные вещи. Одна женщина принесла тяжелый золотой браслет. Это самое дорогое, что у меня есть. Браслет действительно дорого стоил. Мы продали его за 17 тысяч долларов, которые пошли в фонд строительства церкви. Это побудило и нас с Анной сделать свой подсильный вклад в строительство. Мы продали свою машину с прицепом. Но когда та женщина вручала мне свой золотой браслет, я услышал в сердце голос Божий. «Ты никогда ничего не отдавал мне, кроме денег». Я тотчас же вспомнил о своих фотоаппаратах. Я очень люблю фотографировать. Это давно мое увлечение. Всем прочим занятиям, не считая, конечно, пасторских дел, я предпочитаю прогулку с фотокамерой в руках. За долгие годы я обзавелся неплохими фотопринадлежностями и очень ими дорожил. В голове мелькнуло: «Нет, Господи, ты просишь слишком много». Но тут же я понял, что должен продать свои сокровища. На следующий день я собрал свое добро и отнес другу, торговавшему фототоварами. «Я хочу это продать», — сказал я. «Зачем?» — изумился он. «Мы приобретаем имущество для церкви. И Богу угодно, чтобы я внес свою лепту. Я продал машину, но этого мало. Сколько ты должен дать мне за эти фотоаппараты? Я знаю, ты не станешь на мне выгадывать». Я почему-то был твердо убежден, что мы должны пожертвовать по меньшей мере еще 1005. 1600 долларов я уже накопил. Мой приятель прикинул, сколько мое богатство может стоить, и спросил: «Тебя устроит 3420 долларов. Меня это более чем устраивало. После очередной службы я внес в кассу свои 5000. Правда, через пару недель у меня возникло ощущение утраты. Хотя я и отдал свои фотоаппараты, но внутренне все еще держался за них. И вот в один прекрасный день Господь напомнил мне слова Евангелия: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Я спросил себя, к чему я прилепился сердцем, к фотоаппаратам или делу Божию? И я решил, что волен избрать Господа, а не коллекцию объективов и камер. Вот когда я действительно отдал Господу эти вещи, я освободил от них свое сердце и лишь тогда мог стать щедрым в его глазах. Через несколько месяцев у нас в доме зазвонил дверной колокольчик. На пороге стояла женщина с чемоданом и большим бумажным пакетом в руках. «Вы Чарльз Стэнли?» — спросила она. «Да, это я». И не успел я спросить, что ее ко мне привело, как она вручила мне чемодан и пакет, и ее словно ветром сдуло. В чемодане и пакете лежали фотопринадлежности, которые я продал, а вернее отдал Богу. Все фотокамеры, объективы и фильтры. Я отправился в магазин. Владелец посмотрел на меня и сказал: «Не спрашивайте меня ни о чем». Он обещал сохранить в тайне имя того, кто купил мое фотооборудование и вернул его мне. Отдав самое дорогое из того, что у меня было, я трижды испытал радость. Первый раз, когда в своем сердце принес это как жертву в сокровищницу Дома Божьего. Эта радость была бы со мной всю жизнь, даже если бы мои камеры ко мне никогда не вернулись. Но Бог так не действует. Он говорит: «Давайте, и дастся вам, мерую добрую, трясенную, нагнетенную и переполненную, осыплю вам в лоно ваше. Ибо какую меру мерите, такую же отмерится и вам». Евангелие от Луки, 6 глава.
Господь мог бы вернуть мне все, что угодно. Он не был обязан возвращать мне именно эти камеры, но ему было приятно это сделать. И я испытал вторую радость, получив свои вещи назад, как неожиданный подарок. Третью радость я пережил совсем недавно, когда Господь дал мне возможность опубликовать несколько книг с моими фотоработами. Как тут не вспомнить о Симоне Петре, который отдал свою лодку Иисусу? Он тоже был вознагражден радостью и не одной. Петру было радостно отдать Иисусу лодку, ставшую его плавучей кафедрой, с которой он учил и проповедовал. Потом Иисус вернул ее Петру, повелев: «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Евангелие от Луки, 5 глава. Петр возразил было, что рыбы здесь нет, но потом послушался Христа и вместе с другими апостолами наловил столько, что сети порвались и лодки чуть не потонули. После этого Иисус призвал Петра следовать за ним. «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Мы можем лишь предполагать, что чувствовал Петр, отдавая свою лодку Иисусу. Зато нам точно известно, что закидывать сети он не хотел. «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». И еще мы знаем, что этот чудесный лов рыбы вызвал у Петра благоговейный страх. Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Однако суть в том, что Петр дважды повиновался Христу, отдал ему лодку и последовал за ним. И тогда Господь повел его по совершенно новому пути, к которому апостол шел на протяжении всей жизни. Мы должны поступить так же, как Петр. Мы призваны повиноваться, какие бы перемены ни несли нам Божьи замыслы. Мы призваны отдавать. Когда мы это делаем, Бог умножает нашу радость и дает чувство удовлетворения. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема «Ищите радость в послушании воли Божьей» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В начале моего служения мне попалось на глаза высказывание Освальда Чемберса: «Пусть вашей главной целью станет личная связь с Ним». Я знаю, что, установив верное отношение с Богом, я смогу услышать Его и понять, куда Он направляет меня. И если заблужусь, Он вернет меня на истинный путь. Бог позволяет нам оступаться, страдать, получать синяки, разочаровываться и разбиваться в кровь ради нашего же блага. Он не даст уклониться от Его воли, если мы действительно ищем близких отношений с Ним. Святой Дух будет постоянно обличать, подталкивать и тащить нас, возвращая на путь, уготованный нам Богом. И я твердо верю, если Бог держит мою жизнь в руке своей, Он укажет, что мне делать. Я могу строить самые фантастические планы, но лучше быть открытым Господу, который изменит их. Главное, чего я хочу, чтобы мои планы совпали с Его замыслом. Один из способов его воздействия — повторение. Положим, что-то произвело на меня глубокое впечатление, и во мне зародилась некая мысль. И это впечатление будет повторяться, пока мысль не превратится в стойкое убеждение. Постепенно оно углубится. И, наконец, я не смогу забыть его. Вместе с убеждением приходит уверенность, что этому нужно посвятить жизнь. Я никогда не прошу у других разрешения сделать что-то, если не уверен, что ради этого стоит рискнуть собственной жизнью. Прежде чем предпринимать действия, касающиеся других людей, я должен быть уверен, что действую по воле Божией. Несколько лет назад
я просил нашу общину разрешить мне приобрести землю для церкви, не уточняя, где она находится и за какую цену. Мне предоставили такое право. Я мог бы поручиться, что не заключу сделки, пока не услышу указаний Божьих, пока не почувствую внутренней уверенности и пока Бог не пошлет необходимые средства. И вот Он повел меня за собой, и я сделал нужное приобретение. И что же? Долгие годы потом мы покупали недвижимость для церкви там же, в предместьях Атланты, и по цене в 3 раза меньше обычной. Чаще всего Бог не раскрывает нам свой замысел полностью или во всех подробностях. Мы просто делаем, повинуясь Ему, следующий шаг. Мы просим Его наставить нас и немедленно исполняем то, чего Он ждет. Мы всякий раз полагаемся на Его водительство и неуклонно движемся вперед. На этом пути мы должны постоянно искать подтверждение, что действуем по воле Божией. Это можно сравнить с путешествием по местам, где прежде нам не приходилось бывать. Тут не обойтись без дорожных знаков, подтверждающих, что мы не сбились с дороги. Итак, в делах, в которые вовлечены другие люди, необычайно важно, на мой взгляд, искать подтверждение тому, что мы следуем воле Божией. Если Бог открывает вам путь, и вы считаете правильным сделать определенные шаги, то Он откроет это и вашим спутникам. Но как убедиться, что вы не ошиблись? Найдите в Священном Писании примеры, подтверждающие, что вы действуете по воле Божией. Если то, что вы принимаете за Его волю, противоречит Слову Божию, вы неверно толкуете Его замысел. Воля Божия всегда согласуется с Его вечным Словом. Удостоверьтесь, что найденные вами в Библии и подходящие к вашему случаю слова исходят от Бога и заключают в себе Богом установленный закон, а не житейское правило. Если это действительно Божие установление, то вы встретите в Писании несколько подобных примеров. Обратитесь к мудрым и надежным советчикам, к молитвенникам, которые слышат голос Божий, знают Библию и от всего сердца желают вам добра. Ищите людей, которые откроют вам истину, а не то, что, по их мнению, вам будет приятно услышать. Иногда Бог посылает нам мудрого человека, которого мы и не ждали. С полгода назад после собрания приходского совета ко мне подошел человек и поднял вопрос, который мы не обсуждали. «Вы должны с этим что-то сделать», — сказал он. Я давно чувствовала, что вопрос назрел, но никак не мог решить, что делать и когда. Он сказал, «Сделайте это сейчас». Это оказался мудрый совет. Слова, которые были для меня полной неожиданностью, я принял как знак свыше. Бог давал мне понять, что пора действовать. Не пренебрегайте мудрыми советами, которые Бог дает вам устами окружающих. Я часто вижу, как руководители крупных фирм обращаются за помощью к посторонним консультантам, чтобы решить внутренние проблемы, и диву даюсь. Ведь их сотрудники наверняка способны дать им точный и верный ответ, зная положение дел изнутри. Если мы у себя в церкви или на телерадиоканале сталкиваемся с необходимостью принять важное решение, я всегда открыто излагаю проблему перед всеми сотрудниками. Присутствующие знают, что могут высказать все, имеющее отношение к делу. Пока идет обсуждение, я внимательно слушаю, и у меня возникает впечатление, что Дух Святой просеивает передо мной информацию. Мне остается только понять, что же хочет сказать Бог. Когда нам удается распознать Божью волю, касающуюся нашего духовного делания, мы, как правило, быстро переходим к единодушному решению и договариваемся о сроках. Если же наше решение противоречит воле Божьей, один из нас или сразу многие чувствуют некое духовное сопротивление. Возникает ощущение, что Бог говорит нам «нет» или «не сейчас», или «вместо этого сделайте вот что».
В итоге я принимаю на себя ответственность за окончательное решение и за то, каким будет его последствие для всех нас.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, мы вновь обращаемся к теме трех горьких плодов греха. Сегодня мы рассуждаем о страданиях.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры. У микрофона Виктор Терпевский. Мы вновь обращаемся сегодня к трем горьким плодам греха. Первый раз мы говорили о грехе, второй раз мы рассуждали о скорби, и вот сегодня третье наше с вами общение, мы будем говорить о страданиях. Буду читать из книги «Исход». Откройте, пожалуйста, кто имеет Библию, книгу «Исход», третью главу, и будем читать с 6 по 9 стихи. «И сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хеттеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Я увидел страдания народа моего». Страдания. Страдания захлестывают всю землю сегодня. Итак, друзья мои, первая мысль. Адам добровольно принял страдания, хотя и не знал еще, что оно из себя представляет. В книге Бытия в 3 главе мы читаем: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». А между тем, слово Бога Адаму было очень серьезным. В 3 главе 17 стихом Бытия мы читаем: «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Но Адам не послушал голос Господа. Голос жены был ближе, и потому говорил Господь: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Понимал ли Адам все происходящее? Он еще не мог это понимать настолько, насколько потом он понял позже. Адам, мы знаем, очень любил свою жену, но беда его была в том, что он послушал ее и не исполнил заповеди Бога. Господь не против был, чтобы он очень любил свою жену. Господь против был того, чтобы он не слушал слова его. Адам не исполнил заповеди Бога. И, видя все происходящее, зная, в каком состоянии она теперь уже находится, он решил пожертвовать и собой. Он разделил с ней горечь страданий. Он стал героем в ее глазах. Но из-за непослушания Богу человек Адам стал виновником страданий всего рода человеческого. У Иова мы читаем в 5 главе: «Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх», говорит страдалец. А дальше он жалуется. В 6 главе, с 1 по 3 стих, мы прочтем, что же говорят его слова нашим сердцам. «И отвечал Иов и сказал: О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое, оно верно перетянуло бы песок морей. Оттого слова мои неистовы». Страдания. Были ли вы когда-нибудь у постели больного, который мучается от боли, тяжелых страданий? Недавно умерла моя двоюродная сестра. Она была примерно моего возраста. И говорили, что она очень
мучилась в своих страданиях, блея болезнью рак, и не имела возможности купить себе лекарства. Но слава Богу, что она была верующим человеком, и Господь подкреплял ее, давал ей терпение, и она ушла к Господу с надеждой и глубоким упованием на Него. Страдание. Страдание есть горькое наследство от прародителей наших из-за их греха. Проклята земля за тебя. Что означают эти слова Господни? Как мог слушать эти слова человек, который был благословением и самым первым во всем мире? Он был венцом творения и вдруг услышал, что из-за его поступка проклята земля. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Это говорит о том, что питание даром не будет тебе даваться. Ты будешь трудиться, и труд твой часто будет приносить тебе разочарование. Разочарование от неурожаев, пожаров, ураганов, наводнений, разбойников и хищников. Ты будешь голодать. Голод, терния и волчцы, славянское слово, то есть колючки, заглушает добрые плодовитые растения, и ты будешь питаться полевой травой. Кто-нибудь из вас знаком, что такое голод? Кто-нибудь умирал от голода? Друзья мои, когда-то я был маленький совсем, и в то время, это было время войны, не было возможности приобрести какую-то пищу. И вот мать и старшие сестры мои искали полевую траву, лебеду, конский щавель, другие какие-то травы, для того, чтобы хоть чем-то наполнить свой живот. А люди, неприспособленные люди, казахи, где мы жили, умирали, как говорят, как мухи. И одно только было слово – хлеба, хлеба, хлеба. Отравление и различные кишечные болезни поражали людей. Люди умирали прямо на улицах. «В поте лица твоего будешь есть хлеб до самой смерти», — Господь говорит. «Хлеб всему голова». В книге Игоря Бунича «Золото партии» описан самый страшный в истории человечества террор. Грабеж большевиков во главе с Лениным. Самая богатая страна мира, Россия, за 6 лет страшного времени, начиная с 1917 года, превратилась в сплошное кладбище от расстрелов, войны и голода. Но мы знаем, банки Швейцарии, Германии, стран Скандинавии и Америки постоянно пополнялись личными вкладами таких людей, как Ленин, Дзержинский и им подобные. И еще 30 большевиков накапливали свои карманы. Каждый год вклады по 50, 60, 70, 80 и более миллионов золотых рублей в то время, золото, драгоценности, все переправлялось туда, за границу. А люди, русские люди, умирали с голодом, их были миллионы. Хлебная монополия. Мы говорим, что хлеб всему голова. Да, Ленин и его друзья понимали, если у них будет хлеб, все будут рабом за этот хлеб. Хлебная монополия, хлебные карточки, всеобщая трудовая повинность, принуждение – вот что было в те далекие годы. Несогласных расстреливать – таков был приказ. Хлеб и продукты конфисковать, сосредоточить хлеб и золото в руках большевиков. Все. Бонч Бруевич, ошарашенный этим заявлением вождя, сказал: «На что же остается тогда всем россиянам, всей России? Это же полное уничтожение России, которая существовала 1000 лет!» Ленин отвечал просто: «Запомните, батенька, — говорил он, — на Россию мне наплевать, ибо я большевик». Читайте книгу «Золото партии», страница 20. Центральную Россию, Поволжье и Украину затопило море скорби, море страданий и смерти. Вымирало без хлеба
тысячелетняя цивилизация. Голод был искусственным. Его сделали своими руками вождь пролетариата со своими дружками. В то время «Нью-Йорк Таймс» писал: «Только за минувший год на счет большевистских лидеров поступило от Троцкого 11 миллионов долларов США и 90 миллионов швейцарских франков, от Зиновьева 80 миллионов, швейцарский банк, от Урицкого 85 миллионов, от Дзержинского 80 миллионов швейцарских франков, от Ганецкого 60 миллионов и 10 миллионов долларов США, от Ленина 75 миллионов швейцарских франков». Страница 92-93. Книга Игоря Бунича «Золото партии». Репрессия тиранов – сестра религиозного террора. В то далекое время верующие Америки и других стран жертвовали огромные суммы, чтобы спасти голодающих людей. Большие океанские пароходы привозили хлеб и другие продукты, чтобы накормить голодных и облегчить страдания братьев своих по вере. Но реакция вождя пролетариата говорила: нет, не допустим. Однако успели все-таки американцы спасти от голодной смерти 22 миллиона русских людей. Хоть немного хлеба, но попало. И это дало жизнь людям. Из истории мы знаем, что в декабре 22 года разъяренного вождя хватил удар. С тем он и умер. Но страдания народа только набирали свою силу. В феврале 23 года вышел циркуляр о репрессиях, о расстрелах, особо опасных, по мнению вождя, врагах советской власти. Вот что мы читаем. Все сотрудники бывших министерств, офицеры, религиозные деятели, епископы, священники, раввины, монахи, диаконы, иностранцы, богатые крестьяне, имеющие родственников за границей, все члены религиозных сект и общин, в скобках взято и выделено, особенно баптисты, должны быть репрессированы, расстреляны, уничтожены. Страница 113-114 этой же книги. Страдания и скорби за имя Иисуса Христа – это то, что перенесли наши отцы в то далекое время, наши деды. И слава Богу за все. Третья мысль. Страдания и скорби за Иисуса есть высшая форма служения Богу. Страдания – бедствие, которому подвержено все на земле. В Римлянам мы читаем, что животный мир земли страдает, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. 8 глава, 22 стих. Даже растительный мир страдает. Непонятно нам, как. Но дерево дрожит, издает импульсы, если к нему подходит злой человек с топором, если он ругается или близится пожар. Дерево дает импульсы, как живой организм. Библия говорит нам, что и чистые ангелы небесные тоже страдают. Вспомните Содом и Гоморру. Приятно ли было там, находясь среди этих развращенных людей, тем светлым жителям неба? Я думаю, что и когда Господь видит и усматривает недостатки в ангелах, им тоже не очень приятно. Читайте Иова 4 главу 18 стих. Дух Святой страдает от угошения его, от оскорбления его нами, от хулений злых людей. Иисус Христос Спаситель тоже страдал. Он был страданием над грехом и над дьяволом. Это абсолютно. Почему? Почему мы говорим, что страдание приносит пользу? Потому что Петр подтверждает: страдающий плоть стоит, чтобы он подумал, нужно ли ему это делать или нет.
апостол Павел говорит, страдание как воин Иисуса Христа, не смущайся. И второй раз он Тимофею говорит об этом. Ты последовал мне в гонениях моих и страданиях моих. Апостол Петр, утверждая нас, чтобы мы не боялись страданий, говорит, вы участвуете в страданиях Христовых. И нынешние страдания, 8 глава Римлянам, временные страдания, ничего не стоят в сравнении с той славою, которая открывается нас. Мы читаем это Святое Писание, мы пропускаем это через себя, мы говорим, в них святая истина. Страдания не причина для нашего падения, нет, нет. Наоборот. Страдание приближает нас к Богу. Я вспоминаю некоторые... Очень много пришлось пострадать за имя Господа нашего Христа Иисуса. Но посмотрите, вокруг себя вы можете найти таких же людей, и их глаза не потухшие. И если они уже вынесли эти страдания и вышли победителями из этих страданий, они счастливы. И мы можем это счастье видеть на их лицах. Да, страдать тяжело, но страдание не есть причина для нашего греховного хождения перед Богом. Ни в коем случае. Мы должны в страданиях быть еще чище. И последняя мысль. Страдание при жизни, страдание вредное, страдание вечное, потому что эти страдания века бессмертно. Когда-то почувствовал страдание богач, находясь в аду. И в 16 главе Луки мы читаем, что, будучи в муках в аде, поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Слова Господа нашего Иисуса Христа. Человек был обречен на вечные мучения, на вечные страдания, находиться в аде. В книге Евреям мы читаем о великих подвигах веры. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее, неприходящее». Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит, говорит апостол Павел, такие утешительные слова тем, кто пережил многие страдания и вышел с победой. И в Откровении мы читаем в 16 главе свидетельство о том, как люди мучаются в вечности, кусают языки свои от страданий, не видя никакого выхода из положения. Дорогие друзья, страдания – это временное явление. Точно как и скорби, они прекратятся. И этот страшный горький плод греха – страдания – когда-то прекратит свое существование навсегда. В этом великое обетование нашего Господа. Дорогой друг, тот, который слушает мою радиопередачу, уже в который раз, может быть, ты слушаешь, и я все обращаюсь одним и тем же словом. Обратись к Господу, пока тебе еще не поздно.
ибо завтрашний день не в твоих руках. А что будет, если ты уподобишься этому богачу, который просил Авраама, чтобы он послал Лазаря? Если Авраам не сделал этого, и этого сделать никто не может, значит, у тебя нет никакой надежды освободиться от вечных будущих страшных страданий. И потому избери жизнь, жизнь в Иисусе Христе. Зачем тебе страдать с дьяволом? Господу нашему, который все сделал для того, чтобы нас освободить от этих страданий, принесем честь, славу и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Верочка с каким-то листком бумаги в руке вбегает на кухню.
1: Мама, посмотри, что мне тетя Гельми дала.
2: Ну-ка, дай я посмотрю. Рецепт французские булочки. Надо же, настоящие французские.
1: Тетя Гельми так вкусно их испекла. Мне они так понравились, что я попросила рецепт.
2: Ну, правильно.
1: Мама, а можно мне самой их испечь?
2: А ты сумеешь?
1: Да, конечно, сумею.
3: Но это еще неизвестно. Получится, что угодно, только не французские булки.
4: Ну-ну, не бегайте папину дошку, ведь никто мастером не рождается.
2: Да.
3: Я заранее могу сказать, что после такой кулинарки маме придется убирать всю кухню.
1: Ты, Сережа, все равно, как по маме верующий. Даже еще больше.
3: Да, я не поверю, пока не увижу твои булочки. Или даже пока не...

0: Попробую их.
1: Ну вот видишь, какой наш Сережа. Действительно, пока не докажешь, он не поверит. Ну хорошо, Верочка, можешь попробовать. Давай вместе сначала приготовим все, что тебе нужно будет для выпечки. Хорошо?
2: Ну, давай. Хорошо, давай.
1: Вот. Запомни, когда собираешься печь, то всегда нужно прежде всего приготовить все. И включить духовку, чтобы она нагрелась.
2: Да, и надо эти рукава поднять.
1: Да, засучи рукава, правильно. Вот так.
2: А плиту я умею уже сама включать. Вот так надо, да?
1: Да, хорошо. Только будь осторожной, хорошо?
2: Хорошо, буду.
1: Ну вот, давай сюда еще муку поставим. И будет как будто все, что тебе понадобится. Можешь начинать. А я пойду дошивать занавески. Если что непонятно будет, позови меня. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Ну, посмотрим, как наш маленький пекарь справится со своим заданием. Получим мы сегодня вечером свежие булочки или нет?
3: Ну, если получим, то это будет настоящим историческим событием нашей семьи.
1: Да.
0: Вот именно, если получим.
4: Ну, что ты, Сережка, так уж сомневаешься? Да. Верочка ведь уже готовила нам кое-что. У нее не так уж плохо и получалось.
0: Готовила, но не пекла никогда.
1: Люда в свое время быстро всему научилась. Ей стоило только один раз показать, так она как на лету все подхватывала.
4: Люда, это человек дело.
3: У каждого свой дар.
2: Мама, тесто страшно соленое. Что мне делать?
1: А ты по рецепту соль положила?
2: Да, по рецепту.
1: Тогда добавь немного воды.
2: Хорошо, я добавлю.
1: Много не добавляй, только чуть-чуть.
0: Я не доверяю ей. Нужно бы пойти посмотреть.
1: Нет, Сережа, пусть она сама попытается. Так и научится.
5: Можно только все испортить. Или будешь вмешиваться. Да и радости не будет. Ты сам все сделал.
3: Ну, конечно, пусть лучше Вера сама все делает.
1: Да.
3: Это лучше будет.
2: Мама, теперь тесто очень жидкое стало.
1: Вот беда. Добавь муки. Там в шкафчике еще есть один пакет.
3: Ну, может быть, стоит все же пойти взглянуть самой?
1: Да нет, не надо. Дадим ей свободу творчества. Посмотрим, что получится у нее. Пусть попробует.
2: У меня так много теста получилось, и все равно оно соленое.
1: А сколько там по рецепту нужно положить соли?
2: Полстакана.
1: Полстакана? Да не может быть, Ирочка, не может быть.
0: Хе-хе-хе, полстакана. Понятно, что не хватит ни воды, ни муки. Настоящая соленая каша. Каша.
2: Но здесь так написано.
1: Ну хорошо, я иду. Милая моя, но здесь же написано только пол столовой ложки. Ты неправильно прочитала. Ну, золотце мое, ну не плачь, не надо расстраиваться. Такое может случиться и с более опытным кондитером. Не надо расстраиваться.
4: Помните, как мама положила соды вместо ванилина?
0: У вас кухолки, они были противные. Я только два раза откусил.
1: А гости ничего не сказали. Только переглядывались, я помню.
3: Да, они только смотрели друг на друга.
1: Ну, не могу. Вот была история. Такая ошибка может произойти с кем угодно. Так что, Верочка, не переживай. Давай мы с тобой новое тесто замесим. Хорошо? Теперь ты уже знаешь, в чем твоя ошибка, и сможешь приготовить правильно. Хорошо, Верочка?
2: Да, теперь я смогу.
3: Ну, не плачь. Хорошо. Соль добрая вещь и хорошая приправа. Когда ее не слишком много, конечно.
1: Да. Вот так дети Божьи тоже должны быть в мире солью и светом. Написано в Слове Божьем.
0: А если будем слишком солеными, что тогда?
3: О, это тогда убивает уже жизнь других. У нас должна быть соль истины. Если ее нет, то мы ни на что не пригодны в таком случае.
1: Да. Нам поручено, можно сказать, ответственное задание быть среди этого развращенного мира солью истины.
4: Это действительно нелегкое задание.
5: Mm-hmm. Особенно для робких и стеснительных.
1: Да, Людочка, это так.
3: Конечно, невозможно быть солью без полной уверенности в истине. Надо знать истину, чтобы бороться с неправдой. Да не только знать, но покориться надо этой истине.
1: Да, и надо быть уверенным, как апостол Павел. Он твердо сказал, помните, не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой.
3: И только Христос дает нам уверенность в силу быть светом.
1: Это так. Постоянное пребывание Христа в нашем сердце освещает прежде всего нашу собственную жизнь. Наполняет ее радостью, дружелюбием, миром, любовью. А потом все это распространяется и на других, на окружающих нас людей, как соль.
3: Конечно, ведь тепло и свет привлекают к себе людей. Они начинают интересоваться, откуда этот свет.
4: Но люди, они очень недоверчивые. Они сомневаются в том, что можно познать истину. И вообще считают, что существует много всяких истин.
3: Конечно, в этом мире есть много разных идей, понятий и религий. Но слава Богу, что истина – это не идея какая-то и не религия, из-за которой надо спорить и ругаться.
0: Истина – это личность.
3: Правильно, Сережа, Иисус сказал, «Я есть путь, и истина, и жизнь».
1: Да, Иисус – это основная, большая истина, абсолютная истина. Но еще в каждой конкретной жизненной ситуации может быть своя маленькая истина, правда. Чудесно, что Иисус через Духа Святого посылает нам необходимую помощь в этих жизненных ситуациях. Он указывает нам, где и как нужно поступать.
4: Всегда говоря, что истина, она проста.
3: Ну, верится, так и есть. Да? Бог сделал все простым и доступным для каждого. Нам ничего не надо заслуживать, только надо принять то, что сделал для нас Христос.
0: Ведь было бы несправедливо, если бы спасение заслуживали, например, силой, или умом, или деньгами.
5: Вы слабые и не очень умные, все бы погибли.
1: Да, это так. Но слава Богу, что спасение нам дано. Всем, таким, как мы есть. И это не наша заслуга, а заслуга только Иисуса Христа.
3: Еще ведь сказано, что на этом пути спасения даже неопытные не заблудятся.
1: Да, слава Господу.
3: Он доступен как мудрым и разумным, так и маленьким детям.
1: Да, Господь позаботился о каждом из нас. Ну, Вячка, как у тебя дела?
2: Хорошо, теперь тесто вкусное получилось.
1: Ну-ка, дай я попробую. Очень вкусное, хорошее. Вот такое оно и должно быть. Вот так.
0: Но, Вера, если твои булки получится, то в следующий раз я тебе сам буду помогать.
1: Вот, видишь, помощь сразу.
3: О, это уже будет настоящим чудом.
1: Да.

Маленькая Вера положила целых полстакана соли в булочное тесто. И, конечно, тесто получилось соленое. Но не беда. Это была Верина первая попытка. В следующий раз она уже сумеет сделать хорошее тесто. Соль — хорошая приправа. Кроме того, что соль имеет охраняющее и очищающее действие, она придает также приятный вкус еде, когда она используется в правильном количестве. Дети Божии должны быть в этом мире светом и солью, подметила Ирина Сергеевна. Определение «дети Божии» для вас, если вы раньше не сталкивались с этими вопросами, непонятно. Что это за дети Божии и в каком смысле они могут быть солью? Позвольте коротко объяснить. Дети Божии или дитя Божие — это человек, который верит в Бога и живет согласно своей вере и согласно Библии. Верующий является солью в своей окружности, когда от него отражается святость и чистота. Быть чистым — это значит, что наша жизнь не включает в себя ничего нечистого. Дух времени, в котором мы живем, старается понизить уровень честности и морали. Верующий поддерживает высокий стандарт чистоты в речи, в поведении и мыслях. Нечистота или грех — это как воспаление. Верующий должен противостоять нечистоте, препятствовать ее распространению и уничтожать ее. Когда верующий выступает против греха в своей окружности, он является той солью, о которой говорит Библия, где он живет. Самое обычное употребление соли — это использование ее в качестве приправы. Соль усиливает вкусовые качества самого блюда. Добавь немного соли в борщ или в уху, и она становится заметно вкуснее, чем была без соли. Вера в Бога имеет такое же действие. Христос для человеческой жизни, что соль для пищи. Он дает вкус всей жизни. Исключи Иисуса Христа и Его влияние из своей жизни, и жизнь останется без цели и смысла. Христианство дает жизни человека вкус, значение. Оно дает смысл и направление. Ирина Сергеевна сказала, что христианин в этом мире является не только солью, но и светом. В юности, когда я еще жил дома с родителями, во время своих летних каникул я работал на море, на корабле моего отца. Помогая отцу, я зарабатывал себе немного денег на зиму. С того времени, проведенного на море, я живо помню, какие опасности включало в себя плавание по морю. Сколько неожиданных опасных ситуаций оно порождало. Да, сколько уже людей погибло из-за того, что корабль наехал на неподмеченный на картах подводный камень или риф, или от пожара, вспыхнувшего на корабле. Возможно, самые трагические — те кораблекрушения, которые происходят из-за того, что штурман или капитан не могли увидеть маяка. В таких случаях капитан ошибочно направлял корабль непосредственно в самое опасное гибельное место. 20 января 1906 года корабль «Валенсия» со 154 пассажирами отправился в путь из Сан-Франциско к Ванкуверу под командованием капитана Джонсона. Спустя два дня корабль должен был находиться уже недалеко от своей цели. Он был в пути уже 54 часа, и из опыта капитан Джонсон знал, что маяк у Матила уже должен был быть виден. Капитаном овладело беспокойство за пассажиров. Никакого маяка или звуковой сирены не было видно и слышно. Спустя 6 часов корабль сильно ударился о подводный камень и остановился как вкопанный. Корпус корабля был проломлен, и корабль наполнился водой быстрее,
чем насосы успели ее выкачать. В результате 117 душ утонули в ледяной глубине моря. 117 душ погибли только потому, что свет одного маяка не был виден. Христианин является маяком в этом бушующем житейском море. В темноте безнравственности, безнадежности и отчаяния свет Христа светит, пронизывая темноту и давая ясный сигнал. Здесь безопасность и защита. В конце своей жизни, плывущий по этому житейскому морю и отказавшийся от Христа, потерпит страшное кораблекрушение. Христос сказал: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Библия говорит, что человек, не знающий Бога, плывет в темноте, окруженный опасными рифами греха. Христос сказал: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Одно назначение света — это освещать дорогу, облегчать путь человеку. Второе его назначение — это предупреждать об опасности. Поэтому и построены маяки на берегах морей. Если маяк важен для моряка, то сколько раз важнее Христос для каждого человека. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей, восклицает псалмопевец Давид. Слово Божье не только помогает самому верующему избежать греха, но свет Слова Божьего отражается от верующего, освещая таким образом путь другим и предупреждая их об опасности. Свет способствует тому, что человек видит все таким, как оно есть на самом деле. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, говорит Библия. Когда Слово Божие проникает в нас, нам открывается наша греховность и нужда в перемене. Думаете ли вы, что капитан корабля «Валенсия» по своей воле специально направил судно с пассажирами в погибель? Никто целенаправленно не уничтожает своей жизни. Я до сих пор не встретил ни одного алкоголика или наркомана, который сказал бы, что цель его жизни — уничтожить свою жизнь. И до сих пор не встретил также ни одной молодой брачной пары, которая сказала бы сразу после бракосочетания, что наша цель — уничтожить этот брачный союз своей неверностью и грехом. Все, потерпевшие крушение на своем жизненном пути, поддались обману сатаны, врага души. Они поверили лжи. Это не так уж важно, куда ты смотришь, что ты слушаешь, что делаешь. Только чуть-чуть, только немного запретного. В этом нет ничего страшного. Только полстаканчика вина и так далее. Итак, без просвещающего и предостерегающего Слова Божия человек верит этой лжи, которая исходит прямо из ада. И когда человек проснется от греховного сна, он уже в узах, нерушимых узах греха, бутылки, укола, ненасытной похоти. Его семейная жизнь уже на рифе
и терпит кораблекрушение, от которого нет спасения, если только всемогущий Бог в своей милости не совершит чудо. Библия говорит, что Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос — твое спасение. Он тот маяк, который освещает твою душу и показывает тебе твою греховность и нужду в нем. Возможно, ты сегодня в этот час блуждаешь безнадежно в темноте. Твоя жизнь как челн, который волны бушующего житейского моря бросают когда куда. Ты давно потерял контроль над собой, и теперь в страхе только ждешь, чем это все кончится, а какой камень твоя жизнь, ударившись окончательно, разобьется. Моя весть тебе, мой дорогой друг, такая. Дай Иисусу Христу руль своей жизни. Дай сейчас. Открой свое сердце Ему в молитве и впусти Его как высший авторитет в свою жизнь. И Он войдет, возьмет руль в свои руки и направит тебя к тихим водам. И ты можешь сказать, как сказал псалмопевец: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Иисус Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». Христос — твой путь к освобождению от уз греха. Он — твой путь к вечной жизни. Он — тот, в ком ты больше всего и всех нуждаешься в своей жизни. Склонимся для молитвы. Дорогой Отец наш Небесный, ты видишь жизненные обстоятельства моего слушателя. Ты знаешь его или ее отчаяние, безнадежность, тьму. Ты послал Иисуса, чтобы Иисус уничтожил силу сатаны, разбил все цепи греха. Я прошу, Отец, чтобы ты в этот час, когда сердце моего слушателя открыто пред тобою, чтобы ты совершил чудо освобождения в его душе. Соверши чудо возрождения, так, чтобы все старое, грешное и недоброе прошло, и чтобы чистое и новое пришло на место в его сердце. Дай этому моему другу силу жить в послушании твоему святому слову и прославлять тебя там, где он находится. Я прошу это во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего. Аминь.

Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание. Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Виктория Фаст. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Послушание веры» из его книги «12 проповедей о послушании». На текст из послания апостола Павла к евреям 11 главы 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
2: Мне хотелось бы обратить внимание на слова из прочитанного нами стиха «Верою Авраам повиновался». Каким благословением было бы для каждого из нас послушание? Открой нам, Святой Дух, его значение. Если бы только мы могли бы быть совершенны в нем, то как возродился бы дух наш? Если бы мир подчинился Богу, то небеса спустились бы на землю. Совершенное послушание Всевышнему означало бы любовь людей друг к другу, справедливость для всех сословий, а также мир во всем мире. Плотские желания несут в себе зависть, преступные намерения и войны. Но желание Бога — нести любовь, радость, покой и счастье. Послушание — это то, о чем нам следует молить Бога. Послушание для себя и для других. Несмотря на то, что нам приходилось оплакивать свое непослушание, сегодня мы с радостью служим Богу. Желанием нашего сердца является желание исполнять волю Творца во всем. Кое-кто из неучей предполагает, что учение об оправдании верой противоречит учению о добрых делах и ставит под сомнение необходимость послушания. Гнусное заблуждение. Мы проповедуем послушание веры. Вера является источником послушания, его основой. Люди не будут повиноваться Богу до тех пор, пока не уверуют в Него. Мы проповедуем веру, чтобы привести людей к повиновению. Не уверовать значит ослушаться. Практическое повинование начинается с повиновения духа, ума и сердца. Вера – это утренняя звезда повиновения. Если мы хотим трудиться на Господней ниве, то нам следует поверить во Христа, которого послал нам хозяин нивы. Братья, мы не ставим послушание на второе место, как предполагают некоторые. Мы рассматриваем его как само спасение. Спаситель умер ради нашего освящения и послушания. Он пролил свою кровь для того, чтобы омыть нас от мертвых дел и, омыв, соделать омытых рьяными деятелями добрых дел. Именно для этого Он и избрал нас. Он призвал нас к святости. Нам ничего не известно о призвании ко греху. Бог призвал нас конкретно к святости. Послушание – объект для работы благодати в сердцах избранных и призванных. Таковые должны стать послушными детьми, преобразующимися в образ Сына, в котором благоволение Отца. Послушание, пришедшее от веры, имеет благородные корни. Повиновение раба вряд ли более значимо, чем повиновение хорошо выдрессированной лошади или собаки, поскольку за таким повиновением стоит кнут. Мы же говорим о послушании не из-за страха, а по повелению сердца. Если человек послушен, потому что у него нет выбора, то его послушание не является благородным послушанием, источником которого является внутренний порыв, а не внешнее принуждение. Оно основано на трезвом рассуждении и желании сердца. С одной стороны, человек понимает, что он должен повиноваться своему Искупителю, Отцу и Богу, но с другой стороны, его понуждает так поступать любовь Христа. Рождается осознанная необходимость, то есть свободное послушание. Чувство долга и осознание необходимости, а также побуждение возрожденного сердца производят совершенное послушание, необходимое для освященной души. Посему такое послушание не ослабевает во время испытаний и не разрушается во время гонений. У жизни нет средств, которыми она могла бы отвернуть добрую душу от ее желания повиноваться Богу. Казалось бы, такие средства есть у смерти, но это не так. Смерть приводит душу к высшей форме повиновения, при которой ослушание в принципе быть не может. После смерти послушание становится столь же полным, как и блаженным. Да, на небесах мы будем видеть лицо нашего Бога и будем служить Ему в Его храме день и ночь. А пока от нашего сегодняшнего послушания зависит, сколь близко мы окажемся к престолу благодати завтра. Пусть же Святой Дух производит в нас веру, чтобы мы, как Авраам, этой верой могли повиноваться Богу. Я проповедую вам послушание, причем абсолютное послушание, но при этом я проповедую послушание не раба, а сына. Я проповедую повиновение любви, а не страха, веры, а не ужаса. Я постараюсь убедить вас, насколько мне поможет Бог, повиноваться через возрастание в вере, которой повиновался Авраам. Всякий раз, повинуясь, праотец верных проявляет акт веры. Вы и я, являя послушание, тоже всякий раз будем являть акт веры. Приемлемое для Бога послушание не может исходить из неверующего сердца. Оно всегда бывает побуждаемо Духом Святым через веру истине, благодатью Божьей. Если кто-либо из вас отказывается повиноваться Богу, то лучшим средством от неповиновения является доверие Богу. Нельзя стать Божьим послушником ни притворством, ни своим собственными силами. Единственный путь — это путь благодати через веру Господу Иисусу Христу, который есть дар Божий для нас и наше освящение. Мы принимаем Господа Иисуса Христа верой, и Он учит нас послушанию. Чем крепче наша вера, тем более мы Ему повинуемся. Я бы даже сказал, что повиновение естественным образом вытекает из веры. Чтобы сделать нашим размышления о послушании более полезными, остановимся на трех вопросах. Во-первых, что это за вера, которая ведет к послушанию? Во-вторых, что это за послушание, к которому приводит вера? И в-третьих, что это за жизнь, к которой ведут послушание и вера? Я постараюсь быть кратким при объяснении каждого из этих пунктов настолько, насколько это возможно, и пусть Дух Святой поможет нашему просвещению. Итак, что это за вера, которая ведет к послушанию? Во-первых, это вера в Бога, имеющего право требовать от нас послушания. Возлюбленные в Господе, вам доподлинно известно, что Бог вседержавен, что Его желание — закон для вас. Вы чувствуете, что Бог, будучи вашим Творцом, Хранителем и Искупителем, достоин послушания. Вы также согласны с тем, что не принадлежите сами себе, но вы куплены за очень высокую цену. Господь имеет неоспоримое право на вас. Он вправе требовать от вас более ревностного послушания, чем от ангелов, за которых, несмотря на то, что они также творения Божьи, Господь не проливал крови. Господь имеет право на каждый ваш вздох, на каждую вашу мысль, на все, чем вы живете. Мы верим в Яхве, как в истинного законотворца, как в достойнейшего правителя. И все это благодаря вере. Взращивайте это чувство. Бог — Отче наш, но Отче, сущий на небесах. Он снисходительно приблизился к нам, но это не значит, что Он один из нас. Бог — Царь царей. Его желание не должно подвергаться сомнению, а слово — Его закон. Не станем подвергать сомнению Его верховное право устанавливать то, что Ему угодно, но будем стремиться исполнять Его установления. Поскольку мы имеем веру в Господа господствующих, то с данью уважения скажем: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Во-вторых, это вера в справедливость всего, что Бог говорит или делает. Я надеюсь, возлюбленные, что вы не воспринимаете вседержавность Бога как тиранию и не думаете, что Бог мог или сможет совершить что-либо неблаговидное. Кроме этого, мы не можем допустить мысли, что Слово Божие ошибается в чем-либо. Мы не подвергаем сомнению исторические факты, описанные в Библии, равно как и научные. Если Господь есть Бог, то Он не ошибается ни в чем. Братья, Яхве никогда не ошибается ни в своих делах, ни в словах. Если вам кажется, что закон требует слишком много или слишком мало, то вы заблуждаетесь. Закон требует ровно столько, сколько необходимо. Слова Божии подобны чистейшему золоту, аккуратно взвешенному. Ни одним из них нельзя пренебречь. Часто люди говорят: «А, это мелочи». Но в Слове Божьем нет мелочей, в нем нет ничего незначительного. Каждое слово, предписание, запрета или наставление должно восприниматься во всей его полноте. О повелениях Божьих нельзя размышлять. Сделать, не сделать — такой подход недопустим. Бог повелевает, мы повинуемся. Пусть дух послушания, вселившись в нас, укажет нам на незыблемость Слова Божия. Примем его истинность всем своим естеством.
0: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Послушание веры» из его книги «12 проповедей о послушании» на текст из послания апостола Павла к евреям 11 главы 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет».
2: Мы должны верить в Божий призыв повиноваться. Авраам вышел из дома отца своего, зная, что независимо от того, что Бог сказал другим, он сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Авраама мало волновало то, что, возможно, Бог сказал халдеям и членам других семей. Для него важно было то, что Бог сказал именно ему. Если бы мы только стали серьезнее относиться к Божьим повелениям, касающихся лично нас. Очень легко Богу предложить чье-то, а не свое повиновение. Иногда нам кажется, что, обсуждая неповиновение соседей или сетуя на их нежелание смириться под крепкую руку Божью, мы служим этим Богу. Действительно, кто из нас не замечает их ошибок? Но мы должны приложить все усилия, чтобы стать более послушными, чем они. Давайте же обратим наши взоры внутрь себя самих. Что толку ухаживать за чужим виноградником, когда свой в запустении? Каждый должен спросить Бога: «Что мне делать, Господи?» Мы его избранные, искупленные из людей, призванные от остального человечества, должны чувствовать, что если никакие другие уши не слышат божественного призыва, наши уши должны слышать его. И если никакое другое сердце не повинуется, наше радуется, что может повиноваться. Мы привязаны к рогам жертвенника. Благодарность не позволяет нам не служить Иисусу. Мы должны быть послушными тому, кто был послушен до смерти крестной. К свободе мы призваны, а потому свободно подчиняемся Его воле. Наслаждаться им — блаженство. Блажен, покорившийся Ему, особенно если повиновение становится неотъемлемой частью естества человека. Это должно произойти с каждым омытым кровью Агнца. Другие должны повиноваться, но мы должны следить прежде всего за своим собственным повиновением и содержать в порядке свое имение. Повиновение вытекает из веры, которая является главным ее двигателем. Поистине царской верой является та, которая порождает повиновение. Истинный верующий верит в Бога вне зависимости от того, во что он еще верит. Такой может сказать: «Прав Господь, а не человек». Его вера в Бога стала венцом всех остальных верований. Как золото соотносится с другими металлами, так вера в Бога соотносится со всеми остальными верованиями. Для подлинного верующего вечное настолько выше приходящего, насколько небеса выше земли. Вечное течет, подобно водам потопа во времена Ноя, покрывая вершины холмов. Для верующего истина, в которой хоть краешком отражается слава Божья, превыше всего. Но если в чем-то, пусть даже очень привлекательном, Бог не присутствует, то Его это что-то вряд ли заинтересует. Вера должна быть превыше всего. Иначе она не станет движителем повиновения. Главной мыслью верующего должна быть следующая: как я могу угодить Богу? Его основным желанием — желание исполнять волю Божию или стремиться к этому, и если появится такая возможность, он непременно воспользуется ею. Его молитвой будет следующее: «Очисти меня от шлака непослушания, а для этого используй твою печь по своему усмотрению». Он не выбирает богатство, положение или собственную славу, а лишь то, что может прославить Бога. Повиновение для него стало столь же естественным, сколь эгоизм естественен для невозрожденного человека. Он вопиет к Богу: «По твоему повелению я стою или иду, твое желание — мое желание». Твое благоволение — мое благоволение, твой закон — моя любовь. Бог дарует нам высшую, всепреодолевающую веру, именно такую, какую необходимо иметь, чтобы быть послушным Богу. Мы должны верить, что Бог обладает правом управлять, верить в справедливость Его заповедей, верить в личную обязанность повиноваться и верить, что повеления Божии являются основными принципами нашего бытия. С этой верой избранных Божьих мы поймем цель избрания. Мы должны быть святы и непорочны перед возлюбившим. Дорогой друг, обладаешь ли ты такой верой? Нет, я обращусь не к тебе, а спрошу себя самого. Обладаю ли я верой, чтобы повиноваться Богу? Ибо повиновение, если это то повиновение, о котором мы говорим, есть вера в действии, вера, идущая с Богом, или, скажу я, идущая пред Богом в землю живущих. Если наша вера стремится к слушанию, к осуждению других и оправданию себя, то эта вера — вера лицемера. Если она тянется к здравому учению и готова сокрушить головы тех, кто верит не так, но все же не имеет плодов повиновения, это вера псов, возвращающихся на свою блевотину. Но вера, заставляющая нас повиноваться, является именно той, которая отмечает детей Божьих. Лучше иметь веру, которая повинуется, чем ту, которая перемещает горы. Я предпочитаю обладать повинующейся верой, нежели той, которая приносит много жертв и благоухания. Лучше повиноваться Богу, чем управлять империей, ибо наивысшее проявление власти — это власть над собой, которая повелевает подчиниться Всевышнему. Все дело в вере. Верою Авраам повиновался. И мы с вами можем повиноваться лишь верою. Теперь перейдем ко второму вопросу. Что это за послушание, к которому приводит вера? Обратимся к нашему стиху. Подлинная вера в Бога побуждает к немедленному повиновению. Верой Авраам, когда его призвали, повиновался. Ответ Авраама не замедлил ждать. Отложенное в долгий ящик повиновение повиновением не является. Хотелось бы, чтобы христиане, любящие все откладывать на потом, задумались об этом. Продолжать откладывать значит продолжать грешить. Если я не повинуюсь божественному повелению, я грешу, и каждое мгновение промедление умножает грех. Это серьезный вопрос. Если мне надлежит что-то сделать, я обязан это сделать, не делая, я совершаю грех. И грех мой будет увеличиваться до тех пор, пока я не сделаю надлежащее. Пренебрежение Божьими указаниями в течение многих лет может привести к печальным последствиям. Отказываться сделать что-либо однократно — это зло. Но упорствовать в отказе — зло несравненно больше. Я помню человека, пришедшего просить совершить над ним обряд крещения. Так вот, он сказал мне, что верует в Господа Иисуса Христа вот уже 40 лет. И в это время он слышал библейский призыв креститься. Я был очень огорчен, узнав об этом, и предложил ему креститься незамедлительно. Это было в деревне, и он сказал, что у них нет баптистерия. Я предложил идти с ним в ручей и крестить его там, но он возразил: «Нет, что вы, не надо торопиться!» Это случай преднамеренного неповиновения Богу, и несчастный сопротивлялся Богу в течение стольких же лет, в течение скольких евреи путешествовали по пустыне, хотя от него не требовалось ничего сверхъестественного. Давид говорит: «Спешил и не медлил соблюдать заповеди твои». Я привел этот случай как типичный пример. Существует сотни духовных, моральных, домашних, деловых и религиозных обязанностей, которыми мы пренебрегаем. Многие думают, что Бог подождет. Но как бы вы отреагировали на то, что ваш ребенок на повеление сделать что-то сказал бы, что сделает это завтра? Полагаю, что вы показали бы ему его завтра так, что он надолго бы запомнил. Ваш голос стал бы суров, а дитя поспешило бы все немедленно исполнить. Но если бы оно сказало, услышав суровый голос: «Ладно, через час», то вы бы восприняли это как неслыханную наглость. Повиновение — это немедленно, а если нет, то нет и повиновения. Промедление — это противление, хоть и пассивное, но все же промедление. Если вы верите в Бога живого, то вы не станете откладывать, а будете столь же поспешны, как поспешно в выполнении поручений горничная, не желающая потерять место. Вам не понадобится кнут и шпора. Любовь сделает для вас больше, чем принуждение для рабов. У вас вырастут крылья, чтобы ускорить ваше продвижение по пути повиновения. Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Далее, повиновение должно быть точным. Даже повиновение Авраама в какой-то мере поначалу не было таковым, поскольку, выйдя из Ура Халдейского и дойдя до Харрана, он оставался там до тех пор, пока не умер его отец. Затем Господь обратился к нему вновь, и он отправился в землю обетованную. Если кто-либо думает, что достаточно повиноваться наполовину, то он заблуждается. Молю Господа, чтобы вы приняли это во внимание и тщательно исполняли Божие повеления полностью. Ошибка великого патриарха была исправлена, поскольку мы читаем, что Авраам, когда его призвали, повиновался призыву. Мы должны повиноваться точно так же. То, что Бог повелевает сделать, мы должны сделать, но сделать именно это, не пытаться улучшить послушание своим изобретением. Очень часто люди пытаются дать Богу вместо просимого что-то еще. Бог говорит: «Сын мой, дай мне твое сердце». А сын предлагает ему ритуал. Бог просит его повиновения, а получает поклонение. Он просит верить и любить. Ему предлагают курение ладана. Человек готов отдать все, кроме самого главного — повиновения. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Если Бог дал вам истинную веру, вы будете стремиться в точности исполнить Его повеление. Следите за мелочами. Внимание к ним — прекрасная особенность послушания. В мелочах точнее отражается сущность повинующегося. Немногие смеют пренебречь глобальным, а мелочи для них пустяк. Это не свидетельствует о здоровой вере.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Если вы только не гений, то вам наверняка приходилось испытывать разочарование от неспособности разобраться в каком-то сложном вопросе, почувствовать, что, как говорится, орешек не по зубам. Герой нашего рассказа страдал от этого все школьные годы. Но что поделаешь? Диагноз был неутешителен – неспособность к обучению. И тем не менее, ему удалось понять одну, но очень важную вещь, которая остается недоступной многим нормальным людям. И когда это случилось, то его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Подождите, внизу. Я лягу, отойдите.
1: Хватит подождите. Разговаривать и ложитесь
0: подождите.
1: В постель.
0: Подождите, я только хотел... Я хотел представиться и сказать ребятам, как я смогу помочь им в жизни.
1: Но сейчас полночь, они все спят.
0: Но я хочу им сообщить нечто очень важное. Это,
1: замолчите.
0: Это очень...
1: Новенький не может угомониться, а?
2: Вкали ему аминозина, он буйный.
1: Да нет, просто бредит. Но если не успокоится, разбудит всю палату.
2: Смотри, опять встал. Я вижу, без укола здесь не обойдешься.
0: Ну, пожалуйста.
1: Надо будет его связать.
0: Пожалуйста, не надо. Понимаете, я получил знамение от Господа,
3: связывай,
0: понимаете?
3: Связывай.
1: Давай, связывай.
0: Что? Хорошо. Что вы делаете? Вы же делаете мне больно. Зачем вы это делаете? Зачем?
1: Сам виноват. Мы тебя предупреждали.
4: Героя нашего рассказа поместили в психиатрическую больницу. Всю свою жизнь он прожил в Нью-Йорке. Его предки, евреи, выходцы из Восточной Европы, переселились в Америку в конце XIX века в надежде на лучшее будущее для своих детей. Сейчас, в цикле передач «Освобожденные», вы услышите правдивую историю о жизни Алана Кэри –

0: У моих родителей долго не было детей, прежде чем я появился на свет. Еще через 3 года родилась сестра. Нас обоих очень любили. Однако наше детство омрачали серьезные проблемы, связанные со здоровьем. У сестренки обнаружился врожденный порок сердца. Ей пришлось перенести операцию. А у меня, когда я пошел в школу, выявили неспособность к обучению.
1: Эбби?
2: Да.
1: Учительница Алана говорит, что он не может читать.
2: Он еще совсем маленький, Рэй.
1: Она говорит, что наш сын очень медлителен. Он не успевает за остальными ребятами. Его даже хотят перевести в класс для отстающих.
2: Очень жаль.
1: Может, нам найти репетитора?
2: Конечно. Мы должны помочь мальчику. Без умения читать сегодня не проживешь.
1: Все это так странно. Откуда взялись эти проблемы? Я всегда любила читать и не поступила в колледж только потому, что у нас не было денег. Как я надеялась, что Алан сможет получить диплом о высшем образовании. Но теперь все под вопросом.
2: Не переживай, Рэй. Алан подрастет, и все образуется, вот увидишь.
1: Надеюсь, что так и будет. Осенью он идет в еврейскую школу. Не будут ли там проблемы?
0: Иврит тоже оказался для меня слишком твердым орешком. Явно не по зубам. Чего бы я только не дал, лишь бы не идти на эти уроки. Я чувствовал себя совершенно беспомощным. Папа не мог поддержать меня. Он сам страдал от постоянных приступов депрессии. Приближался бар-мицвах. И на душе у меня становилось все мрачнее.
1: Чего ты такой грустный, Алан?
3: Я не смогу написать это сочинение, мама.
1: Я помогу тебе.
3: Но мне нужно сдавать иврит. Зачем мне вообще сдался этот бар-мицвах?
1: Мы все прошли через это, Алан. Каждый мальчик в нашей семье получил бар-мицвах. И у тебя будет так же.
3: Как мне все это надоело.
1: Ну иначе ты опозоришь всех нас. Речь идет о чести нашего рода.
3: Равин хочет давать мне частные уроки иврита.
1: Ну и прекрасно.
3: Это просто кошмар. Я не понимаю ни одного слова из тех, что он говорит на иврите. Я лишь запоминаю их на слух.
1: Ничего, в конце концов у тебя все получится.
3: Да меня уже воротят от этих уроков, мама. Как ты это не понимаешь?
0: После того, как я получил свой бар-мицвах, я уже редко бывал в синагоге. В то время депрессивное состояние отца настолько обострилось, что однажды, когда я был в школе, его забрали в больницу.
1: Алан, мне пришлось положить папу в больницу для ветеранов войны.
3: Но почему, мам?
1: У него ужасная депрессия. Война калечит людей. Это страшная вещь.
3: А для чего он пошел на войну?
1: Папа считал это своим долгом, несмотря что мог остаться дома из-за плохого слуха.
3: Он был очень храбрым. Не каждому солдату дают столько орденов и медалей.
1: Папе очень повезло, что он остался в живых. Многие из его товарищей не вернулись на родину, погибли на фронте.
3: Да, отец рассказывал, как в одной из атак пулеметный огонь так и косил бежавших впереди и позади него ребят. Немногие тогда уцелели.
1: Да, все это происходило на его глазах. Эти ужасы до сих пор не оставляют его в покое, не дают радоваться жизни.
3: Мама, что же мы теперь будем делать?
1: Успокойся, Алан. Поживем пока на мою зарплату. А папа скоро вылечится, и мы снова будем вместе.
0: Отца выписали из больницы только через 3 года. Но и после этого у него то и дело случались резкие перемены настроения. Мама тоже часто болела, и ей не раз приходилось ложиться в больницу. А когда я пошел в 8 класс, ей сделали серьезную операцию. Я очень скучал без нее и чувствовал себя совершенно потерянным. Учеба мне по-прежнему давалась большим трудом, несмотря на то, что я дополнительно занимался с репетитором. Но всему приходит конец. Кончились и мои мучения. В 67-м году я получил аттестат о среднем образовании.
2: Теперь, Алан, настало время подумать и о работе.
1: Нет, Аби. Он будет поступать в колледж.
0: Ты думаешь, у меня это получится, мама?
1: Если ты не поступишь, то тебя заберут в армию и пошлют во Вьетнам.
2: Ну и что? Я тоже был солдатом.
1: То была совсем другая война, Аби. Нашим парням нечего делать во Вьетнаме. Я не хочу, чтобы моего ребенка убили в этой бессмысленной войне.
0: Но кто же меня возьмет с такими оценками?
1: Ничего. Мы найдем место, где ты сможешь учиться, лишь бы тебя не забрали в армию.
0: Осенью 67-го года, в самый разгар антивоенных выступлений, я поступил в Лонг-Айлендский университет на отделение со специальной облегченной программой. Еще в старших классах школы я увлекся фотографией и благодаря этому смог работать фотографом в университетской газете. Но, в общем, я не чувствовал особого смысла в своей жизни, кроме как уберегаться от службы в армии. А в декабре я впал в такую глубокую депрессию, что вынужден был обратиться к врачу. И мне посоветовали сеансы психотерапии.
4: Расскажи мне о себе, Алан. Как у тебя дела? Как ты себя чувствуешь?
0: Мне очень плохо. Сильная слабость. Иногда я даже не могу утром подняться с постели. Мне ничего не интересно. Все вокруг кажется таким пустым, бессмысленным.
4: Как ты думаешь, из-за чего у тебя такое настроение?
0: Не знаю. Так, из-за всего.
4: А поконкретнее?
0: Ну, у меня никогда не было близких друзей. Я всегда и во всем был последним. Я был очень неловок, и когда мы в школе на уроках физкультуры играли в футбол, надо мной смеялись все, кому не лень.
4: Были ли у тебя еще проблемы, кроме физической неловкости?
0: Да. Мне всегда, с самого начала, тяжело давалась учеба. Учителя меня считали лентяем и тугодумом.
4: Скажи, а как относились к этому твои родители?
0: Ну, мама говорила, что с возрастом это пройдет, но это не проходило. Да для меня сейчас учеба — это сущий ад. Но я должен оставаться в университете, чтобы не попасть в армию и во Вьетнам.
4: А что думают по этому поводу родители?
0: Это была мамина идея насчет армии. А что думает папа, я не знаю. Ему хватает своих проблем. Знаете, он потерял здоровье еще на прошлой войне.
4: А что с ним?
0: Он страдает от приступов депрессии. Иногда себя папа чувствует нормально, бывает, что даже шутит. А временами ему так плохо, что он почти ни с кем не разговаривает и не в состоянии ходить на работу. Доктор, может быть, мне это передалось от него по наследству?
4: Не волнуйся, Алан. У тебя это возрастное, и скоро, при правильном лечении, пройдет.
0: В течение следующих 2 лет я продолжал учиться в университете и ходил на приемы к психотерапевту. Когда мне исполнилось 20, у меня впервые появилась девушка. Ради того, чтобы просто быть рядом с нею, я целыми днями пропадал в университете. Моим родителям это не очень-то нравилось, ведь девушка была не еврейкой. Однако все закончилось тем, что родители девушки не разрешили ей вообще продолжать учебу. И следующей осенью в Нью-Йорк она уже не вернулась.
4: Алан, скажи, пожалуйста, Какие чувства ты испытывал, узнав, что больше не увидишь свою подругу?
0: Мне было очень больно. Но я ничего не могу изменить. Уверен, что мама просто счастлива. Знаете, думаю, ее не очень обрадует известие о том, что я брошу университет.
4: Так ты...
0: Да. Я ухожу.
4: И чем же ты собираешься заниматься дальше?
0: Хочу где-то устроиться, подзаработать немного денег. Я уже подал заявление о приеме на работу водителем такси. Ну, кроме этого, буду фотографировать. Почти год я проработал водителем такси. Но маму положили в больницу. И чтобы иметь возможность больше проводить времени с ней, навещая ее в больнице, я уволился с работы. 12 ноября 70-го года мамы не стало. Папа, стараясь не терять присутствие духа, занялся организацией похорон. Я же впал в полное оцепенение. Психотерапевт, у которого я лечился, пытался хоть как-то меня утешить. Зачем нужны такие страдания? Зачем мама должна была умереть?
4: Это вопросы, на которые трудно найти ответ, Алан.
0: Знаете, как принято после похорон, приходят люди, что-то говорят, ищут слова утешения, но какой в этом смысл? Ведь человека не вернуть словами. Ее уже нет.
4: Ты... Был вместе со всеми?
0: Нет. Я оставался у себя в комнате. Один. Как я буду дальше жить без мамы? Она же всегда была рядом. Я все больше и больше замыкался в себе. Я был полностью поглощен собственными переживаниями. Горечь утраты душила меня. И я не видел ничего вокруг. Не замечал страданий сестры, отца. Мне становилось хуже. Чтобы как-то расслабиться, я начал курить марихуану. И тут еще на мою голову пришла повестка в военкомат.
4: Когда вы должны явиться на сбор?
0: На следующей неделе.
4: Вас это сильно беспокоит?
0: Ну еще бы, доктор, мне нельзя идти в армию. Доктор, я прошу вас... Не могли бы вы предоставить справку, чтобы меня освободили от службы?
4: Конечно, Алан.
0: Я пока ничего не говорил отцу.
4: Вы боитесь, что он будет против?
0: Нет. Ну, просто он... Ему сейчас очень плохо, понимаете? Папа почти ни с кем не разговаривает. Я все же явился на военную базу в Бруклине. Но на медосмотре у меня обнаружили высокое давление, и проблема разрешилась сама собой. Неожиданно у меня оказалась куча свободного времени. Я стал гулять, снова занялся фотографией. Вот тогда я и познакомился с Джуди. Мы встречались с ней несколько месяцев. Она даже представила меня своим родителям.
5: Ну, как тебе мои родители?
0: О, они мне очень понравились. Такие славные люди.
5: Признаюсь, ты тоже произвел на них приятное впечатление, Алан.
0: Спасибо. Но я должен тебе сказать, Джуди. Понимаешь, между нами не может быть ничего серьезного.
5: Но почему? Мне с тобой очень хорошо, Алан. И у нас столько общих интересов.
0: Но у меня нет никакой специальности, чтобы нормально зарабатывать. А перспектива всю жизнь крутить баранку меня как-то не вдохновляет.
5: Разве ты не собираешься заканчивать университет?
0: Нет.
5: Алан, ну ты бы мог работать фотографом.
0: Я не профессионал. Я пытался устроиться в нескольких фирмах, но нигде не прошел по конкурсу.
5: Не знаю. Ну, в конце концов, я смогу обойтись немногим.
0: Знаешь, Джуди, наверное, я никогда не женюсь. Мне кажется, что я обречен на одиночество. Джуди была очень расстроена, но не пыталась меня переубеждать. И мы остались с ней просто хорошими друзьями. Постепенно я начал курить все больше и больше марихуаны. Я ощущал небывалый прилив сил. После стольких месяцев и лет бесконечных депрессий я прямо-таки кайфовал. Но одним февральским утром со мной случилось нечто совершенно необычайное.
6: Джуди! Джуди! Слушай, послушай меня. Я сегодня утром, со мной случилось что-то невероятное. Ты знаешь, в отличие от остальных дней, я поднялся очень рано и случайно выглянул из окна. И ты представляешь, я увидел в небе яркую звезду. И вдруг я услышал голос. Голос, который сказал мне: «Алан, ты пережил столько бед и страданий не случайно. Даже смерть твоей матери была необходима. Все прошлое должно было подготовить тебя к великой миссии. Ты брат Иисуса».
5: Иисуса?
6: Да! Джуди, разве это не удивительно? Ты знаешь, когда до меня дошел смысл услышанного, у меня из глаз потекли слезы.
5: Ты никогда прежде не говорил об Иисусе, Алан.
6: Знаю, но это знамение свыше, правда? Даже у нас в доме никогда даже и не упоминалось имя Христа.
5: Ну и как ты думаешь, к чему это?
6: Я еще точно я ничего не знаю, но у меня в голове столько новых и интересных мыслей. Я общаюсь с людьми, которых раньше никогда не видел. И вообще я не видел много лет, но мне кажется, что я стал другим человеком.
5: Да, ты прав.
6: Сегодня утром я пошел в свою школу и рассказал о своей миссии.
5: Какой еще миссии?
6: Помочь миру. Я встретил своего бывшего учителя, и он мне пожаловался, что уже много лет себя плохо чувствует. Я ответил ему, что отныне ему станет лучше. Станет лучше. И ты понимаешь? Джуди, ты понимаешь, у меня открылись сверхъестественные способности.
5: Нет, Алан, я ничего не понимаю. С тобой что-то происходит, но я не понимаю, что. Может, ты все-таки расскажешь обо всем этом врачу?
6: Зачем, Джуди? Я чувствую себя великолепно, как никогда в жизни. Бог даровал мне огромную жизненную энергию. У меня особое предназначение свыше.
0: Когда я пришел к другому своему знакомому, то он был так встревожен моим странным поведением, что прямо среди ночи отвел меня в больницу. И там меня поместили в палату с самыми буйными пациентами. Нет, я не буянил, но беспрерывно что-то говорил, не замолкая ни на минуту. Вот тогда-то мне и вкололи порцию аминозина, да еще и привязали для верности ремнями к кровати. Несколько недель мне давали сильнодействующие препараты, чтобы сбить маниакальное состояние. И в результате этого я снова впал в депрессию. И в конце концов папе предложили забрать меня домой. Следующие 3 года я провел практически в полной изоляции. Я сидел дома и ни с кем не разговаривал, ни с кем не общался. Часто плакал от горечи и гнева. Много раз был на грани самоубийства. Изредка я выходил пофотографировать. Однажды я снимал какого-то старика, у которого на пиджаке была надпись «Иисус спасет вас». Я услышал, как молодая девушка сказала о собрании мессианских евреев. Оно должно было состояться в 19:00 вечера, неподалеку. Я пошел туда. Там говорили об Иешуа Мессии.
7: Меня зовут Рахиль. Мои родители были иудеями. В детстве я слышал о Боге, но он всегда казался мне каким-то недосягаемым, совершенно недоступным из-за множества всяких правил. У нас в семье запрещалось даже произносить имя Иисуса. Но теперь я знаю, что Он, Иешуа, Мессия, обещанный Израилю Господом. Я так боялся довериться Ему, что бы сказали мои родители. Но мне было так тяжко жить без Бога, что в один прекрасный день я обратился к Нему с молитвой и попросил войти в мою жизнь. И Господь услышал меня. Это абсолютная правда. Каждый день Он дает мне радость и утешение. И с каждым днем я люблю Его все больше и больше, ведь Бог прежде возлюбил меня. Я с нетерпением ожидаю того счастливого момента, когда смогу уйти к Нему на небо. Не бойтесь довериться Иешуа, Мессии Израиля.
0: Я еще никогда не слышал ничего подобного. Евреи говорят об Иисусе как Мессии. Целый час, забыв обо всем на свете, я слушал эти свидетельства. Но, к сожалению, больше в эту церковь не приходил. Шли месяцы. Депрессия становилась совершенно невыносимой. Я начал всерьез задумываться о самоубийстве. Но меня сдерживал страх попасть в ад. Я вспомнил об Иисусе. Понимая, что терять мне уже было нечего, однажды я снова пошел на собрание мессианских евреев.
8: Меня зовут Дуг, а эта симпатичная девушка – моя невеста, Мимси.
0: Очень приятно. Алан. А когда начнется собрание?
8: Минут через 20. Присаживайтесь.
0: Спасибо. Знаете, я хочу узнать об Иисусе.
8: Здесь вам с радостью в этом помогут.
0: Мне уже 25 лет, но только несколько месяцев назад я случайно узнал о вашей вере.
8: А что вас особенно интересует?
0: Меня много интересует. Ну, например, мне непонятно, почему существует столько разных церквей, если во всех исповедуется одна и та же вера, вера во Христа.
8: В мире есть множество различных религий, но единственный путь к спасению — через Иешуа, Мессию, Господа Иисуса.
0: А почему вы так уверены, что Он действительно Мессия?
8: Ну, в Нем исполнились все пророчества о Мессии. В Исаии о Нем ясно сказано — презренный и отверженный.
0: Угу.
8: Не так ли мы к Нему относимся?
0: Да, так.
8: И в то же время пророк описывает Иисуса как нашего Царя и Спасителя. И Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши, и ранами Его мы исцелились.
0: Но почему же тогда большинство евреев все-таки не верят в Христа?
8: Бог говорит, их глаза слепы. Вот послушай. Второе. Коринфянам.
0: Угу.
8: Глава 3. Но умы их ослеплены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их.
0: Вы так хорошо знаете Библию.
8: Поэтому-то я и верю, что Он Мессия. Об этом свидетельствует не только пророчество, но и сами дела нашего Избавителя. Он совершил много чудес. Мы духовно мертвы, пока не примем Сына Божьего. Понимаете, Алан? И даже после смерти физической Он воскресит нас к вечной жизни. Бог воистину всемогущ, Алан.
0: Да. Но что же мне делать?
8: Вам нужно сказать Ему, что вы хотите получить новую жизнь. Попросите у Иисуса прощения за ваши грехи. Попросите Его войти в вашу жизнь и стать вашим Господом и Спасителем.
0: Я так и сделал. Я попросил Иешуа простить мне мои грехи и помочь мне жить для Него. Это случилось 22 года тому назад. Мой отец и сестра до сих пор еще не разделяют моей веры в Иешуа Мессию, но я не устаю молиться об их спасении. До сих пор я испытываю определенные трудности, но тех страшных депрессий, отчаяния и страха у меня больше не бывает. И за все это я благодарю Иешуа, моего Спасителя, моего Мессию.
9: Друзья, мы молимся о том, чтобы свидетельство Алана Керри и вас направило к познанию Всевышнего. Мессия поможет каждому избавиться от мрака греха и обрести спасение. Попросите его об этом, и в награду вы получите дар вечной жизни в общении с Господом. В Деяниях, глава 2, стих 21, обещано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Книга пророка Иеремии, глава 29. И вот слова письма, которые пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами и к священникам и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. После того, как вышли из Иерусалима царь Иехония и царица и евнухи, князья Иудеи и Иерусалима, и плотники, и кузнецы, через Илиасу сына Сафонова и Гемарию сына Хелкиена, которых Сидекия царь Иудейский посылал в Вавилон к Навуходоносору царю Вавилонскому. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Стройте домы и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. Берите жен и рождайте сыновей и дочерей. И сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей. И размножайтесь там, а не умаляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас. И молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши. И не слушайте снов ваших, которые вам снятся. Ложно пророчествуют они вам именем моим. Я не посылал их, говорит Господь. Ибо так говорит Господь. Когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Вы говорите, Господь воздвиг нам пророков и в Вавилоне? Так говорит Господь о царе, сидящем на престоле Давидовом, и о всем народе, живущем в городе сем, о братьях ваших, которые не отведены с вами в плен. Так говорит о них Господь Саваоф. Вот я пошлю на них меч, голод и моровую язву, и сделаю их такими, как негодные смоквы, которых нельзя есть по негодности их. И буду преследовать их мечом, голодом и моровую язвою, и предам их на озлобление всем царствам земли, на проклятие и ужас, на посмеяние и поругание между всеми народами, куда я изгоню их. За то, что они не слушали слов моих, говорит Господь, с которыми я посылал к ним рабов моих пророков, посылал с раннего утра, но они не слушали, говорит Господь. а вы все переселенцы, которых я послал из Иерусалима в Вавилон, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, об Ахаве, сыне Колии, и о Сидекии, сыне Маасии, которые пророчествуют вам именем моим ложь. Вот я предам их в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он умертвит их пред вашими глазами. И принято будет от них всеми переселенцами иудейскими, которые в Вавилоне, проклинать так: да соделает тебе Господь то же, что с Сидекией и Ахаву, которых царь Вавилонский изжарил на огне, за то, что они делали гнусное в Израиле, прелюбодействовали с женами ближних своих и именем моим говорили ложь, чего я не повелевал им. Я знаю это, и я свидетель, говорит Господь. И Шимаии, нехиламитянину, скажи: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что ты посылал письма от имени своего ко всему народу, который в Иерусалиме, и к священнику Сафонии, сыну Маасии, и ко всем священникам, и писал: Господь поставил тебя священником вместо священника Иодая, чтобы ты был между блюстителями в доме Господнем, за всяким человеком неистующим и пророчествующим, и чтобы ты сажал такого в темницу и в колоду. Почему же ты не запретишь Иеремии Анафовскому пророчествовать у вас? Ибо он и к нам, Вавилон, прислал сказать: «Плен будет продолжителен, стройте домы и живите в них, разводите сады и ешьте плоды их». Когда Сафония, священник, прочитал это письмо вслух пророка Иеремии, тогда было слово Господне к Иеремии: «Пошли ко всем переселенцам сказать: так говорит Господь о Шимаии, нехиламитянине, за то, что Шимаия у вас пророчествует, а я не посылал его, и обнадеживает вас ложно, зато так говорит Господь: вот я накажу Шимаию, нехиламитянина, и племя его, не будет от него человека, живущего среди народа сего, и не увидит он того добра, которое я сделаю народу моему, говорит Господь, ибо он говорил вопреки Господу». Глава 30. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Так говорит Господь Бог Израилев: «Напиши себе все слова, которые я говорил тебе, в книгу. Ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ мой, Израиля и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь: голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О горе! Велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, сокрушу ярмо его, которое на вые твоей, и узы твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду, царю своему, которого я восстановлю им. И ты, раб мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и племя твое из земли пленения их, и возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя. Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мере, но не наказанным не оставлю тебя. Ибо так говорит Господь, рана твоя неисцельна, язва твоя жестока. Никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою. Целебного врачевства нет для тебя. Все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя, ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились. Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились». Но все пожирающие тебя будут пожраны, и все враги твои, все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и всех грабителей твоих предам грабежу. Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря, вот Сион, о котором никто не спрашивает. Так говорит Господь, вот возвращу плен шатров Иакова, и селение его помилую, и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему. И вознесутся из них благодарение и голос веселящихся, и я умножу их, и не будут умоляться, и прославлю их, и не будут унижены. И сыновья его будут, как прежде, и сон его будет предстоять предо мною, и накажу всех притеснителей его. И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне, ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь. И вы будете моим народом, и я буду вам Богом. Вот яростный вихрь идет от Господа, вихрь грозный, он падет на голову нечестивых. Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и не выполнит намерений сердца своего. В последние дни уразумеете это. Глава 31. В то время, говорит Господь, я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут моим народом. Так говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне, иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, Дева Израилева. Снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хоровод веселящихся. Снова разведешь виноградники на горах Самарии. Виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими. Ибо будет день, когда стражу на горе Ефремовой провозгласят «Вставайте и взойдем на Сион, Господу Богу нашему». Ибо так говорит Господь, радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов, провозглашайте, славьте и говорите «Спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля». Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли, слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними, великий сон возвратится сюда. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, поведу их близ потоков вод дорогою ровною, на которой не споткнутся, ибо я отец Израилю и Ефрем, первенец мой, слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите: кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа, пшенице и вину, и елею, и агнцам, и волам, и душа их будет, как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться. Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши, и старцы вместе, и изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их, и напитаю душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь. Так говорит Господь. Голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Так говорит Господь: удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и возвратятся они из земли неприятельской, и есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои. Слышу Ефрема плачущего: ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь, ибо ты Господь Бог мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей. Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь. Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, дева Израилева, возвращайся в сии города твои. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Впредь, когда я возвращу плен их, будут говорить на земле Иуды и в городах его сие слово: да благословит тебя Господь, жилище правды, гора святая. И поселится на ней Иуда, и все города его вместе, земледельцы и ходящие со стадами. Ибо я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую. При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота. И как я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая, и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь. В те дни уже не будут говорить: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «Познайте Господа», ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут. Господь Саваоф, имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Так говорит Господь: если небо может быть измерено вверху и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, когда город устроен будет во славу Господа от башни Анамиила до ворот угольных, и землемерная верфь пойдет далее прямо до холма Горива и обойдет Гаав. И вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрона, до угла конских ворот к востоку, будет святынею Господа, не разрушится и не распадется вовеки. Глава 32. Слово, которое было от Господа к Иеремии, в 10-й год Сидекии царя Иудейского. Этот год был 18-м годом Навуходоносора. Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия, пророк, был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского. Сидекия, царь Иудейский, заключил его туда, сказав: «Зачем ты пророчествуешь и говоришь, так говорит Господь? Вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его, и Сидекия, царь Иудейский, не избегнет от рук халдеев, но непременно предан будет в руки царя Вавилонского, и будет говорить с ними устами к устам, и глаза его увидят глаза его. И он отведет Сидекию в Вавилон, где он и будет, доколе не посещу его, говорит Господь. Если вы будете воевать с халдеями, то не будете иметь успеха». И сказал Иеремия: «Таково было ко мне слово Господне. Вот Анамиил, сын Салума, дяди твоего, идет к тебе сказать: купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его. И Анамиил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал мне: купи поле мое, которое в Анафофе в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое, купи себе. Тогда я узнал, что это было слово Господне. И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему 7 сиклей серебра и 10 сребреников, и записал в книгу и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах. И взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую, и отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Маасии, в глазах Анамиила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех иудеев, сидевших на дворе стражи. И заповедал Варуху в присутствии их: Так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля. Возьми сии записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, «Домы и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей». И, передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу. «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертую мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного. Ты являешь милость тысячам, и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них. Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваоф, великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его, который совершил чудеса и знамения в земле египетской, и совершаешь до сего дня и в Израиле, и между всеми людьми, и соделал себе имя, как в сей день, и вывел народ твой Израиля из земли египетской знамениями и чудесами, и рукою сильную, и мышцею простертую при великом ужасе, и дал им землю сию, которую дать им клятвенно обещал отцам их, землю, текущую молоком и медом. Они вошли и завладели ею, но не стали слушать гласа Твоего и поступать по закону Твоему, не стали делать того, что Ты заповедал им делать, и зато Ты навел на них все это бедствие. Вот насыпи достигают до города, чтобы взять его, и город от меча и голода и моровой язвы отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что Ты говорил, то и исполняется, и вот Ты видишь это. А Ты, Господи Боже, сказал мне, купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей, тогда как город отдается в руки халдеев. И было слово Господне к Иеремии. Вот я, Господь Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня? Посему так говорит Господь, вот я отдаю город сей в руки халдеев и в руки Навуходоносора царя Вавилонского, и он возьмет его. И войдут халдеи, осаждающие сей город, зажгут город огнем и сожгут его и домы, на кровлях которых возносились курения Ваалу, и возливаемы были возлияния чужим богам, чтобы прогневлять меня. Ибо сыновья Израиля

Люди, какое они к прогневлению меня делали, они, цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды, и жители Иерусалима, они оборотились ко мне спиною, а не лицом, и когда я учил их с раннего утра учил, они не хотели принять наставление. И в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его. Устроили капище Ваалу в долине сыновей Иномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду. И однако же ныне, так говорит Господь Бог Израилев об этом городе, о котором вы говорите. Он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвою. Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем и в ярости моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня, и буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей. Ибо так говорит Господь: как я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, какое я изрек о них. И будут покупать поля в земле сей, о которой вы говорите, это пустыня без людей и без скота, она отдана в руки халдеям. Будут покупать поля за серебро и вносить в записи, и запечатывать, и приглашать свидетелей в земле Вениаминовой и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды, и в городах нагорных, и в городах низменных, и в городах южных, ибо возвращу плен их, говорит Господь. Глава 33. И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь, имя Ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Ибо так говорит Господь Бог Израилев о домах города сего и о домах царей иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражений. Пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнять домы трупами людей, которых я поражу во гневе моем и в ярости моей, и за все беззакония, которых я сокрыл лицо мое от города сего. Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины, и возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всякого нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною и отпали от меня. И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, которые я сделаю ему, и изумятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которые я
доставлю ему.

так говорит Господь: на этом месте, о котором вы говорите, оно пусто без людей и без скота. В городах иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты без людей, без жителей, без скота, опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих: «Славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его», и голос приносящих жертву: «Благодарение в доме Господнем, ибо я возвращу плененных сей земли в прежнее состояние, говорит Господь». Так говорит Господь Саваоф: на этом месте, которое пусто, без людей, без скота, и во всех городах его опять будут жилища пастухов, которые будут покоить стада. В городах нагорных, в городах низменных, в городах южных и в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукою считающего, говорит Господь. Вот наступят дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему: Господь, оправдание наше. Ибо так говорит Господь: не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева, и у священников левитов не будет недостатка в муже пред лицом моим, во все дни возносящим всесожжение и сожигающим приношение и совершающим жертвы. И было слово Господне к Иеремии: так говорит Господь: если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его, и также с левитами, священниками, служителями моими. Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне. И было слово Господне к Иеремии: не видишь ли, что народ этот говорит? Те два племени, которые избрал Господь, он отверг, и через это они презирают народ мой, как бы он уже не был народом в глазах их. Так говорит Господь: если завета моего о дне и ночи и уставов неба и земли я не утвердил, то и племя Иакова и Давида, раба моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Исаака и Иакова, ибо возвращу плен их и помилую их. Глава 34. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда Навуходоносор, царь Вавилонский, и все войско его, и все царства земли под властной руке его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Так говорит Господь Бог Израилев: иди и скажи Сидекии, царю иудейскому, и скажи ему: так говорит Господь: вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем. И ты не избежишь от руки его, но непременно будешь взят и предан в руки его. И глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоим устам, и пойдешь в Вавилон. Впрочем, слушай слово Господне, Сидекия,
царь иудейский, так говорит Господь о тебе: ты не умрешь от меча, ты умрешь в мире, и как для отцов твоих прежних царей, которые были прежде тебя, сожигали при погребении благовоние, так сожгут и для тебя, и оплачут тебя, увы, государь, ибо я изрек это слово, говорит Господь. И Иеремия, пророк, все слова сии пересказал Сидекии, царю иудейскому в Иерусалиме. Между тем войско царя Вавилонского воевало против Иерусалима и против всех городов иудейских, которые еще оставались против Лахиса и Азеки, ибо из городов иудейских сии только оставались, как города укрепленные. Слово, которое было к Иеремии от Господа, после того, как царь Сидекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою, еврея и евреянку, чтобы никто из них не держал в рабстве иудея брата своего. И послушались все князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу свою на волю, чтобы не держать их впредь в рабах, и послушались и отпустили. Но после того, раздумавши, стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. И было слово Господне к Иеремии от Господа: так говорит Господь Бог Израилев: я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал: в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе 6 лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо пред очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили предо мною завет в доме, над которым наречено имя мое. Но потом раздумали и обесславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Посему так говорит Господь: вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему, зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли, и отдам преступивших завет мой и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое и пройдя между рассеченными частями его, князей иудейских и князей иерусалимских, евнухов и священников и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца, отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. И Сидекию царя иудейского и князей его отдам в руки врагов их и в руки ищущих души их и в руки войска царя Вавилонского, которое отступило от вас. Вот я дам повеление, говорит Господь, и возвращу их к этому городу, и они нападут на него, и возьмут его, и сожгут его огнем, и города Иудеи сделаю пустынею необитаемой.

0: В эфире программа «Вечная истина». Мы продолжаем изучать книгу «Исход». В ней описывается великое освобождение израильского народа из рабства. Эта удивительная история выхода сегодня является иллюстрацией нашего спасения, избавления любого человека от рабства греха. Что подразумеваем мы под словом «свобода»? Мир предлагает свою свободу, она подобна огню. Костер, оставленный в лесу без присмотра, может превратиться в чудовище, разрушающее все на своем пути. Часто мы используем драгоценный дар свободы, чтобы пожить в свое удовольствие, и с легкостью соскальзываем в бездну жизни, посвященной удовлетворению своих прихотей. Уверовав во Христа, оставаться ли нам в грехе? Никак. Бог говорит: «Оставьте грех, и я сделаю вас свободными». Подлинная свобода – это возможность сделать не то, что заблагорассудится нам, но то, что угодно Богу. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Программу продолжит пастор Геннадий Строков.
1: Итак, я хочу пригласить вас на урок программы «Вечная истина», где мы проводим обзор Библии. Мы по-прежнему находимся в начале, и сейчас мы изучаем вторую книгу Библии. Начиная обзор книги «Исход», мы хотели бы напомнить вам, что слово «исход» значит «выход». Это и есть основная тема этой книги. Книга «Исход» показывает нам выход из рабства народа израильского, который находился в рабстве у Египта. Кроме того, эта книга показывает нам выход из рабства греха, который существует и по сей день. В первой части нашего урока мы рассмотрели историческую ситуацию, описанную в этой книге. Затем мы обратили особое внимание на некоторые принципы, которые необходимо соблюдать, чтобы быть освободителем. Когда мы рассматриваем великое освобождение, описанное в книге «Исход», мы пытаемся увидеть, как мы можем применять то, о чем говорит эта книга в нашей жизни. Мы обращаем особое внимание на Моисея. Он был особым инструментом освобождения, описанным в книге «Исход». Сегодня я бы хотел уделить особое внимание освобождению, описанному в книге «Исход». Главная тема книги «Исход» — это освобождение. Как мы уже сказали, слово «освобождение» — это синоним слова «спасение». Об этом важно помнить, особенно когда мы рассматриваем Ветхий Завет. Разбирая книгу «Исход», мы обращаем особое внимание на тему освобождения, спасения, которое пережил народ Божий. Мы видим силу Бога. В прошлом или в настоящем без силы Бога спасение невозможно. В книге «Исход» вы увидите силу Божию, проявленную особым образом. Вы увидите великую и могущественную руку Божью, действующую в Египте. Эта рука коснулась фараона через 10 казней. Будет интересно разобрать эти 10 казней, особенно, когда мы говорим о том, как они связаны с нашей жизнью. Эти 10 казней несут в себе интересное послание. Благодаря этим казням фараон и Египет разрешили еврейскому народу выйти из их страны. В то же время здесь заключена важная истина, которой учит нас Библия, начиная с книги Бытия до книги Откровения. В первом послании от Иоанна, 4 глава, 4 стих, эта истина была выражена следующим образом. «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире, и это основная мысль, причина 10 казней». Как вы видите, после первого требования Моисея и старейшин Израилевых отпустить народ, фараон только усмехнулся. В конце концов, это выглядит смешно, когда несколько рабов-евреев пришли к фараону требовать освобождения. Основная причина, по которой они выдвигают это смешное требование, упомянута в отрывке несколько раз. Старейшины и Моисей сказали египетскому фараону: «Бог Израилев встретился с нами, поэтому отпусти нас. Это Он сказал нам сказать это тебе». Звучит серьезно, не так ли? Когда мы собираемся вместе для поклонения истинному и живому Богу, я задумываюсь. Выходя со встречи, говорим ли мы этому миру о том, что мы только что встречались с живым и истинным Богом, и вот что Он хочет сказать вам? Если у нас такое отношение? Именно с таким отношением Моисей и старейшины предстали перед фараоном. Конечно же, вначале фараон им отказал. Писание упоминает в нескольких местах, например, Исход 7 глава 3 стих и 4 глава 21 стих, о том, что Бог специально ожесточил сердце фараона для того, чтобы Господь смог проявить свою великую силу через 10 казней. Это очень интересная концепция. Для одних это теологическая, а для других это философская проблема. На самом деле это проблема зла. Откуда появилось зло? Почему зло существует в этом мире? Если Бог добр, то как появилось зло? Если Бог могущественен, то почему Он допускает зло? В этом конфликте между Моисеем и старейшинами Израилевыми и фараоном, я думаю, вы видите это великое переживание, этот великий конфликт между добром и злом, который описывается во всей Библии. Книга Иова описывает все тот же конфликт. Конфликт таков: Бог разрешает злу существовать в этом мире. Это подобно черному бархату, на фоне которого ювелир показывает прекрасные бриллианты. Бог позволяет злу существовать в этом мире, потому что зло как фон, на котором Бог может демонстрировать свою великую силу, свою любовь, свою милость и благодать. Если бы не было зла, Бог не смог бы все это показать. Писание хорошо нам это показывает. Зло служит целям Бога. Бог позволяет злу существовать. Бог всезнающий. Бог знает о существовании зла. Бог всесилен. Он, если бы захотел, смог справиться со злом. Я не думаю, что мы могли бы прийти к другому заключению, чем следующее. Зло существует в этом мире по позволению Бога. По каким-то причинам Бог разрешает злу существовать. В некотором смысле зло прославляет Бога. Вот иллюстрация того, как зло прославляет Бога. Бог говорит Моисею: «Когда ты придешь к фараону, он не позволит вам уйти, я ожесточу его сердце. Поскольку я ожесточу его сердце, он сразу противостанет вам. Когда фараон противостанет вам, у меня будет возможность показать, что я являюсь самым сильным Богом на всей земле, и что я являюсь истинным и живым Богом». Эта истина была продемонстрирована, когда 10 казней поразили Египет и фараона. 10 казней показали силу Бога избавлять. Бог давил на фараона до тех пор, пока фараон не согласился отпустить народ Израилев. В книге «Исход» в добавление вы можете увидеть великую истину, которую можно назвать «принципы освобождения от власти греха и зла». В этой части книги «Исход» записан потрясающий диалог между Моисеем и фараоном. В то время, как Моисей требует отпустить народ Божий, а фараон не соглашается их отпустить, казни продолжают поражать Египет, и эти казни весьма убедительны. Медленно фараон начинает соглашаться с властью Божьей. Пожалуйста, обратите ваше внимание на разговор между Моисеем и фараоном. Многие люди верят, что Моисей является прототипом нашего Освободителя Иисуса Христа, а фараон – это прототип сатаны, который и является олицетворением зла. Если мы понимаем динамику происходящего между Моисеем и фараоном, мы можем понять динамику того, что происходит между Иисусом Христом и сатаной. Иисус Христос живет в людях и работает через людей. То же делает и сатана. Эта часть книги «Исход» может быть наглядным пособием для нас, особенно, когда мы пытаемся понять все те аспекты, которые вовлечены в наше спасение или же в наше освобождение от власти, тирании и рабства греха. Например, посмотрите, что происходит, когда казни начинают поражать фараона, и он начинает сдаваться. В конце концов, в 8 главе, в 25 стихе книги «Исход», после того, как Моисей потребовал отпустить народ Израилев, чтобы они могли принести жертвы Господу, фараон говорит: «Вы можете принести жертву Господу Богу вашему в Египте. Не выходите из Египта». Многие верят в то, что здесь описана важная истина. Когда вы сказали своим друзьям, что вы стали верующим, то что они вам ответили? Скорее всего, они сказали: «Но все же я надеюсь, ты останешься одним из нас. Я имею в виду, ты же не собираешься от нас отделяться, ты по-прежнему будешь мирским». Другими словами, если тебе надо приносить жертвы, приноси их здесь, не выходя из Египта. Но слово «церковь» в Новом Завете, это слово означает «вызванный». Согласно Новому Завету, как часть церкви, мы вызваны из этого мира. Мы не должны находиться в Египте или же в этом мире. По определению слова «церковь», те, кто является частью церкви, вызваны из этого мира. Возможно, сатана, чтобы надавить на вас, будет использовать ваших друзей, которые могут сказать вам: «Приноси свои религиозные жертвы здесь, в Египте». Казни продолжали поражать Египет, и фараон попытался найти компромисс. Он сказал Моисею: «Ладно, идите, но не уходите далеко». Это еще один пример того, как давит на новообращенного. «Ну уж, если ты решил быть верующим и выйти из нашего мира, все же я надеюсь, что ты не собираешься становиться религиозным фанатиком. Я надеюсь, ты не будешь принимать все так близко к сердцу». В 10 главе, с 8 по 10 стих, после того, как продолжались казни, фараон сказал: «Хорошо, идите, но детей оставьте здесь, оставьте своих детей в Египте». Когда сатана пытается удержать нас от жизни по вере, если он не может заставить нас остаться в Египте, или же не может заставить нас не уходить далеко в нашей вере, если он видит, что мы не идем на компромисс, то он попытается заполучить наших детей. Просто поразительно, сколько людей, которые пришли к вере, оставляют своих детей в Египте. Они отправляют своих детей в лучшие школы, но когда дело касается духовной природы, они оставляют своих детей в Египте. Я верю, что это уловка сатаны, которую вы видите олицетворенной в фараоне. Четвертая попытка фараона склонить Моисея к компромиссу состояла в следующем. «Ну ладно, можете идти со своими детьми, но оставьте свои стада и пастухов здесь». Стада и пастухи в те дни можно сравнить с личным счетом в банке в наши дни. Через эту четвертую попытку сатана как бы говорит вам: «Не позволяй своей вере влиять на твой бумажник. Когда у сатаны не получается склонить вас к компромиссу или же заполучить ваших детей, то он попытается повлиять на вас через деньги и сделать вас неверным управителем. Эти попытки фараона заставить Моисея пойти на компромисс показывают нам стратегию, которую использует дьявол в наши дни. Хороший – это враг лучшего. Сатана не будет заставлять вас ограбить банк, если Бог хочет, чтобы вы были врачом-миссионером. Сатана будет делать все, чтобы вы остались здесь, в своей стране. Сатана предлагает нам что-то хорошее, в то время, как Бог предлагает нам лучшее. Сатана будет предлагать нам пойти на маленькие компромиссы, и вот однажды мы начинаем понимать, что мы уже не служим Богу, не отдаем Ему первое место в своей жизни и не исполняем Его волю. Моисей действительно показывает нам принципы освобождения в этих попытках, которые предпринимает фараон, чтобы заставить его пойти на компромисс. Каждый раз Моисей наотрез отказывается идти на компромисс с фараоном. Мне нравится, как Моисей отвечает ему в 10 главе, в стихах с 24 по 26. Моисей сказал: «Мы уйдем с нашей молодежью и с нашими пожилыми людьми, с нашими дочерьми и сыновьями, с нашими стадами и пастухами». Моисей не соглашается на компромисс с фараоном. Этим Моисей показывает нам первый принцип освобождения от греха. Какой же первый принцип освобождения от греха? Он заключается в том, чтобы с самого начала не поддаваться греху. В этом и заключается первый принцип освобождения от проблемы рабства и тирании греха. Я помню рассказ одного пастора, который занимался мужским служением. Он наставлял мужчин многими способами. Он проводил разбор Библии за завтраком, и такие встречи посетили сотни мужчин. Многие из мужчин, которые были достигнуты через это служение за завтраком, страдали различными грехами. Он пытался помочь им исправить их жизни. Он даже разговаривал с их любовницами. И вот однажды он рассказал: «Как-то я консультировал одного мужчину, у него были серьезные проблемы. Он спросил меня, что же я должен делать? И я ему ответил: ты и сам знаешь, что ты должен делать. Он был женатым человеком, но у него была связь с другой женщиной. Я сказал, что он должен разорвать эти взаимоотношения и вернуться домой, к своей жене и семье. В тот же день он поговорил со своей любовницей и сказал ей, что хочет вернуться к своей жене. Эта женщина села ему на колени, крепко поцеловала его и затем сказала: а теперь ты можешь сказать мне, уходи? Все это он рассказал мне, когда мы встретились с ним в очередной раз. Он сказал: лучше бы я на нее вообще не смотрел. Он был вовлечен, глубоко вовлечен. И не так-то легко от этого избавиться. Поэтому первый принцип освобождения говорит нам о том, что лучше вообще не подавать повода греху. Никогда не идите на компромисс с грехом. Вы можете мирно уживаться с грехом не больше, чем вы можете мирно уживаться с тяжелым заболеванием, например, раком. Не идите на компромисс с грехом. Именно этот принцип показывает нам Моисей в книге «Исход». Этим мы и закончим наш сегодняшний обзор. В нашей следующей программе мы продолжим разбирать и учиться применять эти принципы освобождения, которые мы нашли в диалоге между Моисеем и фараоном. Вы поймете, что принципы освобождения, которые работали в жизни Моисея и народа Израилева, а это было более 4000 лет назад, также действенны и сейчас.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Сегодня мы имеем вернейшее пророческое слово и обращаемся к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших. И потому, кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Господь может сделать для нас несравненно больше, чего мы просим или о чем помышляем. Слава Ему во все роды, от века до века. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Лучшее время, уж скоро природа проснется от долгого зимнего сна, и счастьем всему улыбнется, оденется в зелень она. Умолкнет тоскливая вьюга, не будет она нас пугать, а птицы небесные с юга к нам с песней начнут прилетать. Снежные сугробы растают и шумом в реку убегут, для жизни растенья воспрянут, сады и луга зацветут. Везде аромат разольется, все ароматом забьет, все радостно вновь встрепенется и Богу хвалу запоет. Не так ли горе земное пройдет свое время, друзья, страданье, насмешки, каненье за веру в Иисуса Христа? Мы тверже за истину станем стоять, не бояться врагов, ни пыток, ни горьких страданий, ни тюрем, цепей и оков. Все это пройдет мимолетно, скорбям всем настанет конец, и с неба пришедший Спаситель своим даст нетленный венец. Тогда уже горя не будет, ни мук, ни страданий, ни слез, тогда будет вечная радость без губительных гроз.

Немало есть непрочных уз, от них ни мира нет, ни счастья. Они в дороге лишний груз, а в бурю рвущиеся снасти. Немало есть порочных уз, где человек избрал дорогу и грубым словом гордых уст отверг всевидящего Бога. Немало есть опасных уз, плоских желаний и порывов, в печаль их временный союз, ведущий к скорому разрыву. Но сколько есть хороших уз, где Дух Святой любовь являет, да будет с вами Иисус, да поведет, благословляя.

0: спишь ты, от сна пробудись и горько восплачь ты к Богу. Молись, конец уже близится. Встань, мой друг, в себя посмотри. Смерть с косою стоит позади.
1: О, страшная смерть, зачем ты стоишь? Кого ты здесь ищешь? Так зорко глядишь. Наверное, ошиблась, или вижу во сне. Иди же, иди, удались от меня. Своею косою страшишь ты меня.
2: Теперь уже поздно просить у меня. Своею косою поражу я тебя.
1: Иди же, иди, удались от меня. Ведь я молодой, и не ждал я тебя.
2: Я послана Богом тебя разлучить, а там его воля, он будет судить.
1: О, грозная смерть, умоляю тебя, ну хоть на немного оставь ты меня. Ты видишь, я молод, еще не готов, на мне переполнено много грехов.
2: О нет, уже нет, не пущу, теперь уж ничем ты не купишь меня. Чего заслужил, все с тобою пойдет, добро или худо никто не возьмет. На то было время, теперь уже нет, теперь уже время идти на ответ.
1: О, верная смерть, умоляю тебя, последнюю просьбу прими от меня. Ну хоть на один час пусти ты меня, тогда же с любовью приму я тебя. Я горько восплачу, умоляю слезать, и Богу покаюсь в тяжелых грехах.
2: Мне нет уже время с тобой говорить, должна я скорее тебя разлучить.
0: И тут же конец совершила она, и душу от тела она унесла.

Молитва. О мой Господь, Творец Всевышний, услышь ты слабого меня, внемли мечте моей давнишней, дай больше мне любви огня. В твоих руках не видно меры, ты все без меры подаешь. Дай больше мне любви и веры, чтоб на тебя я был похож. Чтоб я, Господь, на самом деле так горячо тебя любил, чтоб ты в душе моей и в теле всем ярко-ярко виден был. Будь для меня всегда дороже всех здешних временных святынь, и я прославлю тебя, Божие,

Тысячи звездочек в небе мерцают, тысячи рыбок в водах ныряют, тысячи пташек поют и порхают, тысячи трав и цветов на лугах, тысячи пчелок медок собирают, тысячи капель приносит волна, тысячи тучек по небу блуждают, мать же на свете только одна. Звезды погаснут, засветятся снова, рыбы уплыли, назад приплывут, птицы умолкли, но песня готова, травы засохли, с весны оживут, пчелки не стало, работа не станет, высохли капли, прольются дождем, туча исчезла, другая нагрянет, мать умерла, никогда не вернешь. В темные ночи фонарь светоносный

эту святыню, храни дорогую. Ее не найдешь ты больше вовек. В тяжких сомнениях, в мучительном горе, кто нас поддержит, поймет, защитит? Кто прочитает страдания во взоре? Кто нас в минуту падения простит? Кто приласкает и душу согреет в пору несчастий, невзгод и скорбей? Кто бескорыстно в нужде пожалеет? Кто, как не мать, дорогих ей детей? Кто нас встречает без зависти, лести в дни нашей славы, успехов земных? Кто не осветит поруганной чести? Кто, как не мать, дорогих ей детей? Мать иногда говорит в раздражении, молвит жестокое слово порой. Быстро проходит ее озлобление, ведь она любит нас верной душой. Нет красивей, драгоценнее слова, слово, что значит название «мать». В мире без матери пусто, сурово, тяжко ее потерять. Матери в мире никто не заменит. Матери сердце — священный приют. Жаль только люди при жизни не ценят. Поздно лишь слезы над гробом все льют.

Иисус и честь, и славу в небе, имел служителей своих, никем там оскорбленным не был, но умолился для людей, познал гонения и страдания, и в мире полном зла, греха, он побеждал без колебания все искушения зла. Затем, приняв Голгофский крест, за грешных умер и воскрес. Его святое воскресение приговорило к смерти смерть. И слышал ад в оцепенении, спасенных брать к себе не сметь. Пришло от Бога оправдание, и весть разносится вокруг. Спаситель грешника воскрес. Напрасно спорят ныне люди, что не восстать из праха нам, что воскресение не будет ни злым, ни праведным сердцам, что если мы из праха взяты и возвратимся в прах земной, не может снова, как когда-то, поднять нас Бог своей рукой. Зачем нам спорить? Факты есть. Христос, наш первенец, воскрес. Желают люди долголетия, но годы их свое берут. Пусть больше проживут на свете, но все равно свой час умрут. И только в Боге всемогущем, Отца творения всего, есть долголетие живущим, есть вечность любящим Его. В природе мудрые законы и тайны древние ее, мир открывает изумление и возвышает я свое. Забыв Спасителя вселенной, лишь познает его дела и ждет чудес от твари тленной, но пусть не будет им числа. Не надо нам иных чудес, из мертвых наш Христос воскрес. Возносят славу дети Божьи к престолу Сына и Отца. Идут под крест и у подножья, смирают трепетно сердца. Поют любовь Его святую, поют и славят за воскресение и жизнь, и льется пение до небес. Христос воистину воскрес!

Каждый труд для Господа почетен, как бы ни был он, велик или мал. Только бы от сердца ты работал, только бы трудился, не дремал. Каждому хоть что-нибудь додано, без таланта нет как таковых. Надо лишь найти и непрестанно ревновать нам о делах святых. Дан талант кому ли песнопение, или завик спасителю людей. Кончим путь, тогда настанет время дать отчет о жизни нам земной. Посетить больного труд немалый, много есть их страждущих, больных, тех, кто на пути земном устали, надо нам заботиться о них. Может, им осталось жить немного, ободрить их надо в этот час, и задание им помочь в дороге Господом возложено на нас. Мы живем не для себя, для Бога, мы Его горящие огни. Как еще нам сделать надо много, а как быстро жизни дни летят. Ты поешь или Божье слово сеешь, возгревай талант свой, не ленись. Если ж ничего ты не умеешь, то тогда за страждущих молись. Пусть твой труд порой незамечен для других, для посторонних глаз. День придет, и сам Господь осветит скромный труд твой и награду даст. Каждому хоть что-нибудь додано, без таланта нет как таковых. Надо лишь найти и непрестанно ревновать нам о дарах святых. Каждый труд для Господа почетен, какой бы ни был он, велик или мал. Только б чистым сердцем ты работал и всегда трудился, не дремал.

когда тебе на жизненной дороге придется очень тяжело. Скажу поистине, лишь только в Боге найдешь ты счастье свое. Склони свои колени с твердой верой пред Богом и Ему скажи, но только от людей и мира двери плотней и крепче затвори. Скажи Отцу и Господу Святому всю боль души твоей скажи. Он даст покой и удалит тревогу тебе на жизненном пути. Бывало для меня в минуту горя, когда в тоске я слезы лью, с судьбой тяжелой никогда не споря, лишь Богу душу неси свою. И слезы теплые мне приносили потоки счастья и любви. И ты, мой друг, как предки наши жили, мольбой и верою живи. Никто без горя не прошел на свете, страдать и верить наш удел, но счастье в том открылось в человеке, кто все с молитвой претерпел.

Мы зовем сегодня тех, кто смирен и кроток. Не пройдите мимо всех маленьких сироток. Братья, сестры во Христе, говорит Спаситель, вы вдове и сироте помощь окажите. Много сирот есть на свете, без отца и мамы дети. Они долгими часами плачут горькими слезами. Их Спаситель утешает, нас на помощь приглашает. На те слезы бедным детям, чем же мы, друзья, ответим?

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете международный журнал для женщин «Сестра» за май-июнь 2009 года. Журнал выходит каждый второй месяц и озвучивается официально зарегистрированным обществом «Licht in das Dunkel e.V. – Свет в темноту». С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Нелли Ширлинг,
2: Лина Дерксен,
3: Хелене Зудерман,
4: Екатерина Гертель.
5: Екатерина Гертель.

Тихие беседы. Чтобы дать жизнь. Хочу ответить на вопрос, который был в сестре номер 2 за 2009 год. В статье «Оставьте склянки у пещеры». Цитата. «Хочется понять, почему нелюбимые ученики Господа нашего, не первые братья последователи Христа, посланные им созидать Его Церковь, а простые женщины с благовониями и мазями в руках оказались первыми свидетелями Его воскресения. Восприятие сущности нашего Спасителя и Его власти во все времена прямо связаны с верой. Через веру пророки предсказали Его пришествие. Через веру люди воспринимали Его силу к исцелениям. И через неверие Он ничего не мог явить среди них. Состояние в вере отражает тайну отношения человека к источнику жизненной силы, не столько возраст в знаниях или в убеждении, сколько внутренняя цельность и решимость в обращении человека к Господу. В этом состоянии решает дело только одно единственно верное условие – войти внутренним обращением в предстояние Господу. Войти способен даже ребенок, не имеющий опыта великих борений, тот, кто имеет веру с горчичное зерно. А реализованная сила Господа зависит не от человека, а от Бога. Посредством веры проявляется власть, несоизмеримая ни с какими другими силами. Израильтяне верили, что Господь выводит их из Египта рукою Моисея, но погибли в пустыне по причине неверия в Бога, видели и не поверили Господу. Вначале они сохраняли отношение к источнику силы правильным, но позже, даже будучи свидетелями многих чудес, не могли утвердиться в этом навыке. И яд сомнений погубил всех вышедших из Египта, кроме нескольких человек. Сомнения обнаружились даже у Иоанна Крестителя, когда он из темницы послал спросить Господа, «Ты ли тот?» Хотя он же сам и крестил Христа при Иордане и всем засвидетельствовал о Господе. Обличал в сомнениях Господь и своих учеников, когда явился среди них по воскресении своем. Есть ли сомнение не распознать и не отвергнуть, оно способно сбить и великих мужей. Но если веровать, то и малый облечется в победную силу перед львом, перед Голиафом и перед отваленным камнем у гроба. Женщин, следовавших и служивших Иисусу, и его учеников сравнивать нельзя, и не потому, что одни значительные, а другие никчемные, а потому, что у каждого свое служение и своя духовная траектория. Когда мы смотрим на факт служения женщин, этих хрупких сосудов в день воскресения, мы особенно видим действие и свойства живой веры. Конечно, они скорбели и сомневались. Немощь человеческого естества в них была очевидна, но они были в состоянии быстро оставить свое горе. Они поверили, когда услышали ангела, потому что они любили, и любили не вообще, а находились в состоянии исполнения, действия любви. Они же шли исполнить не ритуал, а сердечный плач свой. Они шли излить все свое сердце в любви к Господу. В таком состоянии человеческий ум, наше человеческое сознание пассивно, но активно именно сердце. Служение женщин, первыми возвестивших радость воскресения Господа, заключает в себе тайну активной действующей любви. Через их женскую немощь тем более подчеркнута сила и власть Бога в вере,
которая действует любовью. Любовь страданием приготовила их сердца для великой радости. Уверен, что не менее великие преобразования происходили с каждым любящим сердцем, с каждым в свое время. Потому миссия женщин, первых свидетельниц воскресения Господа, это не повод превозносить их, сосуд реализации, а возможность убедиться в реальности чуда Божьего даже в самых немощных через любовь и веру, действующую любовью. В этом примере сокрыта мудрость и сила к укреплению слабых, усталых, изнуренных, больных, всех ищущих действия милосердия. Так и вы оставьте сосуды у пещеры, потому что они уже преобразованы радостью воскресения и свой прежний смысл потеряли. В этой радости вы уже не себе принадлежите, вы во власти Господа. Ваше сердце стало полным Его любовью, сосудом в Его руке. Вы принесли Ему свою скорбящую любовь, а Он, воскресший, из вас сделал сосуды, полные своей любви. Идите же и разделите ее, и умножится радость в любви, совершенной многими плодами. Ко всему сказанному хочу привести жизненное подтверждение, свидетельство из опыта. Случай этот произошел с молодым доктором, который начинал самостоятельную практику дежурным хирургом районной больницы на Дальнем Востоке. Ему было тогда 24 года. В одно ночное дежурство в сильную непогоду в отделение доставили смертельно раненую пациентку, примерно 32 лет. Врач скорой был человеком опытным. Он констатировал смертельный исход в результате множественных ножевых ранений, а главное – проникающую рану сердца. Около 40 минут он вез эту больную в машине, совершенно раздетую. Когда молодой врач ее осмотрел, то только убедился в заключении своего коллеги. Никаких признаков работы сердца, дыхание отсутствует. Врач скорой рассказывал историю этой пострадавшей и закончил. «Уж извини, досталось тебе хлопот». Имелось в виду хлопоты с бумагами и с телом. И вдруг, как бы случайно, да вот жаль только мальчишку, у нее сын остался 3 лет, теперь сиротой будет. До этих слов оба врача пребывали в состоянии размышления. Слишком очевидным были признаки летального исхода, и у обоих не было никакого импульса к борьбе за жизнь женщины. Но у молодого хирурга, у самого был сынишка 3 лет. И это действительность перед взором сердца. Мальчонка-сирота. У молодого человека закричало сердце «Нет». Крик этот он сам не осознавал. Но, слушая уже много позже его повествование об этом событии, я очень ясно понял. Это был крик сердца, вопль духа. С этого мгновения врач преобразился. В нем стала проявляться могучая сила, заставившая всех вокруг действовать слаженно и четко. Его коллегу срочно выехать за операционной бригадой, кого-то добыть запас донорской крови. Он сам выполнял то, что обычно хирурги не выполняют. Вдвоем с медсестрой они подготовили больную к операции, которую он сам же и выполнил, никогда прежде даже не наблюдая таких операций. «Одно, — говорил он, — что я имел, это то, что читал о таких операциях
и однажды в студенчестве пытался как-то разобраться с этим в морге. А я только думал, даже если бы он имел большой опыт таких операций, это ничто в сравнении с тем, чем он тогда действительно обладал. Это боль его сердца за мальчишку-сироту и решительное восстание против власти смерти. Сила, которая чудом все устроила, устраняла и все преграды в тот момент. Никто не мог остановить этого хирурга. Хотя такие операции, если кем-то в тех местах и выполнялись, то лишь самыми маститыми и почти всегда оказывались бесполезными. Только потом обнаружились и заговорили эти преграды. Но в тот момент все содействовало одному. Это, наверное, трудно понять нам, но нужно только представить, чтобы заставить слаженно действовать множество людей в тончайшей гармонии, дело нечеловеческое. Каким-то чудным образом операция совершилась. Выяснилось, что сердце было сжато, свернувшейся вокруг него и излившейся через рану кровью. И когда врач освободил сердце от этого, зашив рану, и начал сжимать его в своей руке, оно забилось само. Какая-то удивительная сила просвещения и мудрости руководила этим человеком, так как он сделал очень сложное и непосильное. Больную перевезли в палату, и жизнь вновь наполняла ее. Сам доктор, когда добрался до своего кабинета, просто упал без сил. Но вот что чудно, в нем все покорил непостижимый восторг. Я даже произнести слово боялся. Казалось, что буду кричать от радости. Я только усилием молчал и зажимал это клокотание внутри своей груди, а потом спал около суток. Ни с кем позже из коллектива я не говорил о пережитом, только твердо знал, что это была великая победа. Насколько я понял, врач этот тогда еще не имел подлинного обращения, хотя верил в Бога своей человеческой верой. Но в экстремальный момент он все же весь находился в потоке Божьей силы по закону любви. Опыт этот изменил его и во многом, видимо, определил его жизненный путь. В этом случае, за достоверность которого отвечаю и я, повествующий, произошло примерно то же, что произошло с женщинами, идущими ко гробу Господа. Душа этого человека приняла скорбь за чью-то жизнь, восстала против власти смерти и совершила действие своей любви, то есть пошла. Как сейчас, так и от начала нашей человеческой истории люди приносили, жертвовали Богу свою любовь, и на жертвы чистой любви не спадал и не спадает огонь свыше, чтобы дать жизнь. Михаил Отцов, Россия.

от всей души. Приветствую, пишет вам Людмила. Классина Рудольфа Давыдовича знаем очень хорошо. Это наш любимый брат. Стих «Не старею» принадлежит не ему, а тому брату, который сочетал Рудольфа Давыдовича с его женой Талитой. Зовут этого брата Иван Яковлевич Фаст. Он уже в вечности. Этот стих был написан на немецком, потом был переведен на русский язык. Я попросила Рудольфа Давыдовича

не старею. Посвящается всем, кто говорит о наступающих годах. Нет мне удовольствия в них. Екклесиаст 12.1. Мне говорят, ты постарел. Неправда, то не мой удел. Хочу заверить вас, друзья, я не старею никогда. Стареет хижина моя, но эта хижина не я. Седеют волосы, ну что ж, седой в советниках хорош. Глаза тускнеют, не беда, я вижу Господа всегда. И верно следую за ним, его десницею храним. Своей безжалостной сохой лицо мне время бороздит. Пускай в душе моей покой, его ничто не возмутит. И сила есть еще во мне идти к обещанной стране. Слабеют ноги? Ничего, прошла их резвость и пора. Трясутся руки от того, что мало делали добра. Неясно говорят уста, так слушать я хочу Христа. Быть может, что мой бренный слух и притупел, но чуткий дух внимает Господа словам. Как нежной ангельской трубе я приготовил место вам. Приду и вас возьму к себе. Как водится из века в век, с последним словом на устах уходит в вечность человек, умрет и превратится в прах. И будет мирно там лежать, пока Господь придет опять. А внутренний, он с каждым днем в познании истины растет. Он обновляется во всем, от силы к силе он идет. Скажите, нужно ли стареть, когда возможно молодеть? Когда разрушится мой дом, в котором я теперь живу, тогда явлюсь я пред Христом в блаженном, радостном раю. Там отдохну от тяжких дел и докажу, не постарел. Иван Яковлевич Фаст.

Свеча на подсвечнике. В феврале мы проводили вечность нашу маму. Она была вашей читательницей и писала в забытый алтарь. Одно ее письмо называлось «Он был в больнице той начальник». Мы с мамой всегда делились прочитанным. У нас были общие мнения. Мы без слов могли узнавать желания друг друга. Слезы застилают глаза. Молишься и в молитве говоришь: «Господи, как тяжела разлука на этой земле, особенно с таким дорогим человеком, мамочкой. Как хорошо, что у нас есть надежда на встречу у Господа». Мама и страдалась от болезней, а теперь она отдыхает. Так неожиданно для нас она ушла. Когда мы жили еще в Союзе, помню, мама присядет вечером на диван, чтобы отдохнуть. Мы вокруг нее. А семья была большая, 9 детей. Она идет отдыхать, придет в спальню. Мы все опять собираемся вокруг нее, как пчелы на мед. Мама говорит: «Я хочу отдыхать, а вас не прогнать». И она опять нам что-то рассказывает. Никто не заменит нам маму. Ей в этом году исполнилось 70 лет. Мама всем дорога. Как-то уже здесь, в Германии, я предложила своей напарнице по работе, она тоже русская: «Давай споем песню. Мама, это слово мне мило». Мы работали вчетвером. Были еще 2 египтянина с нами. Русский язык они, конечно, не знали, но обрадовались: «Пойте, пойте». И тогда мы спели. Смотрю, а у них слезы по щекам текут. Понимали они лишь слово «мама», и этого им хватило. Люди при слове «мама» становятся добрее, сердца мягче. Вспоминается недавний случай с мамой. Она лежала в больнице в январе этого года. Как раньше в Союзе было строго запрещено свидетельствовать о Христе, так тут сейчас можно делать это свободно. Помню, мама рассказывала, как лежала в больнице в Союзе. Они читали Библию в палате. Хирург так разошелся, что хотел Библию в окно выкинуть и маму из больницы выгнать. В Германии же в палатах лежит Евангелие на столике. И вот прихожу я здесь к маме, а она мне говорит: «Нина, прочитай из Евангелия от Иоанна стих 3:16 моей соседке. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я маме ничего не ответила, а сама думаю, надо суметь как-то начать этот разговор. Так и не прочитала. Мама была у нас русская, по-немецки больше понимала, чем могла сказать. Всегда расстраивалась. Если бы я могла по-немецки говорить, я бы им много рассказала о Боге, о Христе. Прихожу на следующий день, а мама говорит, что нашла это место в Евангелии и дала соседке прочитать. Мне так стыдно стало. Думаю, я могу по-немецки, и промолчала, а мама выход нашла. В Библии написано, что зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, а на подсвечнике, чтобы светило всем в доме. Как часто мы, христиане, являемся не горящей лампой, а коптящей. Да поможет нам Господь быть светом в этом мире. Хочу исполнить еще одну мамину просьбу: перевести деньги на газету для тюрем, на читательскую карточку 15900, если можно, на ее родину, в Вологодскую область. Может, еще какая-нибудь душа найдет покой, обретя Христа. Хотела еще попросить, чтобы поддержали в молитве за моих братишек. Они все научены, но не все с Богом. Умолкли молитвы мамы за своих детей. Нина Лайнвебер.